0: L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: В МИДе предупредили о рисках для безопасности Европы в случае прямого столкновения с Россией. Посол в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что Москва не стремится к войне с НАТО, однако будет вынуждена реагировать на агрессивные действия. Дипломат пояснил, что особую обеспокоенность вызывают планы европейских стран создать ядерный щит и расширить зону угрозы. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах Парижа увеличить число ядерных боеголовок.
3: О пожарах.
1: Спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ставропольском крае. Огонь уничтожил сухую траву и кустарники на площади 2000 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Дежурные расчеты быстро локализовали возгорание и не дали пламени перекинуться на лесной массив.
3: Об авариях.
1: Жизни школьников, пострадавших из-за столкновения автобуса с грузовиком в Омской области, вне опасности. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Там отметили, что всего госпитализировано 6 человек. Авария произошла на трассе Тюмень-Омск. Юные спортсмены возвращались с соревнований. Один ребенок погиб. Также пострадали водитель и тренер.
3: О Ближнем Востоке.
1: Дональд Трамп отверг мирные предложения Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент США назвал полученный документ совершенно неприемлемым. Глава Белого дома подчеркнул, что его не устраивает позиция Тегерана. Ранее власти республики передали американской стороне ответ на их предложение. По данным СМИ, Иран отказался демонтировать ядерные объекты, потребовал снять американские санкции с экспорта своей нефти, разморозить зарубежные активы и снять морскую блокаду с портов.
3: О мошенниках.
1: Злоумышленники начали атаковать крупные российские компании по новой схеме. Они рассылают сотрудникам письма с требованием провести проверку рабочего компьютера. Об этом предупредили эксперты лаборатории Касперского и представители МВД. Аферисты убеждают жертву запустить вредоносную программу, которая шифрует все данные в системе. После этого преступники требуют у организации выкуп за восстановление доступа к информации.
3: Обо всем остальном.
1: Норвежский школьник нашел редкий меч викингов возрастом более 1000 лет. Подросток заметил металлический предмет во время экскурсии в Брандбо. Об этом сообщает издание Ancient Origins. Археологи подтвердили подлинность артефакта и передали его в музей Осло для изучения. Эксперты отметили, что меч отлично сохранился, несмотря на долгое нахождение в земле. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Это прямой праздничный эфир, посвященный итогам дня сегодняшнего, 9 мая. Всех с праздником поздравляю! С главным праздником, а может даже, знаете, в нашей стране единственным что-либо значащим праздником. Я вот так вот лично скажу. Мне кажется, что это самая подходящая формулировка нынче. Георгий Федоров сегодня со мной в эфире. Ваш хороший друг и знакомый. Все вы его прекрасно знаете. Здравствуйте, Георгий.
5: Здравствуйте, товарищ. Всех с праздником, с Днем Победы.
4: Парад-то смотрели, кстати говоря. Я забыл, видите, праздник, переволновался. Забыл титр ваш назвать. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Подписывайтесь, друзья. Подписывайтесь.
5: Спасибо. Ну, конечно, я каждый парад смотрю. Если у меня было лет 10 назад, когда я был членом общественной палаты, я туда ходил на трибуну, сейчас смотрел. Естественно, я каждый парад смотрю всегда, не пропускаю.
4: Не боялись, что удары украинская страна наносить будет?
5: Нет, если честно, я не боялся. Объясню, почему.
4: Давайте.
5: Там не идиоты сидят, соответственно, любой...
4: Все-таки не идиоты.
5: Да, любой такой вот удар, не дай бог, произошедший бы, или что-то подобное, или что-то бы, так скажем, даже намек на это, если бы произошел, то это максимально бы не просто консолидировало наше общество, оно как дефибриллятор бы привело общество в такое движение, и, соответственно, это сыграло бы злую шутку с противниками, с врагами, которые хотели бы что-то делать, потому что Красная площадь священна для всех причем. Я напомню, что некоторые даже военные руководители Украины по ней маршировали в свое время, в Советском Союзе, когда было общее государство. И восприятие будет однозначно. Поэтому я думаю, что, конечно же, они не ударят.
4: Я вам насчет этого, что это место священное для украинских, как вы сказали, тоже людей, с позволения сказать.
5: Сакрально.
4: Сакрально, ладно. Я вспоминаю, как в сентябре, постоянно это привожу в пример, в сентябре 21 года, за полгода до начала специальной военной операции, Залужный, помните такого, да, был такой главком у ВСУ. Вот он как раз и говорил в одном из интервью, что его мечта проехаться по Красной площади и по Арбату на американских танках. А вы говорите.
5: Помню, когда американские солдаты маршировали не так давно по Красной площади, когда было, так скажем,
4: объединение. Ну, они же с разрешения маршировали.
5: Ну, конечно. Может быть, тут трофейные бы проехали бы. Может быть, вы неправильно поняли. Он, может быть, сигналил, что хотел на трофейных проехать.
4: Все мы правильно поняли, Георгий. Вы нас не запутывайте, пожалуйста. Не запутывайте. Все мы правильно поняли.
5: Но, тем не менее, это, еще раз говорю, это очень сакральное и священное место для всех. И любая попытка что-то такое сделать, ну, это вызвало бы обратную реакцию.
4: Итак, ну, большого количества гостей не было. Я уж не знаю, хорошо это или плохо. Вроде дата не круглая, 81-я годовщина, но тем не менее. Может быть, гостей все-таки надо было побольше позвать?
5: Ну, возможно, и позвали, просто не все приехали.
4: А что это они? А?
5: Ну, потому что даже Фиц, который приехал, он же не пошел туда, на Красную площадь, хотя
4: испугался,
5: мог,
4: что ли?
5: Я думаю, да.
4: Он... Серьезно? Глава, да. Словакии, кстати.
5: Да, я думаю, что он испугался давления со стороны западных своих партнеров, да, наших политических врагов, которые бы... которые воспринимают парад как военную силу, как некую такую демонстрацию военной силы России, на которой, если он будет присутствовать, это бы вызвало бы шквал не просто недовольства, а, ну, такой как бы, он бы перешел бы с точки зрения европейской красную линию.

0: хоть и бывший, но приехал бы. Какая ему разница? Что ему терять?
1: Согласен, согласен, согласен.
0: Так, чтобы подтвердить, да, свои предыдущие заявления. Но не приехал почему-то.
1: Ну, потому что я еще раз говорю, я не верю в любовь со стороны Орбана России. Просто там была абсолютная, ну, как бы прозрачная схема. Ему нужно, в принципе, Фитц тоже говорит при встрече с Путиным, он это говорил, про энергоресурсы. То есть они приезжают за энергоресурсами. Им нужны ресурсы энергетические России. Поэтому они будут, как бы, с одной стороны, потреблять наши энергоресурсы, а с другой стороны, они будут, так как они все-таки в том лагере, они будут, так скажем так, морду чуть-чуть кривить и, как бы, ну... Вот не перестал он быть президентом, да, руководителем Венгрии, а
0: премьером,
1: что тогда, да, премьером, тогда что ему тогда ехать сюда, под лишний раз злить своих, так скажем, подельников, назовем это так, в широком смысле слова.
0: Подельников, это вы хорошо сказали.
1: Но они же все в Европейском Союзе, они же входят в Европейский Союз. Любая страна, которая входит в Европейский Союз, они подельники между собой. Они могут ругаться, они могут, так скажем, там как-то выступать. Но если они в одной организации и в одном вот этом союзе, то, соответственно, они подельники. Это, ну, потому что они общее дело делают, по большому счету.
0: Ну, тут вопрос и нам, к нам можно адресовать. А зачем мы тогда дешево продаем энергоресурсы и всем подряд, скажите, пожалуйста, а?
1: Ну, я как понимаю, мы бы и дороже бы готовы были продавать.
0: Так.
1: Но, так скажем, противник очень активно использует...
0: Нет, против... ну давайте хотя бы откатимся во времена до СВО. Чего обязательно противник-то? Мы же до так этого грешили.
1: До СВО было просто, как нам показалось, свобода с точки зрения захождения на чужой рынок, возможность, так скажем, конкуренции свободной и так далее. Хотя я не верю ни в какой рынок, ни в какую свободную конкуренцию, особенно на глобальном уровне. Вот. Соответственно, ну, вот у нас была такая порочная практика, что мы решили, что через какие-то определенные скидки, через определенный демпинг, через определенные вещи, связанные с дешевизной, мы можем таким образом, ну, как бы привязать к себе партнеров, сделать для них большими друзьями. Но это ошибка, конечно. Вот за нее мы и платим сейчас. Довольно-таки такую, ну, цену. Высокую, назовем это так, потому что изначально надо было понимать, просто изначально, после 90-го года, что Запад не изменился. Даже если они с нами улыбаются, бьют по нам по плечам, они нам, как бы сказать, там какие-то ножки Буша высылали, что они там с нами не делали, и Ельцина не облизывали, все равно это геополитические противники. Запад был даже во времена Советского Союза, когда был Советский Союз, и то в советском блоке были проблемы, потому что там Польша, она, как бы сказать, такую тайную антисоветизм, русофобию продвигала, в той же самой Венгрии, в Чехословакии и так далее, то есть, в принципе, они смотрели в том числе и на ту сторону, вот, и противник использовал это всегда, то есть они... Запад. Для них не нужна ни имперская Россия сильная, ни советская Россия сильная, ни демократическая, там, путинская нынешняя Россия сильная. То есть им нужна либо, так скажем, территория, на которой они могли бы контролировать, брать оттуда ресурсы, энергоресурсы в первую очередь. Им необходим наш рынок, ну, хотя он не такой большой, но тем не менее. И, соответственно, они воспринимают нас как варвары. То есть они нас воспринимают... как людей второго сорта. Если они впрямую это не говорят, но, тем не менее, мы для них туземцы, некультурные, что мы такие, как бы, дикие.
0: Они
1: что...
0: нас с украинцами путают.
1: Ну, они вообще всех. Они, я думаю, что и украинцев таким же образом к ним относятся. Просто они сейчас их бросили на нас, и им выгодно их поддерживать. Но я уверен, что они и к украинцам относятся, как к людям второго сорта.
0: Меня, когда хожу там в школу, зовут в какую-нибудь, да, перед школьниками выступить, какие-то вопросы задают периодически, самые часто задаваемые, а почему мы и по телевизору об этом не говорят, эти пропагандисты проклятые, просто не можем быть честью мира. Вот такой вот запрос от молодежи. Я обещал, что буду теперь каждого так спрашивать, слушайте, чтобы вы не думали, что мы не поднимаем
1: можно,
0: этот вопрос.
1: Можно
0: почему
1: отвечать?
0: Мы не можем мирно жить со всеми, так, без всяких там этих войн
1: так
0: и прочего?
1: Потому что мы были уже частью мира общего, если так можно выразиться. После 91-го года мы как раз стали частью мира. Только вопрос, вернее, не вопрос, а утверждение. Мы стали периферией мира, экономической периферией, и мы в этот мир вписались не на главных ролях, на минуточку, а на ролях периферийного капиталистического общества, которое, так скажем, должно обслуживать

0: империалистические интересы западных стран.
1: Кто виноват в этом вопросе?
0: Ну,
1: что мы на периферии?
0: Так изначально надо понимать, что капитализм – это не наша придумка, по большому счету, да, и капитализм американский, он более развитый во всех смыслах этого слова, и, соответственно, Америка пока – это страна, которая номер один экономика в мире, и, соответственно, и по военной мощи и так далее, это сверхдержава, и, соответственно, если мы им сдались, то мы будем их обслуживать, мы не можем с ними конкурировать на их же поле, мы не можем конкурировать на долларах, мы не можем конкурировать во всех других сферах, просто потому что они создали этот инструмент, они им пользуются, а доллар – это главная валюта мира фактически. То же самое с Европой нам сложновато конкурировать, потому что евро и, так скажем, европейская система, даже буржуазно-демократическая, она все равно более передовая с точки зрения как бы, вот этих вот вещей, связанных с капитализмом, да, классическим. Мы конкурировали, когда мы шли своим путем социалистическим, да, с ошибками, но, тем не менее, мы строили альтернативную цивилизацию, которая в определенный момент времени, особенно после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, показала свое полное превосходство, и если бы экстренные, так скажем, действия западного капитализма и империализма не были бы проведены, то тогда бы весь мир бы перешел в социалистическую или в коммунистическую систему. Потому что, если мы вспомним после войны, тот самый Черчилль, который сделал вот эту вот так называемую стену, да,
1: давайте
0: железный
1: занавес. Сделаем.
0: Это
1: Лопатин
0: сделали они.
1: И Георгий Федоров с вами.
2: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
4: Трамп не Обама, его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел, обычно мечом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах, с новорожденную их тенью. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Праздничный эфир. И Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Продолжаем. Владимир Путин, среди прочего, сказал, что победа всегда была и всегда будет за нами. Твердо говорит, уверен, что наше дело правое, мы вместе, победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава вооруженным силам России. Ну, это понятно. Но вот что интересно, еще есть все-таки уверенность, что победа будет за нами. Вопрос только, когда? Когда будет за нами? Когда она была за нами, известно, 81 год назад.
0: Но надо признать, что Советский Союз нельзя было победить вооруженным путем, потому что все попытки СМИ, даже не только, ну, за всю историю нашего существования, чаще всего мы выигрывали и побеждали, потому что воля и силы нашего народа, они настолько сильны, что в такие как бы внешние какие-то агрессии мы отвечали адекватно, и, соответственно, победить нас невозможно. Поэтому я тоже уверен, что победа будет за нами. Вопрос в том, что для того, чтобы победа была быстрее, нам необходимы внутренние структурные изменения. Изменения нас, в том числе и того курса социально-экономического, который сейчас есть. Нам нужно взять все хорошее, то, что было во время Советского Союза, то, что было в современной России, и, соответственно, подкорректировав, проведя серьезные внутренние изменения, двинуться к победе. Причем я не говорю только про победу на поле боя или победу, так скажем, там, в том, что мы выстоим от экономических санкций. Я говорю о том, что та мечта, о которой говорили наши деды и предлежали ее, эту победу, как могли, она, к сожалению, была предана в 91-м году тем, что значительная часть нашего общества, нашего на тот период времени номенклатурного класса, просто сдались и, соответственно, решили, как в фильме «Брат 2», говорил таксист, потусоваться красиво. То есть мы не просто приняли какие-то там американские ценности, мы фактически уничтожили все то, что, на чем стояла, основываясь тысячелетиями, наша не просто государственность, а наш народ. Вот. И вот возвращаться именно к этим истокам, к истокам социальной справедливости, к истокам правды, к истокам прогресса, науки, к истокам солидарности, к истокам сочувствия, милосердия, неалчности и так далее. Ну, то есть те базовые ценности, которые у нас есть. Пока мы будем воспринимать друг друга как волки, пока мы будем идти по тому пути, который нам навязали, у нас, к сожалению, победа будет не завтра. Ну, так я скажу оптимистично.
1: Еще раз, оптимистично что?
0: Победа будет не завтра.
1: Это оптимистично вы сказали, да?
0: Ну, это, вернее, пессимистично, да.
1: А, ну все-таки хорошо, да, себя поправил. Да, да. А то сразу так было бы непонятно. Да, да. Вы же и в советские годы на парадах ходили. Мечтали рассказать?
0: Ну, давай, я в советские годы на парадах не был. Я был в постсоветские годы. Но я могу сказать так, что моя мама была на параде Победы. Она мне очень
1: именно,
0: много рассказала.
1: Именно на параде Победы?
0: Да, на том параде. У меня дед, туда попал, и они с мамой поехали. Вот. И, кстати, мой второй дед, он в честь кого я назван, Георгий, он, Георгий Александрович Федоров, он сгорел в танке под Ржевом, и там это вот мне матушка туда возила, геройски все подразделение погибло, младший лейтенант, и поэтому мы помним всегда эту память, всегда в нашей памяти есть.
1: Я... Твардовский, я убит под Ржевом. Да, перечитайте, да, кстати, да, говоря, да, одно, да, из лучших стихотворений.
0: Да, абсолютно. Причем он, ну, как бы для меня это очень интересно. Сейчас, слава богу, есть определенные вещи, связанные с архивами, можно посмотреть. Я помню, в детстве мы поехали туда, и матушка там показывала, вот здесь вот похоронена братская могила, а там еще были живы какие-то бабули, которые видели вот этот бой, где их все подразделение погибло. И они сказали, вот, ну, вот, похоронены танкисты вот здесь. Вот. То есть там отдельная такая могилка, которая, ну, так и не очень видна, но, тем не менее, они говорят, мы помним, что прямо здесь их хоронили, танкистов, которые сгорели. Так что надо помнить, надо помнить.
1: Вот. Я вот задался одним интересным вопросом, периодически им задаюсь, но у меня раньше был один ответ, а сейчас он постепенно, по крайней мере, постоянно я сейчас сомневаюсь в том, а был ли я прав раньше, потому что, ну, вот в том же Волгограде, допустим, есть небольшие кладбища, захоронения, корректнее будет сказать, венгров, допустим, каких-нибудь, вы помните, да, что мадьяры были одними из самых жестоких как раз солдат. Очень живописные места у них, я хочу сказать. И, ну, их хоронили кто? Их хоронили те, кто победил. Вот они тогда принимали решение, что вот здесь будут лежать вот эти вот, собственно, наши противники. А в силу того, что сейчас в мире везде пересматривается этот момент, кое-где уничтожаются памятники, Второй мировой, Великой Отечественной войне. Я вот задумался, а может быть, просто задумался пока что, а зачем они нам здесь тогда? И не только про венгров речь, про поляков, про каких-нибудь. Да вот, огромное количество. Есть над чем подумать.
0: Ну, я бы выступал за то, чтобы, например, мы же видим в
1: Бородино... С мертвыми не воюем, да?
0: Ну, это да. Это раз. Во-вторых, на Бородино мы есть там и мемориалы французских воинов, которые...
1: Ну, Бородино-то не будем ставить.
0: Не, но тем не менее, я к тому, что просто...
1: Это, французы это не русские, хотели уничтожать
0: это
1: русских.
0: Это, ну, хотя, если так вспомнить, там тоже были зверства просто, ну, как бы серьезные. Но я к тому, что просто не надо уподобляться в нашей русской традиции, в широком смысле этого слова, существует уважение к павшим на поле боя. Вот вопрос в том, что, конечно же, сейчас, к сожалению, есть какие-то такие головы, но сейчас меньше, которые хотят там, хотели бы поставить там памятник нашим предателям каким-то там, Власовым, Краснову.
1: Кто хотел? Я ну, что пропустил?
0: В 90-е годы это прям вообще
1: ну, абсолютно... Ну, нынче не 90-е, что вы. Ну,
0: почему? Памятник Краснову не так давно, по-моему, снесли в Краснодарском крае, там какой-то умник поставил.
1: Ну, какой-то отдельно взятый идиот.
0: Ну, идиот не идиот, но это же тоже бандеровщина росла не не, как бы сказать, не сразу бурным цветом. Если еще вспомнить парад 10-го года, в 10-м году в Киеве был парад при Януковиче, где российские и украинские военные вместе маршировали, были ветераны, и, так скажем, ничего как бы не предвещало. Но, тем не менее, все это постепенно подтачивалось, и мы пришли к чему пришли. Вот. Поэтому я считаю, что там, то те мемориалы, которые сейчас существуют, надо оставить, но, возможно, как-то ту роль тех стран и тех воинов, которые, так скажем, участвовали в геноциде Советского Союза, в геноциде советского народа, забывать нельзя ни в коем случае, напоминать почаще. Потому что вот тогда в Советском Союзе, я помню, ну, там, о румынах, о венграх говорилось не очень много, о том, что они, как бы сказать, у нас здесь изверствовали, ну, потому что они были частью нашего советского блока, вот, но, тем не менее, там, и помню, в 90-х годах мы с поляками очень так активно, так скажем, миндальничали, вспоминали там даже на Катынь, ездили там наши руководители всякие, говорили, что это такая большая трагедия, хотя, если вспомнить, сколько было солдат в Красной армии погибло в польском плену, почему-то мы это не забываем. Вообще надо прекратить комплексовать насчет своей истории, соответственно, надо вспомнить себя, вспомнить действительно, и были у нас и славные, к сожалению, не очень славные моменты в нашей истории, но, тем не менее, это наша история, и стесняться тут нечего. Кстати, я могу сказать так, что и надеюсь, что рано или поздно мавзолей Владимировича Ленина перестанут драпировать на День Победы. Потому что именно к мавзолею кидали стандарты поверженного врага нацистов наши славные воины. Вот.
1: Как вы считаете, почему сейчас это делается?
0: Ну, это, видимо, какая-то такая плохая традиция с тем, чтобы, ну, как бы Ленин для многих людей... Ну,
1: Владимир Владимирович вроде бы не очень одобряет.
0: Не очень одобряет
1: что? Ленина.
0: Ну, я думаю, что здесь не только Владимир Владимирович и не столько Владимир Владимирович, а в тех силах внутри нашего общества, которые в какой-то период времени хотели заигрывать с Западом, потому что Запад не любил коммунистов, Запад не любил Ленина, Запад не любил Советский Союз, и поэтому вроде бы как бы мы должны были показать, что мы вне вот этой вот, так скажем, идеологии. Вот. Но после 24-го, после 22-го года, как мне кажется, наоборот, если бы представить, что был бы мавзолей и как бы наши военные, политические, иные руководители и гости Красной площади были рядом, это был бы хороший знак. Вот как в Симпсоне, помните, да, Советский Союз разродился раз, чтобы всем, как бы сказать, было... понятно, куда мы движемся. То есть не надо стыдиться себя, надо свою историю помнить, любить и опираться на нее.
1: Как думаете, почему без техники в этот раз? Вот финальный вопрос.
0: Ну, видимо, какие-то есть с точки зрения безопасности какие-то вещи, связанные с этим, я думаю.
1: Ну, вроде договорились. Ну, ладно. Все равно вопрос остается. Я вот лично считаю, а почему без техники? У меня есть такой, ну, зачем, почему? Ну, мы что, их испугались, получается?
0: Не, ну не испугались, но все-таки что? Какая-то система безопасности, видимо, нужна. Ну, не знаю, я бы за технику, я за самый большой и лучший парад в мире.
1: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров. Здоровый человек». Подписывайтесь. Федорова благодарим, но скоро вернемся и продолжим.
6: Спасибо. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте.
6: Об атаках.
8: Белгородская область за сутки несколько раз подверглась атакам со стороны ВСУ. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, ранения получили 6 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний. Повреждены жилые дома, автомобили и линии электропередачи. Минобороны России сообщила, что за сутки ВСУ осуществили сотни артиллерийских обстрелов и нарушили режим прекращения огня более 16 тысяч раз.
6: О Ближнем Востоке.
8: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонит новый мирный план Ирана по урегулированию конфликта. В интервью порталу Axios американский лидер назвал предложения Тегерана неприемлемыми. Трамп также сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Кроме того, США решили приостановить сопровождение торговых судов через Ормузский пролив в рамках проекта «Свобода».
6: О Европе.
8: Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе обсудят ситуацию на Украине, Западных Балканах и Ближнем Востоке. Как сообщили в Совете ЕС, отдельное внимание уделят вопросам безопасности, поддержки Киева и обстановки в районе Ормузского пролива. В обсуждении украинской повестки примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
6: О нефти.
8: Мировые нефтеперерабатывающие мощности могут сократиться на 21% к 2035 году. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Имплемента». По оценкам аналитиков, под угрозой закрытия находятся предприятия общей мощностью более 18 миллионов баррелей в сутки. Наиболее серьезное сокращение ожидается в Европе.
6: Об ограничениях.
8: Роспотребнадзор сообщил о блокировке более 12 тысяч интернет-ресурсов, распространявших запрещенные в России биологически активные добавки. Ведомстве уточнили, что речь идет о продукции без государственной регистрации, а также об БАДах с превышением допустимого содержания отдельных веществ.
6: Об автомобилях.
8: Московские автосалоны премиум-класса предложили подарить рэперу Навая новый автомобиль «Феррари» после аварии на Зубовском бульваре. Как сообщили РИА Новости, представители дилерских центров артиста готовы бесплатно обеспечить новым спорткаром. Ранее Навай попал в ДТП в центре Москвы, однако, по его словам, серьезно он не пострадал. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Продолжаем праздничный эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrussia.ru. Дмитрий, вас приветствую. Здравствуйте, с праздником.
9: Да, здравствуйте, с праздником.
1: Дмитрий, огромное количество нарушений перемирия я фиксирую, но не только я. Вот смотрите, Министерство обороны России, ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня, плюс вот еще вижу новость прямо в топе Дзена. В Чечне предотвратили атаку 5 беспилотников. В общем, нарушения есть. Внимание, вопрос. В этой связи что нужно сделать, кроме как поставить заслон и срез ПВО? Ну, мы понимаем, да, что это вряд ли возможно, потому что нет такого количества ПВО и быть не может. Соответственно, а как еще с этим бороться, вот с этим новым видом войны? Особенно актуально, когда вот какой-то праздник, и посмотрите, приходится на троих договариваться. Путин, Трамп, Зеленский еще там каким-то образом участвует. Ну, короче, немножко, простите, похоже на цирк.
9: Ну, как говорится, life is life. Ну, первое решение самое простое, это если бы не было боевых действий, то, в общем, не надо было бы заниматься организацией противовоздушной обороны. Ну, видимо, это невозможно сейчас, соответственно...
1: Да, потому что боевые действия есть, Дмитрий.
9: Да, я в курсе. Вот, ну, собственно, мы об этом очень много раз говорили в разных обсуждениях. Комплексная организация противовоздушной обороны, ну, это номер один. А номер два – недопущение, собственно, применения тех средств, которые применяются. Оба этих направления должны одновременно развиваться. Про второе скажу тут достаточно просто, то есть вскрытие каналов поставки, сборки, складирование. Ну, собственно, перед применением сотен дронов они где-то накапливаются, есть какие-то хабы. Применение, запуск этих дронов – это огромное по сложности мероприятие во времени и в пространстве. И, ну, собственно, странно, что мы до сих пор не уничтожаем эти места в момент, собственно, их работы, применения. Потому что, ну, там задействованы сотни людей. Задействованы десятки, сотни единиц техники. Это кавалькады целые. То есть это невозможно, ну, возможно, нам надо развивать космические средства разведки. Возможно.
1: То есть это спутники. В спутники все упирается. Я правильно понимаю,
9: ну,
1: или нет?
9: Да, это упирается в спутники, это упирается в системы связи, это упирается в технические средства разведки, в обработку больших данных. Собственно, ну, давайте как бы привлечем программистов, в конце концов, там, которые будут писать специальный софт, ну и так далее, и так далее. И не будем им создавать условия, которые вынуждают их покидать на нашу территорию. Ну, это одно направление. Второе направление – это противовоздушная оборона. Я думаю, что у военных специалистов по ПВО здесь особых вопросов нет. Эшелоны, эшелоны, эшелоны. Эшелон на линии соприкосновения, система передачи информации, единый комплекс передачи информации, чтобы любая боевая группа, любой комплекс ПВО получал информацию в реальном времени о том, кто, где, что слышал, видел, какая достоверность этой информации и так далее. То есть единый информационный комплекс. И, ну да, то есть панцири должны быть, их должно быть больше. И мы должны производить в месяц там не 100 ракет для панцирей, а, видимо, 1000. Собственно, ну, а дальше, ну, смотрите, на Москву были атаки там сотни дронов, включая крылатые ракеты. Сколько долетело? Одна? может быть, две. То есть это возможно. Дальше, ну, давайте как-то это, ну, масштабироваться.
1: Что касается их разработок, украинских разработок, если их можно назвать украинскими именно разработками, а не британскими, например, это ракета «Фламинго», это «Сапсан» еще была и такая история. Я помню, когда там только-только пошли разговоры об этом, потом бац, они затихли, потому что мы как раз нанесли удары по местам базирования или где они производились, и как-то тема ушла в тень. Но сейчас мы видим, что «Фламинго» все-таки полетели, и, допустим, из 6 запусков одна ракета все-таки долетает. Каковы перспективы у этих их украинских ракет, скажите, пожалуйста, для нас? Вот какова угроза реальная и как с ними бороться? Что это за зверь такой?
9: Ну, угроза, к сожалению, есть, и угроза, к сожалению, будет развиваться. Там работают над ошибками. Буквально перед майскими праздниками прошло, ну, достаточно серьезное исследование, украинское исследование применения ракет «Фламинго». То есть, что из 23 ракет только 2 ракеты достигли целей. Ну, по их данным, в том числе из 23 только 6 вообще долетели до районов целей. То есть они ведут работу над совершенствованием этого оружия. И с учетом того, что Соединенные Штаты им вряд ли поставят серьезные ракеты, а деньги у них есть, они будут в это вкладываться. Они будут вести работу над этими ракетами. Они эту тему не бросят. То есть, да, сейчас они выйдут на испытания баллистических ракет. Следующая ракета компании Farpoint, которую они планируют вывести на испытание до осени, это будет своеобразный аналог «Искандера», ну, с дальностью 700 километров. Ну, если у них получится, конечно. Но они будут туда вкладываться, а нам как бороться? Но опять же, тот же самый, две задачи. Это недопущение применения и борьба с тем, что уже полетело в нашу сторону. То есть зенитные комплексы, системы радаров, системы оповещения, информации. Сбить баллистическую ракету мы можем. Наши системы ПВО могут сбивать такого рода ракеты. На данный момент вряд ли они являются высоко, ну, технологичными, в том смысле, что у нас ракеты, ну, более серьезные, они, ну, сложнее для перехвата, чем у них, но они же будут учиться, они будут развивать их, совершенствоваться. Качество работы «Фламинго» будет улучшаться, к сожалению. Они вваливают туда огромные средства. Ну, половина этих средств уходит в песок, да, или по карманам, да, но какая-то часть все равно остается, идет в работу. И, ну, нам надо готовиться к тому, что «Фламинго» станет уже не десятками в год, нам, вероятно, больше. У них-то планы вообще серьезные. 200 штук в месяц они хотят производить.
1: Это возможно? Это пока, 200 штук в месяц?
9: Это пока невозможно. Это нереально.
1: А сейчас. С чем связана невозможность? Уточните.
9: Ну, в том числе с нашей работой по объектам сборки, производства и так далее. Безусловно, да. Но, понимаете, они потерпели раз фиаско, потерпели два фиаско, они будут учиться. Им удалось организовать огромное по масштабности производство дронов.
1: И ну, давайте так, ничего... вот тут я не люблю, значит, хаять противника, там, где это не совсем уместно. И на 5-й год это вообще неуместно. Но, тем не менее, давайте так, это не то, чтобы прямо их заслуга.
9: Ну, конечно,
1: будем справедливы все-таки, да?
9: Безусловно, у них идет поставка комплектующих, поставка готовых модулей, блоков. У них нет никаких санкционных проблем, они могут выбирать, какие двигатели покупать, сколько и так далее. То есть вопрос, да, безусловно, это так, но они их где-то собирают, они научились это сделать на своей территории, распределенная система сборок, и дальше они их опять же свозят в определенные места запуска, складируют, накапливают и применяют. А я думаю, что по этому же пути они пойдут и с ракетами. Просто это более сложный продукт, безусловно.
1: Вы наверняка задумались. Вот сегодня одна история с количеством того, что летит в нашу сторону, да и в их сторону тоже. А что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год? Ведь не за горами, это правда, ведь вот к концу года какая будет история с количеством летящего в обе стороны? И что с этим делать? Ведь количество будет увеличиваться. Как разрешать конфликт, когда, ну, все зависит от количества летящего в обе стороны? Ну, вот вы хоть раз вот задумались, наверняка, правда ведь? Это тысяча, конечно, две, три, четыре, пять, до бесконечности. Это, ну вот, год, другой, мы, смотрите, оглянуться назад, пятый год воюем, хотя как будто бы это было вчера. Ну, и через год встретимся на этом же месте, я надеюсь, во всяком случае. Будем думать над тем, ну, вот летит в нашу сторону и в их по тысяче штук, да, плюс-минус. С этим что делать?
9: Ну, надо готовиться просто к тому, что ну, есть некие постулаты. Стопроцентный ПВО не существует.
1: А ну, нельзя же опираться на ПВО, в принципе, в данном-то случае, правда ведь? Ну, когда каждый день что-то летит, ну, при чем тут ПВО, правда ведь? Это же вопрос надо решать ну, как-то по-другому, а не за счет ПВО.
9: Не, безусловно, но мы вспоминаем опять же про то, что либо если мы не можем не допустить применения, ну, то есть, чтобы они не могли запустить аппараты, то надо готовиться к тому, как эти аппараты сбивать. Других, ну, нет третьего варианта решения этой проблемы. Ну, кроме того, который в самом начале прозвучал и который пока невозможен. Так что, ну, мы должны прокачивать противовоздушную оборону, мы должны прокачивать разведку, средства уничтожения, находить эти объекты, вычислять их и так далее. Мы научились ловить комплексы «Хаймарс». Не всегда. Но мы можем уже обеспечить работу в реальном времени средств поражения при наличии соответствующей разведывательной информации. Ну, давайте расширять этот опыт именно на вот, применение дронов. Тем более оно будет массировано, оно всегда будет массировано. Не массированное оно не работает. Так что ну, придется здесь с этим как-то учиться воевать.
1: Спасибо. Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrush.ru. Благодарим за выход. Как всегда, очень компетентное, содержательное мнение. У нас впереди небольшой перерыв, друзья, но мы скоро вернемся и продолжим. Вы, пожалуйста, никуда не переключайтесь. Праздничный эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Скоро вернусь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
11: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
12: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в эфире радио «Комсомольская правда». Праздничный эфир у нас сегодня. Александр Сосновский к нам присоединяется. Главный редактор World Economy, журналист, академик РАЭН. Здравствуйте, Александр. Ну, в силу того, что вы, насколько я помню, постоянно живете в Германии, правильно ведь, да, ничего не перепутал. Вы к нам уже как-то выходили, как раз давали хороший обзор по этому поводу. Скажите, пожалуйста, а вот как, если вообще в том числе русские, сегодняшний день отмечали как-то, и немцы, может быть, как-то вспоминали. Трептов парк, не забываем, в Берлине есть, где захоронены более 7 тысяч советских солдат. В общем, какие-то мероприятия были, как прошло?
13: Ну, во-первых, вас с праздником, и всех слушателей и зрителей тоже с праздником, с Днем Победы. Это особое чувство, когда из Берлина можно поздравить своих людей с праздником, не только своих, и тех даже, кто и не любит этот праздник, но пускай...
1: Но мы их поздравим.
13: Мы их поздравим.
1: Лучшим поздравлением были бы все-таки, как некоторые считают, я транслирую просто мнение отдельно взятой категории людей, лучшим поздравлением был бы ракетный удар, ну да ладно. Это не я сказал.
13: Да. Пожалуйста. Да. Ну, знаете, в Берлине, честно говоря, у меня такое, с одной стороны, радостное ощущение, с другой стороны, все-таки немножко грустно. Радостное, потому что не только в Берлине, а вообще в Германии очень много людей, наших соотечественников, немцев, которые чтят этот день и которые помнят, что это они вышли и к памятникам пришли, и цветы принесли, и у Бранденбургских ворот были люди у этого памятника на улице 17 июня, и в Трептов-парке. Но проблема-то заключается в том, что мы празднуем, а Германия уже не празднует. Начиная с того, что Мерц умудрился не назвать Советский Союз в числе тех, кто освободил Германию от нацизма, и заканчивая тем, что вот буквально накануне мы, берлинцы, я в Берлине действительно живу уже больше половины моей жизни, 36 лет я уже живу в Берлине, полиция разместила предупреждение ко всем, кто собирается отмечать этот праздник. Запрещено, по-немецки говоря, verboten. Verboten, verboten, verboten. Запрещена различная символика Советского Союза, флаги, пение советских песен, военных песен. Понятно, что запрещены все ленточки георгиевские, что запрещены ношение военной формы. За все это можно получить штраф, а в худшем случае вплоть до уголовного наказания. По городу развесили таблички, полицейские таблички, в которых висят такие квадратики, как нарисовано, там, допустим, советский флаг, который перечеркнут, или медаль, или орден Отечественной войны, который перечеркнут, с тем, что все это запрещено. И знаете, это, конечно, ну, грустно, наверное, это не то слово. Просто понимаю, что, к сожалению, вот этот период, когда можно было ожидать от Германии, что Германия вспомнит, кто освободил, и будет помнить, кто освободил ее от нацизма, и вспомнит заодно, кто позволил Германии объединиться, а в первую очередь это Советский Союз, который дал такую возможность для Германии объединиться, они про это забыли. И я думаю, вот честно скажу и откровенно, лет через 10 вообще уже этого не будет. Германия будет к этому относиться как к некой войне из позапрошлых каких-то столетий и ожидать, что, так как мы говорим, будем помнить всегда и будем отмечать, я думаю, Германия от этого уходит очень, с очень большой такой начальной скоростью, которая превратится, в общем-то, в бегство от своего прошлого.
1: В 90-е, значит, вы приехали в Германию, я правильно понимаю?
13: Я приехал в 89-м году,
1: даже
13: да,
1: так,
13: как раз
1: вон,
13: да.
1: А в 90-х вообще как, ну, вот конец 80-х, 90-е, как 9 мая проходили мероприятия в том же Берлине?
13: Ну, знаете, было это немножко все-таки по-другому. Даже не в 90-е, а даже вот лет 7-8 тому назад я приходил к друзьям, у которых частное домовладение, где мы могли на улице собраться. Аккордеон, гитара, громкие песни, соседи, которые приходили поздравить. Все это было. Это все было, и это действительно существовало. А в начале 90-х, ну, у нас самый большой дирижер, в общем-то, был, это Борис Николаевич Ельцин, который, как вы помните, в не совсем нормальном состоянии дирижировал немецким оркестром, но отношение было немножко другое. Оно постепенно менялось, и, в общем-то, совершенно как-то незаметно, и не Украина, и не украинская война стала причиной этому. Просто Германия менялась на протяжении всех этих лет. Для всех нас Для меня более заметно, для проживающих в России, конечно, было это менее заметно. Очень коротко, Иван, вот расскажу просто очень известную историю. Мне одна моя подписчица, она написала, вот кто подписи, надписи на русском языке на Рейхстаге, это значит, что мы победили. Ничего подобного. Давно уже эти надписи сделали по-другому. Те надписи, которые были русские, они, конечно, остались. Но когда реставрировали Рейхстаг, то там все, конечно, постирали и остались вместе с русскими надписи на английском языке. Но появились они там намного позже, 1 и 9 мая. Они появились тогда, когда американцев и британцев пустили в город, и они пришли туда, и уже в разрушенном Рейхстаге, который взяла Красная Армия, они оставили свои надписи. Но сегодняшний посетитель, который придет в Рейхстаг, он увидит и эти, и другие надписи, и будет говорить, ну смотрите, что же русские нам рассказывают? Вот же тут, мы же были американцы, вот же наши надписи на Рейхстаге. Так легко изменить для незнающих историю. Так происходит, к сожалению.
1: Скажите, пожалуйста, а критическая точка когда наступила? До СВО, ну, в смысле, вот СВО началось, и после этого, или еще до этого?
13: Намного до этого. Я думаю, что все это началось намного до этого. Началось это в тот самый момент, когда в Германии стал просыпаться дух, ну, в кавычках скажу, великости. Вот это большая проблема немецкого народа и вообще Германии. Как только Германия начинает ощущать себя чуть-чуть сильной, выходящей за рамки такой, ну, средней какой-то там полосы, они сразу начинают вспоминать свои, как говорят, немецкие тугенды, то есть свои немецкие качества. Это началось еще даже до 2014 года. То есть сказать, что вот начало было положено с украинскими событиями, нет, нет, нет. Я думаю, что все это началось намного раньше. С того момента, пожалуй, когда ушел последний, я скажу так, канцлер, понимающий, что такое история, Гельмут Коль. С приходом Шрёдера это немножко изменилось, а с приходом Меркель все это пошло уже очень быстро совершенно в другую сторону.
1: Интересно, никакой почему? Играет, вроде бы дружба была с Путиным. Вроде бы дружба была.
13: У Шрёдера, да, а у Меркель никакой дружбы и близко даже не было. Она Путина не любила и боялась. Она не могла простить и даже в своих мемуарах написала, что вот история с Конни, с лабрадором Конни послужила чуть ли не таким политическим, такой триггерной точкой, после которой начались серьезные разногласия с Россией. Нет, она не любила Россию.
1: Из-за собаки, да? Попросила...
13: Ну, она...
1: Напомните эту историю, напомните. Там вроде...
13: Ну, история очень простая. Как бы она очень просила на встрече с Путиным, по-моему, это было в Сочи, когда она приехала на встречу с Путиным, она просила, что не надо, вот не, мне, пожалуйста, вашу собаку не показывайте. Это она так утверждает. На самом деле этому подтверждения нет. Но во время встречи вышел лабрадор Кони, абсолютно добродушная, приятная, добрая, симпатичная собака. Подошла, ткнулась мокрым носом в руку Ангелы Меркель.
1: И она испугалась.
13: Та впала в состояние. Да.
1: Да. Спасибо.
13: И она говорит, не могу забыть.
1: Ну, вроде как Владимир Владимирович даже извинился за этот инцидент, был такой,
13: что... И не
1: такой.
13: Один раз,
1: да,
13: и
1: да,
13: не
1: да.
13: один раз, да.
1: Спасибо большое. Александр Сосновский, главный редактор World Economy, журналист Академик РАЭН. Благодарим за выход. Впереди, друзья, перерыв у нас. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, впереди много интересного. Я напоминаю, что у нас праздничный эфир сегодня. Трансляции идут на YouTube, канал Неупанкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Смотрите там, ну или слушайте на сайте radiokp.ru.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Режиссер Николай Лебедев о воздействии кино на человека.
15: На самом деле я убежден, что кино – это все-таки прежде всего эмоция. Мне нравится, как Бергман говорил на эту тему. Он говорил, что кино – единственное из искусств, но здесь на самом деле не единственное, есть еще музыка, скажем, которая, минуя сознание, сразу проникает в подсознание. Возможно, это не совсем так, но мне кажется, что очень важно, что кино способно пробудить в нас очень естественные, яркие, сильные человеческие эмоции. По крайней мере, во мне оно пробуждало эти эмоции, и они помогали мне жить. Они реально помогали мне выжить в самых сложных ситуациях. И я так благодарен за это кино. И мне так хочется, чтобы истории, которые я рассказываю, а они разные. Есть трагические, есть драматические, есть, не знаю, духоподъемные, говорят, или сказочные. Но мне хочется, чтобы, выходя из зала, зритель чувствовал себя чуть-чуть хотя бы лучше и добрее, и чтобы ему чуть больше хотелось жить, чтобы хотелось смотреть на небо, даже если оно серое, и видеть какой-то проблеск синевы. Хотелось улыбаться людям, хотелось нести что-то светлое в жизнь. Я убежден, что кино способно это делать. По крайней мере, меня оно подталкивало к этому всегда. Когда я смотрю хорошую картину или пересматриваю, я получаю какое-то новое качество душевное. Такое возникает некая гармония, душа перенастраивается, понимаете? И мне это помогает выходить из сложных ситуаций.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
17: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая прогрессивная, в кавычках, Запад нас призывает, не от того, что я там, опять сейчас говорю, какие-то вещи такие правильные пытаться. Я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно». Мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
18: Это значит верно, что зиме конец. Самый-самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
19: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
20: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
21: Предприятие в селе Ясные Зори в Белгородском округе попало под удар БПЛА. Ранен сотрудник, он госпитализирован, сообщают местные власти. Также при атаке были повреждены несколько автомобилей. Одна машина сгорела полностью. Накануне во время атаки на область пострадало 4 человек, сообщали власти. Среди раненых был 17-летний подросток.
2: О политике.
21: Одной из тем обсуждений президента США и председателя КНР во время визита Трампа в Пекин, вероятно, станет поддержка России Китаем, прежде всего финансовая, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Кроме того, Дональд Трамп может использовать встречу, чтобы оказать давление на Пекин по иранской теме. Вместе с тем, по информации агентства в Белом доме, на этой встрече хотят начать диалог с Китаем о контроле над ядерным оружием, а также выразить растущую обеспокоенность по поводу передовых моделей искусственного интеллекта, разрабатываемых в КНР. Ранее эксперты обвинили китайские ИИ-компании в краже данных, а также в США обвинили гражданина КНР в воровстве информации об искусственном интеллекте от Google. Представители США считают, что странам необходим канал связи, чтобы избежать конфликтов, возникающих из-за ИИ. Ожидается, что США и Китай договорятся о создании форумов для содействия взаимной торговле и инвестициям. Планы их создания могут быть официально объявлены на встрече, но эти механизмы могут потребовать последующей доработки перед внедрением, отметил один из собеседников агентства Рейтер. Встреча Трампа и Си Цзиньпина должна пройти 14-15 мая. Поездка в Пекин станет первым визитом американского президента в китайскую столицу с 2017 года.
4: О расследованиях.
21: Скрывающийся от преследования бывший министр юстиции генпрокурор Польши Збигнев Зюбро прибыл в Соединенные Штаты. О своем приезде он сообщил в эфире польского телеканала. По данным польских СМИ, визу политику одобрил лично президент Дональд Трамп по просьбе соратников Зюбро из партии «Право и справедливость». До этого экс-прокурор находился в Венгрии. Убежище ему представил бывший премьер-министр Виктор Орбан. Но новый глава правительства Венгрии Петр Мадьяра пообещал инициировать процедуру экстрадиции обвиняемого сразу после вступления в должность. И прокурору пришлось искать другое место для пребывания. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Праздничный эфир сегодня. Как раз кто смотрел парад, кто не смотрел парад, значит, мы вам расскажем, как он прошел. Без излишней милитаризованности, как сказал Владимир Владимирович, но я сейчас подыщу точную цитату и вам ее скажу. Но вот меня, честно говоря, она немножечко смутила. Потому что если парад, то парад, как всегда, должен проходить полноценно. На мой скромный взгляд, может быть, кто-то из экспертов со мной согласится, кто-то не согласится. Эксперты сейчас через пару мгновений к нам, друзья, присоединятся. Я помню, вот как-то раз было заявление у Владимира Владимировича, что Россия никогда не делила победу на свою и чужую. Президент отмечал, что Россия чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков в том числе. Вот есть прямая цитата. Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан и подпольщиков. Так и сказал российский лидер. Отметил, что память о боевом союзничестве, о братстве по оружию мы будем хранить всегда. Кстати говоря, кто из гостей вот сегодня прибыл на Парад Победы? Я смотрю, Александр Лукашенко, конечно же, потом верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим Исмаил ибн Аль-Махрум, потом президент Лаоса, сложное имя, не буду его произносить, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также президент Абхазии Бадра Гунба, ну и руководство Республики Сербской во главе с президентом Милорадом Додиком, также президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Так, к нам присоединяется, насколько я понял, наш эксперт, это Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Здрасте, Игорь Владимирович.
22: Здравствуйте.
1: Как вам сегодняшнее мероприятие, скажите, пожалуйста? В целом, как оценивать? Без техники,
22: ну, вы провокатор,
1: в том числе?
22: Конечно.
1: Ну, а как же?
22: Вы провокатор. Я оцениваю, как сказал Владимир Владимирович, я примерно так и оцениваю. Было все красиво, без лишнего милитаризма.
1: И это странно звучит, вы не находите?
22: Звучит. Странно, мы посылаем сигнал, миролюбивый сигнал нашему врагу, приглашаем его сесть за стол переговоров, мне кажется, вот таким образом. Ну, мне так показалось.
1: В очередной раз прозвучало, чтобы Зеленский, если хочет разговора, приезжал сюда, в Москву. Зачем мы это повторяем?
22: Вот, ему сказали, зачем? Видите, танков нет, ракет нет, красивые, молодые, улыбающиеся солдаты, скорее всего, не вооруженные, потому что на параде, да, безопасно, ну все безопасно. Вот, поэтому может приезжать. Он боялся же российских танков у Кремля, ну и на Крещатике. Ну нет танков, ну все, ладно, давайте. Давай попробуем договориться. Не знаю, похоже, этот сигнал не будет услышан, к сожалению. Но мы остаемся нами, скажем так, да. То есть мы все-таки миролюбивая нация. Не хотим войны, хотим дружить. Вот, поэтому что,
1: приглашаем разговор. Мы хотим дружить,
22: Игорь. Ну а что, мы хотим, по-вашему, с вами бросаться кусками торта с одного конца стола на другой? Мы хотим, чтобы все 200 с лишним государств в мире жили дружно. Вот, и никто никого не боялся, не воевал никто ни с кем.
1: Хочешь мира, готовься к войне, причем желательно к настоящей.
22: Правильно. Но армия хороша на параде. Вот смотрите, как красиво. Нет грязи, нет пыли, улыбающиеся солдаты. Ну, все так достойно. Вот такая бы была бы армия. Да нет, конечно, я не то что иронизирую, такой горький сарказм даже. Это никакая, конечно, не ирония. Но с одной стороны. С другой стороны,

0: ну, посылает нам сигналы в виде беспилотников, ну, по-своему, он же не может нормально докричаться-то, да, позвонить Владимиру Владимировичу. Вот он решил отправить беспилотник. Вот
1: а чтобы не отправляли беспилотники, куда-то. Отправляйте ракеты, Игорь Владимирович, нет?
0: Ну, понимаете, Иван, да я с вами, конечно, согласен. Пожалуйста,
1: понимаете, Иван, задумался так, Игорь Владимирович, что бы такого
0: я
1: сказать?
0: Я задумался, потому что я все-таки...
1: Согласен с вами.
0: Я с вами согласен, а доверяю Верховному Главнокомандующему. Ну вот мне кажется, мы действительно, понимаете, мы иногда на ситуацию смотрим не просто не свысока, не видим всего масштаба, но еще мы не видим всего в разрезе времени. Мы видим вот этот короткий отрезок времени. Нам бы очень хотелось, ну, конечно, мне бы, как и вам, очень хотелось превратить что-то на Украине в ядерный пепел. Ну, конечно, хотелось бы. Но с одной стороны...
1: Подождите, вы сейчас про ядерный удар, тут нынче травят, кстати, режиссера Бортко. Вы сейчас зайдете в Телеграм и увидите, друзья, и многие из вас увидят, травят режиссера Бортко. Он сказал, что чтобы включили интернет, но я сейчас вольно его цитирую, кто-то найдет его фрагмент и обязательно посмотрит. Нужно нанести ядерный удар по Украине. Это заявление сделано у нас в студии, здесь вот с этого места как раз. Видите, а вы в ядерный пепел хотите. Сейчас договоритесь, и вас затравят.
0: Нет, конечно. Конечно, но не затравит меня никто. Мне не 80 лет, как Бортко, я не сделал столько великого для российской кинематографии, чтобы меня травить, понимаете? Я не такая великая фигура. Травят
1: время великий... еще есть, да. До 80
0: лет. Но время впереди еще осталось там несколько десятков лет до Бортко возраста дожить. Понимаете, опять же, мы с вами все-таки смотрим не с позиции великого политика Владимира Владимировича Путина, а это так. Это, ну, величайший политик на самом деле. И он при этом является верховным главнокомандующим, должен работать. У него такая многозадачность. Вот вы представьте, да? Ты дипломат, ты экономист, ты главнокомандующий, ты политик, то есть у тебя должны быть еще политические интересы там и так далее. И все это в одном лице. И еще в такой период истории. И я хотел бы ему доверять в этом плане, в том смысле, что, ну, если не ударили, ну, значит, ну, конечно, ждали мы все этого удара. Повод они нам предоставили, конечно, серьезный. Это Ростов, это... коллапс авиационный, это люди, которых, десятки тысяч людей, которым был испорчен праздник, они куда-то летели, у них были какие-то планы, все это разрушилось. Но ведь сказано было конкретно, ударите по Москве, мы ответим. Но Ростов не входил в список всех городов, поэтому здесь его упрекать-то не за что. Ну вот по Москве они испугались, ударили. Действительно, они все-таки испугались, понимаете, Иван, но это так. Это так, это объективно так. Но если бы все было как было, ну, они бы все-таки постарались бы нагадить так нагадить. Но они испугались.
1: Слушайте, значит, давайте все-таки. Мы постоянно себя утешаем. Особенно в День Победы, что важно? Вот 9 числа не лукавить. Это самое важное, ключевое. Побоялись, не побоялись. А тем не менее, действительно, огромное количество... авиарейсов отменены. А у них что отменено? Ну, да, я видел, что, да, огромное количество людей стояли в пробках на выезде из Киева, но таким образом эти люди показали свое недоверие Зеленскому, потому что переживали, что он может действительно, в силу того, что терять человеку нечего, нанести, ну, устроить какую-то провокацию. Да, но это не в пользу Зеленского. Но и не в нашу пользу тоже. Понимаете, в чем как бы момент? Я 9 мая, я не хочу лукавить, понимаете? Потому что огромное количество... Я вот только что цитировал в конце, в прошлом блоке, я называл, ладно, скажу и вам, Минобороны России, ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня. Ну, считай, 9000 раз.
0: Ну, Иван, вы популярный ведущий, я вас упрекать не буду.
1: Не-не-не, вы, пожалуйста, имеете право.
0: Что вы хайпуете, не буду упрекать, потому что вы говорите правду всегда. Вы всегда...
1: Так хайпую или правду говорю? Это как правило, разные вещи.
0: Правда, это хайп, понимаете? Вот знаете, легко говорить такую правду.
1: Легко вы считаете?
0: Говорить легко. Повторить пару сводок про Ростов и про 8000

0: нарушение. Не так сложно. Вы просто взяли и прочитали это с экрана монитора. Я занимаюсь, у меня та же самая профессия, и я также это делаю иногда в студии Радио России. Но дело в том, что вот в моем положении сейчас сложнее, да, удивительно, сложнее защищать нашего президента. Так вот я хочу в данном случае президента защитить, как верховного главнокомандующего. Он прав. Вот понимаете, история рассудит, но в данном случае я считаю, он прав. Все. Потому что, а представляете, мы с вами сейчас обсуждали, мы обсуждали жертву в Киеве сейчас. Вот. Было бы интереснее, да? Нам да.
1: А я сейчас, кстати, вот в следующем блоке у Димы Стешина спрошу. Спасибо вам. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано «Реклама». Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, я тебя приветствую.
7: Приветствую.
1: Русский Тарантас, телеграм-канал. Подписывайтесь обязательно. Ну, давай вот тебя спрошу об общих впечатлениях сегодня. Ну и ты ждал, что будет какая-то провокация? Вообще, какие у тебя мысли были до и какие мысли сейчас? Ну, в смысле, вот там, грубо говоря, ты проснулся, какие мысли были? Ну и сейчас, пожалуйста.
7: Слушай, ну я ждал чего-то серьезного прям.
1: Все-таки ты ждал, что будет провокация какая-то?
7: Да, а Зеленский отделался КВНовской шуточкой, ну, вот, с приказом провести парад.
1: Дим, а это потому, что я вот не могу не сказать этого, потому что позволили, даем возможность, человек использует, надо отдать ему должное, использует, а в медийку хорошо играют, разве нет?
7: Да, ну вообще отлично, прям там и, ну работают, да, они умеют, я думаю, у них хорошие консультанты по медийке, да у нас-то не хуже, но нет такой широты взглядов. Хотя у нас ребята делали там шикарные вещи. Если ты помнишь, когда американцы из Афганистана быстро очень уходили, да? Помнишь телегу про то, что там оставили отряд ЧВКшников украинских, да? Так Украина выслала за ними самолет. Но ЧВКшники
1: это сняты были. Я тут эту историю не знал.
7: Я еще посмотрел, думаю, какой-то камень не афганский, больше похожий, значит, на известняки, вот эти осадочные породы донецкого кряжа. Ну, точно, да. Но они изображали афганские горы. Вот, ты представляешь? Вот это я понимаю, наши умеют. Ну, давайте же больше.
1: Но это было еще до СВО, Дим. Это был до СВО.
7: Ну, да, да.
1: Ну, хорошо, ладно. Тем не менее, как тебе парад?
7: Тем не менее, да. Ты знаешь, я скажу, что меня порадовало в параде. Мне порадовали северные корейцы. Ты понимаешь, я даже этому пост посвятил в телеге. Ну вот.
1: То, что их военные прошли, ты имеешь в виду?
7: Да, да. Вот злые люди писали, что они на СВО оказались, потому что им нужен опыт современной войны, а где его еще получить?
1: А сейчас, что плохого, да? Кстати, в этом?
7: Ничего плохого. А корейцы воевали крайний раз, наверное, где-то в 50-х. Вот. Ну, несмотря на то, что дух сохранили. И я написал, ну, а что, да, действительно, что такого? Ты вот, когда просто, ну, реальная история из моей жизни. 2 часа ночи тебе звонит сосед, чтобы его слетел на занесенной дороге в кювет, его надо вытащить. Ты, конечно, там 2 минуты попадаешь ногами в штанину, материшься иногда грязно, да, просыпаешься, когда уже запустил снегоуборщик, и идешь его выручать. Вот, потому что знаешь, что в такой же ситуации и он тебя выручит. А иногда сосед, он как бы ближе и важнее, чем там просто какой-то абстрактный друг. Вот. И нам вот корейцы вот это продемонстрировали. И мы за это им очень благодарны. А согласен. У меня друг-ополченец, парень, который ушел добровольцем сначала политруком, потом в штурмах полгода был ранен, брал Красногоровку, Маринку. Он сказал, мне так тепло стало от того, что корейцев увидел. И мы в честь этого и 9 мая пошли сегодня в Ростове в корейский ресторан. Вот.
1: Сегодня Владимир Путин выступит перед СМИ по итогам Дня Победы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Вот ты чего ждешь от грядущего заявления? Вот какое бы ты хотел услышать заявление от президента?
7: Начинайте мочить козлов.
1: Это из Хозлов. Хозлов начинайте мочить.
7: Это из гоблинского перевода «Братва и кольцо». Ничего в таких заявлениях, мне кажется, не будет сказано. Но я надеюсь, что будет все сделано. Вот так.
1: Вот давай-ка конкретно, а то будет сделано, что это за спойлер странный. Разверни свою мысль.
7: СВО в своем течении сейчас уперлось в предел своих возможностей. Мы бодаемся по линии соприкосновения, которая, ну, практически не... Ну, она меняется, конечно, да, меняется, но она проходит все по тем же самым местам, что и в далекие годы. Вот, значит, нужны какие-то асимметричные сильные ходы. Вот. Я очень надеюсь, потому что без этого мы не победим, а победить нам просто необходимо.
1: А знаешь, один человек, фронтовик, кстати говоря, мне сказал одну штуку, очень важную на самом деле, что то, что происходит на фронте глобально, ну, если мы смотрим на то, что происходит сейчас, конечно, без каких-то экстренных происшествий, просто на то, что происходит сейчас, вот это не имеет для СВО, ну, глобально, для победы, проще говоря, никакого значения абсолютно. Важно то, что происходит в воздухе. Вот так он сказал.
7: Я тебе приведу в пример жуткую арифметику войны. Вот на моих глазах то, что я работал с поисковыми экспедициями в этих местах, это Невский пятачок, где подразумевалось, и немцы ждали, что там будет решающая попытка прорыва блокады. Там наших ребят погибло столько же, сколько всех союзников за время боевых действий в Европе после высадки в Нормандии. Представь себе цифры, да? Вот. И вторая такая же операция. А на самом деле блокаду стали прорывать в другом месте. Да? Враг сосредоточил там все возможные силы на Невском пятачке, а прорывали на Синявинских высотах и Синявинских болотах. Рядом, вот, но несколько, скажем так, левее, ближе к Ладоге. И вторая такая же операция, второй ударной армии, которую потом уже в самом конце, когда армию сгубили, там началось людоедство, бросили ее командовать пресловутого генерала Власова. Да? У армии была задача срезать Чудовский выступ и снять угрозу своими активными боевыми действиями угрозу прорыва немцев в блокадный Ленинград. Они тоже готовили решающий штурм. Не получилось. Вот. И потери были огромные, и, казалось бы, бессмысленные. А спустя там, десяток-другой лет начинаешь погружаться в эту тему и понимаешь, да, ну ничего было не зря. Вот, к сожалению. Да, и жертвы эти были не напрасны.
1: Трехсторонние переговоры, имеется в виду, конечно, Россия, США и Украина, поставлены на паузу. Слышал наверняка, да? Было сказано. Ты как отнесся к этой новости?
7: У меня такое ощущение, что Украины вплотную начали заниматься европейцы. Вот. А такое впечатление, что искусные европейские дипломаты, возможно, англосаксонские, очень удачно переключили внимание Трампа с украинского конфликта на Иран, и он там просто завяз, я не знаю, по какое место, да, вот, по горло в Иране. И, собственно, все, да, Украина даже почуяла, что интерес к ней упал. Европа по-прежнему ее поддерживает. Ну, вот поэтому и прекратились переговоры.
1: У нас режим прекращения огня до 11 числа. До 11 числа. Ты как относишься к этому самому режиму?
7: К этому самому режиму. На моей памяти с 2014 года никакие договоренности на эту тему с хохлами никогда не действуют. Вот. Я участвовал даже в таких порнографических мероприятиях в разгар минских, как отвод войск. Вот. Когда мы ждали все зеленую ракету, когда можно войска отвезти под гранитом в каком-то заброшенном поселке расстрелянном. В итоге за это время хохлы перетащили на господствующие высоты Утеса и АГС и Пламя, да, и сказали, что они отводить войска передумали. И когда я возвращался обратно, я не знаю, насколько в эфире, я смягчу, да, я сказал, что отводят это самое от носа, а войска передислоцируют. Вот.
1: Какой ты грубиян вообще? Ужас просто.
7: Я грубиян. Так что я, ну, как на фронте, по данным МО, не изменилось количество вылетов вражеских дронов. Количество вылетов наших дронов, я подозреваю, тоже не сильно просело. Да? Вот. Но глобально, если не будет ударов по России дронами и наших ударов по Украине, ну да, можно сказать, что режим перемирия сработал.
1: Итак, смотри, было заявлено, изначально в общих чертах на самом деле конкретики не было. Было сказано, что если, значит, вот этот самый режим прекращения огня украинцы нарушат, соответственно, ракеты полетят на Киев. Так было сказано, я же ничего не путаю, да, нарушили и неоднократно, но потом появилось уточнение, что если полетит по параду, то есть если каким-то образом помешает проведение парада. А это было сказано депутатом Соболевым из Комитета по обороне, это было сказано помощником президента Ушаковым. И, ну вот, меня лично этот момент, я не знаю, смутил. Смутил. Мне и он не понравился, укроп, я скажу так, мне не понравилось.
7: Ну, да, и укроп сразу же вывернул медийно в свою пользу, он начал задавать вопросы. А что значит, если по параду в другом городе прилетит, тоже не будете отвечать? Ну,
1: а во многих городах, кстати, парады отменили.
7: Да. Вот. Ну, я считаю, что мы в 41 ноябре не отменяли, а уж сейчас тем более. С чего бы?
1: Слушай, а если бы ракеты полетели бы на Киев, ты что, ну, вот ты возрадовался бы, получается, так, минуту у нас, давай.
7: Да нет, конечно, не возрадовался бы. Мы два народа от одного корня, нам все равно придется искать мира вот, между собой и примиряться, оплакивать своих погибших. Так что я не понимаю людей, которые этому радуются. Вот там хохлов набили и так далее, развалили, подожгли. Да? Воспринимать это спокойно, как необходимое, как удаление зубов, понимаешь? Вот, но радоваться ни в коем случае, грех большой.
1: Спасибо. Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Благодарим за выход. Телеграм-канал Дмитрия «Русский Тарантас». Подписывайтесь, пожалуйста. Впереди перерыв, новости, рекламы и анонсы. После этого мы вернемся в эфир и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
8: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
9: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
10: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
11: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАТ не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
14: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
15: Газеты пишут, дни горячей. Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов Советской Армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой», а КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-весна-победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
18: О валютах.
17: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
14: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник ЛНР. Андрей Витальевич, вас приветствую.
20: Здравия желаю, Иван.
1: Итак, звучит обращение к Зеленскому. Мы говорим, приезжай, если хочешь. А зачем он нам здесь нужен, скажите, пожалуйста.
20: Ой, честно сказать...
1: Это вы хорошо начали, ой, не нужен. Ну, давайте, ладно.
20: Он нам совсем не нужен, и это действительно так. Но поскольку, давайте справедливости ради, этот человек, в кавычках, как бы сейчас не представляет никакой ценности. Он не имеет права подписывать какие-то документы, то есть он нелегитимен с точки зрения даже украинского законодательства.
1: Так а что, чего приглашаем тогда? Нелегитимен, но приглашаем не первый раз нелегитимного. Зачем?
20: Это идет, скорее всего, политические игры, какие-то заигрывания. Возможно, там есть еще договоренности с западными, скажем так, странами, непосредственно с тем же самым Дональдом Фредовичем. Я думаю, что он пропихивает эту идею, чтобы мы сели за стол переговоров.
1: Вроде поставлен на паузу трехсторонние переговоры. Тоже, видите, как-то не складывается.
20: Ну, паузы, не паузы. Вы знаете, я как бы уже придерживаюсь того мнения, нечего нам абсолютно обсуждать с той Украиной. Конечно, дипломатический путь урегулирования конфликта, он намного лучше с одной стороны, но с другой стороны, мы уже все прекрасно понимаем, без военных реалий на боях, на поле сражения, ничего абсолютно не будет. И вот то, что сейчас идет заигрывание с киевским руководством, я считаю, это неправильно. В любом случае, если уж мы обозначили, что это нелегитимный глава государства, мы не имеем права с ним подписывать какие-то документы. Причем это звучало от самых первых лиц нашего военно-политического руководства. Поэтому зачем приглашать, не знаю. Чисто, он нам не нужен.
1: Вот он нам не нужен, но и наносить сокрушительные удары мы тоже. То есть переговоры как бы нам не нужны, с ним особенно других Зеленских как бы нет, да, легитимных я имею в виду. Соответственно, вопрос, и наносить сокрушительные удары тоже не хотим. Но мы ориентируемся, ориентируемся на свои собственные заявления. Если будет нарушен режим прекращения огня... Потом даем сами себе уточнение, что если по параду... если по параду, то, конечно.
20: Вы знаете, действительно сейчас происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, они не понимают, что вообще происходит. То есть мы, по идее, как бы всегда пытаемся идти по пути мирного урегулирования, пытаемся договориться с этим руководством. Но вместе с тем мы постоянно говорим, что это нелегитимное руководство Украины. Это первое. Второе. То, что сейчас мы не наносим удары по многим объектам, по которым стоило бы нанести удар, это тоже вызывает вопросы у наших ребят, потому что есть некоторые энергетические комплексы, есть некоторые, это так общепринято, командные центры или пункты принятия решений. Мы тоже почему-то туда не наносим удары, хотя все прекрасно понимаем, что там находятся западные кураторы, в том числе и Соединенных Штатов. То есть есть много всяких вопросов интересных. Я думаю, что такая инфантильность, она должна все-таки как-то уже в ближайшее время по другому пути пойти, потому что дальше так продолжаться не может.
1: Я думаю, может быть, по окончании 11 числа, до 11 этот режим будет действовать по окончании. И сегодня Владимир Владимирович еще что-то скажет, он выйдет к СМИ, сделает какие-то заявления. Может быть, в них будет какой-то анонс. Потом этот анонс превратится во что-то сокрушительное уже после 11 числа. У меня, честно говоря, когда об этом только было объявлено, я задумался и даже слушателям это говорил, что мне кажется, после 11 мы ответим. Мы ответим, наконец, по-хорошему. Но прямо сейчас уже не уверен в этом.
20: Вы знаете, это как уже классика, да? Мы бахнем, но потом. Вот как в этом фильме, так и у нас сейчас оно по сути и происходит. И реально вот многие и мои подписчики, и с кем я общаюсь, не понимают, что на самом деле происходит. Зачем мы заигрываем с этим руководством, зачем мы слушаем эти заявления? Опять же, зачем ждем это 11 число для жителей Донбасса?
1: Чтобы праздник не портить.
20: У Луганской Народной Республики 12 числа еще праздник, то есть это День Луганской Народной Республики, так что...
1: Что не день, то праздник вы имеете в виду, да? Что не день, то праздник.
20: Для нас еще все эти праздники, они будут актуальны. И вы знаете, нужно ждать, не нужно ждать. В любом случае, если мы говорим о обстрелах и, опять же, поведение там украинских боевиков в режиме прекращения огня, оно не соблюдается, уже есть сообщения с некоторых мест на линии боевого соприкосновения, лично мне, что украинские боевики ведут активную фазу боевых действий. Так что режим прекращения огня, он не действует. Я думаю, и Министерство обороны точно так же заявит, что этот режим прекращения огня не работал. Ну, в очередной раз, извините, я уже сбился со счета, сколько раз мы это заявляли. Для чего, для кого, непонятно.
1: А вот тогда, может быть, в силу того, что дата не круглая, если в прошлом году все было понятно, дата круглая, нельзя было не отметить. Безусловно, и гостей много позвали, они все приехали. Но в этом-то году, может быть, стоило тогда отказаться, раз уж такая ситуация, а то мы сами, наверное, того не подозревая, позволили противнику на этом потоптаться. Да, и с медийной точки зрения неплохо отыграть.
20: Иван, скажем, 9 мая – это священный праздник, его нужно отмечать всегда. И перемирие у нас всегда объявляется на большие православные праздники, на такие священные даты, как и 9 мая. Я думаю, это очень нужно. Не нужно забывать и о гуманитарной составляющей. Обмен военнопленных происходит. Ну, то есть все это, оно нужно. В любом случае, но вместе с тем, сильно заигрывать, я с вами полностью согласен, тоже уже не стоит, и надо уже ставить окончательную точку. Коли мы с вами говорим сегодня о 9 мая, да, то Великая Отечественная война длилась сколько лет и сколько продолжается уже специальная военная операция. Если мы берем жителей Донбасса, то мы с 2014 года уже находимся в активной фазе боевых действий. Так что, как-то уже надо это все, конечно, завершать. И завершать, естественно, нужно резко, жестко и сделать так, чтобы это в дальнейшем больше никогда не повторилось.
1: Идея есть, вы говорите, как-то завершать. Сразу давайте... У нас просто руководство, я вам открою тайну, оно не любит голословности, любит предложения. Есть предложение? Конкретику давайте.
20: Да, предложение абсолютно есть. Нужно объявлять еще одну мобилизацию. Это не популярное решение, которое никто не хочет слушать, да, то есть и даже политики не очень хотят в преддверии выборов, да, в Госдуму обсуждать. Но нам нужно объявлять еще одну мобилизацию для того, чтобы кратно увеличить численность боевого состава на линии боевого соприкосновения и попросту выбивать эту всю нечисть не только той территории на линии боевого соприкосновения, которая она есть. То есть я понимаю, что наша победа, она, будет коваться не очень популярными методами. И, естественно, без увеличения численности наших войск на ЛБС, такая вялотекучая, ситуация, она может продолжаться очень длительное время. Потому что сейчас мы действуем очень ограниченным контингентом и пытаемся выполнить нереализуемые какие-то, на мой взгляд, задачи, потому что тот же Славянск, Краматорск — это большие агломерации, тоже Запорожье — это город-миллионник, и мы попросту теми силами, которые у нас есть, мы его освободить не сможем. Поэтому нужно уже действовать жестко, непопулярными методами, но это, к сожалению, непростые решения, которые, к сожалению, могут приносить и в том числе человеческие жертвы среди наших же военнослужащих.
1: Андрей Витальевич, во-первых, силы равны, и не уверен, что в мобилизации есть какой-то толк, еще и потому, что, и об этом уже много было сказано, огромное количество беспилотников в небе. Какой смысл в числе военнослужащих, в их увеличении, скажите, пожалуйста?
20: Смысл есть, я с вами здесь полностью не соглашусь. Численность у нас сейчас тоже не паритетная. У украинских боевиков меньше людского резерва, нежели у нас сейчас на линии боевого соприкосновения. По всей, скажем так, военной доктрине 1:3 мы соблюдаем, и это позволяет нам как бы более-менее достигать каких-то результатов. Но численность нам нужна для того, чтобы открывать новые участки фронта, для того, чтобы растаскивать тот же самый людской резерв украинских боевиков. Дроны никогда не решат те задачи, которые поставлены нашим пехотинцам, а именно освобождение наших территорий. То есть если там будут летать одни дроны и не будет пехотинцев, это абсолютно никакое не освобождение и не победа.
1: Спасибо. Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник ЛНР. Благодарим за выход. Впереди небольшой перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на
21: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
22: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые Великие Луки. С 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
23: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
24: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В Японии каждый год проводится фестиваль плачущих детей. Младенцы соревнуются, кто раньше расплачется и громче закричит. Считается, что детский крик отпугивает нечистые силы, а кричащие дети хорошо растут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня, друзья. Праздничный эфир, напоминаю. Несмотря на то, что вопросы мы поднимаем серьезные, праздничная атмосфера может немножечко теряться на фоне этих обсуждений. Тем не менее, сегодня большой праздник, главный, возможно, праздник для нас всех – 9 мая. К нам присоединяется Артем Драбкин, военный историк, член научного совета Российского военно-исторического общества, член ученого совета Музея Победы. Телеграм-канал «Артем Драбкин, я помню». Очень важно, кстати говоря, Артем, я вас приветствую, что телеграм-канал у вас называется «Я помню». Вот этот ключевой момент нынче, да, с учетом того, как перевирается история в мире, и вот Владимир Владимирович сегодня акцентировал на это внимание, да, что мы будем жестко пресекать подобные попытки переписывания истории. А, собственно, а что мы делаем для того, чтобы жестко пресекать? Ведь они перевираются, переписываются, итоги Второй мировой войны. И мы никак этому помешать не можем. А главное, вы знаете, опять, вот не могу без критики. Знаете почему? А по простой причине. Трамп сколько раз переписывал? Трамп сколько раз говорил, что это мы победили? Мы с ним встречаемся, созваниваемся и что-то не поправляем его. Эй, Трамп! Может быть, немножечко не так было. Алло,
3: Ну, я вот, знаете как, прежде всего скажу, что я занимаюсь переписыванием истории и, собственно, ставлю цель свою переписать всю историю Великой Отечественной войны, да, не перед своей командой, перед собой, своей командой.
1: Надеюсь, в нашу пользу. Истории... Вы в нашу пользу переписываете, правильно?
3: Нет, я не в нашу пользу переписываю, я переписываю в пользу исторической справедливости. Вот, стараясь все-таки говоря, понятно, что мы стоим на политической позиции, которая наше дело правое, враг был разбит, и победа была за нами. Но, тем не менее, любой историк, публикуя новые документы, публикуя новые связи, взаимосвязи, он всегда переписывает историю. Нельзя переписывать, и то, что мы защищаем, называется историческая память. То есть мы четко совершенно... Что такое, чем отличается история от исторической памяти? Это тем, что историческая память – это то, как мы воспринимаем события. То есть для нас 9 мая – это не день скорби, как это нам пытаются навязать, а это великий праздник и день освобождения вообще мира от фашизма. И вот это историческая память. Вот ее мы защищаем. Но при этом историю мы переписываем. Что касается фальсификации и всего остального. Да, если мы вернемся к Трампу, то Трамп в целом прав. Действительно, главным бенефициаром Второй мировой войны и главным победителем стали США. Это тут нам нужно признать, потому что им удалось нашими руками, по большому счету, уничтожить Германию. Сами они уничтожили, соответственно, милитаристскую Японию. В основном это их заслуга. И, кроме всего прочего, им удалось развалить Британскую империю, на основе которой они, собственно, создали политику нового неоколониализма и, соответственно, использовали вот эту историю, так сказать, для развития собственной страны. А напомню, что на конец войны США – это 50% мирового ВВП и примерно 80% торгового флота мира. Поэтому это очень серьезная была держава, которая действительно, я бы сказал так, в общем, несла ключевой вклад, если мы говорим в разгром вообще во Вторую мировую войну. Да, это во многом их победа. И они во многом очень много получили бенефитов от вот этой победы. Но в отличие от нас, потому что мы, конечно, у нас страна была разорена очень сильно. Теперь, что касается вообще фальсификации, то я считаю, что единственный способ бороться с ней – это создавать свой собственный информационный поток. Никакого другого способа нет. По все попытки создать какие-то комиссии и там еще что-то, мне кажется, что это абсолютно бессмысленно. Они были созданы, ну, то есть все это на нашей памяти происходило. Где эти комиссии, где результаты их работы, да? Поэтому единственный возможный способ – это создавать свой собственный поток. И причем это делать, стараться делать агрессивно, да? То есть не в ответ на чьи-то заявления, да? Не, так сказать... Не реактивно, да, а проактивно. То, что делал Советский Союз, то, как он транслировал, да, то есть прям брать хорошие советские практики, а Советский Союз очень хорошо умел в мягкую силу. Взять хотя бы того же Гагарина, да, как он использовался именно, так сказать, для налаживания контактов. Поэтому считаю, что вот это необходимо делать.
1: Я прямо сейчас вижу новость, и прямо сейчас не знаю, как к ней относиться, если честно. И вам задаю этот вопрос. Во Владикавказском роддоме номер 2 новорожденных 9 мая нарядили в военную форму. На опубликованных кадрах дети лежат в пилотках и с георгиевскими лентами. Кадры опубликованы на аккаунтах роддома в соцсетях.
3: Смотрите, общество вообще на самом деле очень такая самоорганизующаяся вещь. Если оно очень хорошо, на самом деле, в 2015 году были и торты с концлагерями на них, там еще что-то было. Все это мы уже проходили, ничего, как говорится, нового. Если к этому будут такое же отношение, да, то постепенно вот эти крайние формы проявления, ну, тут патриотизм с идиотизмом вот иногда сопутствуют.
1: Все-таки, так подождите, сказать. давайте определимся, да, патриотизм, идиотизм. Вот это патриотизм или идиотизм все-таки?
3: Это смесь и того, и другого.
1: А, все-таки.
3: Ну, потому что однозначно совершенно. На мой взгляд, вот смотрите, да, то есть общество предлагает какие-то формы. И оно же говорит, нет, вот это мы не приемлем. Да, вот условно мы на торт, так сказать, символику там, ну, концлагерь на торте, да, вот этот, мы делать не будем. Или там еще какие-то там показы мод были. Или мы сейчас следим внимательно, какие у нас билборды, да. Вот это все... Это как раз-таки контроль общества. И на самом деле это классно, что общество постоянно какой-то генерит формы Потому что если бы оно это не делало, то никакого бы бессмертного полка не было. Вот это тоже важно понимать, что бессмертный полк рождается из таких же идей, как и эти. Они у них одинаковые, как вот зародыш одинаковый, да? То есть это движение общества. То, что мы его отвергаем, то, что нам это не нравится, то, что да, это, ну, как бы вот в данном случае, ну, нет, наверное, так делать все-таки не надо. Но это не значит, что такого быть не должно. То есть как раз-таки вот это и есть гражданское общество, которое предлагает разные формы, но часть из них отметается. И это важно. Важно, чтобы это было.
1: Это как раз те самые щепки, которые летят, когда рубят лес. Я правильно понимаю?
3: Конечно. Конечно. Но это не, мы, когда мы используем терминологию «лес рубят, щепки летят», это мы обычно используем ее в негативной коннотации, когда государство что-то там делает, да, так сказать, правители наши делают, и под это подпадают обычные люди. В данном случае ситуация обратная. То есть, это движение снизу, желание проявиться, да, проявить свой патриотизм и проявить свое уважение к предкам, выраженное вот в такой форме, которая выглядит, ну, скажем так, не совсем адекватно. На мой взгляд, во всяком случае. На ваш взгляд, скорее всего, да?
1: Там, вот, но... видите, вот видите георгиевскую ленточку на мне, видите, да, на пиджаке?
3: Да.
1: Я ее сам надел. Меня никто не просил, мне эту георгиевскую ленточку никто не приносил. Я ее сам достал, сам надел. Вот она моя, это мое решение, это очень важно, потому что я так решил, это важно для меня. И, конечно, своему сыну я буду объяснять, почему это важно, но когда будет уместно, чтобы он уже, наверное, там, грубо говоря, со школы, да, я буду объяснять важность этого момента, и он сам будет ее надевать на себя, вот этот ключевой момент. Но, простите, пожалуйста, когда у меня родился сын, а? Я вот на него георгиевскую ленточку на младенца не надевал.
3: Давайте так. Мы вспомним, пожалуйста, как родился символ, как возродился символ георгиевской ленточки. 2005 год. Рио Новости. А конкретный человек решает, что георгиевская ленточка становится символом победы. Это был конкретный человек, который решил, что так будет. И это было как раз-таки движением души этого человека. И общество приняло это. И вы приняли, и я принял. Хотя я никогда не ношу георгиевскую ленточку по одной простой причине.
1: Почему?
3: Что для меня память... Так было решено прямо с самого начала, потому что для меня память о Великой Отечественной войне не является... не ограничивается 9 мая. Потому что я занимаюсь этим постоянно. И я не могу постоянно носить георгиевскую ленточку, поэтому я ее не надеваю на 9 мая. Но у меня постоянная работа, работа была с ветеранами, с Великой Отечественной войной, сейчас как историка. И для меня это ежедневная, ну, назовем так, ежедневная рутина. Да? И я не могу каждый день носить георгиевскую ленточку. И это было, скажем, ну, осознанное решение, что я этого не делаю.
1: Хорошо. Как нам подавать историю, чтобы она не вызывала, ну, отторжения? Скажем так. Потому что, ну, понятное дело, что у определенных людей, именно ввиду того, что, как им кажется, это идет сверху, навязывание определенное. И вот когда идет навязывание, то неприятно все, даже если вас вкусным тортом будут кормить каждый день, правда ведь? То есть, вот нет, съешь тортик. У вас... И то и от тортика будет тоже отторжение, правда ведь? Хотя тортик, как можно не любить тортик?
3: Баланс всегда очень сложный. Ну, на самом деле, это, ну, самая большая задача найти этот баланс. Самая простая и самая работающая сейчас вещь – это, конечно, личная история. То есть, семейная история, связь себя со своими предками, понимание своего места в истории России. То есть, понимание своего места в истории России как одной из частиц, и которой она была. То есть, это были наши предки, они победили в войне. Я такой же их наследник, я тоже участвую в истории России на своем месте. Вот это должно быть, по идее, ну, сейчас это наиболее работающая схема, на мой взгляд, во всяком случае. И стараться, конечно, и все равно стараться искать форматы. То есть, мы в своей работе, да, вот как историки, то есть, у меня есть формат книги.
1: Есть 30 секунд, формат коротко,
3: лекции. Давайте. Формат лекций и есть театр. То есть, мы, короче, много ищем форматов, чтобы передать праздник 9 мая новым поколениям.
1: Спасибо большое, друзья. Я всех вас поздравляю с этим праздником. Спасибо, что были с нами. Как обычно, в завершении каждого выпуска я говорю, все будет хорошо. Благодарим Артема Драбкина, военного историка, члена научного совета Российского военно-исторического общества, члена ученого совета Музея Победы. Телеграм-канал Артем Драбкин, я помню. Всем спасибо. Доживем до понедельника. Все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
5: Нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар агентство. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Видите, организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют. А на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
7: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
25: Иран согласился поэтапно открывать Ормузский пролив по мере снятия американской морской блокады. Это следует из последнего предложения Тегерана для урегулирования конфликта с Вашингтоном, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По их данным, иранская сторона отказалась демонтировать ядерные объекты и предложила ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требовали Штаты. Вашингтон настаивал на 20-летней приостановке. Кроме того, Тегеран разрешит передачу запасов обогащенного урана третьей стране с гарантией его возврата в случае провала переговоров. Тегеран призывал к немедленному прекращению боевых действий. Ядерные вопросы должны быть согласованы в ближайшие 30 дней, подчеркивается в иранском предложении. Также местные СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Тегеран потребовал отмены санкций США, прекращения войны на всех фронтах и установления контроля Ирана над Ормузским проливом. В частности, Иран настаивает на отмене ограничительных мер Минфина США в отношении нефти Исламской Республики. Морская блокада должна завершиться сразу после подписания первоначального соглашения, отмечается в документе. С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Во время перемирия стороны должны прийти к окончательному соглашению. Вопросы обогащения урана остаются одним из главных разногласий сторон. Дональд Трамп заявлял, что США в конечном итоге вывезут запасы этого вещества из Ирана.
2: О расследованиях.
25: Скрывающийся от преследования бывший министр юстиции генпрокурор Польши Збигнев Зёбро прибыл в США. Визу политику одобрил лично Дональд Трамп по просьбе соратников Зёбро из партии «Право и справедливость». До этого экс-прокурор находился в Венгрии. Убежище ему предоставил бывший премьер-министр Виктор Орбан. Но новый глава правительства Венгрии Петер Мадер пообещал инициировать процедуру экстрадиции обвиняемого сразу после вступления в должность. И прокурору пришлось искать другое место для своего дальнейшего пребывания. В Польше Зёбро обвиняют в растрате денег из фонда, предназначенного для помощи жертвам преступлений и реабилитации осужденных. Следствие утверждает, что вместо целевого использования средств он санкционировал покупку шпионских программ, которые предположительно использовались для взлома телефонов его оппонентов. Роспотребнадзор сообщил о блокировке более 12 тысяч интернет-ресурсов, распространяющих запрещенные в России биологически активные добавки.
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
9: Здравия желаю. Добрый день. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Сегодня ведущим буду только я. Ну что, мы все живем сегодня в предпраздничный день. И та песня, которую вы сейчас услышите, она вам напомнит и об этом священном дне, и о том, какие песни были сочинены в честь армии, в честь Его Величества красноармейца. Ну, Кристиночка, поехали.

Вы очень часто задаете один и тот же вопрос. А можно ли с врагом торговать во время войны? Я читал вашу дискуссию в чате. Там некоторые чатлане очень правильно пишут. Внимание, любопытный момент. 22 июня 1941 года эшелон немецкий с поставками для Советского Союза приехал в Советский Союз. И таким же образом еще один эшелон советский прибыл в Берлин там или Франкфурт. Было. Но Сталин с Гитлером не торговал. Сталин торговал с кем? С американцами. То мы все время говорим, вот ленд-лиз, а забываем же гигантское количество золота, руды и так далее. Мы в ответ на ленд-лиз поставляли. Но это были наши союзники. И вот теперь я, полковник-баронец Виктор Николаевич в отставке, да, не находящийся в алкогольной коме, я иду в правительство, иду в Кремль, иду в Государственную Думу и, глядя в глаза нашим чиновникам, спрашиваю, гневно спрашиваю, я тоже иногда бываю чапайчиком с картонной сабелькой. Я говорю, почему вы торгуете, мою мать, да? Почему вы торгуете? Почему в Европу накачиваете газом, нефтью? Ответьте мне. Эти люди... Большие чиновники, они отвечают, слушай, баронец, такой ты храбрый, скажи, пожалуйста, а пенсию из чего тебе и еще 2 миллионам военных пенсионеров платить, а учителям, а врачам, из чего деньги брать? Я говорю, стоп. Конституцию посмотрите, там же природные недра принадлежат народу, вы понимаете, да? А почему же эти... Ребята качают нефть за рубеж. А это частный бизнес. Это частный бизнес, баронец. Да. А, хорошо. А что дальше? А частный бизнес платит налоги. А из налогов ты получаешь пенсию. Гуляй, Витя, быстро. Все, ушел. Не задавай дурацкие вопросы. И вот тут я чешу репу и думаю. А наше правительство хоть каким-то боком управляет этим процессом? Наблюдает за ним, принимает какие-то меры. Говорит, да перестань, ты что, полудурок, что ли, а? Ну, как может государство...

0: по остальному, если у кого нет, прочнее. Теперь внимание, задаемся вопросом. А кто заинтересован в том, чтобы, несмотря на специальную военную операцию, торговать, получать бабло навалом, вагонами? Кто заинтересован в этом? Бизнес. Вот бизнес, он самый главный враг специальной военной операции. Ему плевать на то, что где там воюет и гибнет наша армия. Бабло, бабло, ведь идет же халявное бабло. Покачал мир, налог немножко заплатил, блин, и все. И пошел в список Форбса попадать, блин, да? Некоторых этих миллиардерчиков уже призывают там немножко поделиться. Поделиться с государством. Один поделился, да, 100 миллионов рублей дал. Только просил, никому не говорите, не говорите. Даже Путину не говорите. Ну вот, видите, я перечислил на специальную военную операцию. А сколько у нас там миллиардерчиков? А было 146 до специальной военной операции, а сейчас 156. Да, не все они миллиардеры. Там первая двадцатка есть миллиардеры, а дальше миллионеры. Миллионеры пошли. И вот думаю над этим, размышляю над этим, и вдруг сталкиваюсь с любопытнейшим фактом. Вам тоже он будет интересен. Япония поставляет вооружение на Украину. Ну, минимум это недружественное государство. Да, они там и даже назвали угроза России. Они всячески, только не матерят нас, они культурные. Да? И что вы думаете? Что вы думаете? А то, что российская нефть тихонько поплыла в Японию. На нас плюют. Японцы ноги вытирают на нас, насмехаются над нами, да? Но нефть российскую из наших недр берут. И когда премьеру и правительство задали такой вопрос, сказали: слушай, ну вы же ведь вроде бы как минимум враги с Россией. Говорит, да. Да, мы на разных позициях, мы защищаем Украину и будем помогать Украине и беспилотниками, там, и другими, и все, будем, да. А зачем вы тогда с Россией торгуете? Знаете, что японец ответил? А у нас очень большая социальная ответственность перед народом. Если мы не будем покупать российскую нефть, у нас могут быть большие проблемы в экономике, которые скажутся на жизни каждого японца. О, как, да? Социальная ответственность бизнеса. Вы знаете, я это слышал лет 20 назад, когда только у нас вроде бы вот это вот что-то похожее на капитализм только начало появиться. Там, помните, один дядечка, юморист, сказал: делиться надо. Да, хи-хи-ха-ха, поехали, да. А она вот такая ситуация. И мы продолжаем торговать. Мы накачиваем Европу нефтью и газом, а она поставляет на Украину оружие, и что? Которое убивает его величество российского солдата. На этом я вставлю точку. Многие не любят, что я тут долго разрешаю. Я не буду, я буду слушать. Ну что, а теперь у меня объявление, специальное объявление для вас. Завтра, 9 мая, суббота, но военное ревью выйдет в 16:03. Запомнили, да? Будьте добры, запомните это, в 16:03. А сейчас я попрошу Кристиночку сообщить мне, кто уже дозвонился к нам. Это Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Слышите меня?
0: Да.
1: Как говорил Тимошенко, на снаряде Валерий из Москвы. У меня вот такой вопрос. Может, я что-то не понимаю. Мы вот везде слышим: перемирие, перемирие, перемирие. Россия объявила перемирие. Но перемирие всегда заключается между двумя сторонами. Это не перемирие, это предложение к перемирию. Вторая сторона это предложение не приняла. А мы продолжаем говорить перемирие, они нарушают перемирие. Это не перемирие, это просто
2: Все, я вас понял, молодец. Я аплодирую, жму руку. Вы абсолютно право изложили, правильно изложили суть вопроса. Всего вам доброго. Я только от вас вопрос ждал, но не дождался. Кристина, кто-то есть еще?

0: эфире или нет? А, 30 секунд. Значит, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? 8 800 200 ровно 9702. Да, перемирие звучит очень часто. Перемирие, да. И человек очень правильно изложил суть проблемы. Вот только жаль, он так долго говорил, что не успел даже задать мне хотя бы простенький вопросик. Да, уважаемый Валерий из Москвы, есть такая проблема, есть. Но учитесь все-таки задавать вопросы.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама.
3: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
2: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? План расширения Красной площади, подготовленный в 1949 году, предусматривал снос ГУМа, гостиного двора и исторического музея. Но руководство Москвы в конце года сменилось, и план не реализовался. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, это военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы пытается ответить Виктор Баранец. А у нас Олег в эфире. У него тоже, надеюсь, есть вопрос. Поехали. Поехали, уважаемый.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Да, вопрос, конечно, ну, уже укрвраг нарушил перемирие, это понятно. И наши отвечают по военным целям. 15 аэропортов у нас на юге закрыты. И, конечно, 9 мая и дальше это будет момент истины. Все верно. И вот вопрос следующий. Учитывая затяжной, изматывающий характер укровойны больше 4 лет, как вы считаете, почему? Ведь уже в ходе СВО в прошлом, больше 2 лет назад, может быть, 3, были разрушены нашими ударами эффективными и ГУР, и рабочее здание, не главное, СБУ в Киеве. Почему мы остановились и последние годы вот это не повторяли, такие точечные эффективные удары по объектам укронацистской хунты? В чем причина?
0: Не уходите, не уходите, формата? Не уходите, не уходите, не уходите, не уходите, спасибо. Кто вам сказал, что здание СБУ разрушено? Кто вам сказал?
6: Это кто? Не главное было, это было какое, ну, Кличко на фоне.
0: Нет,
6: снимался,
0: нет, нет, это, было... это туалет вообще-то СБУ, такой дворовой туалет был разрушен. Ну зачем вилять хвостом, уважаемый? А правда в том, что мы действительно пытались... А правда в том, что мы действительно ударяли ракетой по зданию СБУ. И даже с того края, где находился кабинет террориста Буданова. Но видите, он находился в другом крыльце, захотел пописать и пошел в туалет с другого конца этого здания. А мы долбанули там, где его не было, к великому сожалению. Может, сейчас долбанем. Уважаемый,
6: по гуру,
0: если...
6: Да.
0: Безус... уважаемые, Главное управление разведки, да, вот правильно будем называть, да. Внимание, вы спрашиваете меня, почему мы до сих пор не разрушили центры принятия решений? Не могли. Значит, не могли. Или не хотели. Или не было, как у нас народ любит, политической боли не было, запомните. У нас как все, так политической боли не было, и все. Не могли. Или не хотели в холостую стрелять. Потому что не все же украинские политики и генералы сидят там, где они обозначены. Ну, может быть, Верховная Рада еще как-то фурычит. Ну и то главным образом, когда там вода есть. Потому что когда воды не перестало, они в ведерочко ходили писать, да, уважаемые. Если не решена эта задача, значит, не можем. Значит, делаем что-то не так, уважаемые. Вот мой короткий и ясный ответ. Кто у нас в эфире? Александр, Москва. Здравствуйте, Александр.
7: А, здравствуйте. Ну, у меня будет вопрос, но я вначале не согласен с вами по деньгам. Сейчас я вам попробую объяснить свою позицию. У нас вот сегодня данные по дефициту бюджета. Там 5,5 триллионов, по-моему, дефицит бюджета у нас. В том числе, в основном, это из-за недобора нефтегазовых доходов. А вы предлагаете вообще не продавать. Ну, у нас будет дефицит бюджета 10 триллионов.
0: А вы слушаете, знаете, что такое... мне чиновник... Подождите, вы... давайте разговаривать. Вы слышали, давай. Что мне чиновник сказал? Баранец, у тебя пенсии не будет, уважаемый. И тут я репу зачесал и подумал, а? Да, ну вот и все. Вот и все. А я не согласен торговать с врагом. Это моя точка зрения. У вас другая.
7: Ну, тогда у вас пенсии не будет.
0: Давай, да, да, да.
7: Я тоже пенсионер, да. и хочу пенсию получать.
0: Да, а, ну давайте, вопрос у меня. Нет, давайте, знаете что, давайте сейчас, давайте вообще кормить Зеленского нефтью, газом, давайте. Ну почему бы, если вы, ну нам же надо вам пенсию, мне тоже надо платить, да? Давайте эшелонами гнать туда нефть. Давайте, зачем, почему вы прекратили, а?
7: Ну, а что нам, закрывать скважины вы предлагаете?
0: Уважаемые, а что скажите, пожалуйста, пенсии нам платят только из нефтяных или газовых доходов? Ответьте мне, да или нет?
7: Нет, ну, на другое не хватит.
0: Все, до свидания, все, закончили. Все, закончили. Вот в этом, я считаю, вы не правы. Вот в этом вы не правы. У нас есть возможности зарабатывать мне и вам на пенсию за счет других средств. Честного использования природных ресурсов и других доходов. Давайте вопрос, будьте добры, потому что я про бюджет не говорил и так далее, это в стороне. Ну вот видите, ну вот ушел. Только я хотел поговорить душевненько с человеком, он ушел. Ну давайте, кто не уйдет, может быть. Анатолий Ханты-Мансийск, здравствуйте.
8: Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Вот вся Европа поставляет Украине боеприпасы, дроны, а наши партнеры по ДКБ как-то задействованы в помощи нам? Может, Белоруссия поставляет нам полонезы, Узбекистан собирает беспилотники? Или у нас такие отношения, как у американцев с Европой? Пока все тихо, все друзья. Как только жареным запахло, все по своим хатам. Да.
0: Но это уже пошла публицистика. Первая часть ваша страшно резонная, конкретно. Дальше уже такое демагогическое ля-ля-ка. Да. Тихо, я отвечаю. Вы задали вопрос, потерпите, пожалуйста. Потерпите, отвечаю. Отвечаю. Из стран ДКБ некоторые помогают нам, чем могут, уважаемые. Помогают вам, говорю. Но учтите, пожалуйста, они тоже, как наши миллиардеры, просили, только не объявляйте, чтобы по башке не досталось от Соединенных Штатов Америки. У нас будут проблемы с торговлей и так далее. Уважаемые, мы их щадим. Мы сейчас могли бы вам рассказать, когда-то расскажем, обязательно расскажем. И про Белоруссию, и про Казахстан, и про Таджикистан обязательно расскажем. Только не надо, сидя дома на диване, говорить, а кто... Да, уважаемые, а некоторые отвернулись от нашей специальной военной операции. И в глаза Кремлю говорят, это не наша война, пошли вы нахрен. Что, и с этим приходится мириться. Но мы должны иметь памяти, кто и как себя повел из этих ОДКБ во время специальной военной операции. Обязательно будет время, обязательно, когда мы сможем за такую позицию, извините, я прямо буду говорить, я старый солдат, я не знаю слов дипломатической казуи, когда мы сможем отомстить за такую позицию. Отомстить. Вот, пожалуйста, я завтра буду рассказывать. Президент Узбекистана велеречиво, ну ладно, Пашинян, это уже падла какая-то такая вонючая, понимаете, российская. А вот узбек отказался приезжать на парад Победы, хотя приглашение получил. И я вот задаюсь вопросом: дяденька, а ты посмотрел, сколько узбеков воевало достойно и добывало победу? Ты наплевал на это совершенно, да? Надо это тоже помнить. А когда-то придут к Путину на цирлах и скажут: Владимир Владимирович, продайте по дешевке, как это было, десяточек танков, БТРов, а может, и ракетку какую-то продать. А мы им большую розовую русскую дулю. Обязательно. За такие вещи нужно мстить. Всего доброго вам. Кто следующий в эфире? Владимир, Пермский край.
9: Приветствую вас, товарищ полковник Баранец. С наступающим праздником 9 мая.
0: Спасибо.
9: А вопрос вот какой. Почему у господина Путина, который ведет военные специальные военные операции пятый год, находятся деньги на эту операцию, а не находятся деньги на получение пенсии пенсионеров, которые минимальная пенсия в России составляет...
0: Вопрос понятен. Большие налоги ЖКХ, нету дорог. И дальше поехали мы. Уважаемые, пенсии ведь платят, но они маленькие. Вот в чем правда. Эти ваши разглагольствования, они далеко не на «вы». Не опускайте интеллектуальный уровень передачи, пожалуйста. Уважаемые, деньги есть у государства, во-первых, а не у Путина. Есть. И это же вам не девок трахать там где-то на каком-то острове, а это на войну. На самую главную специальную военную операцию, которую мы должны выиграть и решать государственную задачу. Но идет специальная операция вот так, как она идет. А что, война бывает делом бесплатным, дяденька, скажите мне или нет? Расскажите, когда она бесплатная. Вот мне бы хотелось узнать. Да, вы правы. Народ, давай пенсию больше. Давай зарплату больше, блин. Каждый день. Давай больше денег, давай больше зарплату. На всех не хватит. Да и живем мы, в общем-то, в обществе, в котором пока с большими проблемами можно говорить о социальной справедливости. Я сказал вам то, что сказал. Всего доброго. Кто в эфире? Ростислав, Москва. Здравствуйте. Ростислав, сразу предупреждаю. Начинаем с вопроса. Могу вам подсказать, как надо задавать вопрос. Как, почему, из-за чего, по какой причине? Давайте, я слушаю ваш вопрос.
10: Вопрос про СВО к вам личный. Вот читал историю архива ЦК КПСС. А есть ли теперь в президентском архиве рекомендация Баранца и Тимошенко в 22-м по-быстрому провести СВО? И повторили бы вы с Тимошенко ваше благословение для Кремля на СВО, если тогда такое было?
0: Да, понятно. Более глупого вопроса я от вас и не ждал. Это... Тимошенко и Баранец, какие рекомендации могут давать Кремлю? Вы, Ростислав, ну это надо быть полным ку-ку. Кто нас будет слушать? У нас тут много людей звонят и дают свои рекомендации, как быстро победить Зеленского, какие изобрести антидроновые штуки. Все у нас есть. Уважаемые, мы высказывались с Михаилом лишь свои соображения. И больше ничего. Некоторые соображения, особенно критически, были услышаны. Более того, дорогой мой человек, была реакция. И я благодарен и министру обороны, начальнику Генштаба, что он услышал и Баранца, и Тимошенко. И отреагировал на это. Это было. Да, это я говорю к тому, что... А как ваша передача помогает в специальной войне? Вот так она помогает. Прежде всего, информационным оружием.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
11: Реклама.
12: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
14: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов Советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в память о героических предках возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой». КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май, весна, победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
14: О валютах.
16: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
14: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
14: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Внимание! Вот вы только что слышали про орангутана в зоопарке. Я вот скоро 30 лет, наверное, как работаю в «Комсомольской правде», и не бывало, к великому сожалению, ни одного Дня Победы, который бы тем или иным способом мрази не пытались испоганить. Я писал, и вы, наверное, многие читали, о том, как подлецы писали на вечный огонь, как жарили сосиски на вечном огне, как полупьяная мразота с пивом в зубах танцевала на братских могилах. Я писал про открытки, которые бы поздравляли местные власти, ветеранов. На открытках были изображены немецкие, американские танки, корабли и самолеты. А на обратной стороне этих открыток, на обратной стороне, было напоминание о том, что есть скорбная фирма. О том, если что-то плохое случится, звоните. И приписка, вдумайтесь, в скорбный час мы рядом с вами. Вот так недоумки плевали в лицо победителям победе и продолжают и сейчас тоже это делать. Вы знаете, ну, конечно, возникает вопрос, почему это? Ну, потому что, ну, нет органам, которые бы наблюдали за этим. Да, да. Но уже, у нас же идеологии нет, и не надо еще что-то смотреть, чтобы я еще смотрел, что художник нарисовал фашистский танк, и с Днем Победы меня поздравил. Да вы что? А я в нем не разбираюсь, да. Это раньше. Каждую открыточку в зубах таскали главное военно-политическое управление. И там были люди, которые разбирались, были консультанты, звание маршалу. И такая вот гадость в Священный День Победы, она не выходила в народ. Может, у нас кто-то есть на проводе, Кристинушка? Будь добра. Рязань у нас. Здравствуйте, Рязань.
17: Здравствуйте. Виктор Николаевич, товарищ полковник, поздравляю вас с прошедшим праздником Днем Радио и с наступающим Днем Великой Победы. У меня такой вопрос. Почему из Чехословакии в 1945 году, 27 июня, были выведены советские войска, а там же еще оставались ласовцы, пензли, эсэсовцы по лесам. Почему так рано вывели советские войска из Чехословакии?
0: Потому что спешили достойно закончить Великую Отечественную войну, и потому что, не забывайте, уже тогда видели, что на Дальнем Востоке придется воевать. У меня родственник именно таким образом из Чехословакии оказался там вот, на Дальнем Востоке. Вот потому и вывели. Точка. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Николай Георгиевск у нас в эфире. Здравствуйте.
18: Алло. Вы меня слышите?
0: Да.
18: С наступающим днем нашим победе. Поздравляю.
0: Спасибо, и вас тоже.
18: Извините, вопросов нет. Просто иногда бывает такое суждение, то, что не вы, а кто-то сверху говорит.
0: Ну, это кто за меня? Всевышний, что ли, за меня говорит, что ли, да? А, так я нормальный. Я живой человек. Вы знаете, я вас поздравляю с наступающим Днем Победы. Не рановато вы ли начали отмечать? Рановато, пожалуйста. Звоните завтра после 16. Всего вам доброго. Кто следующий в эфире? Марсель, Екатеринбург у нас. Здравствуйте.
19: Добрый вечер, Виктор Николаевич. Завтра вот будет День Победы, и опять мавзолей закроют фанерными щитами. Скажи, пожалуйста, Виктор Николаевич, что за чепушила сидит в правительстве Москвы или в администрации президента, которая отвечает за организацию проведения парада Победы? Мы кого стесняемся?
0: Внимание! Вопрос понятен, уважаемый. За всю эту организацию ни Кремль не отвечает, ни правительство Москвы не отвечает. Стреляйте в другое место. За организацию и охрану эту ФСО отвечает, уважаемые. Вот там сидят люди, которые думают, как бы чего не вышло. И понюхали настроение в верхах. А настроение в верхах такое, что все боятся советского, все боятся Ленина. Ну, не дай бог, чтобы все было как при советах. Открытый мавзолей же напомнит о Великом Советском Союзе, о Ленине. Да? Зачем же? Вы понимаете, это уже как-то не будет. У нас скоро, как на Украине, будет все советское выкорчевывать чертям собачьим. Вот там это, уважаемые. И не было за последние, по-моему, 15 лет такого военного ревю, где бы не задавали нам такой вопрос. Вот мой ответ. Виктор, Волгоград.
20: Добрый вечер, товарищ полковник. С праздником добрый. Вас, 9 мая. Вопрос такой. Было сообщение, что руководство Узбекистана своим участникам войны выплатит около 200 тысяч рублей. А какие выплаты получат российские ветераны?
0: Не было такого Дня Победы. Да, ну, во-первых, было сообщение. Вот когда такие сообщения, я люблю, чтобы указывались источник, чтобы я мог бы сразу проверить через 2 минуты. Или вы стали инвалидом дезинформации, да? Или вы говорите правду. Так у нас не было ни одного Дня Победы за последние годы, когда бы наши ветераны не получали какие-то деньги. Понимаете? Я бы мог назвать цифру. Но вы же хотите, чтобы я вам сказал, что в 10 раз меньше Путин платит ветеранам войны, чем в каком-то Узбекистане. Вы же этого от меня добиваетесь? Я не буду размазывать ложь. Я должен проверить, так ли это. И уже, может быть, не 200 тысяч указывается, не рублей. Вы сейчас будете репу чесать. Ой, я забыл. В национальной валюте. Бородец, извини, я забыл, да. Ну, тогда по 20 рублей каждому заплатили в узбекских деньгах. Вот этим и... А это гораздо меньше, чем как бы Путин заплатил нашим ветеранам. Вот этим и довольствуйтесь. А, я забыл, Виктор Николаевич. Там не рублями, не рублями. Люди, проверяйте информацию, пережевывайте, тем более в условиях военного времени. Из вас делают лохов, вам лапшу на уши вешают, вы где-то что-то услышали, прочитали и так далее. Бронец комментирует как серьезнейший факт. Не буду я это делать, пока не проверю. Точка. Кто следующий в эфире? Евгений Воронеж, здравствуйте.
21: Здравствуйте. У меня несколько вопросов. По поводу Узбекистана я с вами абсолютно согласен. Там 200 тысяч узбекских сумм платят, а это там копейки в рублях. Вот. Это во-первых. Во-вторых, по поводу нефтегазовых наших доходов. Во-первых, я не знаю, что вам за чиновник такой сказал об этом, что пенсии у вас не будет, но ваши пенсии только очень косвенно от нефтегазовых доходов зависят. Ну, собственно говоря, вопрос, что это за чиновник такой был, который не знает, что на пенсии нефтегазовые особо не влияют. И вы говорите, убрать нефтегазовые, армия у нас...
0: Внимание, я вас затороплю, внимание! Поговорим с тобой. Да, попросту поговорим с тобой. Скажите, а...
21: Я быстро, пожалуйста, я сейчас задам вопрос. Давай,
0: но не уходите из эфира, мы поговорим.
21: Армия, думаю, не будет особо рада, если у нас не будет нефтегазовых доходов, потому что она в большей степени на это и содержится. И, собственно, самый важный вопрос...
0: Армия содержится постоянно... только за счет продажи нефти и газа. Я так правильно вас понимаю, да? Пенсия не это, а это...
21: 30% нашего федерального бюджета – это нефтегазовые доходы. Как минимум 30%. И армия содержится из федерального бюджета. Я не хочу спорить. Извините, время тратить буду на это. Это долго можно спорить с вами.
0: Сомневаться в вашей логике есть или нет? А из чего формируется государственный бюджет? Из чего формируется
21: бюджет? Доходы? Формируется из налогов, да. Из других доходов. Да. Но 30% нашего ВВП и 30% федерального бюджета, как минимум 30% бюджета, это не мои данные, это данные Росстата или...
0: Я знаю, дорогой, это двойщик, Вовик даже, двойщик знает об этом, да, уважаемый. Но тем не менее, но вы не будете отрицать, что и нефтяной, и газовый... Но дайте же мне сказать... Выключите, пожалуйста. Я не буду разговаривать. Еще призывают на меня, почему вы рычите. Люди, но я хотел по-человечески поговорить, поспорить. Очень интересный вопрос. Но зачем это нужно? Вот сейчас мне женщина написала, вот здесь я читаю, Виктор Николаевич, офицеры так не рычат, офицеры так не разговаривают. Хорошо. Сладенькая моя, я буду очень ласково разговаривать с радио. Но ведь вы же опять скажете, что я как представитель ЛГБТ буду разговаривать, да? Я разговариваю так, как считаю нужным. А если я хамлю, так скажите, я сделаю выводы. Хорошо? Договорились?
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Реклама. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
22: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
23: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Ну, теперь я продолжаю разговор с тем человеком, который не дал мне с ним поговорить. Да, вот он что говорил, что 30% государственного бюджета формируется за счет нефти и газа, который мы продаем. Так? Так. Скажите, пожалуйста, а если мы не будем продавать, как сказал мне правительственный чиновник, вот эти исчезнут 30% доходов, уважаемый человек. Ну, я же тоже в этом адском кругу логики хожу. А если они исчезнут, чем мы будем это заменять? Да, я сказал, у нас есть чем торговать. У нас есть. Не только нефтью, газом. У нас очень много, с чем можно торговать. С теми странами, с которыми мы еще не рассорились. Так что, уважаемые, я не могу согласиться полностью, что армия существует за счет только нефтяных или газовых доходов. Кто следующий в эфире? Подскажите, Кристинушка. Может, Елена, Москва. Здравствуйте, дорогая Еленушка.
25: Как здравствуйте, город-герой Москва.
0: Да.
25: Скажите, пожалуйста, может быть, я вначале там чуть-чуть опоздала, может, вы уже говорили, но мне очень интересно, как будут распознаваться дроны, которые как будто бы будут лететь не как будто бы, а которые будут лететь и на аппарат. Потому что каждый день дроны летят на Москву. Вот только что объявили 3 дрона на Москву. Как это будет происходить? Мне это непонятно. Тогда а мы я, должны я, каждый я, день я, уже в Киев.
0: Внимание. Ну, дайте же мне ответить. Вы поставили вопрос, дорогая.
25: Да, сладенькая генерал, моя. Слушаю
0: ну,
25: вас.
0: Ну дайте же мне сказать. Я еще москвичка, блин. Ну что ж такое? Уважаемые, дроны будут легко распознаваться. В этот момент не будут запускаться наши дроны. Понимаете меня? Это легко распознается. Я завтра вам расскажу, каких адских усилий стоит нашей системе ПВО, да и вообще воздушно-космическим силам быть настороже в отношении завтрашнего праздника. Это адская работа. Я завтра, надеюсь, после парада еще раз проверю информацию и вам расскажу. А еще мне говорили, что эти беспилотники вражеские, они летят на определенных частотах, которые не соответствуют нашим частотам, потому что команда прошла, на каких-то частотах не работает. И сразу противник себя выдает, уважаемый. Понятно. Это как бы вы вот взяли на свою машину автомобильную, взяли и вместо обычных московских прицепили какие-то желтые номера. И сразу видно, что вы не из Москвы, возможно. Это долго рассказывать. Всего вам доброго, дорогая моя. Поехали дальше. Сергей, Новосибирск.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Поздравляю вас с наступающим 9 мая, Днем Победы. И вопрос такой. А вот если дипломаты из Киева не уедут, мы будем бомбить Киев или нет?
0: Безусловно, мы потому и предупредили, уважаемые. Но запомните, уважаемые, мы будем бить по центру Киева только в том случае, если будет нападение на наш парад. На наш парад. Что касается попыток нападать на Москву, то они и сейчас, пока мы с вами разговариваем, они продолжаются. Мы будем бить только после покушения на Его Величество парад Победы. Точка. Кто следующий в эфире? Алексей Саратов. Здравствуйте, дорогой мой человек.
4: Добрый вечер, как я... Алексей Николаевич.
0: Добрый вечер. И вопрос сразу будет. Будьте добры. Да, вопрос, пожалуйста.
4: Арун Гультан не робот Фёдор, Алексей Николаевич.
0: Да. Что я такое не понимаю. Не, подождите, задайте вопрос, а тут что-то непонятно. А ну, понятно как.
4: Поздравить ветеранов.
0: Поздравляйте, вот это я понял. Пожалуйста, поздравляйте.
4: Разрешите поздравить. С наступающим праздником ветеранов.
0: Разрешаю, поздравляю. Второй раз говорю, поздравляйте.
4: Поздравляю всех ветеранов.
0: Спасибо, Кристинка, спасибо. Все, молодец. Вы слышали поздравления нашего радиослушателя ветеранам. А мы ждем Андрея Анатольевича из Ростова. Мы ждем. Здравствуйте, уважаемый Андрей.
6: Дорогой, с праздником всех слушателей. Вы можете подвигнуть военно-историческое общество, чтобы было для младших наших командиров учреждено имени Кобеля?
0: Куда мне надо подвинуть военно-историческое общество, кому-то присвоить имя Скобелева? Куда надо подвинуть, уважаемые? И кого ну, надо подвинуть?
6: Я уж не знаю, куда. Там...
0: Ну вот, так, вы сказали, Витя, беги, но направление не указали. Ну, так не бывает. Кому присваивать звание, имя, полку, бригаде и так далее, это решает, во-первых, кто решает? Руководство Министерства обороны. Обязательно. Вот к нему надо и обращаться. Хорошо. Буду на общественном совете, скажу, а у нас есть какая-нибудь бригада имени Скобелева? Вы знаете еще? Россия нет, такая страна... Внимание, уже все, я услышал ваше предложение, спасибо. Люди, вот вы знаете, что я жду? Как только начнется решаться этот вопрос, генерала Скобелева имя испоганят так, что Министерство обороны скажет, ну его к черту, мы даже этих аспектов не знали, и кровожадным, и убийцей, и террористом, и демоном будут по-всякому называть. Вот такая мы страна. Да мы сейчас, собственно, в военной истории не навели порядок. У нас у каждого военного праздника есть 2 или 3 дня рождения, уважаемые. Мы об этом еще буду говорить. Да? Ну, так же, как мы говорим, что нашей армии только 30 лет. Да нормально, хорошо, да? А про Ивана Грозного не слышали? Нет, нет, нет. О, какой там Иван Грозный, да. У нас нашей армии российской 30 лет. Вот до чего мы дожили. До какого исторического безумия. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Роман, Екатеринбург. Здравствуйте, уважаемый Роман.
7: Здравствуйте. Вы молодец. Вопрос насчет наших братьев из Северной Кореи. Участвуют ли они в СВО?
0: Вот вы знаете, внимание, внимание. Вот скажите, пожалуйста, это союзник. Так же, как союзник, скажем, и Белоруссия и так далее. Они просят в данный момент не светить. Я сейчас им нагажу. Вот, понимаете, есть договор у Путина с Кимом или у Путина с Лукашенко. А я сейчас возьму кучу дерьмеца брошу. Возьму ляпну.
7: Не надо, нет.
0: Да
7: не
0: они
7: надо.
0: Уже учат. Они уже учат. Не, давайте, давайте. Спасибо. Они помогают нам, да. Помогают нам, да.
7: Спасибо
0: и сейчас
7: вам.
0: Помогают. Всего спасибо. Доброго. Пока.
7: Всего
0: пока.
7: Доброго. С праздником вас.
0: Люди, я когда-то расскажу. Когда-то расскажу всем, кто и как нам помогал. И кто и как не помогал. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Куркина у нас, Сергей Николаевич. Здравствуйте.
8: Сергей Николаевич, спасибо. Виктор Николаевич, вас услышу. Все время пытаюсь услышать, в Магдебургском полигоне у нас все время Шилка стреляла рядом такая.
0: Отвечаю, есть, участвуют.
8: Да, ее выпускают, да. Работает, елки-палки, у нее снаряды-то вообще дешевые, блин, мы на них там смотрели, блин, такая красота, но вот как ПВО, она вообще бы, блин, красотища была, блин, перекрывать вот эти снаряды дешевые. Да она на ходу, блин, стреляет. Вот, я там на нее насмотрелся в Магдебурге. Ага, все. Да. И вы в Магдебурге, по-моему, тоже служили. Большой привет вам. Ага, от Сергея. Ага. От ГСВГ вам большой привет. Ага.
0: Спасибо. Давайте. Шилка есть, ну, как всегда, положи руку на печень. Я честно глядя вам в глаза говорю, маловато. Хорошо. Хорошо, что те Шилки, которые в солидоле стояли у нас на базах, еще, вы знаете, ветераны чеченских и абхазских войн, хорошо, что их Сердюков не успел с Макаровым пустить Мартен. А было такое. Говорили же нам, нахрена нам сколько танков? Боже мой, а! Вон у американцев 3500, а у нас когда-то было, боже мой, когда-то было 66 тысяч. А потом стало 22. А потом сказали, нам и 12 хватит. Вот на 12 тысяч остановились. Но только 3500 у нас способны работать. Остальные нужно модернизировать, исправлять, доводить до ума. Но у нас сейчас блестяще модернизируют Т-90.
9: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Актер Александр Петров о том, какие фильмы нужно снимать. например, мое окружение, друзей, да и более того, кинотеатры сами говорят, и директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Запрос такой, безусловно, есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. И это очень здорово и круто, что у нас есть освоенная область развлекательного кино для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: О спасении.
12: Спасатели завершили эвакуацию двух туристов, застрявших на Эльбрусе. По предварительным данным, альпинисты получили обморожение. Об этом сообщает МЧС Кабардино-Балкария. Как отмечают в ведомстве, двоих туристов из Донецкой области доставили на поляну Азау. Их передали бригаде медицинских работников. В операции участвовали 10 спасателей и 3 единицы техники. Сегодня ведомство сообщило о проведении операции по спасению двух человек, которые застряли на склоне Эльбруса на высоте более 5000 метров. Альпинисты не смогли самостоятельно спуститься и подали сигнал бедствия. В МЧС уточнили, что их маршрут не был зарегистрирован. Работу спасателей очень осложняли минусовая температура и метель.
11: А США.
12: Дональд Трамп заявил, что Белый дом только что договорился насчет освобождения трех граждан Польши и двух молдаван, которые находились в местах лишения свободы России и Белоруссии. Он поблагодарил за работу своего спецпосланника Джона Коула, а также президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество. Как утверждает Трамп, один из освобожденных – это журналист и лауреат премии Сахарова Анджей Почебут. Имена других освобожденных он не привел, но при этом об освобождении Почебута стало известно еще в начале мая, в тот день, когда освободили российского археолога Александра Бутягина.
11: О нефти.
12: Мировые нефтеперерабатывающие мощности могут сократиться на 21% к 2035 году. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Имплемента». По оценкам экспертов, под угрозой закрытия находится предприятие общей мощностью более 18 миллионов баррелей в сутки. Наиболее серьезное сокращение ожидается в Европе. Премьер Индии Нарендра Моди заявил о наступающих трудных временах и призвал граждан к ответственности перед лицом глобальной экономической нестабильности. Он дал своим гражданам несколько советов, которые помогут стране сэкономить расходы топлива и развить экономику. Так Моди заявил о необходимости использовать общественный транспорт везде, где это возможно, отдавать приоритет железным дорогам, а также по возможности пересаживаться на электромобили ради экономии бензина и дизельного топлива. Массовый переход на удаленную работу, которая была освоена во время пандемии COVID-19, также поможет сохранить энергоресурсы, заявил глава индийского правительства. Официальный курс доллара на сегодня 74.30, евро 88.55, юань 10.93.
11: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
13: Друзья, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Сближение с агрессивной линией Запада вовлечет Армению в антироссийскую политику Евросоюза со всеми последствиями для Еревана. Общество России возмущено тем, что Армения, всегда считавшаяся братской страной, стала трибуной для радушно принятого Зеленского. Это я процитировала заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Ну и, в общем-то, Зеленский при визите в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Европа, добавила Захарова. С нами на связи главный редактор издания «Репортеры» Надана Фридрихсон. Надана, приветствую.
14: Привет, привет.
13: Во-первых, с Днем радио, потому что не поздравить коллегу было бы, да, как-то странно. Начну я как раз вот с вопроса, который меня тревожит, но на который я, в общем-то, получила сегодня не тот ответ, наверное, который ожидала. Но не спрашиваю, что я ожидала. Какие инструменты, рычаги использует Брюссель, чтобы Армения, даже не имея общей границы с Украиной, превращалась вот в эту площадку, о которой сегодня Захаров говорит, для антироссийской политики?
14: Ну, честно говоря, мне лично удивительно слышать от официальных лиц МИДа, что поведение Пашиняна вызывает недоумение, потому что интернет все помнит. Еще ровно год назад, июнь был, когда Кай Калас прилетала в Ереван, я как раз вела эфир и задавала вопрос, почему МИД России не выскажет Пашиняну все претензии, которые, в общем-то, у Москвы имеются. Но тогда почему-то не только МИД, тогда и Валентин Матвиенко летала в Армению, наши официальные лица почему-то пытались изображать, что у нас с Арменией мир, дружба и жвачка. С армянами у нас, конечно, отношения прекрасные. Просто тут надо разделять армянское общество и Никола Вавайевича Пашиняна. То, что Пашинян ведет антироссийский курс, вы меня простите, конечно, но уж последние 3 года, по-моему, это было очевидно даже слепым. Если в 18-м, в 19-м, в 20-м, в 21-м можно было о чем-то спорить, там какие-то 50 оттенков серого, то сейчас, по-моему, вся эта антироссийская порнография пылает пышным цветом последние годы. Никол Пашинян притесняет армянскую апостольскую церковь, обвиняя священнослужителей, что они агенты ФСБ. И это тянется уже больше года. Никол Пашинян, когда были протесты в 2024 году, кричал, что русские отправили ЧВК на территорию Армении его свергать. Я как раз была тогда в Ереване, освещала эти самые протесты. Я слышала, что говорят на улицах, что говорят в кафе, что заявляла официальная власть. И вот эти сигналы не считать, ну, я не знаю, это, наверное, надо быть где-то на затворках информационных событий. То, что сейчас происходит, это просто кульминация всех этих процессов. Поэтому я не понимаю, откуда берется удивление. Кто-то ждал от Николы Пашиняна вменяемой политики? Серьезно? Человек преследует священнослужителей с криком «Они агенты ФСБ». Человек нападает на католикоса всех армян, казалось бы, фигуру сакральную для армянского общества, и говорит, что он при этом защитник армянской апостольской церкви. Наблюдая за всей этой вакханалией, дорогие друзья, вы чего ожидали? А как вы думаете, кто финансировал протесты у российской базы в Гюмри год назад? Кто там автобусами из Еревана свозил в Гюмри людей, потому что в самом Гюмри не нашлось нужное количество людей, чтобы они вышли на протесты против российской базы. В итоге из Еревана везли. Как вы думаете, а кто это делал? Ну неужели коварный там Европейский Союз темной ночью пробрался в Армению, сел в автобусы и повез этих самых армян? Нет. Это все делалось командой Пашиняна на деньги правительства Армении. Поэтому откуда удивление, дорогие друзья? Пашинян последовательно шел к этой истории. И вот то, что в начале мая прошла эта антироссийская европейская сходка, там еще и турецкий фактор примешан, это просто вишенка на торте. Теперь Пашинян заявляет, что на парад Победы он не поедет, а чего бы ему ехать на парад Победы? Выборы, причем есть Пашинян и Победа. Угу. Да, выборы, слушай, давай тоже тебе все буду объяснять выборами. Маш, я никогда больше не выйду там, не знаю, в эфиры в Армении выборы.
15: Это,
14: или, Маш,
15: это,
14: я каждый день буду
15: сарказм,
14: выходить в эфиры,
15: не трать
14: там
15: время.
14: Выборы.
15: Я поняла, не и трать время на это.
14: Там история в другом. Победа и Пашинян. Вещи несовместимые. Пашинян проиграл Карабахскую войну. Казалось бы, для армян сакральный вопрос. Пашинян пытается приучить армян отказаться от термина геноцид. Это событие 1915 года. Турки признают резню, не признают термин геноцид. Для армян всегда это был геноцид. Пашинян теперь заявляет, что это советские учебники истории выдумали этот термин геноцид. Понимаете? Вот где Пашинян и где Победа? Да, на параде Победы ему действительно делать нечего. Вопрос в другом. Зачем его приглашали год назад? Зачем вообще мы с ним носились, как с писаной торбой, и пытались с Пашиняном выстроить хоть какой-то диалог? Вот это для меня остается действительно большим вопросом. А то, что Пашинян планирует выборы выиграть, ну, по-моему, очевидно, с Макроном, пока они в машине томно ехали и слушали Азнавура, видимо, Пашинян ласково смотрел ему в глаза и просил Макрона помочь ему на этих выборах. Только проблема для армян в том, что если Пашинян победит на этих выборах, угадайте, что произойдет. Правильно, на следующий день Ильхам Алиев выкатит новый список территорий, которые он хотел бы, чтобы они были теперь неотъемлемой частью Азербайджана. И Никол Пашинян эти территории передаст. А когда

0: Кажется, тут другого мнения просто быть не может. Плевать он хотел на благосостояние Армении и на все отношения с Москвой. У него есть своя задача – вырвать Армению из орбиты России, вырвать Армению из орбиты сотрудничества с Москвой. Он что заявил на этих сходках своих европейских? А давайте создадим СНГ без России, заявил Пашинян. Давайте, там будет 14 стран, но вот без России, потому что вот Россия единственная плохая страна на постсоветском пространстве. После чего Беларусь выступила с заявлением, что вы там что такое говорите, мы суверенная страна, мы сами будем решать, у нас с Москвой будут прекрасные отношения, после чего армянская страна стала называть Беларусь вассалами, ну и, в общем, отношения, мягко выражаясь, тоже натянули. Сейчас, кстати, будет встреча Путина и Лукашенко, и думается мне, поведение товарища Пашиняна, который уже, очевидно, нам все-таки не товарищ, надеюсь, уже всем это очевидно. А называет Самвела Карапетяна исключительно калужский олигарх. Это у Пашиняна, я так понимаю, предел нормально,
1: А
0: да?
1: мне, знаешь, у
0: В
1: меня
0: этом
1: такое
0: смысле
1: ощущение,
0: все
1: что
0: хорошо.
1: он за красную линию заходит, как ребенок, и думает, а что будет, а если я ее пересеку? И обратно отбегает. Вот он себя так ведет, и в Кремле
0: Маша,
1: такой
0: уже
1: же.
0: ему отбегать некуда. Ты меня извини, конечно, но когда именно на территории Армении, не где-нибудь, а вот именно на этой богоспасаемой территории Зеленский высаживается и заявляет, что украинские дроны посетят парад Победы 9 мая, и это происходит именно на территории Армении. Слушайте, ну тут, по-моему, уже предельно все понятно. Не знаю, будет ли еще высказана озабоченность данным поведением Николы Бабаевича Пашиняна. Потому что Зеленским-то все понятно. Но мне хочется верить, что какие-то механизмы будут использоваться Москвой, чтобы объяснить Николу Бабаевичу, насколько он неправ, потому что он действительно боится. Когда вот эти слухи по Армении бегали, что русские направили ЧВКшников его свергать, это можно было бы воспринять как шутку. Я искренне смеялась, когда эту чушь слушала. Но он действительно боялся. Он искренне полагает, что русские могут свернуть ему шею. Но сейчас, видимо, поговорив с Макроном, с этими европейскими представителями другими, там Кошта, кто там еще был, Урсула фон дер Ляйен, в общем, вся вот эта вот зеленская рать, он, видимо, считает, что теперь он полностью в домике. Только одного взять в ум не может. Он находится под колпаком не у Евросоюза, он находится под колпаком не у Великобритании, а у турок и Азербайджана. Такое себе. Если он искренне считает, что эти господа Эрдоган и Алиев будут Пашиняна защищать до последнего, он не прав. Они из него выжмут все, что им нужно. Алиев выжмет территории, сколько ему нужно, может быть, до Еревана уже отожмет, но синяк точно у него в планах. Эрдоган из него выжмет еще какие-то уступки. Пашинян будет бегать, рассказывать армянам, что вы не подумайте, иначе завтра война, будет унижать нацию, будет вымарывать из учебников истории Армении события 1915 года, а потом, когда он все эти задачи выполнит, ну, его вот так вот сожмут, и все. Тут очень много зависит от армян. Да, у них выборы. Вопрос, как они будут голосовать. Они действительно считают, что вот так гордость рвать на турецкий флаг – это правильный путь.
1: А ты думаешь, это важно, как они будут голосовать? Это не
0: Да,
1: решалось в машине под Азнавура? Мне кажется, об этом и шел
0: в
1: разговор.
0: Армении надо отдать должное. Действительно, немало пассионарных людей. Протесты 24-го года это показали. Да, протестное движение в итоге схлопнулось. Я тут не буду говорить, что нет, вы не понимаете, все еще впереди. Нет, оно схлопнулось. Но то количество людей, которое выходило, то количество людей, которые были готовы заявить о своем несогласии, говорит о многом. Там в другом проблема. В Армении оппозиция, понимаешь, в стиле Верховной Рады Украины. Они как объединиться между собой не могут, все портфели делят.
1: Надан, большое спасибо за мнение и за время. Главный редактор издания «Репортер» Надан Фредриксон.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью.

0: интервью и еще многое-многое-многое другое.
1: Новости. Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В повести «Служебный роман» Людмила Прокофьевна однажды смотрит кинопанораму. Если бы этот эпизод вошел в фильм, то Эльдар Рязанов, как ведущий телепередачи, мог бы сыграть самого себя. А так пришлось играть пассажира автобуса.
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В Европе все быстрее сокращается химическое производство. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на гендира ЦЕФИК Марка Менсинка. По его словам, ряд лекарств в Евросоюзе может поставлять на рынок лишь одна компания. А теперь внимание, парацетамол, то есть это одно из базовых веществ, с помощью которой мы как минимум температуру сбиваем и боль убираем. Так вот, вовсе никто не делает в Европе. И одна из причин кризиса, мол, это наплыв более доступной химической продукции из Китая. Пекин перенаправил экспорт в Европу, чтобы компенсировать потери от закрытия американского рынка. И с нами на связи кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. Виктория Валентиновна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Если в Европе закрываются заводы даже по таким базовым молекулам, как парацетамол, что касается России, сразу перекину сюда мостик, если у нас бреши в импортозамещении по субстанциям, которые Европа уже не производит, и не возникает ли у нас ситуация, когда мы не сможем вообще ничего заместить, потому что сырье физически перестали выпускать в мире? Для слушателей давайте сразу скажем, что есть сырье, а есть там, где замешивают. То есть вот здесь мука, а из другой стороны...
8: Давайте расскажу.
7: Вот это замес.
8: Смотрите, Европа, наверное, тоже немножечко лукавит, мне кажется, да. Кризис этот системный, это не так вот образовалось. И да, я для слушателей скажу сразу, что... Безусловно, лекарства выпускают из фармацевтических субстанций. И мировая экономика была устроена таким образом, что где-то мешали эти субстанции, где-то было выгоднее иметь химическое производство именно субстанций, из которых делают готовые лекарственные препараты. А где-то изготавливали из этих субстанций готовые лекарственные препараты. И химическое производство, оно не такое большое было в Европе, но оно было, безусловно. Главные поставщики субстанции у нас Пакистан, Китай и Индия. Китай и Индия, да? Mm-hmm. На самом деле субстанции в последнее время достаточно активно Россия покупала и у Ирана тоже, да. И мы сейчас видим, что самый глобальный сбой идет в логистической цепочке, по которой достаточно сложно и из Индии доставить, и из Китая, да, и из других стран Дальнего, Ближнего Востока, так сказать.
7: Так, и как это сказывается на нас с вами?
8: Пока на нас это никак не сказывается. У нас, к счастью, критической зависимости от Европы по парацетамолу, ибупрофену, аспирину уже нет. И это не только те препараты, в которых мы как бы не нуждаемся. Наша как бы стратегия была направлена на то, чтобы создавать как бы производство полного цикла. У нас таких производств было немного, скажем честно, потому что мы тоже участвовали в этой мировой экономической системе. Нам было удобно купить готовую субстанцию в одном месте, купить упаковку в другом месте. Сейчас, особенно это подчеркнул, подсветил ковид, да, мы столкнулись с тем, что не всегда удобно покупать у кого-то субстанции. Вот тогда был дефицит субстанций. Сейчас, на самом деле, тоже из-за логистической цепочки есть и дефицит, есть повышение цены, и мы увидели повышение цены
7: в Индии, в Пакистане, в аптеках.
8: На 20-30% уже субстанция сама подорожала, да?
7: Виктора Валентиновна,
8: закончите,
7: пожалуйста.
8: А у нас такой зависимости на сегодняшний день как бы нет, в общем, да. Из Ирана у нас тоже идут еще как бы какие-то поставки, да, там и готовый лекарственный препарат. Мы переформатировали свое как бы фармацевтическое производство и фармацевтические закупки.
7: Я немножко не про парацетамол, если позволите.
8: Конечно.
7: Почему? Некоторые, я не буду называть, какие именно препараты, если хотите, смогу. Почему вот мы производим препарат, и Иран, тоже производит препарат, но у Ирана этот препарат лучше. Ну, лучше по многим качествам, по побочке, по переносу и так далее. Почему мы тогда вот упираемся и производим свое, или не начинаем производить, как в Иране, по той технологии? В чем тут невозможность нашего фармпроизводства? Есть ответ?
8: Вы знаете, начну с самого начала. Я не уверена, что все наши препараты
7: не все. Например, интерфероны. Вот,
8: далеко не все. У нас есть прекрасные препараты и, в общем, прекрасная история, как бы. И сейчас у нас самое главное, что есть, да, и что делается, это предприятия открываются полного цикла, да. Поэтому не взялась бы говорить, да, как бы, что наши препараты менее эффективны. Да, у нас есть разные производители, да. Но если препарат как бы зарегистрирован, как бы и вышел на рынок, то он безопасен, качествен и должен быть эффективен. Другой вопрос. Мы с вами достаточно индивидуально переносим разные препараты. Вот одному человеку подходит этот производитель, а другому нет. Технология и субстанции, как правило, они очень похожи. Есть, конечно, какие-то технологические ноу-хау. Но в основном эти технологические ноу-хау есть там у разработчиков, которые впервые выводили на рынок
7: оригинальные препараты. Вот эти разработчики, да. Они, допустим, из недружественных стран. Почему мы не можем взять и просто скопировать? Как Китай всю жизнь копировал, а сейчас впереди планеты всей. Почему это невозможно?
8: Ну, во-первых, я вам говорю, что есть разные примеси, есть разные технологические цепочки, потом есть разное производство. Но я вам хочу сказать, у нас есть принудительное лицензирование. Мы берем, лицензируем и повторяем, да, воспроизводим препараты. И наши воспроизводимые препараты ничуть не хуже по качеству и по эффективности. Это заблуждение. Причем я вам хочу сказать в вашем же вопросе, что вот последние исследования, опросы, которые проводили среди врачей и среди аптекарей, кстати, ведь это не только ваше мнение, было мнение врачей, что наши препараты намного хуже. Вот сейчас к отечественным препаратам меняется совершенно отношение. Да? И у нас есть прекрасные производства, которые дадут фору, которые теперь импортируют, да, как бы за рубеж препараты, да, многие воспроизведенные, и пользуются там даже больше, больше продают, да.
7: Да, я понимаю, спрос у них выше.
8: Да, спрос, да, выше спрос. То есть, поэтому ситуация меняется абсолютно.
7: То есть не бывает сейчас уже в России прецедентов, когда европейский завод закрылся, и нам было бы его запрещено покупать остатки складских тех самых субстанций через третьи страны? Или все-таки бывают, и как мы находим выход?
8: Вы знаете, на самом деле мы не привязаны к европейским субстанциям давным-давно. Mm-hmm. Мы привязаны к Индии, к Китаю и к Ирану, как я сказала. У нас объем локализованных лекарств каждый год растет, и он в 2025 году достиг, превысил половину всех лекарств, больше 53%. Да? У нас есть 206 стратегических лекарств, которые полностью производятся в России от синтеза, да, молекул до упаковки.
7: Тогда это, у всех это сейчас, очень важно. Да, у всех сейчас возникнет вопрос мгновенно. Если у нас все, в общем-то, неплохо, Виктория Валентиновна, почему тогда так дорожают лекарства в аптеках? Если они наши.
8: У меня к вам встречный вопрос. Дорожают только лекарства? Может быть, дорожают какие-то другие моменты. Во-первых, mm-hmm. дорожает субстанция, да, там расходный материал. Химические вещества дорожают в мире. Понимаете, эту субстанцию надо с чего-то сделать. И это совсем не просто, как бы казалось, да, как бы не казалось. Дорожают расходные материалы, как я уже сказала, там и свет, и электроэнергия, и бензин, и все, как бы мы это все, лекарства не могут существовать отдельно от рынка. На самом деле за прошлый год DSM Group показала рост лекарств 6,7%. Это укладывается в инфляцию. Другой вопрос, что сейчас стали покупать больше дорогих препаратов. Угу. И стало меньше препаратов низкого ценового сегмента, потому что производителю его просто невыгодно, нерентабельно выпускать, понимаете? Да. То есть закрываются такие производства, фабрики, которые вот этот вот минимальный ассортимент держали. К сожалению, такие в таком мире мы живем.
7: Поняла вас, Виктория Валентиновна, большое спасибо. Друзья, с нами на связи была кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
0: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
6: Реклама.
9: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
10: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
0: Атарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов Советской Армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой». КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-весна-победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
6: О валютах.
11: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
6: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Это итоги дня. Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Буквально через 15, условно, округленно, минут начнется вопрос дня. Я всегда в этот момент предупреждаю вас о том, что нужно вспомнить номер телефона прямого эфира радио «Комсомольская правда». Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. И вопрос сегодня элементарный, но требующий аргументации ваших мыслей, соображений. Как наказывать звезд-беспредельщиков? У нас тут рэпер клумбы проверял на Зубовском бульваре, на Феррари. азербайджанский, забыла упомянуть. Так, возвращаемся к реалиям. Европротокол как раз, да, авария, Европротокол о ДТП, о дорожно-транспортном происшествии, нельзя оформить онлайн при отсутствии интернета. Поэтому водителям лучше возить с собой бумажный бланк. Об этом Арти заявили в Российском союзе автостраховщиков. Кроме того, там посоветовали водителям иметь при себе распечатанный полис ОСАГО. На фоне ограничений связи сотрудник ГАИ не всегда может проверить полис, используя служебный интернет-сервис. И, в общем, все это, конечно, упирается, и это тоже, давайте так, упирается в предупреждение об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений с 5 по 9 мая. В общем, мы решили обратиться к эксперту, который изучил вопрос, как выжить в безинтернете. С нами на связи редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков. Женя, приветствуем.
12: Да, Маша, привет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, хорошо, что ты добавила обратиться к эксперту, который изучил вопрос. Вот, то есть не к тому человеку, которого надо бить за отключение, а который
7: не,
12: может...
7: Не-не-не, что ты.
12: В этих условиях, да?
7: Жень, ну вот смотри, я бы хотела сначала выделить главное. Вот Европротокол было сказано, да, есть еще там врачебная, медицинская помощь, есть снятие наличных. Выявил ли ты для себя, ну, пусть не одну, а вот тройку самых главных вещей, о которых нужно задуматься? И, может быть, мы начнем вот этот хит-парад с тобой. Что делать? Как быть?
12: Ты имеешь в виду правила жизни, наверное, да, в нынешних условиях.
7: Да. Да, мой верный, ну, понятно, пятница. Что... Робинзон делает запрос.
12: Да, скорее. Жить в таких условиях отключения интернета мы будем, получается, сколько? Да, до субботы. Так вот, тут, конечно, в первую очередь все зависит от того, какие у тебя ежедневные потребности, да, например, ну, действительно, если ты ездишь за рулем, тебе нужно одно. Если ты планируешь какой-то шопинг, да, куда-то сходить за покупками, ну, потому что, опять же, выходные, праздники, да, многие собираются в торговые центры, это другое. Там, если ты собираешься просто сидеть дома, то это вообще третье, и, наверное, ты не почувствуешь ничего. Или там работаешь удаленно на Wi-Fi, то ты вообще счастливчик, красавчик, и все будет у тебя хорошо. И ты сможешь и заказывать продукты, и так далее. Вот. Но на самом деле, наверное, вот так вот, если говорить об общих таких вещах, да, то, ну, первое, во-первых, не забывать о том, что интернет могут отключить. Ну, кстати, мои операторы связи меня об этом не информировали, но в интернете я читал, что есть, некоторые рассылают смс-ки, что могут быть ограничения. Поэтому надо об этом не забывать и подстраиваться. Как, например, подстраиваться, да? Ну, во-первых, иметь наличку. На всякий случай, если понадобится что-то, если понадобится за что-то заплатить, если понадобится, в конце концов, деньги положить на, например, карточку метро. Вроде я не слышал о таких перебоях, но мы знаем, что...
7: Ох, Евгений, давно вы это не делали. Знаете, как это сейчас сложно? Надо дождаться кассира. А прежде чем его дождаться, его надо дозваться. Это достаточно длительный процесс, имейте в виду, друзья. Потому что кассир не сидит и не ждет, как мы вот привыкли в детстве. Не-не-не-не-не. Теперь все сами-сами.
12: Ну, кстати, да, вот немножко можно в сторону отойду. Да. Не знаю, связано ли это с перебоями с интернетом, но я пополнял карточку на днях в метро, и аппарат ее съел. И да, до кассира можно дозвониться, телефон указан, кассир пришел буквально через минуту, там, две, вот, карточку достал, все было хорошо, деньги на нее...
7: Святые люди работают в московском метро.
12: Да,
7: лучшее метро в мире. Да.
12: Еще один момент. Я для себя на самом деле сделал великое открытие. Вот так вот кто-то, может быть, посмеется, но, как говорится, нельзя объять необъятное. Один банк прислал смс-ку, в которой сообщил буквально следующее. Одну секунду, я вот прямо сейчас ее найду и прочитаю, так, вырезав название банка.
7: Евгений, клиент, да, любит точность. Слушай, да.
12: Да, до 9 мая могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложение банка и получением СМС. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, а коды подтверждения будут в истории операции. Так вот, да, коды подтверждения, если ты его по какой-то причине не получил, открываешь приложение, заходишь в историю операции, когда у тебя будет Wi-Fi, и, или если там он не пришел по какой-то причине.
7: Так ты не сможешь эту операцию завершить, потому что у тебя кода не будет вне Wi-Fi. Разве не так?
12: Дело в том, что код нужен, там, допустим, чтобы что-то оплатить. Сидишь ты на Wi-Fi, а с смс-ками тоже перебои.
7: Да,
12: нам сообщили.
7: Так.
12: и смс не пришла. И ты сидишь и думаешь,
7: все, поняла. А ты идешь в историю. Все. Еще раз куда идти? А то кто-нибудь прослушал из моего
12: голоса. Счастливый обладатель Wi-Fi, открываешь историю операций, открываешь приложение, историю операций, там будут твои смс-ки, которые тебе по некоторым причинам не дошли. Вот, про это тоже нужно помнить. А, и, кстати, по поводу налички, тоже такой важный момент. Чтобы носить с собой наличку, да, ее нужно сперва где-то взять. Банкоматы некоторые тоже работают не на стационарном интернете, на мобильном интернете. Угу. Поэтому совет такой, что на время перебоя с интернетом лучше снимать наличку в тех банкоматах, которые расположены в отделении банка. Они стоят где-нибудь отдельно там, в торговом центре, в коридоре и так далее. Или там вообще где-нибудь на улице. Потому что, да, эти банкоматы, которые стоят внутри отделений, они как раз подсоединены к стационарному интернету, и у них все должно быть штатно. Вот. Ну и третье, записывайте, что вам нужно. Да? Если понадобится такси, записывайте заранее.
7: Ты как вот в воду глядел. Как вызвать-то такси? Как узнать номер диспетчера? До сих пор вообще вызывать по телефону возможно?
12: Возможно, да, оказывается, возможно. С недавних пор я тоже это узнал. Как-то даже в аэропорту я вызывал по телефону такси, вот, и приехало. Поэтому, да, выпишите телефоны, пару-тройку. Оказывается, несколько служб есть в такси.
7: Нет, это неправду нам говоришь. Мне такого не может быть. Ты серьезно сейчас, да, что все-таки в Москве существует несколько служб?
12: Да, их оказывается несколько. Ага. В Москве, да.
7: У нас нет монополиста, который цены диктует всем.
12: Да, на всякий случай сообщаем. Если нас слушают, извините, монопольного, монополистов нет в Москве, ни в какой сфере. И выписать эти телефоны, да, позвонить.
7: Ну, кроме государственной, РЖД, лотереи. Так, а то мы совсем уж ввели в заблуждение. Так, хорошо, про таксиста понятно, я поняла. А смотри еще, как лайфхак.
12: Если вы сами за рулем, да-да-да, то можно, например, нужно оплатить парковку. Я вот не знаю, как в других местах, да, потому что, наверное, каждый департамент или отдел, или как это называется, транспорта в своем городе должен это сообщить людям, как оплатить парковку.
7: У нас в Москве приходило, а еще можно на парковочный счет закинуть деньги, когда вы в Wi-Fi, зная, что вам нужна будет эта парковка. А еще узнаете, где бесплатная по праздникам парковка. А то же у нас в Москве парковка как для суперджета. Если ты паркуешься на суперджете, вот так стоит для какого-нибудь, я не знаю, там, запорожца. Слушайте, вот даже лайфхаком хочется поделиться. Идете вы в крупную клинику, многоэтажная, да, допустим, и у меня такое бывает, в приложении номер кабинета, я всегда это скриншотю, чтобы не тратить время на стояние вот в очереди даже в несколько человек, например, в регистратуре, потому что у них же тоже может не быть интернета в их компьютерах. И вы будете что, бегать по этажам и кричать фамилию врача, которому вы не можете попасть по незнанию номера кабинета? Эта мелочь может испортить вообще весь поход и так далее. А еще, конечно же, ну, тренировать мозг для изучения бумажных карт или изучения своего города, да, или скачайте, пожалуйста, заранее себе цифровые карты, без, ну, которые без интернета работают, ведь такое тоже есть, да. А погоду? Погоду можно узнать, послушав выпуск новостей на радио «Комсомольская правда». Вообще, мне кажется, это безотказный метод. В общем, друзья мои, все возможно. Главное об этом заранее подумать. Я верный вывод сделала, Евгений?
12: Верный вывод, конечно. И Wi-Fi работает, несмотря, кстати, на разную информацию, которая звучала несколько дней назад. Wi-Fi работает, по крайней мере, у меня. Я же общаюсь с вами, да? Поэтому пока на Wi-Fi можно все выписать. И какой-нибудь фильм, например, скачать в телефон и смотреть его по дороге
7: да.
12: на работу.
7: Так почему дорога на работу? Я каждый раз хвалю себя, когда не забываю скачать фильм для долгого путешествия, будь там автопутешествие или авиа, не суть, да, и на поезде тоже. Потому что в дороге не бывает тоже интернета. Вот это тренирует. И каждый раз ругаю, когда забываю об этом. Потому что мы привыкаем к хорошему. А нужно всегда быть готовым остаться с компасом, да. спичками и бумажной картой один на один. Красиво я закончила, да?
12: Классно, да.
7: Спасибо большое. Да, кстати, у Евгении Проскурякова есть замечательный подкаст на эту тему. Если нужно повторить, заучить и, так скажем, тезисно записать, то заходите на сайт radiokp.ru, находите в подкастах вот именно этот и другие в исполнении Евгении и слушайте. Жень, спасибо большое.
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
13: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
15: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, это прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в столице завершены. Так говорится в канале Минцифры в Максе. Точное отключение мобильного интернета в российских регионах производится при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских беспилотников. Это позволяет снизить точность наведения БПЛА и противостоять атакам, говорится в сообщении. Москвичи столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета и при отправке СМС во вторник утром. Накануне Большая четверка операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и СМС в Москве и Мособласти с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Утром во вторник жители столицы начали сталкиваться с такими проблемами, как мобильный интернет не работает, СМС-сообщения не доходят. Пользователи не могли открыть на мобильных телефонах сайты, мессенджеры, приложения банков, войти в различные сервисы белого списка без Wi-Fi, также не получается. А с нами на связи президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских. Андрей Викторович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему возникли проблемы с белыми списками? Ведь они и создавались на тот случай, когда в целях безопасности отключен мобильный интернет. И вообще, как это все работает при отключениях?
16: Ну, давайте начнем с того, что помимо белых списков у нас еще существуют различные ограничения от спецслужб, от военных и прочего. Соответственно, если вдруг спецслужбы скажут отключить вообще интернет, никакие белые списки здесь, конечно, не помогут. То есть нам просто отключат любую связь, и как бы сотовую связь, и, собственно, мобильный интернет и все остальное. А, собственно, то, что мы наблюдали, и то, что было в новостях, как раз речь шла о том, что, скорее всего, Минцифры пыталась договориться с спецслужбами, чтобы хотя бы заработал белые списки, чтобы хотя бы у людей появился доступ к сети, потому что то, что было, например, в первой половине дня в Москве, ну, это полное отсутствие, конечно, сети, непонятно, куда ехать, хорошо, что скачаны офлайн-карты, хорошо, что хоть что-то работало, но сразу вспоминается, честно говоря, прошлый год, когда все говорили о том, что снимайте наличные деньги на майские праздники. В этом году, в принципе, все то же самое. Я очень часто слышал в магазинах о том, что, извините, не принимаем карты, готовьте наличные деньги.
17: О, да мы знаем, почему так происходит в магазинах. Все, я понимаю. А как, соответственно, вот что нужно иметь в виду? Сейчас абсолютно утилитарный такой прикладной вопрос. Когда сервисы из разных сфер могут быть недоступными? Вот про наличности вы уже сказали, да, чтобы подходов к банкомату не было, как к снаряду. А что нужно сделать человеку накануне вот выходных, которые грядут? Честно говоря, я уже запуталась. Они вроде на 9 собираются отключать. Сегодня сказали, что закончилось. Я просто, знаете, подумала, все, я не буду в этом разбираться. Но, как говорится, положение обязывает. Поэтому давайте дадим инструкцию таким, как я.
16: Смотрите, инструкция очень простая. Речь шла о том, что с 5 по 9 мая могут быть отключения. То есть, когда они будут происходить, ну, понятно, никто не предупреждает. Соответственно, я и в прошлом году это говорил, и в этом самая лучшая инструкция, но в этом году ей тяжело воспользоваться, потому что у нас нет праздников. А так уехать за город, купить с собой мясо и просто уехать за город. Это лучшая инструкция.
17: Не у всех есть за город, мясо и вообще возможность на чем-то уехать. Мы же прекрасно понимаем.
16: Ну, а так, слушайте, на самом деле, если мы говорим про крупные города типа Москвы, Питера и других крупных городов, конечно же, необходимо посмотреть точки публичного Wi-Fi. Они у нас есть, и даже на Мосру они публиковались, где можно подключиться к публичному Wi-Fi, чтобы оставаться на связи. И на самом деле это самый лучший вариант, потому что, насколько вот я читал тоже в новостях, даже таксисты пользовались различными публичными Wi-Fi, чтобы поймать заказы клиентов. Ну, как бы, а что делать в отсутствии?
17: А на ваш взгляд, вообще, возможно ли что-то такое придумать, ну, не сейчас, не завтра, а в принципе, чтобы помочь и финансовой, и транспортной инфраструктуре таких крупных городов, как Москва, оперативно перестраиваться на какие-то резервные каналы связи? Я вообще даже вот просто с потолка беру, не понимаю, они могут существовать. Вот чтобы город не вставал из-за отсутствия сигнала.
16: Нет, только белые списки, которые, если работают, тогда все хорошо. Других вариантов в любом случае нету, потому что если отключается интернет, ну, как бы работает все только на проводном интернете тогда. Вот и все. То есть Wi-Fi. Mm-hmm. Проводной Wi-Fi, который может работать. Мобильная связь просто перекрывается и перестает работать для всех.
17: А, скажите мне, пожалуйста, Андрей Викторович, а по каким техническим, юридическим критериям, вот по вашему мнению, стоит отбирать ресурсы для попадания в этот белый список, чтобы он покрывал какие-то базовые нужды, а не создавал какую-то иллюзию доступа? Потому что мне кажется, туда, знаете, туда ломятся все. Вот я, например, без какой-то площадки, на которой продают старые чайники, ну, не старые, ладно, на которой я могу продать БУ, я вообще за вот против общества потребления, так, на всякий случай. Но как-то я проживу, а вот без каршеринга, если мне нужно куда-то поехать, нет. Ну, понимаете, да, вот все-таки...
16: А есть... вот кто-то наоборот, а для кого-то это хорошо, вообще основная площадка, шуток, где он все покупает.
17: Кроме шуток, да, я за эти площадки, нет, серьезно, правда, за. Я беру свои слова обратно, хоть они и прозвучали в федеральном эфире. Все-таки, какой должен быть вот этот критерий, знаете, как конкурс красоты 90-60-90?
16: Слушайте, да, критерий очень простой. Это общественно значимые площадки, на которых большое количество пользователей, соответственно, из нашей страны, то есть не из ближайших стран, которые на эти площадки заходят, а именно из нашей страны. И тем самым площадка может доказать свою значимость и попадание просто-напросто в белый список. То же самое, как все маркетплейсы, то же самое, как операторы каршеринга, службы такси, банковские приложения, но при этом некоторые развлекательные ресурсы, которые пытаются туда попасть, их туда не включают. Потому что.
17: А если мне не нужен...
16: Ну да, у меня такой же вопрос.
17: Да, вопрос это был не мой, уважаемые слушатели, потому что у нас идет видеотрансляция, заходите на Рутуб, в ВК, там все видно, потому что развлечение, это знаете как... А зачем нам развлекаться-то? Не время? Ну это же... Ну ладно. А цель точечных отключений... снизить точность наведения дронов. Но с точки зрения пользовательского опыта, вот как тактику блокировок, на ваше усмотрение, на ваш взгляд, сделать менее раздражающей? Возможно ли это вот для этих миллионов горожан, чьи смартфоны превращаются в кирпич? С точки зрения смартфона, ну, телефон-то ладно.
16: Слушайте, ну, с точки зрения, скажем так, предупреждения, по крайней мере, нас заранее уже предупреждают о том, что будут проблемы с мобильным интернетом, чтобы люди к этому готовились. Это было и в прошлом году, это, слава богу, и в этом году. И, наверное, это все-таки снижает какую-то напряженность, потому что ты уже реагируешь не так, что «ай, ничего не работает вообще», а реагируешь «ну да, предупреждали». Так, где там у меня ближайшая точка Wi-Fi, к которой подключиться, чтобы хотя бы понять, что дальше делать?
17: Так. Ну, как бы, но да. Я сижу рядом в обнимку с этой точкой Wi-Fi, звоню вам, а вы где-то на улице. И, в общем-то, бессмысленно мне сидеть рядом с Wi-Fi.
16: Абсолютно бессмысленно.
17: Мы оба должны быть, знаете, как в детстве мы перекидывали ниточку и через спичные коробки переговаривали с балкона на балкон. Вы киваете, я вижу, что вы знаете этот способ. Вот только если вы тоже на балконе, у вас тоже есть спичный коробок. Какая-то ерунда. Учетом опыта прошедших суток, скажите, пожалуйста, видите ли вы какую-то техническую возможность в будущем организовывать зоны какого-то цифрового, я не знаю, ковросамолет, какой-то щадящий режим для агрегаторов доставки, для экстренных служб? Или полное, только полное глушение сотовых сетей – это единственный рабочий сценарий?
16: А тут не получится делать какое-то разграничение. Единственное разграничение – это как раз те самые белые списки, а все остальное вам не удастся просто разграничить на тех, кому можно, и тех, кому нельзя.
17: Почему?
16: То есть или отключают целиком полностью. Тут вопрос очень простой. Это чисто технически. Откуда вы будете знать, что этот телефон сотрудника, там, условно говоря, какого-нибудь МЧС или скорой?
17: Да нет, я имела в виду даже не отдельный смартфон. Прошу прощения, если это технически глупо звучит, Андрей Викторович. Я имела в виду, что это некий канал связи, принадлежащий вот, соответственно, вот этой службе. И вот для нее
16: да,
17: выделенка.
16: Я вас понимаю, я и говорю, они же тоже чаще всего используют обычные свои мобильные телефоны, то есть, ну, как бы, что пожарные, что МЧС.
17: То есть тут надо на чистоту свои... какую-то переходить тогда, получается, чтобы их заметили.
16: Слушайте, есть специализированные радиоканалы, по которым они общаются. То есть у них-то это все присутствует. Обычным людям... ничего не поделаешь, смириться только и все.
17: Спасибо вам большое. Андрей Викторович Яблонских, президент Международной академии цифровых коммуникаций. Подождите, самое главное, я забыла спросить, а какой вы себе лайфхак наметили на ближайшие праздники? За город?
16: Честно, мучаюсь сегодня, завтра, послезавтра прям со страшной силой. Лайфхак только постараться сбежать из города.
17: Хорошо.
16: Чтобы вообще не думать про связь.
17: Как говорится, туда тоже можно. Андрей Яблонских, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН, был в нашем эфире. И хозяйки на заметку. Московские театры публикуют обращение к зрителям с просьбой печатать электронные билеты заранее или скачивать их на телефон в связи с ограничениями работы мобильного интернета в столице в период с 5 по 9 мая. Соответствующие посты уже появились в соцсетях Московского академического театра «Сатира», Московского государственного театра «Линком» Марка Захарова, Государственного академического малого театра МХТ имени Чехова, Московского академического театра имени Маяковского и других. Все перечисленные театры расположены в центре Москвы, друзья.
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
19: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение «жало в пятку человеку». Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: О политике.
20: Одной из тем обсуждения президента США и председателя КНР в Пекине, вероятно, станет поддержка России и Китаем. Прежде всего, финансовая. Это сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Кроме того, Дональд Трамп может использовать эту встречу, чтобы оказать давление на Китай по иранской теме. Также американцы хотят начать диалог с Пекином о контроле над ядерным оружием, вырастить растущую обеспокоенность по поводу передовых моделей искусственного интеллекта, которые разрабатываются в Китае. А еще представители двух стран обсудят продление перемирия в их торговой войне. Об этом говорится в публикации Reuters. Встреча лидеров двух стран должна пройти 14-15 мая. Поездка в Пекин станет первым визитом Трампа в китайскую столицу с 2017 года. Еврокомиссия обсуждает смещение фокуса при приеме в Евросоюз с экономики на вопросы безопасности и обороны. Это заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она добавила, что ЕС использует при приеме новых членов методологию, которой уже 40 лет, а мы живем в совершенно другое время, сказала Кос журналистам в Брюсселе. Подавший накануне в отставку министр обороны Латвии Андрис Пруц обрушился с критикой на премьер-министра страны за ее пост об утрате к нему доверия. Военный чиновник обвинил Эвику Селини во лжи из-за утверждения о том, что она собиралась его уволить. 10 мая она написала, что сама приняла решение потребовать отставки министра обороны, заявив, что военной отраслью должен руководить профессионал. Андрис Пруц объявил об уходе в отставку после повреждения нефтебазы при падении нескольких БПЛА на территории страны. В российской Минобороны утверждали, что беспилотник, поразивший объект, принадлежал ВСУ. Аппарат должен был участвовать в атаке на объекты в районе Санкт-Петербурга. Спруц также сообщал, что по предварительной версии дроны были украинскими. Местные власти сообщали, что они летели со стороны России.
6: Про визы.
20: С этого дня между Россией и Саудовской Аравией вступил в силу безвизовый режим. Россияне могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней непрерывно или суммарно. Такие же права предоставляются гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию. Безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, учебу и постоянное проживание в стране, а также тех, кто направляется в арабское государство для совершения хаджа.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
21: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Наши программы объединены, а не разбиты, на темы, на те тематики. И вот сегодня у нас заключительная книга из цикла про российскую политику. Валерий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, что нового мы узнаем сегодня и от кого самое главное.
22: Всем привет. У нас действительно заканчивается месячник российской политики, и заканчивается он мифологией, архетипами. Очень интересный аспект политики. Мы с вами экономический подход к политике рассматривали на примере книжки Григория Явлинского «Периферийный капитализм». Мы рассматривали социально-психологический подход к политике на примере книги Алексея Рощина «Страна утраченной эмпатии». Рассматривали чисто политологический подход к российской политике на примере книги группы авторов из Центра политической конъюнктуры России «Механизмы власти». А сегодня мифологический подход или антропологический подход, он тоже имеет место быть, он крайне интересен. Два автора, Светлана Феоктистова, Автодил Цуладзе, может быть, не очень известные, но, на мой взгляд, очень интересные. И книга их называется «Россия, СССР, Россия. Мифология власти. Опыт управления на местах».
21: Книга Цуладзе, у нас, кажется, уже была, Валерий Валерьевич.
22: Да, была. Вот, это исследователь из Москвы, а его коллега Светлана Феоктистова, она из Рязани, и это не случайно. Именно рязанские эпизоды из истории богатой политической часто в книжке этих двух авторов служат иллюстрациями тех или иных выводов и умозаключений. Так что альянс теоретика и практика в этом случае точно сработал, сработал на отлично. Благодаря их книге многое становится понятным не только в нашем прошлом, но и в сегодняшнем дне российской политики. О чем книга? Вообще деконструкция распространенных мифов о России – это главный исследовательский подход, который здесь реализован. Авторы, их двое, вот, и они отмечают, что мифы у нас тоже обычно ходят парой. Ну, например, есть миф о русском народе. Для одних это народ-богоносец, а для других это народ-анархист. Этому мифу соответствует другой миф о русской власти, тоже парный. Миф о хорошем, добром царе и миф о плохом, лживом, слабом царе. В общем, мифология власти и мифология народа составляют неразлучную пару. Что еще интересно, эти пары циклически чередуются. На одних этапах господствует государственническая пара, где присутствует народ-богоносец и хороший царь. На других этапах анархическая пара. В ней народ-анархист и плохой, лживый, слабый царь. Вот такое краткое введение. Очевидно, налицо перекличка с Карлом Густавом Юнгом. Именно он ввел в социальную психологию понятие архетипа и дал ключи к пониманию архетипов. Самое главное, в них заложено мифологическое содержание. Базовые архетипы, безусловно, сформировались задолго до появления отдельных наций. Они сказать, общечеловеческие. Однако сегодня, после длительного периода жизни в обособленных национальных государствах, мифы во многом различаются. Различаются национальные судьбы, национальные истории, национальные характеры. Вот. Как это получилось? Ну, на помощь приходит принцип историчности. Исследуя национальные архетипы, пишут Феоктистова и Цуадзе, нужно отталкиваться от исторического опыта народа, а не искать генетические коды или патриотические хромосомы.
3: Так это же и есть исторический генетический код. Вся история накопленная, она сублимируется вот в ДНК в нашем.
22: Ну вот, спорят об этом ученые пока. Угу. Вот, там не все так просто. Вот, наши авторы, они все-таки апеллируют к истории описанной, вот, и к ней обращаются в поиске корней распространенных у нас архетипов и мифов. И вот по их мнению, чередование периодов жесткого централизма, жесткой, даже деспотичной, централизованной власти с эпизодами смут и революций, а именно таким чередованием отмечена российская история, вот это чередование, это через полосица оставило по себе так называемые мифологические остатки в исторической памяти народа. Что-то осело, что-то удержалось. В основном все потоком истории мощным, потоком событий, потоком нового беспрерывно сменяющегося опыта унесло, но что-то осталось. Что осталось? Что это за остатки? Почему они так важны? И вот здесь авторы выходят на конкретный набор архетипов, значимых для нашей российской национальной психологии. Ну, давайте начнем сверху. Царь. Царь у нас представлен архетипом отца. Именно отец воплощен в образе царя-батюшки.
3: Правильно, потому что он

0: он должен быть сильным. Если он силен, то силен и его, то сильно и его государство.
1: Ну, наверное, и справедливым.
0: Вот, да. А слабых царей в России считают предателями, лжецарями. Со времен смуты, начала 17 века, слабое государство прочно ассоциируется в народном сознании со слабым лжецарем, с предателем, с чужаком, который не имеет права на трон. Бунтарство и анархизм просыпаются в русском народе именно когда к власти приходит подобный чужак. Когда же у власти свой, настоящий, сильный, жесткий царь, работает противоположный архетип – архетип покорности. Даже если царь дурит, измывается, издевается над своим народом.
1: Здесь свой-чужой – это вовсе не означает, как условный лжедмитрий, который был чужим, да? Свой – это сильный, а чужой – это слабый. Я так, ну, насколько я понимаю, именно такое
0: даже разделение. Даже наоборот, смотрите, последовательность обратная. Сильный – значит свой.
1: Ага.
0: Никому не даст в обиду себя и державу, и нас. Слабый – значит чужой. Вот. Ну, пример Екатерина Великая. Немка, ничего русского, значит, но при этом очень сильная государыня. Наверное,
1: своя.
0: Вторая после Петра. Поэтому своя, конечно, несмотря на немку. Вот. А свой Николай II – слабый. Вот. Все профинтил. Вот. Поэтому даже канонизированный не пользуется большим уважением у русского народа. И тогда, когда он жив, тоже не пользовался. Если бы пользовался, конечно, никакой бы революции не произошло. Ну, наверное, об этом поговорим уже после перерыва, потому что мы только один архетип обозначили, а их довольно много, и все они довольно важны для понимания того, что происходит в нашей политике, как она построена и что будет дальше.
1: Да, давайте так и сделаем. Да, небольшой перерыв, дорогие друзья. Через 2 минуты мы вернемся. Нам сегодня Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, рассказывает о книге Светланы Феоктистовой и Автандила Цуладзе «Россия, СССР, Россия. Мифология власти. Опыт управления на местах». Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Совершенно правильно делаете. Никуда не переключайтесь. Мы скоро вернемся.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
4: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России, в первую очередь со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались, ну и важно, как это озвучили, а не важно, что решили и какие решения тут приводятся. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотрите, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама.
6: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машину.

0: машине, закажу ее в Максиме. Пора ехать. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
5: Как я и обещал, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Светланы Феоктистовой Автандилы Цуладзе «Россия, СССР, Россия. Мифология власти. Опыт управления на местах». Мы этой книгой заканчиваем месячник российской политики.
6: Да, кого она заинтересовала? Полный текст рецензии может прочитать в моем телеграм-канале, который так и называется «Валерий Федоров. Механизмы власти». Мы исследуем антропологический, архетипический, мифологический подход к анализу российской политики. Об одном из архетипов, архетипе царя, отца, царя-батюшки уже поговорили. Теперь следующий архетип очень важный. Архетип родины, родной земли. Он связан с архетипом матери. Именно родину как мать надо защищать, надо служить ей. И функцию этой службы выполняет обычно человек из народа. Именно он спасает родину, когда царское место оказывается занято предателем.
5: Все правильно, царем. Если отец мать не защищает, значит, сын будет защищать, а мы же все дети
6: значит,
5: нашей родины.
6: Сын русской земли, да. Именно таков Илья Муромец, главный герой наших былин. Именно таковы Минин и Пожарский, да, гражданин и дворянин. Земля, территория имеет высокую, практически сакральную ценность. Ее нельзя отчуждать, нельзя отдавать. Это будет предательство. Родина-мать, постоянно подвергающаяся опасности, нуждается в сильном отце-царе. Увы, бывает так, что трон занимает слабый лже-царь. И тогда мать призывает на помощь богатыря-спасителя. Как уже говорилось, прослеживаются повторяющиеся циклы. За сильными царями приходят слабые лже-цари. Родина лежит в руинах, в запустении, ее разграбляют, отрезают от нее куски, как правило, чужаки, иностранцы. И в этот критический момент, когда, казалось бы, уже ничто не может нас спасти, на помощь своей матери приходят богатыри, люди из народа. Они подготавливают смену власти и восхождение на престол нового сильного царя.
5: Вот, Валерий Валерьевич, здесь с Ильей Муромцем все понятно. С Мининым и Пожарским вот прям вот черным по белому. А мы с вами называли слабого царя Николая II. Кто, получается, сын-богатырь-то? Владимир Ильич?
6: Да, как ни странно, Владимир Ильич. и другие его братья-богатыри, большевики. Ну, что вспоминать события столетней давности? У нас четверть века назад аналогичный круг имел снова место. На смену слабому лжецарю Ельцину пришел человек из народа, Владимир Путин, который стал истинным правителем государства, и именно в таком образе архетипическом и воспринимается значительной частью наших людей, а не только в образе президента.
5: Не столько даже Ельцин, сколько комбинации Горбачев-Ельцин, да, потому что, наверное...
6: Да, вот получилось, что два слабых царя. Ну, знаете, во время смуты в начале 17 века слабых царей и лжецарей было существенно даже больше.
5: Да, да.
6: Вот. Ну да ладно, идем дальше. Вот такой у нас круговорот. Кстати, что замечают наши авторы? Такое вот цикличное время, круговорот, круги – это же циклы, да? Вот цикличное время само по себе говорит о том, что наше восприятие происходящих событий, прежде всего политических, оно носит мифологический характер. Вот западная цивилизация живет по другому времени, по линейному времени. Есть начало, есть конец, значит, и есть движение... Значит, из точки А в точку Б. А мифологическое время, оно как раз круговое, оно циклическое. Мы все время в этом круге бродим. Вот. В реальности же вернуть прошлое невозможно. Но вот в символической реальности, в мифологической реальности это происходит сплошь и рядом. Вечное возвращение в прошлое – это важная особенность русской политической культуры. Все попытки прервать цикличность, вырваться в линейное время – регулярно терпят крах. Культура, заключают авторы, берет свое. Главный вопрос, а как в такой ситуации возможно развитие?
5: Если мы все время по кругу ходим, да.
6: Да, ведь нельзя же отрицать, что мы все-таки далеко ушли от наших предков периода смуты начала 17 века, периода Отечественной войны начала 19 века, периода революции и гражданской войны начала 20 века. Ушли далеко. У нас вот роботы уже появляются, беспилотные автомобили, курьеры автоматически по городам, вернее, по улицам Москвы бегают беспилотники, грузовики пусть и в пробном режиме уже выходят на федеральные трассы. Мы же совсем другие, то есть развитие это возможно.
5: И общество самое главное другое, Валерий Валерьевич.
6: Что?
5: Общество другое.
6: Это самое общество главное. Другое, да. То есть оно изменилось, оно развилось как-то, да. И в пещерах сейчас живем, не в землянках, не в мазанках, не в коммуналках даже живем, и даже не в хрущобах. Вот. По-другому мы живем. То есть развитие происходит. Как? Увы, оно происходит не постепенно, не гармонично, не эволюционно. Оно происходит скачками, рывками через цепь исторических катастроф, таких как революции, перевороты, затяжные войны, включая гражданские и так далее. И именно в такой момент и возникает запрос на защитника Родины-Матери. Мы о нем только что говорили, это архетип Илья Муромца. Но есть и другой запрос. После того, как Родина спасена, как мы отошли от края бездны, возникает следующий запрос. Наши авторы назвали его идеологом. Запрос на идеолога. Ну, можно и по-другому его назвать. Вот. Но важно, что после того, как Родина спасена, люди обращают свои взоры к фигуре идеолога с большой буквы. Это человек, который учит, как надо жить по-новому, чтобы в стране нашей обильной, где порядка нету, наконец этот порядок наступил. А может быть, даже рай земной у нас наступил. Вот этот архетип преобразователя, устроителя, законодателя, политического творца или идеолога, он у нас связан с Петром Великим, еще одним персонажем нашей великой истории. Он заложил основу для архетипичного для России стремления к внешним преобразованиям и копированию чужого опыта, часто даже насильственным путем. Бороды режем, палим, берем штрафы, Россию поднял на дыбы наш Петр Великий, да? Как сказал Александр Пушкин. Вот такие преобразования у нас происходят периодически. Травматично, жестко, но дают развитие, дают импульс, дают скачок. Цена, конечно, высока. Вот такие архетипы. У нас почти времени не осталось, поэтому один еще обозначу. один миф об особом пути России. А вот наши
5: что значит миф? У нас нет особого пути?
6: Есть у нас особый путь, но его сопровождает миф. Миф об особом пути. Попытки подражать Западу обычно бывают неудачны. Вначале кажутся удачными, а потом, как выясняется, они не очень удачные. Цена оказывается высокой, и скопировать Запад полностью не удается. Да и к этому моменту, как правило, в наших отношениях с Западом наступает кризис, конфликт. Мы в нем разочаровываемся, они в нас разочаровываются. В общем, начинаются поиски особого пути. Это тоже происходит регулярно. Вот, после периода реформ наступает период особого пути. Мы, кстати, вот в нем сейчас находимся. Он затягивается обычно, бывает по-разному. Вот. Затем, через какое-то время, снова накапливаются ошибки, проблемы, трудности и потребность в развитии, которая, как все уже помнят, происходит у нас через рывки, через скачки, через революции, через перевороты, иногда через реформы, но тоже очень радикальные, почти революционные. Вот такой вот круг, вот, который тоже для нас характерен, напомню, круговое циклическое время, это время мифологическое. Вот, минимальный набор мифов, сидящих в нас и действующих посредством нас, мы сегодня по нему пробежались. Всем рекомендую книжку, она очень интересная, там больше мифов, больше архетипов рассматривается. Для чего все это нужно? Не только для того, чтобы приятно провести время. Знать и уметь различать национальные мифы нужно, чтобы действовать рационально, а не мифологически. Это первая задача для тех, кто хотел бы для нашей Родины более благоприятной, более благодарной, более достойной нас судьбы.
5: Да, и самое главное – понимать вообще, что вокруг происходит. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал об интереснейшей книге Светланы Феоктистовой «Автандила Цуладзе. Россия, СССР, Россия. Мифология власти. Опыт управления на местах». Этой книгой мы завершаем наш месячник российской политики. Следующий месячник будет о чем-то другом. О чем пока не скажем, да, Валерий Валерьевич? То, что...
6: Да, вот скоро я запущу голосование в своем телеграм-канале. Пожалуйста, все приходите. Называется он «Валерий Федоров. Механизмы власти». И там вы можете поучаствовать и повлиять на выбор следующей темы. Там будет 7 или 8 вариантов, которые тот, который наберет большинство и даст тему для нашего следующего месячника. Уверен, он будет очень интересным и познавательным.
5: Да. Так что, дорогие друзья, встречаемся через неделю и слушаем очередную книгу, которая объясняет нам с вами, как устроена наша с вами жизнь. До встречи.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: В Востокове Олег Макаренко, а сообщение, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
8: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень и очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Арабии, может сейчас случиться. Потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
9: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном Раском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой». КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-весна-победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
2: О валютах.
9: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
2: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Доброволец. Новые горизонты.
10: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и это программа «Доброволец. Новые горизонты». Сегодня у нас в связи с Москвой Татьяна Мордвинова, руководитель Центра «Добрый Урал» и социально-реабилитационного центра «Яркие мечты». Фонд решает важные задачи. Комплексная поддержка детей и семей в Уральском федеральном округе, как понятно из названия, предотвращение социального сиротства, реабилитация детей с особенностями здоровья и развитие инклюзии в малых городах. Татьяна, здравствуйте.
11: Добрый день, Наталья.
10: Татьяна, я уже коротко сказала, какими направлениями вы занимаетесь в вашем фонде. Но если подробнее рассказать о программах фонда «Добрый Урал», что это за программы?
11: Да, сегодня мы работаем в двух ключевых стратегических программ федеральных, которые действуют, и это для меня является ключевым моментом, чтобы все те программы, которые мы делаем от некоммерческого сектора, действительно поддерживали государственные программы и тем самым расширяли их возможности. Это программа «Вызов» и «Сопровождение через всю жизнь». Это две главные программы, на которые я опиралась при разработке программ в нашем городе. И также мы встроены в национальный проект «Семья», и это говорит о том, что мы действительно хотим работать системно и профессионально. Наша миссия — это комплексная поддержка семей в Уральском федеральном округе. Но на данный момент мы работаем в городе Первоуральске, а также присутствуем с проектом «Новые горизонты». Это комплексная поддержка детей-сирот в 7 городах Свердловской области. Наши проекты — это направлены на комплексную поддержку семей с детьми с ОВЗ и с инвалидностью, а также это комплексная поддержка детей-сирот.
7: Самое трогательное и красивое в фондах, подобных вашему, это, конечно, истории подопечных, да, истории благополучателей. Поделитесь с нами, как работа вашего фонда меняет жизни детей и семей, с кем вы соприкасаетесь?
11: Так как мы работаем активно с 2023 года, то мы ввели такую акцию, как «Добрый Новый год». Еще 3 года назад мы начали с волонтерами выезжать в костюмах Деда Мороза и Снегурочки с небольшими подарками домой к семьям наших подопечных. Наше истинное желание было это принести чудо, да, скажем так, настроение в семью. И действительно, у нас есть подопечный Артём, ему 8 лет, у него расстройство аутистического спектра, и он всегда боялся Деда Мороза. Как-то близко к мне подходил, сторонился даже немножко, но тем не менее каждый год мы приезжали в данную семью. И вот в этом году Артём не то чтобы даже подошел к Деду Морозу, но и даже смог рассказать стихотворение, которое он готовил именно к нашему приходу. Да, это было всего 4 строчки, но на самом деле те эмоции, которые были и у родителей в этот момент, и у наших волонтеров, осталось, скажем так, в памяти у всех. И это действительно была наша общая большая победа в развитии ребенка. Это вот одна из историй, которая именно направлена вот на такие даже редкие проекты. Также у нас есть история, это вот как раз-таки в рамках проекта «Новые горизонты», где мы также и помогаем ребятам обретать наставников, значимых взрослых. И у нас есть такая история, которой тоже я не могу не поделиться. Надежда у нас, молодая девушка, работала в компании, и она делала фотосессии для страницы поиска детей в приемной семье. И Алексей, Лёша, подросток из детского дома, тогда он только отказался от приемной семьи и не имел рядом, да, значимого, надежного взрослого, на которого можно было бы опереться. И вот когда Надя узнала, что Лёша отказался от приемной семьи, она подошла к нему и спросила, почему? Так они подружились и вскоре стали парой, как наставник и подопечный. Это, конечно же, благодаря программе наставничества. То есть наставник — это взрослый друг, который уделяет ребенку индивидуальное внимание. Где-то помогает советом, где-то, да, нужно просто выслушать ребенка и тоже просто побыть рядом с ним. Но и самое главное, мы хотим показать через наш пример, что может быть по-другому, что может быть другой путь, могут быть другие отношения. У нас есть также родительский клуб, который называется «Добрые истории». И сейчас один из проектов, который мы реализуем, это «Счастье быть семьей». Как раз-таки мы его реализуем по программе «Вызов». Это семьи, которые испытывают сложности немножко, да, где-то в семье, какая-то есть кризисная ситуация. Он у нас, скажем, пилотный, но мы очень надеемся, что он будет востребован и на безоплатной основе для родителей в формате еженедельных групповых встреч по субботам мы приглашаем родителей приходить к нам для того, чтобы вспомнить о себе, найти ресурсы и окружить себя заботой.
7: Насколько я знаю, Татьяна, что у вас есть еще вот программа, когда школьники тоже как-то проникаются идеями вашего фонда. Давайте вот об этом подробнее поговорим.
11: Это действительно один из самых любимых проектов, который мы сейчас реализуем. Это работа со школьниками и со студентами в рамках федеральной программы обучения служения. Со студентами УРФУ мы этот опыт начали еще проводить 3 года назад, когда я еще сама была студенткой. И вот с прошлого года эта практика стала распространяться не только на студентов, но и на школьников. Это программа, которую подписал наш президент Владимир Путин для распространения, да, благотворительности. И мы начали работать со школой номер 1. И вот когда ребята из 11 класса пришли и сказали, рассказали мне о своей идее, что они хотят нам помочь с видеоконтентом, но не знают, с чего начать. Мы были очень рады, потому что действительно иногда именно на продвижение социальных сетей в виде каких-то уже современных форматов, как Reels, короткое видео, где-то подлиннее, у нас немножко, это честно признаться, провисало. И мы очень обрадовались, когда ребята пришли к нам с этой идеей. В рамках этого проекта мы будем расширять наше партнерство и привлекать ребят из других классов и продолжать с ними это вместе делать. Также на протяжении всего 2025 года, я человек такой интересующийся, мы познакомились с партнерами тоже из города Москвы. Это межрегиональная организация, называется «Игры будущего». И когда нам предложили в рамках фонда «Президентский грант» выступить партнерами, я сразу согласилась. Этот проект направлен на то, чтобы через 8 игр, 8 социальных различных тем проработать также с молодым поколением, но, честно признаюсь, это мы не только ориентированы были на молодежь и на взрослое поколение, и нам показала практика, что это действительно важно нести в массы и молодого, и зрелого поколения для того, чтобы лучше понимать, принимать в первую очередь себя, а также свое окружение. Это игры, они больше являются настольными. Мы создавали разные ситуации, в которые попадали наши участники. Допустим, как проживает жизнь человек с раз. И вот мы создавали такие различные ситуации через эту игру, проживали их. И действительно, игроки начинали чувствовать, как чувствуют люди себя, да, если какие-то вот нестандартные такие ситуации.
10: Еще вопрос возникает, Татьяна. То есть в эти игры играли именно, скажем так, здоровые, благополучные жители вашего города. И они погружались в ту ситуацию, где человек с ограниченными возможностями здоровья, вот в эти реальные ситуации, судя по вашему примеру, да, то есть через эту игру понять, прочувствовать, как живет человек с какой-то особенностью по здоровью.
11: Совершенно верно. Мы играли совершенно с разной аудиторией. Мы приглашали всех людей, кто желает поиграть. И действительно люди нормотипичные, они попадали в такие ситуации различные, которые могут случаться. Это вот мы проживали день, если у человека есть раз. Мы проживали такие ситуации, если есть расстройство пищевого поведения, если антисоциальные расстройства. То есть 8 вот таких значимых социальных тем, с которыми мы можем сталкиваться сегодня в жизни, депрессивные состояния также у нас были, и как мы можем помочь себе, и главное, помочь окружающим нам людям.
10: Хочется спросить, а как участники реагировали, чем делились потом после участия в таких играх, какими открытиями?
11: Скажу честно, равнодушных не оставалось. Каждый уходил с инсайтом. Наши игроки делились таким впечатлением, что теперь они точно знают, как поддержать другого. Они понимают признаки и причины человека, почему он себя сейчас так ведет, почему он так сказал, а как я сейчас могу среагировать и где-то уже более правильно реагировать в ситуации. Больше не осуждаю. То есть мне стало проще общаться и понимать человека. Больше не боюсь сделать что-то не так. И такие у нас были комментарии. И, конечно же, все наши игры, они способствовали на то, что улучшался микроклимат в семье. Я в эти моменты тоже понимала, что инклюзия работает, это наш главный актив, и вот работать с толерантностью в городе. Но, тем не менее, работать с тем, чтобы просвещать, для меня это, конечно, стало открытием, и в этом году мы обязательно продолжим проводить данные игры. У нас эти игры, хоть и закончился грант президентский, они точно у нас живут, продолжают жить, и мы будем их продолжать проводить.
10: Очень интересно, Татьяна, очень захватывающе. И возникает вопрос, я слышу, что да, школьники, учителя, родители, да, то есть обычные люди принимают участие точно в жизни вашего фонда, а как это включается ли бизнес в вашу жизнь?
11: Вот синергия социального партнерства, я ее очень сильно тоже у нас в городе продвигаю. Потому что ни одно дело именно в благотворительной сфере не может обойтись без трех составляющих. Это общественники некоммерческой организации, это затейники, я еще могу так сказать. Это государство, действительно, вот, которое также поддержит. Но и, безусловно, социально ответственный бизнес. Это именно тот ресурс, который действительно помогает нам воплощать наши идеи. И вот на примере проекта «Добрый день рождения» я могу сказать, что этот проект существует только благодаря бизнесу нашего города. Также на период становления проекта, который я делала, социальный реабилитационный центр, этот проект длился очень долго, действительно, более 2 лет я к этому шла. И есть активные жители, бизнесмены нашего города, которые поддерживали меня где-то верой, где-то делом, где-то словом, где-то помощью. И в этом очень большая ценность. И мне очень радостно, что в нашем городе развивается социальная ответственность наших предпринимателей и бизнесменов.
10: Да, это приятно слышать очень.
2: Продолжение через несколько минут. Проект «Школа лидеров НКО «Новые горизонты» реализуется при поддержке фонда президентских грантов.
12: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
13: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
14: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем магазин. И на сайте строй-самвел.ру.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Доброволец. Новые горизонты.
10: Татьяна, если мы перешли к социально-реабилитационному центру, давайте несколько слов скажем, чем занимается этот центр, кто подопечная, да, какую помощь, поддержку и кому вы оказываете?
11: Социально-реабилитационный центр — это проект, который я начала еще, честно, года 3 назад я его задумала. 2 года назад я начала активно в этом направлении работать и как раз-таки через все возможные ресурсы пыталась привлечь внимание. И один из конкурсов, который проводился у нас в городе, Лига управленцев, я дошла до финала, где у нас в жюри был глава города. И на данном конкурсе я защищала проект. И, конечно же, глава города поддержал, сказал, что этот проект нужный и интересный, и нам предоставили муниципальное помещение. И вот это, честно сказать, стало отправной точкой. Это действительно помогло нам уже воплощать этот проект в реальность. И с этого момента мы начали ремонт с полной доступной средой, со всеми по всем стандартам, ГОСТам и СНИПам. И 27 февраля у нас состоялось торжественное официальное открытие, где также приехали представители органов власти. Это и уполномоченная по правам детей Свердловской области Татьяна Титова, и депутат Государственной Думы Чечунова Елена Валерьевна. Действительно, этот проект смог реализоваться только вот с энергией социального партнерства, где мы объединили все усилия. Данный проект направлен на социальную реабилитацию, интеграцию детей в общество, где мы видим, что через комплексную поддержку семьи с детьми с ОВЗ с инвалидностью, а это ребенок плюс родитель, мы сможем оказывать комплексную поддержку и помощь. То есть мы видим нашу работу в том, что если мы помогаем только ребенку, а взрослый остается в стороне, то, к сожалению, наши усилия не приведут к желаемому результату. А мы все-таки хотим работать на результат и решать социальные проблемы. Как НКО, это наш главный ориентир. И основное, которую работу я вижу, это, конечно же, работать с семьями, которым ставят заключение через комиссию ПМПК. Многие родители действительно, когда сталкиваются с данными аббревиатурами, очень сильно пугаются этого и закрываются. Но тем самым самое страшное, что в это время теряется время. Это тот самый ценный ресурс, который очень важен в это время, когда нужно, наоборот, мобилизировать свои, да, силы, мобилизоваться и дать ребенку вовремя реабилитацию, а самое главное — доброжелательный микроклимат в семье принять и начать потихонечку двигаться вперед. И вот это основная наша работа с родителями по принятию наших ребятишек, да, по принятию детей, что на самом деле нет никаких приговоров. Все решаемо. Просто, правда, время — это самый ценный ресурс, на который нужно обратить внимание и не закрываться, а наоборот прийти к нам. Мы оказываем всестороннюю поддержку, мы поможем, мы расскажем. Также мы дадим индивидуальный маршрут. Надеюсь, что данный центр действительно у нас, площадка пока не сильно большая, но мы очень надеемся, что в скором времени мы сможем ее расширить и, конечно же, оказывать как можно большему количеству семей поддержку.
7: А скольким сейчас семьям, вот физически, Татьяна, возможно помочь в вашем центре? Как вы планируете?
11: На сегодняшний день у нас в центре есть 3 кабинета, где работает по 2 специалиста. То есть если вот прям считать по проходимости, 33 ребенка в день мы можем принимать. Вот, поэтому места есть, время есть. В любом случае у нас есть и проекты от фонда «Добрый Урал», но это тоже проект фонда «Добрый Урал». Места есть, то есть вот нет дефицита, мы пока не чувствуем. Поэтому мы рады всем. Приходите, будем готовы оказать помощь и поддержку.
7: Вы даже зазвучали по-другому, когда заговорили про этот центр, и чувствуется, как вы включены. И все-таки возникает еще один вопрос, Татьяна. Первоуральск, Свердловская область, правда, не очень большой городок, 110 тысяч человек. В чем минусы и плюсы работы фонда в маленьком городе, вот на ваш взгляд?
11: Скажу, если из минусов, я даже не могу, наверное, выделить, потому что, если честно, если ты работаешь, ты подходишь профессионально к своему делу, то можно работать и в большом, и в маленьком городе. Я считаю, что основная сила — это и ресурс — это люди. Если ты сам активный, если ты сам привлекаешь людей, активно работаешь, что и в большом, и в маленьком городе можно одинаково развивать свою деятельность. Скажу, что в плюс в маленьком городе — это узнаваемость. Ты быстрее можешь стать узнаваемым и вызвать доверие. То есть, когда я посещала мероприятия открытые, публичные, разные, я выходила там на все мероприятия, которые у нас проходили через мой бизнес. Я знакомилась с предпринимателями на всех открытых площадках, нетворкингах. А, как правило, раз город небольшой, так или иначе, это люди, мы пересекаемся постоянно. И, конечно же, я уже где-то примелькалась, и ко мне уже где-то больше доверия появилось, что я не отступаю от своей затеи. И действительно, 2 года вести и дойти до результата в проекте, это вот не всем удается именно в некоммерческом секторе, но очень большая радость, что у меня это получилось. И вот эта вот вера в меня, наверное, людей, которые окружали меня тоже в Первоуральске, мне давало то топливо, чтобы вот не сойти с пути, не бросить и не сложить руки. Поэтому я, наверное, каких-то больших преград не вижу разницы в больших и молодых и маленьких городах. Но скажу, что в маленьких городах, в отличие от больших, конечно же, у нас здесь меньше НКО. Соответственно, какой-то разносторонней помощи, да, вот семье меньше. То есть если в больших городах может быть несколько организаций, которые поддерживают, и есть крупные федеральные организации с большим, крупным финансированием, да, скажем так, вот здесь у нас, конечно, в малых городах поэтому немножко мы здесь поменьше у нас этого. То есть нам именно финансового ресурса, такого регулярного, устойчивого, конечно же, нам в этом плане приходится подольше искать. А если в плане партнерств, то, наверное, где-то нам здесь полегче. Поэтому есть, да, свои плюсы, свои минусы, соглашусь.
7: Если мы перешли уже к моменту, сложно найти устойчивое финансовое партнерство в маленьком городе, просто потому что город маленький, чем вас можно поддержать, Татьяна?
11: Действительно, мы в ближайшем будущем, наверное, на 27-й год берем ориентир, нам нужно расширить помещение. Поэтому, конечно, мы ищем пространство побольше. Нам хотелось, чтобы у нас был полноценный зал по адаптивному спорту и сенсорной интеграции. А это от 100 квадратов, чтобы мы могли оказывать качественную поддержку. То есть если есть возможность нас поддержать, мы готовы рассмотреть и коммерческое помещение, но, конечно же, либо на безвозмездной основе, либо на том, чтобы это было подоступнее нам. и регулярная финансовая поддержка. Любое НКО, конечно, нуждается в финансовой устойчивости. И иногда, и честно сказать, и раньше я так думала, что мои там, да, вот 100 рублей, разве они могут помочь? Скажу честно, они очень сильно помогают. Если есть регулярное пожертвование, регулярная помощь, даже в виде 100 рублей, это мы уже можем планировать нашу деятельность. Это мы уже можем наперед планировать, а через 3 месяца мы проведем добрый день рождения, получится у нас или нет. То есть вот малыми шагами, да, но большому делу действительно вот даже небольшая помощь, но для НКО сектора, для нашей организации в частности, это, безусловно, большая помощь. Нам можно помочь, мы абсолютно работаем честно, открыто, прозрачно. И это, вот, кстати, тоже для малого города характерно, потому что наша репутация — это залог нашей работы. И у нас есть и официальный сайт, и официальные публичные сети ВК «Добрый Урал», нас можно найти именно и там оформить подписку. Правда, с первого дня, когда я начала активно работать, я начала искать волонтеров. И мне очень много помогают пробоно волонтеры. То есть это профессионалы своего дела, которые оказывают безвозмездно мне свои услуги. На всероссийском конкурсе RAICS мы получили 4 звезды. В точке отсчета мы получили золотой стандарт. Для нас это очень важно. Именно для меня это очень важно, что мы открыты, мы прозрачны, и тем самым мы показываем нашу профессиональную деятельность в том числе. И поэтому же, конечно, пробоны нам очень нужны в виде ведущих для ведения мастер-классов, фотографы, видеографы, чтобы мы могли как раз-таки формировать качественный контент для наших социальных сетей. Специалисты, которые готовы делиться своим знанием, опытом для общественного блага. Поэтому мы всех ждем, мы приглашаем к сотрудничеству и партнерству.
7: Здорово, интересно. Чувствуется, что вы, правда, с большим теплом подходите к своему делу, Татьяна. Как вы говорите об этом, сколько энергии вкладываете, какое большое количество у вас проектов. И здорово, что и бизнес, и город вас поддерживают.
11: Я бы хотела сказать, и меня часто об этом спрашивают, мою мотивацию и вообще, почему я этим стала заниматься. Наверное, вот первый шаг был самый трудный, но его, правда, стоит сделать. Верить в идею и на самом деле не останавливаться. Вот искусство малых шагов. Я принимала эту технику. Я потихоньку делала шаг за шагом, развивалась сама. И, честно, вначале я немножко злилась, что у меня не получается. Вот почему меня сейчас не поддержали? Почему у меня сейчас не получилось? Но спустя время, спустя вот 2 года, я поняла, почему. Я тогда еще не была готова, честно. Я за 2 года также росла профессионально. Я также развивалась, и у меня появилась та опора внутри себя, которая сегодня мне позволяет этот проект реализовывать полную мощь. И если я в маленьком городе смогла осуществить свою мечту, я уверена, значит, это всем по силам. Даже маленький город может стать местом больших перемен. И главное — не ждать идеального момента, а смело идти вперед.
7: Сегодня в гостях программы «Доброволец. Новые горизонты» была Татьяна Мордвинова, руководитель Центра «Добрый Урал» и социально-реабилитационного центра «Яркие мечты». Спасибо, Татьяна.
11: Благодарю вас.
7: Полную версию интервью слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Доброволец».
2: Проект «Школа лидеров НКО «Новые горизонты» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир.
16: Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
18: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: О санкциях.
20: В новый 21-й пакет санкций Евросоюза планируют включить ограничительные меры в отношении главы Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла и священников РПЦ. Это пишет издание «Политика». Ранее против рестрикций в отношении представителей Русской Православной Церкви выступали власти Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном, который лишился поста после прошедших в апреле выборов. Также ограничения могут затронуть предприятия ВПК, компании, которые, по мнению Евросоюза, участвуют в продаже украинского зерна, теневой флот, российские банки. Политика пишет, что новый пакет санкций может быть представлен в конце июня или начале июля.
21: Об Украине.
20: Евросоюз может начать прямые переговоры с Украиной о вступлении до конца июня. Это заявила еврокомиссар по вопросам расширения сообщества Марта Коса. По ее словам, первый кластер переговоров может быть открыт еще во время председательства Кипра, а оно продлится до конца июня. Что касается остальных 5 кластеров, надеемся, что сможем справиться с этим в июле. Мы уже сделали много, и теперь все готово к официальному открытию, сказала Кос. Она подчеркнула, что окончательное решение остается за государственными членами ЕС.
21: О нефти.
20: Мировые цены на нефть растут более чем на 3% сегодня после новостей о том, что Иран отверг американское мирное предложение. По состоянию на 10.46 по Москве цена июльских фьючерсов на сорт Brent выросла на 3,41% относительно предыдущего закрытия до $104.74 за бочку. А июньские фьючерсы на WTI дорожали на 3,61% до $98.85 за баррель. Тем временем мировые нефтеперерабатывающие мощности могут сократиться на 21% к 2035 году. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Имплемента». По оценкам экспертов, под угрозой закрытия находятся предприятия общей мощностью более 18 миллионов баррелей в сутки. Наиболее серьезное сокращение ожидается в Европе. Премьер Индии Нарендра Моди заявил о наступающих трудных временах и призвал граждан к ответственности перед лицом глобальной экономической нестабильности. Он дал индийцам несколько советов, которые помогут стране сэкономить расходы топлива и развить экономику. Так заявил о необходимости использовать общественный транспорт везде, где это возможно, и отдавать приоритет железным дорогам. Вероника Борисенкова, служба информации.
22: Родительский вопрос.
23: Здравствуйте, друзья. Это «Родительские вопросы» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович.
24: Добрый день.
23: Здравствуйте.
24: Да, здравствуйте.
23: У нас сегодня в гостях преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, член городского экспертного совета по направлению теория и история музыки, а еще мама ученицы 6 класса музыкальной школы, то есть человек как раз подходящий по всем пунктам в программу «Родительские вопросы» Дударова Наталья Игоревна. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
23: Мы продолжаем говорить о музыкальном развитии и воспитании детей. И у Александра Борисовича первый и главный вопрос.
1: Я бы добавил, что Наталья еще и стилист, и организатор разных интересных культурных мероприятий. И чтобы наша программа не походила, или там наши слушатели не думали, что у нас сейчас будет музыковедческая программа, где мы будем разбирать основные принципы сольфеджио и так далее, я бы все-таки начал немножко с другого. Мы же всегда в программе «Родительский вопрос» говорим о том, что нас с Марией волнует. Вот меня, как человека, который много общается с ребятами, со школьниками, волнует вот как раз их стиль и их стиль поведения. И тут Наталья, как специалисту и как маме уже человека, входящего в пубертатный период, вопрос. Наталья, я понимаю, я не хотел бы быть, как сейчас принято у подростков говорить, душнилой, да? Я понимаю, что в свое время были эмо, а потом были готы вот в этих черных одеждах и так далее, и так далее. Вот. Но, видимо, я с возрастом, чем старше становлюсь, тем меньше принимаю вот этот облик. Вот скажите мне, пожалуйста, вот сейчас очень много, по крайней мере, московских десятиклассников, восьмиклассников, девятиклассников ходят с пирсингом. Причем пирсинг очень странный. В носу сережки торчат какие-то там эти... из-под губы что-то, какие-то конструкции. Скажите мне, пожалуйста, это лечится?
0: Это лечится, и это лечится примерами из жизни. Так как я в двух своих сферах деятельности общаюсь с разными людьми, я уже общалась со многими, которые говорили, эх, если бы я знала, что в носу останется шрам, который невозможно будет ничем закрыть, а у меня муж статусный, и я с ним езжу на встречи, я бы 100 раз подумала, и когда я рассказываю своим детям, ученикам, всем, с кем я общаюсь, о таких житейских, но важных наблюдениях, вы знаете, как работает этот пример? Ведь все только через личный пример. И я думаю, многие думают об этом.
23: Александр Борисович, не прокалывайте нос, как мы с вами обсуждали, все, в общем-то, выяснили.
1: Никогда.
23: Не надо.
1: Даже мочку уха не собирался прокалывать. Хотя... это считается очень круто, когда ты пересекаешь экватор.
23: Мне кажется, это кризис среднего возраста. А можно я спрошу? А вот вы преподаете в музыкальной школе. И есть ли какой-то водораздел между теми детьми и подростками, которые посещают музыкальную школу? Ну, мы к ним привыкли относиться как... люди культурные. И вот людьми, которые просто... на улице всеми остальными. То есть у ваших учеников есть пирсинг?
0: У моих учеников да, нет вот, пирсинга, да, вот
1: сейчас,
0: кстати.
1: Я вот хочу добавить, да. Раньше нам, дворовым подросткам, было легче, потому что когда он шел с папочкой для нот, всегда было понятно, кто это, откуда он идет. Сейчас так они не ходят, да. И, конечно, да, я хотел бы послушать ответ на вопрос. С пирсингом-то как бывает? Человек со скрипкой с пирсингом?
0: Ну, это довольно редкие случаи, но бывает, конечно. Но вообще я хотела бы сказать об этом водоразделе, что дети, которые посещают музыкальную школу и не посещают, они другие. Да, наверное, сейчас все так ухмыльнутся. Ха, они действительно другие, потому что и хореографы, и музыканты – это... свой мир, это свои комьюнити. И у детей такая тесная дружба складывается, она гораздо прочнее и интереснее, нежели с друзьями, одноклассниками в общеобразовательной школе. Эти дети вместе посещают не только уроки, но они выходят в театры, в музеи. То есть там получается своя история, своя жизнь интересная, наполненная разными событиями. И они действительно другие. Они вежливее, они тоньше. И одеваются они интереснее. Бывает так, что на уроках я посмотрю на группу и вижу, говорю, так, у нас сегодня интересное разделение. Полгруппы в белом, полгруппы в черном. И они смеются, но начинают обращать внимание. Они начинают анализировать, в чем они пришли, в чем они ходят. Ведь сейчас главная проблема на улице, что все ходят в черном и в сером. И люди в цветном, они как люди с другой планеты. Вот люди-музыканты, они уже 100 раз подумают, куда они наденут этот черный и белый. Конечно же, на сцену. А в жизни они выйдут в ярком.
23: Уточню, комьюнити, музыка, что формирует вкус? Или это все-таки семья, которая отдает ребенку в музыкальную школу, и там уже сформирован свой какой-то эстетический взгляд?
0: Это было гораздо раньше. Это было тогда, когда я посещала музыкальную школу. Это 90-е годы. Там были семьи. Сейчас два лагеря, назовем это так. Семьи, у которых это традиция обучать детей музыке, посещать с ними театры, музеи. И семьи, которые были лишены как раз-то в 90-е годы этого счастья обучаться в музыкальной школе, а это действительно счастье. И они хотят восполнить то, что им было не дано в их детстве. Поэтому вот мой взгляд такой.
23: А скажите мне, пожалуйста, вот вы преподаете музыкальную литературу. Я прекрасно помню уроки музыкальной литературы, потому что я на них была очень успешна, в отличие от уроков сольфеджио. Но вот не зря я журналистом же стала, да? Там же болтать
0: конечно,
23: надо,
0: конечно.
23: Пересказывать. О-о-о! Так вот, но интересно ли современным детям,

0: эти переживания взрослого человека на язык детей. Вот абсолютно на прошлой неделе мы с одними ребятами об опере Евгения Онегина разговаривали, и я провела параллель как раз с оперой «Иван Сусанин», «Музыкальный язык», нисходящие интонации. У Ивана Сусанина в его речитативе октавный ход вниз. Это сошествие в могилу. А в опере Евгений Онегин там нисходящий ход на сексту. То есть это пошагово. Да,
1: на сексту, я подчеркиваю, это интервал 6
0: шагов, скажем
1: да,
0: так.
1: Да, да. То есть это не то, что кто-то мог услышать.
0: Нет. Вот здесь поступенная нисходящая интонация, когда человек по шагам сходит, да, в туда, куда бы не хотелось. Угу. А у Ивана Сусанина шаг, и ты уже в могиле на 8. Через 8 ступеней, скажем так. И дети это так понимают, они это так чувствуют, они вспоминают.
1: Со скольки лет это приходит ощущение? Потому что я помню, что преподавание музыкальной литературы начинается в старших классах, насколько...
0: С 4 класса, с 1 по 3 слушание музыки, и там мы как раз готовимся к этому. Мы музыкальный язык понемножку, да, раскрываем.
1: Я хотела бы обратить внимание родителей, которые сейчас это слышат. Слушание музыки. Мы на днях говорили с Александром Борисовичем, еще с одним гостем нашей программы, тоже музыкантом. И вот как послесловие я пришла и спросила у своего младшего сына: «Скажи мне, Василий, а вы слушаете музыку?» «Да». «А вам играют на инструменте?» «Нет». И тут я поняла, вот, ну, горько мне стало, потому что действительно и на утренниках я вижу, что ставят в записи, да, минусовки. А музыку, конечно же, слушать и разбирать, что там, как там. И к чему я веду? Уважаемые наши родители, слушание музыки, и вот что здесь... Вы слышите капели, вы слышите, как пролетел... Те, кому это интересно, да, детки еще там 5 лет, допустим. Это очень развивает, очень. Мне это даже в свое время помогло начать изучать английский лучше. Потому что когда ты пытаешься... Ну, я в английской школе училась, и помню, когда мне говорили, тут нужен звук, как ручеёк. В частности, слово «весна», «spring», как ручеёк. Во-первых, я тут же запомнила слово «весна». Во-вторых, я тут же поняла, как это должно быть. Или как произносится слово «слон» с хоботом, да, через нос. Вот. Это я к тому, что мы делаем упор на то, как важна музыка в развитии детей и, в принципе, людей.
0: Естественно. И на уроках музыкальной литературы, слушания музыки, прежде чем включить запись, мы открываем ноты, мы педагоги, и начинаем разбирать с детьми. Ведь так происходит обучение в начальных классах. Дети не сразу садятся и читают. Они изучают буквы, потом слоги. И также музыкальный язык, если он пройден нужными этапами и нужными шагами, тогда детям на уроках музыкальной литературы не составляет труда понять, что же там зашифровано. И опять же, недавний разговор об опере Евгения Онегина, мы разговаривали с ребятами, какой Петр Ильич умница, как он тонко использует тональности, как он использует интонации. Они сидят, открыв глаза, они понимают, что это язык, и они пойдут в оперный театр, поведут туда своих родителей, и они обязательно им расскажут, что Петр Ильич умница, да, что Грик необычный, что Глинка фантастический, что музыка – это целый мир. Поэтому это важно. Важно открывать ноты и играть на уроках.
1: Поняла.
0: Тогда дети будут все понимать.
1: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас сегодня в гостях преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Наталья Дударова.
2: Родительский вопрос. Новая реклама.
3: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами, будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 50.

0: 76. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
1: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Дыня – это огурец. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
3: Родительский вопрос.
4: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте, это «Родительский вопрос». Говорим сегодня и о музыке, и о стиле. Конечно, в первую очередь наших детей, подростков. И как через погружение в эту эстетическую сторону нашей с вами жизни происходит развитие наших детей.
5: Все-таки у меня вопрос. Мы программа для всех, всенародная. Не только для тех, кто ходит в музыкальные школы. И даже не только для тех, кто ходит в музыкальные, художественные школы. Вообще, да. И поэтому у меня к Наталье вопрос на засыпку. А как формировать вот вкус, да, вот мы говорим, вкус в одежде, да, вкус в поведении. Вот сейчас, во-первых, многие школы вводят или ввели уже школьную форму, а некоторые даже школьную форму для учителей ввели, да. Вот. Как бы сделать, чтобы это было действительно красиво? Через что? Через музыку, через личный пример. Чтобы это было, ну, и не переходило какие-то все-таки общепринятые рамки, что, понятно, свойственно подросткам, но все-таки, чтобы их научить вот этой грани вкуса и безвкусия.
6: Ну, конечно же, это личный пример, да, и педагоги сами должны заботиться о своем внешнем виде, но еще и через умение анализировать. Ведь дети, они замечают такие тонкости. У меня один период был, когда я приходила с брошками. Такая была мода вокруг, и у меня этих брошей была масса. Они все замечают. Они говорят, на прошлой неделе у вас была такая брошка, сейчас такая. Они лайкают посты в соцсетях, они пишут комментарии. Но еще детей нужно не только учить замечать, а учить анализировать, почему это нравится и почему это не нравится. И детям нужно задавать вопросы и учить их на них отвечать. Когда мы просто слушаем произведение, это становится скучно. Когда мы просто смотрим на картину, это тоже скучно. Но когда мы начинаем спрашивать, а посмотри, что тебя здесь зацепило, что тебе понравилось, а форма, какая это форма, острая, мягкая, и потом это само будет включаться в голове у детей, почему, когда он одевается утром и ему скучно, а значит, наверное, что-то в форме или в содержании, то есть только нужно уметь учить общаться и самого с собой, и с окружающим миром. И музыка, и картина, и наши музеи, и выставки – все только в помощь.
5: Вот смотрите, да, в школе есть предмет обязательный – музыка. Мы благодарим Дмитрия Борисовича Кабалевского, замечательного музыканта, педагога, который этот предмет пробил и убедил, что он должен быть в школе. Но всегда к музыке отношение было в советское время, и сейчас как к предмету не то что вторичному, а третичному. Чего они там сидят, и хор, там, и песни поют на уроке и так далее, да? А вот как, вот на ваш взгляд, он должен быть? Вот мне кажется, что музыка вместе с математикой, да, или там ИЗО, это ключевые предметы. Вот это моя точка зрения такая. Как современным детям давать музыку? Вот посмотрите, с другой стороны, они всегда в наушниках. Что они там слушают? Насколько они понимают то, что они слушают?
6: У Дмитрия Борисовича Кабалевского была система. Это была не просто программа, это была та интонационная система, когда детей обучали слышать интонацию. И, соответственно, репертуар для пения подбирался такой, который иллюстрировал эти интонации. И еще и репертуар советских композиторов, песенников, да, которые сочиняли для детей, он тоже был наполнен этими интонациями. И тогда это была система. Ну, несколько позже эта система была разрушена, потому что, ну, так стало модно писать свои программы, свои системы, но лучшего пока ни у кого не получилось создать. И потерялась та связь в институтах, когда учили эту систему внедрять на уроках музыки. И уже, получается, урок музыки такой, ну, вот что-нибудь послушаем, да, что-нибудь, какой-нибудь проект напишем, поставим оценку. Но если вернуться к истокам и детям рассказывать эту азбуку на уроках музыки, тогда получится, что и будут выходить из стен общеобразовательной школы такие же слушатели грамотные, которых мы воспитываем и в музыкальных школах. Ведь не 100% идут поступать в среднее специальное учебное заведение. Многие из них становятся грамотными слушателями. Это, наверное, проблему решать не нам, к сожалению. Здесь мы только можем ее проанализировать, но если меня услышат учителя музыки, я их призываю, да, все-таки рассказывать подросткам о том, что музыка – это язык. И в советское время каждый класс хор – это не просто идея, это идея сплотить коллектив, и это идея научиться выражать то, что мы услышали на уроках музыки. Поэтому система – это важно в любой профессии и в школе.
4: Наталья Игоревна, притча во языцах у любого человека, ну, например, моего поколения, как меня родители заставляли ходить в музыкальную школу, как я хотела ее бросить, ой, а у меня получилось бросить, сейчас жалею, а я вот не жалею, а я не бросила, меня заставили, так сказать, все 5 или 7 лет, в зависимости от инструмента. А какие сейчас реалии? Дети также заставляемы посещать музыкальную школу? Или как было, так и осталось? Кто-то сам, а кто-то вот из-под палки?
6: Естественно, ничего не меняется, потому что ребенок – это человек, который проходит определенные этапы психологического взросления. Мы, педагоги, наблюдаем, что в 4-м классе, это такой переломный класс, если его уже перешагнули, то дальше пойдет по накатанной, да, и, скорее всего, ребенок закончит. Но в любом случае нужна помощь родителей, потому что родители должны уметь общаться со своими детьми. Просто стукнуть кулаком и заставить, когда-то это закончится. Дети начнут бунтовать. Если родители умеют чередовать кнут и пряник, опять же, мы к классике возвращаемся, да, невозможно только пряником или только кнутом. Все должно быть в равной пропорции. То тогда все получится. Родители должны помочь детям завершить. Ведь музыкальная школа, она заканчивается раньше, чем общеобразовательная. И это первый серьезный документ ребенка о том, что он прошел определенный путь. Ведь сейчас 8 лет учатся дети в музыкальной школе.
4: Да.
6: 8 лет, да.
4: Но 5. На фортепиано, я полагаю.
6: И на фортепиано, и не только. Сейчас предпрофпрограмма – это 8 лет. Если ребенок собирается поступать дальше, он идет еще в 9 класс.
4: О.
6: А в наше время 7, и был 8 класс. Да, сейчас этот путь сложнее. Он сложнее и для родителей, и для подростков. Поэтому здесь только диалог педагога с родителем, а родителя с педагогом. И, естественно, диалог родителя и ребенка. Потому что путь сложный, но какие слезы, радости и счастья, не только потому, что все закончилось, мы наблюдаем на выпускных вечерах, это слезы, да, это слезы, слезы горечи расставания, потому что ребята понимают, что они лишатся этого общения, и даже, скажем так, троечники говорят: ой, Наталья Игоревна, а куда же я буду ходить в следующем году? У меня есть определенный режим. Они приходят, ну уж первые полгода после окончания, когда у них в школе 9 класс, они к нам заходят по вечерам, садятся на урок сольфеджио, на урок музыкальной литературы, к своим педагогам приходят, посидят минут 15, они улыбаются. Все, спасибо, я получил свою дозу.
4: Да, да, я понимаю, но вот это прям погрузили меня в выпускные какие-то лета из музыкальной моей школы.
5: Давайте все-таки, вот чем отличается выпускник музыкальной школы от человека, которому эта радость не суждена была? Я бы вернулся к нашим историям. Наталья, мы не обсудили, хотя я этот вопрос задал. Как вот подталкивать детей к слушанию правильной, ну, хорошей, понятной музыки, да? Я вот еще раз говорю, вот я не очень понимаю, что они слушают там в наушниках, да? Но каждый второй подросток и каждый второй школьник, даже студент, наверное, тоже, если на улице встретишь в каком-то общественном месте, он обязательно в наушниках. И что он там, значит, у него там происходит в голове, очень сложно понять. Вот в какой момент, с какого момента все-таки можно прививать и нужно прививать правильную культуру, чтобы они не слушали всякую мерзопакостную музыку, хотя, наверное, подростки так и должны какое-то время помучиться, а все-таки, ну, научить их, ну, наверное, не Чайковского они слушают в наушниках, но музыкантов достойных и исполнителей достойных.
6: Опять же, все через анализ. Бывает так, что возникает какая-то популярная песня, она может быть либо российская, либо западная, и она прилипает к детям. И я тоже слышу, бывает, в коридорах, да, слушают какой-то...
5: Ну, и не только к детям. Я вот
6: неделю
5: ходил, напевал эту песню «Матушка, земля». Это такой ритм, что вот он включился в голове, и все.
6: Там тоже есть определенные законы создания хитов.
4: Это просто вы патриот.
6: Но детям важно показать, насколько интонационно беднее эта музыка. И, например, та же самая, которую мы сейчас будем слушать на уроке, или мы слушали на прошлом уроке, все только через анализ. Когда ребята понимают, что песня эта в диапазоне 3-4 звуков, а у Чайковского только скачок на секстус с заполнениями, да, и потом скачок в другом направлении, они начинают улыбаться. А потом другую им песню наиграешь и покажешь, а какая там гармония скудная, когда несколько тактов на одной тонике, а мы только что играли и с отклонениями песни, и с побочными тонами.
5: Прошу про тоник не говори.
6: Я поняла, не буду выражаться, меня часто просят. То есть детям просто показать палитру, какая узкая и ограниченная палитра в этой музыке, она тоже имеет право на существование, да? Но не так, простите, парафинить свой мозг и выпрямлять извилины, а показать, как классическая академическая музыка закручивает эти извилины, создает новые нейронные
4: связи. А может быть, да.
5: Мы прервем ненадолго наш замечательный разговор с нашим гостем Натальей Дударовой, преподавателем музыкально-теоретических дисциплин, музыкантом, стилистом, а мы Александр Милкус и Мария Бочинина.
3: Родительский вопрос. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержания гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните. Звоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные «#125». Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас #125 и узнайте, как это сделать. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном Раском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой». КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-весна-победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
9: О валютах.
8: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
9: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Родительский вопрос.
4: Друзья мои, мы возвращаемся в эфир. Это «Родительский вопрос». Напоминаю, что любой выпуск «Родительского вопроса» можно найти на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах. Ну а сегодня у нас в гостях преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, член городского экспертного совета по направлению «Теория и история музыки» Наталья Дударова.
5: Наталья, и еще один вопрос, вот прям совсем на засыпку. Вот совсем. Если бы мне такой вопрос задали, я бы просто посыпался. Но вы специалист, вам нужно попробовать ответить. Смотрите, даже те фильмы детские, подростковые, которые сегодня выходят на экраны, они наполнены перепевами, каверами, как сейчас говорят, да, советской музыки. Если мы смотрим фильмы нынешние, да, то это «Буратино», перепетый из фильма «Беларусь», фильма 1974 года. «Крылатые качели» поют современные дети, они из фильма «Приключения электроника». Вышли, ну, куча, по-моему, фильмов.
6: Или «Летучий корабль», «Алиса в стране чудес».
5: Да, все. Да. «Алиса в стране чудес» – это Высоцкий ужасно перепет, это с моей точки зрения личной. И так далее, и так далее. Вот скажите мне, пожалуйста, почему в 70-е, 80-е годы при советской власти были созданы такие замечательные, мелодичные, запоминающиеся, добрые песни, а почему сейчас нету вот таких песен, которые бы подростки пели, и их родители пели бы с удовольствием, написанные с нынешними композиторами? Почему им легче взять из... гадить, извините за это слово в эфире, песни там великих советских композиторов, нету вот такого современного репертуара. Если мы сейчас с вами наберем, да, песни для детей, как правило, скорее всего, в интернете появится список песен 70-х, 80-х годов, еще и в исполнении всесоюзного хора.
4: Так и есть, Саша, так и есть, абсолютно вы правильно
5: говорите. Я об этом и говорю. Нет у нас композиторов, нет у нас поэтов, которые могут сочинить. Или мы не попадаем в поколение, они не готовы.
4: Или мы не попадаем в ноуты, вот так.
6: Есть у меня ответ на этот вопрос. И композиторы есть, и я с ними знакома, и поэты есть. Но сейчас же сначала все утром деньги, вечером стулья. Соответственно, эта музыка, ну, наверное, не столь коммерческая, да, а та уже дорожку себе проложила, и проще ездить на том, что уже, да, хорошо катится. Но отвечу на вопрос.
5: То, что сделали предыдущее поколение.
6: Да, то, что сделано предыдущее поколение. Почему же они такие мелодичные? Почему же они такие запоминающиеся? Почему мы на крылатых качелях плачем? Да, до сих пор мы ностальгируем, а дети понимают, что этот период настанет и в их жизни. Да потому что интонационный запас, вот тот, о котором я говорила, заложенный на уроках музыки в общеобразовательной школе и заложенный в музыкальной школе, но просто в большем объеме, он был больше. Мы этот интонационный запас какое-то время растеряли. И сейчас он минимален, но он же растет. Наши дети хотят его расширять, они от нас требуют этого расширения. И нужно пройти этот этап, когда он будет расширяться и песни появятся. Да, мы долгое время жили на 3-4 нотах. Это поп-музыка, она нас воспитала, да, и отполировала наш слух. Но сейчас, через возврат старого, мы как раз и обратим внимание на то, что все должно быть шире, палитра должна быть шире. Ведь почему сейчас такой взрыв и в моде, и в музыке, и, да, в других искусствах? Потому что все устали ходить по узкому коридору. И вот если меня услышат учителя музыки в общеобразовательной школе, я им хочу передать огромный привет и сказать, что это очень нужный предмет. Только нужно туда внедрять. Можно начинать с хитов. Можно начинать и с «Пещеры в горного короля» Грига, угу. Да? Да. И со всех тех хитов, которые звучат в рекламах.
4: Хиты почему? В смысле классической музыки, конечно.
6: Классической, академической,
4: да,
6: музыки, конечно. И почему же сейчас, да, интересные рекламы, основанные и на литературных произведениях, а потому что уже бум начинается. И если это проникает уже на телевидение, значит, уже все созрели, и все готовы, и все узнают. И дочь спрашивает: мама, это какое произведение? Если какая-то новая реклама. И мы начинаем всей семьей скрипеть шестеренками. Да, а, да, точно. Это как раз-то оно и есть. Угу. Поэтому надо расширять.
4: Интересно, авторские кому платят, если Грига в рекламе используют?
6: А вот никому
4: работу.
6: Как раз. Это очень удобно.
4: Это выгодно,
6: потому,
4: да?
6: Что, да,
4: выгодно.
6: Это удобно, да. Да, да.
5: А не, это... ну подождите, а вас не настораживает, когда эти дети, услышав того же самого Грига, говорят: а, это музыка из рекламы.
4: Зубной пасты.
6: Но вот мы-то взрослые, для чего посажены на свои места? Мы как раз для этого, чтобы сказать: а видите, какая музыка? Она прошла сквозь века этой музыки более 100 лет. И она до сих пор живет, она до сих пор актуальна. И тот же самый Грик, там же не очень большой это как раз этот интонационный запас и ритмический, но эта музыка основана на раскручивании uh-huh. ритма, да? А это уже такие наши первобытные как раз инстинкты, когда азарт раскрывает нас, да, распирает. Поэтому надо рассказывать детям. И они скажут, часто они приходят и говорят: а это музыкальное произведение откуда? А я говорю: а это Бедрджих Сметана, поэма
4: Лука. Саша,
6: вот.
4: Ну вы знаете,
5: да,
4: что...
5: Да, подождите, вот давайте раскочегарились. Вот у меня такой вопрос. А не настораживает то, что вот эта музыка классическая, в той же рекламе или в каких-то произведениях, бывает, что просто музыкальную фразу вставляют в современные поп-исполнители, она упрощена. И потом ребенку или взрослому уже сложно слушать полное произведение, глубокое, исполненное там симфоническим оркестром, именно потому что он уже привык, что там 4 ноты, и все, и очень все просто. Это же действительно так.
6: Ну а почему не использовать эти 4 ноты как подогревание интереса, пойти послушать, как это звучит, когда там 104 или 10 тысяч 4 ноты? Опять же, нужно просто подталкивать детей. Для кого-то этого достаточно. Ведь все мы понимаем, да, когда мы идем в музыкальную школу, мы все в 100% составе не идем дальше обучаться музыке. Кто-то остается на своем уровне. А для того, для кого это всего лишь толчок, это первый шаг к тому, чтобы прийти и послушать.
4: Я вот хотела вставить свои 5 копеек к вашему предыдущему высказыванию, Александр Борисович. Смотрите, вы сказали так достаточно, ну, с сомнением, что вот ребенок через рекламу узнает какого-то классического композитора или какое-то произведение. И я вспомнила, была просто безобразнейшая реклама на музыку Фельдсмана, песня «Ландыша», да, Гелена Великанова исполняла. Я даже не буду говорить, что они рекламировали из принципа. И пели все, потому что это то, что любили подростки и любят. И они, конечно, ходили и пели. Но мне удалось переломить вот этот тренд в своей семье и объяснить, что это за песня. И я стала петь ее в оригинале, так сказать, наперекор всему. И сработало. То есть немножко труда приложило, потому что, ну, это было безобразие полнейшее, конечно, как они это переделали.
6: Вот я об этом и говорю, что мы взрослые для этого и взрослые для того, чтобы показать, а как это в оригинале.
4: Угу.
6: Для того, чтобы включить сравнительные характеристики. А давай ты сравни сам. Ты сам подумай.
4: Слушайте, а есть шанс, на ваш взгляд, вообще, в принципе, вот если ребенок не посещает музыкальную школу и он не относится как к чему-то обязательному, к слушанию музыки, но дать ему послушать, потому что у меня, я терплю фиаско, когда я говорю, послушай, ну, вот это послушай, вот это ставлю. Не. И вообще так вышло, что в моей семье классическую музыку люблю только я. Все остальные либо меня терпят с ней, либо просто просят выключить. И я как-то думаю, господи, что ж такое делать? Вот что, вот как мне быть-то?
6: Но нужно принять, что мир многообразен, да, и все мы любим разное.
4: Не утешаю,
6: но, тем не менее, я могу еще вот что сказать. Когда я в детстве смотрела балетные оперные постановки по телевизору, я потом, взрослея, поняла, как это скучно.
4: Ужасно.
6: А потом, когда я пришла в музыкальный театр, и когда потух свет, когда раскрылся занавес и зазвучали звуки увертюры, я погрузилась в этот мир. И нужно просто попробовать привести. И, опять же, всему свое время.
4: Вот, потому что если ты приводишь человека лет в 15 в этот...
6: Конечно.
4: Вот меня в детстве приводили, помню очень хорошо, на детские оперы. Я до сих пор их помню. Это революционная «Максимка». Господи, я плакала, сидела. Ну, сейчас-то я пошла и подумала, о, боже мой.
6: Всему свое время,
4: да,
6: конечно.
4: Свое время.
6: И, наверное, если не идет, нужно на какой-то период оставить. Не надо лбом пробивать стену совершенно. Но мне сейчас уже довольно много лет, и среди моих подруг есть не только музыканты, есть люди совершенно разных профессий. И... Знаете, какой интерес? Говорит, а ты скажи, куда нам пойти? То есть у них наступает, ну, это примерно, наверное, после 35 лет наступает потребность. А куда еще пойти? Ну, у кого-то в 20, а у кого-то в 35 и 40. И с таким интересом мы ходим с подругами, не музыкантами. Я провожу небольшую лекцию, рассказываю, что услышать, куда посмотреть, какие костюмы. И мы ходим и на Риголетто, и на Травиату, и на Кармен. И это так интересно, потому что нужен еще определенный жизненный опыт. Потому что в 13, 14, 15 лет рассказать о судьбе Кармен, ну, как бы немножко, да, вызывает смех, да. А вот о судьбе Татьяны рассказать подростку в 14, в 15 лет, когда уже и первая любовь, и эта первая любовь может встретиться с холодной отповедью того объекта, на который направлена любовь, а это уже попадает в целевую аудиторию. Ведь самое важное – целевая аудитория.
4: Спасибо вам огромное, Наталья Игоревна. Ну, как на одном дыхании все пролетело. Друзья, у нас сегодня в гостях была преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, член городского экспертного совета по направлению теория и история музыки Наталья Дударова. Большое спасибо.
6: Спасибо вам большое за беседу.
10: Родительский вопрос.
11: Реклама. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
12: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
15: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс? Обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
17: Здравствуйте. Ну, для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
16: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
17: Да, именно это я и хочу сказать.
16: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
17: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И, что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
16: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
17: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
16: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
17: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
16: Как Vision воздействует на органы зрения?
17: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
16: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
17: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
16: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
17: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
16: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
3: Реклама.
18: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
3: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О санкциях.
6: Великобритания ввела очередные антироссийские санкции, на этот раз против 85 лиц и организаций, как следует из сообщения британского Минфина. В частности, под ограничения попали ряд сотрудников Российского агентства социального проектирования, ряд НКО, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин и другие.
3: Об Украине.
6: Новые власти Венгрии не поддержат предложение о вступлении Украины в Евросоюз без выполнения строгих условий. Это заявила кандидат на пост главы МИДа Венгрии Анита Орбан. По ее словам, такое присоединение может обсуждаться только на основании заслуг и четких гарантий. Ранее сегодня еврокомиссар по расширению сообщества Марта Кос перед встречей глав МИДов Евросоюза в Брюсселе заявила, что ЕС может начать переговоры с Украиной по членству до конца июня этого года.
3: О судебных делах.
6: Окружной суд кипрской провинции Ларнака удовлетворил запрос Минюста США об экстрадиции гражданина России Сиражуддина Актулаева. Об этом пишет ТАСС. Как отмечает агентство, судебное постановление насчитывает 54 страницы. Актулаева задержали в мае 25-го в международном аэропорту Ларнаке. На Кипр он прибыл для участия в свадьбе одного из членов семьи. В кипрской полиции сообщили, что россиянина арестовали на основании американского запроса. Его обвиняют в кибермошенничестве. Сиражуддин Актулаев заявил после задержания, что не в курсе предъявленных ему в Штатах обвинений и не признает себя виновным. С момента задержания он находился в центральной тюрьме Никосии. В посольстве России на Кипре отметили, что оказывают задержанному необходимую помощь и обеспечивают связь с его родственниками.
3: Про визы.
6: С этого дня между Россией и Саудовской Аравией вступил в силу безвизовый режим. Россияне могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней, непрерывно или суммарно. Такие же права предоставляются и гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию. Безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, учебу и постоянное проживание в стране, а также тех, кто направляется в Арабскую Республику для совершения хаджа. Соглашение между правительствами двух стран было подписано в Эр-Рияде в декабре 25-го. До этого россияне должны были получать электронную визу или обычную по прибытии в королевство. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
20: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня замечательный режиссер Николай Лебедев, автор таких замечательных фильмов, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других. Огромное спасибо Николаю, что пришел к нам в гости. И вот сейчас мы его попытаем, товарищи. Сейчас вот мы все узнаем про режиссуру и про создание блокбастеров. Вообще профессия режиссера можно научить? Или вот это должно внутри гореть огонь, который так ха, выпустил, и он работает? Вот. Или вот просто я помню историю, когда Бодров-младший пришел к Бодрову-старшему и говорит: «Отец, я буду режиссером, все, я поступаю на режиссерский». Отец говорит: «Слушай, я тебе тому, что должен знать режиссер, я тебя научу за полгода, да, а тебе нужно общее образование, общее знание». Вот. И он поступил на культурологию. Вот, вот насколько это все байки, или все-таки это профессия, которой можно научить, нужно знать конкретные параметры, все такое, или надо больше читать и узнавать? Вот как здесь надо?
21: Вечный вопрос.
20: Задают все, да?
0: Ну, нет, я пытаюсь сам на него ответить, потому что я же преподаю в ВГИКе и в АРКе, киношколе. И знаете что? Мне кажется, что вообще в жизни научить невозможно. А режиссура – это жизнь. Ну, для меня, во всяком случае. Жизни можно научиться. И я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите,
20: душа распахнулась.
0: Да. Они очень быстро гаснут, если нет умения сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать. Они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое... Ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение.
20: То есть кончаются знания, и все?
0: Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя. И оно очень конкретное, я бы сказал.
20: Ну, вот если конкретное, то что? Ну, вот вы успешный, талантливый режиссер.
0: Спасибо.
20: Вы снимаете... пожалуйста. Вы снимаете очень хорошие фильмы.
0: Спасибо.
20: На «Легенде номер 17» я там даже прослезился.
0: У вас хороший вкус.
20: Спасибо. Да, давайте говорить друг другу комплименты. Но вот как так получается? Вы много читаете, или вы изучаете теорию режиссуры, или вы развиваетесь во всех сферах, в которых только можно развиваться, или вы общаетесь с большим количеством людей. Вот как так, чтобы вот этот огонь такой, да, чтобы он все-таки этот огонь как-то не потух быстро, да, вот он все-таки горел и грел зрителя в том числе.
0: Вы знаете, по-всякому бывает. Я, к сожалению, очень мало читаю. Я в детстве успевал читать много, и до сих пор это мне помогает.
20: Ну, мы с вами советские дети.
0: Даже не в этом дело. Меня отец спровоцировал, он придумал, как это со мной проделать. Он сказал, что я хотел стать кинорежиссером с детства, там, с 4 лет. И он очень не любил, когда я смотрел кино, потому что ему казалось, что это такое абсолютное развлечение и больше ничего, пустое развлечение. Но он использовал вот эту мою любовь к кино, сказав, что режиссер должен очень много знать и много читать. И я с первого класса начал читать книги про кино, причем такие серьезные. Это были не только журналы, это были монографии. Я очень рано прочитал, допустим, там, книгу Кончаловского «Парабола замысла». Я читал педагогические труды, и не только педагогические, а самые разные труды Герасимова, Ромма, Козинцева, Эйзенштейна. С Эйзенштейном у меня было посложнее, но все равно я читал. Ну, естественно, это я был уже постарше, я думаю, что где-то с 12-13 лет.
21: Все равно
0: вот
21: это ого-го
0: вот
21: для
0: да, таких книг. Но до этого я уже читал очень много про кино, серьезных таких изданий, монографий. И это меня развивало, а мне это было интересно, понимаете? И мне не надо было отчитываться. Я счастливый человек, потому что я никогда не учился, ну, только в школе, мне надо было вот сдавать что-то. А как только я пришел в университет на журналистику, а потом пришел в ВГИК, мне было просто интересно. Я просто писал то, что хотел. Меня не заставляли писать то, что надо. Я хотел писать о Гайдае, я писал о Гайдае курсовую. Я хотел писать об Александрове, я писал об Александрове. Я хотел о Рязанове, я писал о Рязанове. Мне было всегда интересно кино, которое взаимодействует со зрителем. И я пытался понять, как рассказывать такие истории? Потому что, когда я приходил в кинотеатр и смотрел, ну, вот эти умные фильмы, которые нам объясняли, что вот это и есть кино, и я сидел, честно, но мне было так скучно. Сейчас я уже понимаю, да, это выстроенный кадр и так далее, но они какие-то неживые для меня, большей частью, во всяком случае. А вот эти фильмы меня захватывали, они давали мне вкус к жизни, они заставляли меня очень энергично проживать каждый день. Я обожал, не знаю, «Москва слезам не верит» Меньшова, или «Экипаж» Александра Новича Меты, или фильмы «Роу» в детстве я очень любил, и я теперь понимаю, почему. В них было столько юмора, столько профессионализма, который у нас как-то не очень, в общем, и ценили, как мне кажется. А это был выдающийся профессионализм, умение рассказывать историю, очень точно рассказывать, так, чтобы зритель не скучал, так, чтобы все соединялось в единую структуру. И вот на таких фильмах я рос и продолжаю смотреть их, и учиться на них. И на самом деле скажу вам по секрету.
1: Так я записываю.
0: То, что знают на самом деле все режиссеры. Вот нет книжек, которые обучают режиссуре. Ну, там что-то можно посмотреть, подсмотреть, какая теория. Эйзенштейн очень любил теоретизировать. Но на самом деле главным учебником режиссеров, и режиссеры об этом говорят потихоньку, являются фильмы. Ты смотришь фильм, хороший или плохой, и ты видишь, что он здорово работает, производит сильную эмоцию, производит сильное впечатление на тебя, или не производит. И ты начинаешь смотреть его вновь и вновь, для того, чтобы понять, почему, как складывается эта эмоция.
1: То есть, делай так, не делай так.
0: Ну, это не совсем так просто, конечно, но в принципе, да. Я понимаю, что

0: где они вдвоем, два уже сложившихся профессионала, мощнейший классик и молодой классик, за плечами которого уже были известные картины и номинация на «Оскар», они говорили о сущностном в кино. Не как говорят критики и киноведы, вот под основа, ля-ля-ля, бла-бла-бла, я знаю, как это можно. А они говорили о том, как это делается, вот как это выстраивается, как происходит воздействие на зрителя, как возникает нужная эмоция, как возникает тема в фильме, как вырастить проект. Мне кажется, что в нашей профессии это очень важное начало. И самое главное на самом деле, и самое сложное, и в профессии, и вообще в жизни, не потерять интерес к жизни и к тому, что
1: и
0: делаешь.
1: И к работе своей, да.
0: Да, потому что если ты закисаешь... Вот у тебя все хорошо, знаете, это парадокс иногда бывает. У человека все замечательно. Ему уже не хочется внутренне, он пытается себя пришпорить, а вот уже не складывается. Потому что мы ведь занимаемся творчеством, как сказала мне моя одноклассница, известный скульптор питерский, Светлана Мельниченко. Она мне сказала: слушай, мы ведь занимаемся творчеством, потому что чувствуем в себе какое-то очень сильное несовершенство. Это не значит, что мы плохие. Нет, мы можем быть замечательными. Но внутри мы хотим приблизиться к идеалу, к совершенству. Вот на этом строится наше желание делать еще и еще, и лучше, и лучше.
1: Как, как красиво-то.
0: Ну, это так и есть.
1: Слушайте, ну вот я хочу вспомнить Квентина Тарантино. Да? Вот у него там теория есть, что режиссер находится в творческой форме до 60 лет, а дальше типа начинает паразитировать на старых идеях, либо закисает. Вот вам в этом году исполнится 60 лет. Угу. Вы как к Тарантино в этом плане относитесь? Прав-то наш коллега-то? Или все-таки нифига? Мне до сих пор интересно, я до сих пор этот огонь поддерживаю, и меня прет.
0: Я не знаю, прав он или нет. У него свой взгляд, я его уважаю.
1: Тем более, но... мне еще нет 60, да?
0: Вопрос не в этом. Я вообще про это не думаю, если честно. Я боюсь закисания, но оно происходит в любом возрасте. И у меня были периоды в юности или в молодости, когда ты падал в какую-то дыру, и ничего не происходило, и ты не мог двигаться дальше, тебе все становилось ненужным. Вот это очень страшно на самом деле.
1: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный режиссер Николай Лебедев, автор таких классных блокбастеров, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других. Вернемся через несколько минут.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.

0: А знаете ли вы что?
1: Сталин настолько ценил главного конструктора атомной бомбы Юлия Харитона, что запретил ему летать самолетом и предоставил личный салон-вагон, в котором до революции ездил сам царь.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Диалоги» продолжает свою работу. Хотя какая это работа? Это наслаждение. Наслаждение общаться с нашим сегодняшним гостем. А в гостях у нас режиссер Николай Лебедев. Создатель таких замечательных фильмов, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других.
5: Возраст – странная штука. Для кого-то он дает усталость, для кого-то он дает опыт, для кого-то азарт. И довольно глупо сидеть и говорить: «Ой, вы знаете, я с возрастом становлюсь только лучше, как коньяк, как вино классное» и так далее. Я просто знаю, что сейчас с какими-то вещами я могу справиться точнее, чем раньше. Я понимаю, что я могу к себе относиться строже, я уже не могу какие-то индульгенции себе выдавать. И эта строгость позволяет мне добиваться чего-то того, что я раньше не смог бы сделать. Может, это и не лучше, я не знаю. Я вообще себя с этой точки зрения не оцениваю. Но я точно понимаю, что если мне нужно, я могу себя заставить сесть и работать, и заставить улучшать эту работу. Я включаюсь в это с огромным удовольствием. Мне бывает, я никогда не высыпаюсь вот на съемках. Вот это тяжело бывает. И то я уж умею так себя организовать, съемочный график, что, выходя на площадку, я все-таки себя пришпориваю. Даже, знаете, бывает так. Проснул, ну, 3 часа утра, съемка начинается в 6, ты в 5 должен быть на площадке, и темно еще, и ты не лег только там несколько часов назад. Но я беру себя за шиворот и делаю то, что в юности я бы никогда не смог сделать. Я иду, включаю ледяной душ, я просыпаюсь, а куда деваться? Я делаю свой сет отжиманий, подтягиваний, там что-то еще. И дальше я выкатываюсь на площадку, дав себе пинка, волшебного пенделя, как говорит моя прекрасная подруга Катя Семенова. И я понимаю, что я не могу ползать, я не имею права. Слишком много народу рядом, и я должен их заряжать энергией. Поэтому я до конца съемочного дня нахожусь вот в этом состоянии. Я продумываю это специально. Если я понимаю, что я начинаю садиться как бы ниже немножко, у меня есть, не знаю, саган, да, или чай, допустим. Я его выпиваю, он меня взбадривает. Ну, или еще какие-то приемы, или начинаю отжиматься на площадке. Это тоже помогает.
4: А вы на площадке какой режиссер? Вы там: «Так, работаем, туда-сюда, там, давай-давай-давай». Или: «Ребята, я вам доверяю, давайте, работаем». Да? Или вам режиссер, он всегда разный? Как вот?
5: Вы знаете, я был раньше, наверное, таким, как вы показываете, потому что я читал, что режиссер должен гаркнуть уметь, что он должен быть такой-сякой, заорать. Какая глупость. Если вас уважают, а уважают вас не просто так, вас уважают, если знают, что вы делаете дело, вы умеете это делать, то зачем орать на людей, которые помогают, которые делают дело вместе с тобой, которые слышат тебя? Вот я прихожу за час на площадку, ну, иногда бывает, если уж совсем тяжело, за полчаса, окей. Но на площадке уже вся группа, они уже работают, потому что мы накануне оговорили, что мне нужно, как, что будет делаться. Как я могу на них орать? Зачем? Они пашут, я преклоняюсь перед ними, потому что меня-то привозят. Они едут сами на метро. И я просто восхищаюсь тем, той энергией, которую они вкладывают в картину. Я благодарен им невероятно всегда. И поверьте, это не пустые слова, это не вот ради такого, знаете, красивого оборота я говорю. Я действительно безумно благодарен им. Но
4: Но!
5: Да. Если я вижу, что человек ошибся, я могу это понять, простить, помочь, там, исправить, им мы беремся, естественно, поправляем. Но если я вижу, что это халтура, если я вижу, что это халатность, ой, Господи, я так себя ненавижу в эти моменты. Я становлюсь ужасно. Вот это я простить не могу, правда.
4: Вы прям-то...
5: Но я не могу сказать, как я делаю. Я же не думаю об этом. Это происходит, видимо, само собой. Но... Ну, всякое бывает.
4: Всякое бывает. Режиссер бывает разным.
5: Да. Но понимаете, мне кажется, что в этой профессии, вот мы так рассуждаем, там я читал, как один режиссер любил там взять стул, швырнуть в стену, ну, такие вот вещи. По мне, это профессия колоссальной ответственности. Вы не можете выйти на площадку и так, а вот я сейчас буду творить. Но раньше могли. Вот мне рассказывали, как Тарковский выходил, ходил по площадке туда,
4: не знаю,
5: сюда.
4: Я не представляю.
5: Ходил. Но потом на следующий день он уже нашел такую формулу для себя. Мне рассказывали люди, которые работали с ним. Он нашел формулу, он выходил на следующий день и снимал сразу там 300 метров или там 200. Конечно. А это тогда все на метраже строилось. Понимаете, я себе такого не могу позволить. Я себя не сравниваю с Тарковским, и вообще, честно говоря, я с уважением отношусь к нему, но сказать, что я преклоняюсь...
4: Укушен Тарковским я не могу, да?
5: Нет. Но еще раз говорю, какие-то вещи мне очень интересны, какие-то менее интересны, особенно как бы вот такое сюжет-сложение, когда все так долго. Но я понимаю, что это колоссальный уровень профессии, это безусловно.
4: Слушайте, а вот я вот... Мне всегда... Мне иногда снятся сны... что я режиссер, я выхожу на площадку...
5: Это кошмар у вас, да?
4: Да, это кошмар. И я не знаю, что делать. И куча людей смотрят на меня. Это такой ужас. И вот как... Вы когда выходите, вы всегда знаете, что вы делать будете? Или у вас бывали такие моменты, когда вот... Опа.
5: Когда-то бывали, довольно редко, но бывали, когда ты упираешься в стену и все. Поэтому, опять же, благодаря опыту, я заранее готовлюсь к работе. Причем иногда это людей пугает. Я говорю, мне нужно 5 месяцев. Говорит, как? А что тут? Я говорю, а то, вот мне нужно подготовиться. Режиссер ведь начинает работу не на съемочной площадке. И не в момент, когда он начинает работу с группой. По крайней мере, по моему
4: разумению. 5 месяцев, за год
5: как минимум,
4: до начала,
5: да,
4: фильма.
5: Потому что я до этого, как правило, я, даже если я не пишу сценарий, я принимаю участие в работе над сценарием, и мы выстраиваем историю и все проверяем. Затем, когда сценарий выстроен, я сажусь, и я делаю одну экспликацию, другую экспликацию, одна общая, другая такая подробная по каждой сцене. Я делаю раскадровки, которые, в противовес обычному представлению, картинка туда, картинка сюда. Да, я рисую это, конечно, да.
4: Палка-палка огуречек?
5: Палка-палка огуречек. Но, понимаете, какая штука? Для меня раскадровки – это визуализация всей истории. Это не точка, с которой я вас снимаю, а как я рассказываю эту сцену. Я начинаю, не знаю, с камеры, которая начинает двигаться и выходит на вас. Вот я начинаю так, допустим, историю. Второй вариант, я могу начать с пола, выйти на ваши ноги и пойти к лицу. А ноги, допустим, я вижу, что заляпанная обувь, и я понимаю, человек мчался через слякоть, грязь для того, чтобы дойти. А сверху уже все, значит, прибрано.
4: Я на всякий случай посмотрел на свои ноги.
5: Да нет, у вас все хорошо. Я начинаю просто рассказывать историю.
4: Да, я мчался.
5: Понимаете? И от первого до последнего кадра я рисую эту историю, проверяя таким образом, насколько точно собран сюжет.
4: Так получилось, что заочно мы знакомы очень давно. Потому что я смотрел ваши фильмы практически все. Еще в том возрасте, когда тебе было не важно, кто режиссер, да, тебе важно актеры, да, все. Вот «Змеиный источник», я его до сих пор прекрасно помню. Вот этот вот самый страшный, такой удивительный кадр, где девушка это ночует в школе и кипит этот чайник, булькает, и она. И тебе так же и холодно, и тебе холодно, и ледяной ужас, и ледяной ужас, все такое. Вот. Но потом, конечно, была «Звезда». «Звезда», великолепный вот этот военный фильм. Вот, и я думал, господи, ну, наверное, фронтовик снял. Прям вот человек, который знает вот это все. Вот по «Звезде», вот у вас есть несколько действительно очень запоминающихся фильмов о войне. Это сознательный выбор был? Вот вы хотели снять о войне? Или же, ну, просто возник шанс, было интересно попробовать себя? Ну, вот если начинается «Звезды».
5: Я никогда не хотел снимать фильм о войне.
4: Никогда?
5: Нет. Я никогда не интересовался военной темой специально. Нет. Но, видимо, в какой-то период жизни происходит переоценка ценностей. И она была связана с отцом, которому война сломала всю жизнь. Он был ребенком, когда началась война. И потерял всех. Мой дед, военврач, которого звали Николай Лебедев, погиб в 42-м под Харьковом. Мой дядя, которого звали Николай Лебедев, погиб в Австрии 6 апреля 45-го года. И отец всю жизнь искал их могилы. И для меня это было, наверное, далеким и слишком не моим, чтобы я в это внедрялся. Но в какой-то момент я понял, что это моя личная история. История моих взаимоотношений с отцом, с близкими людьми. И, в общем, «Звезда» – это реквием, это посвящение им. Я не мог ее не снять.
4: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона для вас работает Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный режиссер Николай Лебедев. Вы его все знаете, потому что вы все смотрели фильмы «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и много других классных фильмов. Вернемся через несколько минут.
3: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. «звездочка-125». В основе Арсил Кардио уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент «Мена-Q7» участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Арсил Кардио – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм – четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Арсил Кардио бесплатно. «звездочка-125». Звонки по России бесплатные. «звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Луг. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Луг желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном Брестском захоронении. Цветы и венки в память о героических предках возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой». КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-весна-победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
3: О валютах.
6: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Здравствуйте, здравствуйте, те, кто к нам присоединился только что, и здравствуйте, те, кто с нами уже две части нашей программы «Диалоги». Сегодня мы общаемся с замечательным режиссером Николаем Лебедевым. Он согласился прийти к нам в гости. Создатель таких замечательных блокбастеров, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен». Ну, а кто постарше, как вот я, вы помните еще «Змеиный источник», «Звезда», «Волкодав из рода серых псов», «Апостол», кстати, сериал, тоже очень классный. Николай в нем тоже принимал участие. Ну, вот, собственно, сегодня мы беседуем о секретах создания блокбастеров. Глядишь, чему-нибудь тоже сами научимся. Поехали дальше.
5: Я думаю, что если мне сказали в юности, в детстве, да господи, даже и уже во взрослом возрасте, что я буду снимать военную картину, я бы как-то не очень поверил. Но вот так получилось. И вы знаете, я думаю, что вы подумаете, что это, так, как сказать, опять же, оборот речи, но тяжело. Говорить об этом очень тяжело. Я продолжаю искать могилу. И мне позвонил человек, к которому я обратился, который вдруг говорит: давайте присылайте материалы. Я сидел, собирал материал, еще нашел что-то в интернете, дополнительные вещи, которые, может быть, помогут найти могилу, потому что у меня есть место первоначальной могилы, но потом оно было перенесено. Ищу. Видите, действительно, это очень личная история.
7: Нет в России семьи такой, где непамятен был свой герой.
5: Это так.
7: Скажите, а Нюрнберг – это тоже по той же причине?
5: Да, конечно.
7: Тоже реквием?
5: Да.
7: Но это безумно тяжелый фильм.
5: Там даже история, она, в общем, повторяет историю семьи. Ну, конечно, там все это изменено, но вот отец так всю жизнь искал могилу брата. Действительно, очень сложно об этом говорить, потому что это попадает в какую-то генетическую память нашу. И Еще потому сложно говорить, что я хожу по всем этим, или там обращался во все эти инстанции. И я вижу, опять же, не поверите, но буквально позавчера я был в одном очень крупном заведении, которое имеет отношение к этой теме, и я заговорил, а может быть, вы мне поможете? Я вижу, как у человека сразу так глаза немножечко так стекленеют, он так не хочет этим заниматься, хотя у него есть возможности чем-то помочь. Ну, архивы, это понятно, что я обращался и обращаюсь. Ну, посмотрим, может быть, действительно повезет, и вот этот человек, который сегодня мне позвонил, поможет.
7: Ну, дай бог, дай бог.
5: Давайте, хорош.
7: Ну, много фильмов касается истории. Ну, опять же, там, если не брать войну, да, то...
5: «Легенда номер 17».
7: «Легенда номер 17».
5: Хорошо, «Апостол». Легенда я принимал участие апостол. В этой картине, но немного, но это было интересно. Да. «Волкодав» из «Рода серых псов». Волкодав, это да, тоже как бы параллельная вселенная.
7: Да. И, с другой стороны, совершенно неожиданно, бац, «Кракен». Фантастика.
5: Почему неожиданно?
7: Ну, потому что как бы уже как бы, ну, то типа, ну, прекрасно же все идет, да, с историей, во! Режиссер прямо шикарнейший. И неожиданно, ну как, меняется, хоп, в фантастику, да. Ну, это же риск большой. Это же, ну, как бы вызов.
5: Вы знаете, что я вам скажу? Кино – это всегда риск. И, как говорил поэт, поэзия вся езда в незнамое. Никуда ты от этого не денешься. И...
7: В грамм добычи, в год труды переломаешь.
5: Риск всегда, понимаете. Самый большой риск – это пытаться повторить то, что ты уже сделал, и добиться. Да, ну, это вообще смешно. Хичкок на эту тему говорил так, что ты можешь уподобиться мальчику, который... раздувает шарик все больше и больше, в результате да, получает себя по носу. Я про это никогда не думал. Когда берешься за новый проект, а это очень страшно всегда, потому что это несколько лет жизни, и хочется, чтобы они, опять же, как говорил другой классик, не были бесцельно прожиты.
7: Не было обидно,
5: бесцельно прожитые годы. Да, не было мучительно больно. И ты хочешь найти тот проект, который что-то важное скажет людям. А может быть, даже не скажет, а принесет важную эмоцию. На самом деле, я убежден, что кино – это все-таки прежде всего эмоция. Мне нравится, как Бергман говорил на эту тему. Он говорил, что кино – единственное из искусств, знаете, здесь на самом деле не единственное, есть еще музыка, скажем, которая, минуя сознание, сразу проникает в подсознание. Возможно, это и не совсем так, но мне кажется, что очень важно, что кино способно пробудить в нас очень естественные, яркие, сильные человеческие эмоции. По крайней мере, во мне оно пробуждало эти эмоции, и они помогали мне жить. Они реально помогали мне выжить в самых сложных ситуациях. И я так благодарен за это кино, и мне так хочется, чтобы истории, которые я рассказываю, они разные. Есть трагические, есть драматические, есть, не знаю, духоподъемные, говорят, но или сказочные. Но мне хочется, чтобы, выходя из зала, зритель чувствовал себя чуть-чуть хотя бы лучше и добрее, и чтобы ему чуть больше хотелось жить, чтобы хотелось смотреть на небо, даже если оно серое, и видеть какой-то проблеск синевы. Хотелось улыбаться людям, хотелось нести что-то светлое в жизнь. Я убежден, что кино способно это делать. По крайней мере, меня оно подталкивало к этому всегда. Сейчас, наверное, сложнее, потому что я слишком хорошо понимаю, как это все сделано. Но все равно, когда я смотрю хорошую картину или пересматриваю, я получаю какое-то новое качество душевное. Такое возникает некая гармония, душа перенастраивается, понимаете? И мне это помогает выходить из сложных ситуаций.
7: То есть работа всегда спасает?
5: Ну, не всегда, конечно, но бывает, да.
7: Катя, а как проекты вас сейчас находят? как у вас... О, это же он, человек, снявший «Легенду номер 17» и «Кракен». Давайте дадим ему и новый интересный проект. Или же вы наоборот, типа, ребят, а нет ничего интересненького поснимать? Как это происходит сейчас?
5: Ну, нет, ну, дело в том, что наша среда, она небольшая достаточно. Все мы друг все знаем друг друга в большей или меньшей степени.
7: И самое главное, все знают, кто что стоит.
5: По-всякому бывает.
7: А, некоторые ошибаются?
5: Ну, вопрос не в этом. Если вы говорите про стоимость какую? Эмоциональную или вы имеете
7: талант?
5: В виду монетизация?
7: Нет, монетизация понятна. Тут все очень по-всякому,
5: по-всякому
7: и необычно.
5: По-всякому. По-разному относятся. Для кого-то, ну, скажем, картина X, назовем ее так, она кажется открытием, и он смотрит на меня, этот человек, с благодарностью и хочет мне что-то интересное предложить, дать возможность работу. А для другого эта же картина – это фу, да, ну, окей, говорю я. В чем проблема? Много других фильмов. Такая демонстрация тоже бывает. Но я, опять же, вы же упомянули про мой возраст, поэтому я могу честно сказать, что возраст дает вот эту индульгенцию. Ты перестаешь заморачиваться на то, чтобы нравиться всем подряд.
7: И ты уже можешь выбирать то, что тебе интересно.
5: Ну, я всегда это выбирал. Я никогда не делал то, что мне не интересно. Но я перестал заботиться о том, чтобы вот обязательно произвести хорошее впечатление на человека. Я же хороший. Но вы должны понять. Да никто ничего не должен.
7: Да никто.
5: Поэтому, ну, не нравлюсь. Ну, окей, есть вот другие, которые нравятся. Прекрасно. Просто не надо так тяжело переживать. И в этом смысле мне мой возраст тоже нравится. Да мне на самом деле во всех смыслах нравится.
7: Мама же из казаков, да? Мама казачка?
5: Ну да, такие донские казаки, да.
7: А нет желания или, может быть, возникало желание снять что-то про казачество?
5: Нет.
7: Нет?
5: Нет.
7: А Тихий Дон, который мечтает снять каждый режиссёр?
5: Но снял же Сергей Русуляк сейчас картину, а до этого был фильм Герасимова, а до этого был фильм «Преображенское правово». Есть...
7: Тема закрыта?
5: Нет, я так не думаю. Я думаю, что на каком-то новом этапе возникнет новое желание. Но у меня никогда не возникало желания снять «Тихий Дон». Я вообще люблю сказки. Честное слово. Другой вопрос, что я их шире понимаю. Вот «Экипаж», как правильно говорил Александр Иванович Метта, это сказка для взрослых. Ну, сказка. Но какая? Даже взрослые, которые понимают, что это сказка, но они так проникаются реалистичностью и, главное, глубиной эмоций этой картины, что оторваться невозможно.
4: Друзья мои, мы ненадолго прервемся снова, уйдем на небольшой перерыв, буквально несколько минут. Напомню, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный режиссер Николай Лебедев, автор замечательных фильмов «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен», «Звезда», «Змеиный источник» и многих-многих-многих других. Не знаю, как вы, я получаю от сегодняшней программы истинное наслаждение. Но впереди еще четвертая часть, не переключайтесь, мы скоро вернемся.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
8: Реклама. Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
9: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
10: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Дорогие друзья, программа «Диалоги». С вами все еще Евгений Сазонов. И с вами замечательный режиссер Николай Лебедев, автор таких классных блокбастеров, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен», «Змеиный источник», мой любимый, «Звезда», замечательный фильм о войне и многих-многих-многих других. Продолжаем беседовать о секретах мастерства.
7: Ну, вот «Экипаж» называют ремейком, но это нифига не
5: ремейк. Вы имеете в виду, я говорил...
7: Ваш, да, нет, ваш. Но это же не, вообще не ремейк. Ну, там есть эти пасхалочки, да? Там,
5: ну, это... Нет, это другая история. Знаете, на самом деле, я вам сейчас... Сейчас я все расскажу.
7: Давайте, рубите правду.
5: «Экипаж» – это ремейк, но фильм «Легенда номер 17», потому что там есть тоже парень, который сталкивается с наставником, и он его переделывает. С точки зрения как бы вот этой основной схемы, они очень перекликаются.
7: Да, и даже главный герой тот же самый.
5: Но это другой вопрос. На самом деле, могу вам признаться, мы долго с Данилой договаривались на эту тему, с Козловским, и он боялся сниматься, потому что он боялся, что не повторится тот потрясающий опыт, который был на «Легенде» номер 17. А я боялся, что мы будем пытаться повторить этот опыт, а мне совершенно не хотелось. Я хотел делать новую картину. И на самом деле роль, тоже расскажу, роль Зинченко, Леонид Савич Зинченко, командир корабля, это имя, кстати говоря, моего тестя, который был летчиком, это ему посвящается. Эта роль писалась для Олега Меньшикова. Поэтому Даниле в картине, в общем, даже и места не было.
7: О как!
5: Да, потому что вместе их сводить уже было невозможно. Но Меньшиков что-то так стал говорить, ну, я не знаю, что-то он стал прятаться от меня, я ему звоню, он не появляется. Я сказал, хорошо. И позвонил Владимиру Машкову. А Володя, который отказывался от «Легенды номер 17», тут мне говорит... Давай. Ему ударили по рукам. На самом деле, мне было замечательно работать с Меньшиковым на «Легенде». И фантастически здорово работать с Машковым на «Экипаже». Володя актер потрясающий, конечно же, но он еще такой тыл человеческий для меня был в период работы над картиной. Это самый некапризный актер из всех, кого я знаю. Это самый пылкий человек, ну, один из самых пылких. Он такой тыл. Бывали ситуации, что мы возимся целый день, каскадеры готовились заранее, но что-то у них не получается. Володя сидит и ждет в костюме, в гриме, сидит у себя в трейлере. И вот проходит 12 часов на площадку, его так и не вызывают, нам приходится закончить смену. И я иду к нему, Вова, прости. Он говорит, это что, ну я же все понимаю, даже не вздумай, все отлично, я все понимаю. Это не часто такое бывает, но вот с ним это бывало, и я ему безмерно благодарен вот за этот человеческий его подход к работе.
7: Слушайте,
5: и поддержку.
7: А вот как очень интересно, ведь вы режиссер, Машков тоже режиссер,
4: как локтями?
5: Нет.
4: Нет?
5: Нет.
4: Все, вот моя роль, и я дальше не лезу.
5: Нет, он прекрасно, у него были идеи какие-то, которые он предлагал, и они есть в картине. Но понимаете, чем выше класс актера, я в этом уже убедился.
4: Тем меньше капризов.
5: Ну, во-первых, тем меньше капризов, потому что звезда прекрасно понимает, ей не зачем доказывать, что она звезда. Это человек, который не звезда, он тогда капризничает, тогда демонстрирует. А звезда ведет себя очень скромно всегда. Он знает свое качество, этот человек. Это первое. А второе, как правило, настоящая звезда предлагает одну, две идеи за всю картину. Но просто это гениальные идеи. Он не несет тебе ворох идей, ты в них разбираешься, захлебываешься и не понимаешь, как с этим быть. А самые точные идеи. Так было и с Меньшиковым, и с Владимиром Меньшовым, и с Машковым, да и с другими, с актерами вот такого ранга, такого уровня, с кем я работал. Я их много могу называть, потому что мне везет, я с замечательными актерами работал и продолжаю работать. Они очень конкретны всегда. Они не изображают, что они включены. Они приносят золото. А золото, понимаете...
4: Много не бывает.
5: Да, его не принесешь тонны. Оно вот...
4: Тяжелое.
5: Да.
4: Мал золотник.
5: Совершенно верно.
4: Как интересно. А можно секрет раскрыть? Вот что придумал Машков?
5: Или... Да.
4: Скажите, мне так интересно.
5: Он пришел ко мне и говорит, слушай, это был один из первых съемочных дней, и мы снимали сцену с Митей Золотухиным, замечательным Дмитрием Золотухиным, который играл такую большую шишку, управлявшуюся там в самолете, диктовавшую свои условия акционера. И по сюжету, значит, Митя сначала говорит, давай я скажу, я услышал, и сяду. Мы репетируем. И он уходил в машину. Значит, Машков ему там что-то выдавал, что мол, я жалею, что я не вмазал вам по физиономии. И Митя должен был просто по сценарию кивнуть и уйти гордо и как бы отстраненно. Митя говорит, давай я скажу. Я услышал. Я говорю, давай, скажи. После чего Машков посмотрел на это, говорит мне, а давай я чуть-чуть тоже разовью это. Я говорю, давай. И дальше, значит, машина уезжает, он подходит к Козловскому, говорит, что-то там промолчал. Но нас услышали. И все. У него чувство юмора потрясающее, замечательное. У Нины Усатовой, которая тоже может принести одну идею. Ну, потрясающую всегда. Я ее обожаю. Она такой мой талисман. И я все время ищу ей какую-то роль. И на картине «Легенда номер 17» роли не было, потому что все мужики. И мы старались соответствовать правде образа. На самом деле Харламов лечил мужчина.
4: Мужчина, да.
5: И мы с ним даже встречались.
4: И вот эти вот эксперты говорили, что это за неправда? Откуда там баба? И его мужи, и мужчины.
5: Вот. Про это отдельная история. Значит, мне позвонила Нина. И я говорю, Ниночка, я так хочу вас позвать. Он говорит, да потом, когда-нибудь. А что-то мы по своим делам говорили. Но я положил трубку, понимаю, нет, я так хочу с ней породить. Это просто для души. И я ей перезвонил, говорю, Нина, я нашел роль, маленькую, крошечную. Она говорит, очень хорошо. Я говорю, это на полсмены. Она говорит, прекрасно. Я говорю, это врач. А там, как я сказал, был мужчина. Она говорит, очень хорошо. И там две реплики. Прекрасно. И это мужчина. Она говорит, вот это сложнее.
4: Сложнее.
5: Я говорю, ну мы поменяем. И мы поменяли. И дальше, значит, я ей принес эту помаду, она стала это все обыгрывать. Все было гениально. И когда мы показывали уже готовую картину хоккеистам, я понимал, что нас будут за это ругать. А мы встречались с этим врачом. Даже диагноз – это то, что нам проговорил врач, который его лечил. И мне вдруг хоккеисты говорят, как вы гениально это нашли. Вот Миронова потрясающая. Я говорю, какая Миронова? Оказывается, у сборной была такая врач очень мощная. Фамилия Миронова, которую Нина сыграла, как они сказали, один в один. Мне Татьяна Тарасова говорит, ну это просто ее портрет. Как у вас это получилось?
4: Как вы хорошо готовитесь.
5: Я подумал, о как. Да, вот так вот иногда это все складывается.
4: А бывает такое ощущение, что вот как-то Господь ведет?
5: Вот просто... Нас всех ведет Господь всегда, поэтому мы просто движемся по этим траекториям. Другой вопрос, что надо учиться слушать то, что тебе говорят свыше. Я знаю людей, которые слышат, но не хотят это слушать. То есть слушают, но не хотят услышать. Или слышат, но не хотят действовать в соответствии с этим. И я промахиваются.
4: Я вас услышал.
5: Да?
4: Да.
5: Но нас услышали.
7: по-моему, одни из самых сильных фильмов про Великую Отечественную войну, они там были сняты через 20, через 30, через 40 лет. Да,
5: да, да.
7: Вот про СВО. Также нам нужен какой-то огромный люфт, будет, пока появятся вот такие фильмы, которые останутся в истории кинематографии и жизни.
5: Во время войны, как вы знаете, снимались в основном комедии, либо патриотические такие, как бы, агитки. «Она защищает Родину», к примеру, Эрмлера Смарецкой. И довольно редко даже драмы. Ну, была там «Жди меня», к примеру. Но это все равно исключение. Потребовалось большое время. Достаточно большое. Ну, как минимум, там «Летят журавли» были сняты в 1957-58 году. Или, скажем, «Баллада о солдате» Чухра. Или «Живые и мертвые» Столпера. Нужно время, чтобы все это оценить и понять. Нужно время, чтобы отодвинуться, чтобы ушла первоначальная эмоция и возникло понимание того, что же это было на самом деле. И уже не газетные строчки такие, знаете, вот строчки сегодняшнего дня, а осмысление драм, трагедий происшедшего. Я думаю, что требуется время. И я думаю, что сейчас... Очень наивно говорить о том, что вот мы можем что-то ухватить. Вот поднатужимся и ухватим смысл времени. Нет. Думаю, что нет. Для газеты – да. Для телевидения – да, потому что это передается вот сегодняшняя, сиюминутная информация. Для осмысления – сколько потребовалось, чтобы написать, чтобы кто-то сел и стал писать «Войну и мир». Толстой родился позже
7: да.
5: войны. Этой отечественной, а он оставил главное свидетельство. Мне кажется, что нам нужно время и для того, чтобы оценить, что происходило, и для того, чтобы понять, как к этому относиться.
4: Дорогие друзья, к сожалению, наша программа не бесконечна, она подошла к концу, хотя я бы общался с нашим сегодняшним гостем дальше и дальше, и задал мне еще много-много-много-много вопросов. А для кого же эти вопросы? Для нашего сегодняшнего гостя, режиссера Николая Лебедева, замечательного режиссера и замечательного рассказчика, из автора замечательных фильмов. Это «Легенда номер 17», это «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен». Много хороших фильмов, которые можно смотреть и, самое главное, пересматривать. Чем, наверное, я сегодня и займусь вечером, потому что фильмы Николая Лебедева я очень и очень люблю. А теперь я люблю его и как человека, и замечательного рассказчика. Надеюсь, вы тоже его полюбили так же, как я. Ну, а меня зовут Евгений Сазонов, журналист радио «Комсомольская правда». Еще встретимся, будут новые гости, будут новые темы. И дай Бог вам всем счастья и храни вас Господь.
13: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
14: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
15: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Вперед в будущее! Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
18: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
19: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
20: Об Иране.
21: Власти Ирана потребовали от Соединенных Штатов снять блокаду Хормузского пролива. Кроме того, в Тегеране заявили, что Вашингтон должен разморозить все активы Исламской Республики. Требования содержатся в ответе Ирана на мирное предложение США. Об этом заявил официальный представитель МИДа Исмаил Багаи. Наши требования об остановке войны, прекращении блокады и пиратства, разморозке активов Ирана законные, подчеркнул министр на брифинге.
20: О вирусах.
21: У одного из 17 американских граждан, эвакуированных с круизного лайнера, подтвердилось заражение хантавирусом Андес. У еще одного пассажира легкие симптомы заболевания, сообщил Минздрав США. Сейчас пассажиры находятся на пути в Штаты на борту самолета, предоставленного Госдепартаментом. Двоих человек разместили в отсеках биологической изоляции в целях предосторожности. Пассажиров доставят в центр по лечению заболеваний, вызываемых особо опасными патогенами, при Университете Небраски. Эвакуация пассажиров с лайнера началась накануне. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ввести 42-дневный карантин для всех пассажиров судна. От инфекции на лайнере умерли 3 человека, всего заболели 8. На судне находились 147 человек из 23 стран. Сегодня признаки хантавируса выявили у одного из 5 граждан Франции, эвакуированных с судна.
20: Про визы.
21: С сегодняшнего дня между Россией и Саудовской Аравией вступил в силу безвизовый режим. Россияне могут свободно въезжать в королевство и находиться там до 90 дней, непрерывно или суммарно за календарный год. Такие же правила предоставляются и гражданам Саудовской Аравии.
20: О санкциях.
21: Великобритания ввела санкции против главы Росмолодежи Григория Гурова. Уведомление появилось на сайте Минфина страны. Рестрикции ввели также против гендиректора автономной некоммерческой организации «Диалог» Владимира Табака. Отмечается, что она способствовала дестабилизации Украины. Всего в списке оказались 85 лиц и организаций.
20: О погоде.
21: На Урале и в Западной Сибири из-за снежной бури ограничили движение на трассах. В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки выпало больше месячной нормы осадков. В поселке Ханемей и городе Тарко-Сале ветер повредил кровлю и фасады зданий. Выезд из Ханемея запрещен. В регионе действует режим повышенной готовности. В Ханты-Мансийском автономном округе ограничено движение на дорогах. Власти объявили режим ЧС. По всей Югре прогнозируются метели и ветер с порывами от 25 метров в секунду. В Москве плюс 11, облачно, возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации.
22: Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
23: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
24: Всем привет, меня зовут Антон Киев, это шоу «Клиповое мышление», все, что можно посмотреть, почитать и послушать. Сегодня у нас в гостях дизайнер одежды Полина Томашова. Полина, привет!
25: Привет.
24: Мы с тобой увидимся во второй раз. Это я напоминаю нашим слушателям, кто слушает редко наши программы. Ты полтора года назад приходила со своей мамой.
25: Да,
24: который является блогером. Да. И сейчас ты в более такой взрослой ипостаси, в более культовом статусе пришла сольно, чтобы доказать всем, что ты крутой дизайнер.
25: И посмотреть успехи за год.
24: Обязательно. И успехи, которые происходят за рубежом в том числе, это мы посмотрим и обсудим обязательно в течение этих 20 минут. Полин, но сначала хотел тебя спросить, я не переслушивал наш предыдущий выпуск, возможно, у тебя что-то поменялось в плане контента, скажи, что ты за последнее время посмотрела из старенького или нового в виде какой-то вот кинематографизации или мультиков?
25: За последнее время, ну вот прямо сейчас я смотрю «Во все тяжкие», вот такое вот у меня сейчас последнее посмотрение. Смотренное до этого — это «Отчаянные домохозяйки». Вот. Также недавно смотрела это более-менее плюс новенькое. «Фишер», второй сезон вышел, но он вышел в прошлом году вроде бы, но все равно вот русский сериал, может быть, ты слышал как раз.
24: Я смотрел первый сезон.
25: Вот. И мне очень понравилось как раз и атмосфера, и, в принципе, мне детективы очень нравятся. Поэтому вот недавно вышел тоже второй сезон. Мне очень нравится. Я хочу уже пересмотреть и первый, и второй сезон.
24: А второй стоящий?
25: Да.
24: То есть, как правило, продолжение, как будто бы там все закончилось на первом, а во втором там другой какой-то маньяк или тот же самый?
25: Во втором там, по-моему, другой маньяк, но я слишком давно тоже вот смотрела первый сезон, поэтому не особо уже помню, чтобы прям их сравнить-сравнить. Получается, я отдельно прям смотрела второй сезон, поэтому, в принципе, мне очень даже понравилось и по атмосфере, и по музыкальному сопровождению, что мне понравилось. Там в конце в титрах играла одна из моих любимых групп «Порез на собаке», у которой мы были на концерте, что было очень неожиданно.
24: «Порез на собаке»?
25: Да.
24: Забавное название.
25: Да-да-да. Что было очень неожиданно как раз в русском кинематографе такое услышать. Очень приятно.
24: А тебе нравится игра Саши Бортич?
25: Ну, я пока не особо...
24: Не поняла, да? За два сезона.
25: Вот. Я особо пока не настолько подкована в плане, наверное, актерской игры, чтобы кого-то прям так отдельно оценивать, потому что я пока как бы набираюсь опытом в этом во всем плане. Вообще пробую, смотрю, какая актерская игра мне нравится, что мне вообще не нравится, поэтому пока не сформировалось такое свое мнение.
24: Вот мне кажется, из молодых Саша Янковский прям очень хорошо играет. Он выбирает как-то еще так проекты, знаешь, вот как Ди Каприо.
25: Ну вот
24: удачные.
25: Да. Да, про него прям точно можно сказать, что да. И в «Фишере» очень хорошо он сыграл, и «Топи» сериал я тоже смотрела, очень тоже хорошо вжился в роли, отыграл. То есть вот по Ване Янковскому прям могу сказать, что да, он очень круто отыгрывает свои роли.
24: «Аутсорс» — это вообще просто какой-то шок. Ты смотрела «Аутсорс»?
25: Тут нет, не могу подсказать.
24: Ну вот, это тоже Иван Янковский, он там главной роли играет, и такой достаточно необычный подход, там 90-е и довольно-таки тяжелая тема. Но мы не об этом, мы немного проскочили культовые сериалы, ты об этом сказала, я не успел спросить. «Во все тяжкие», «Отчаянные домохозяйки» — это же вот некие такие легендарные, можно сказать, поп-культурные явления. Почему ты решила посмотреть именно это? Это какой-то совет извне или ты рекомендации какие-то прочитала?
25: Ну, это просто, можно сказать, классика, как будто которую надо знать. Поэтому
24: must have,
25: вот,
24: да.
25: Да, поэтому я пока по таким вот иду. И забыла, что-то я до этого тоже... А, «Сплетницу» я до этого тоже смотрела, то есть тоже более-менее такое популярное, поэтому я пока по такому, более-менее классическому, в разных направлениях.
24: А из аниме что-то?
25: Из аниме я в последнее время довольно мало смотрю, как раз больше переключилась на сериалы, но в последнее время я смотрю вот романтику, если и смотрю. Вот недавно как раз из новинок более-менее вышел «Благоухающий цветок расцветает с достоинством», и какой сейчас там он, это про два аниме, романтика, и во втором также рассказывается про закулисье айдолов, то есть не все, что вы видите на экране, оно такое же и в жизни.
24: А ты смотрела «Кей-поп. Охотницы на демонов»?
25: Нет, вот я так и не дошла. Я тоже очень хотела. Все рекомендации были этим всем забиты, но все так и не дошла.
24: Я посмотрел.
25: И как тебе?
24: Ну, я просто не фанат кей-попа, но красивая рисовка, приятная мелодия. Там даже девушка, которая написала песню заглавную, она взяла «Оскар» за лучшую песню в этом году.
25: Ничего себе, вот такого я не знала. Угу. Здорово, здорово.
24: Просто на контрасте этого помню, что в 2003-м такой же «Оскар» взял Эминем за «Lose Yourself» в фильме «Восьмая миля». Ну, немножечко, да, разные чуть-чуть прострации. А я посмотрел год назад, правда, это было «Devil May Cry», аниме «Дьявол может плакать». Возможно, ты слышала про игру, и есть аниме, есть старое аниме, и есть то, что выходило на Netflix. Вот сейчас выходит второй сезон уже.
25: Вот я слышала тоже, да, мне все никак не дойти, не посмотреть. Очень-очень большой список того, что хочется посмотреть, и сериалов, и аниме, и фильмов, но времени не так много.
24: Да, а ты успеваешь книги читать?
25: Книги, да, очень стараюсь, я это очень люблю, но в основном в последнее время перешла на аудиокниги, особенно учитывая то, что в последнее время вот я очень много шила, поэтому удобнее как раз в ушах параллельно что-то слушать. Вот.
24: Какие-то аудиокниги можешь вспомнить?
25: Да, я даже себе где-то сохраняла специально, вот чтобы сказать. Из последнего прям мне очень понравилось «Мара и Морок». Это довольно-таки, я не помню, она давно выходила, эта серия книг, там 5 книг, и в прошлом году вышла заключительная часть. Меня очень прям даже вдохновило вот как раз на создание коллекции в некотором роде. И после этого цикла меня как-то прям пробило на русское фэнтези. Наверное, так это называется.
24: Русская фэнтези — это кто?
25: Это
24: Таня Гротер?
25: Не совсем. Я не помню, как-то есть наверняка название прямо у этого жанра. Но, в общем, это действия, которые происходят в старину, и вот рассказываются про обряды, про нечисть какую-нибудь лесную, в основном леших, что-нибудь такое. И вот на это все меня как раз пробило. Вот. Также недавно я послушала как раз «Общество забытых мучеников». И «Общество мертвых и исключительных» — это зарубежное, насколько я знаю, но могу ошибаться. Тоже детектив про подростков, такое там тоже мне нравится.
24: Мне вспоминается «Общество мертвых поэтов», но это про другое чуть-чуть.
25: Это да, это я тоже слышала, это я все тоже не могу никак дойти.
24: Но это очень хороший старый американский фильм с Робином Уильямсом. Это вот как раз-таки в категорию must-have, то, что надо посмотреть.
25: Да-да-да. Вот У меня пополняется, все пополняется список. И вот сейчас я слушаю «Мрачный извод», это как раз тоже про ведьм, про обряды и так далее, и это все в стиле фэнтези и параллельно детектива.
24: А я помню, есть еще какое-то русское фэнтези, именно комиксы. Оно прямо вот сейчас очень популярное. Там какой-то ящер-истребитель гоблинов какой-то такой.
25: Ой, что-то там, да, я тоже что-то вроде
24: про
25: слышала,
24: ящера что-то,
25: не
24: да.
25: знаю, да, не ознакомлена.
24: Давай перейдем к твоим любимым дизайнерам. Ты мне как-то упомянула на одном из автопати, если можно назвать такое мероприятие, что Мейсон Марджилла является для тебя такой некой культовой фигурой. Почему?
25: Да, мы с ним, можно сказать, он мне близок именно по видению, потому что...
24: Он тоже из Лаврина, кстати.
25: Хорошо, я учту это. Вот, ну... Я особо не знаю, как он выглядит, поэтому, может, даже он где-то рядом и живет.

0: Он это в переводе здание, а зовут его Мартан. Мартан Марджела. Просто многие говорят, вот Мейсон, Мейсон, его так называют как бы по имени. Почему-то ошибаются. Кто еще попадает в твой хит-парад дизайнеров? Является ли, например, дай угадаю, Кристобаль Баленсиага в твоем хит-параде какое-то место занимает, какую-то строчку?
1: Про него я особо пока не так сильно углублялась в тему биографии, потому что в последнее время, опять же, из-за проектов я немного подзабросила, особенно изучение как раз каких-то биографий, к сожалению, но в последние вот недели пытаюсь к этому возвращаться. Поэтому, ну что могу сказать, каждый деятель, каждый какой-то креативный директор, он вдохновляет на то, чтобы идти дальше, и каждый, в принципе, является показателем того, что если ты чего-то хочешь, ты всего добьешься.
0: Про Джона Гальяно ты не сказала.
1: Вот, Джон Гальяно, конечно, его коллекции вот в Диоре, это вообще, я вчера как раз пыталась выявить какие-то свои любимые коллекции, я не смогла этого сделать, особенно вот у Джона Гальяно, и, опять же, его театральность в коллекциях, это очень круто, потому что мне нравится больше в коллекции, особенно кутюрных, когда это все отыгрывается, и это все очень видно.
0: В рекламе на Луки FM чуть меньше театральности, но это имеет место быть, а мы скоро вернемся.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис услуги оказывается перевозчиками 0+.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
0: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии. Это «Клиповое мышление». Меня по-прежнему зовут Антон Киев. Сегодня в студии Луки FM Полина Томашова. Мы много говорим про моду, про какие-то актуальные события, про аниме, про фильмы и музыку. Полин, мы поговорили уже с тобой про твоих любимых дизайнеров, про мультфильмы чуть-чуть, про кинематограф. Давай задействуем что-то максимально актуальное. То, что произошло вот буквально накануне, это известная ярмарка костюмов, если можно ее так назвать. Как она называется? Да, Met Gala.
1: Тут вот да, я как раз сегодня не выспалась, потому что до 2 часов ночи сидела и смотрела прямую трансляцию. Вот. Полностью я все-таки не выдержала ее, но постаралась. Вот. Там мне очень запомнились костюмы от Роберта Вуна. Я надеюсь, я правильно называю. Как раз с утра специально немножечко освежила его биографию. Вот. И это достаточно новый дизайнер. Насколько я помню, у него сейчас всего 3 кутюрные коллекции, либо 4, где-то в этом диапазоне. Вот. И, в принципе, оказалось, что я довольно давно знаю уже его коллекции, просто я не знала, что это он. Вот. И мне тоже очень нравится как раз его подход. Вот. И его, по-моему, там было 3 образа от него представленных. Они мне вот тоже очень запомнились, очень хорошие, и даже есть попадание в тему. Вот. На Сабрине Карпентер тоже мне понравилось. А, и фотопленки вот эти вот как раз, да, я вспомнила, что мне зацепило взгляд-то посреди ночи. Вот. Тоже очень хорошо обыграно, и тема зацеплена.

0: Да, тема была костюм-арт. Что бы это значило? Наверное, какое-то искусство в костюме. Такая тема очень широкая, на самом деле.
1: А вот у Мэтт-гала, да.
0: Что хочешь, то и бери, да.
1: Да, дресс-код такой, что каждый это понимает по-разному, и как раз из-за этого потом очень много споров по поводу знаменитости. А что вы выбрали? Это не подходит. А у каждого свое видение.
0: Еще забавный костюм, мне кажется, у Бейонс, в отличие от ее мужа Джей-Зи, они вместе пришли. Джей-Зи вообще просто в обычном костюме, он в смокинге, по-моему. Дочка пришла, Блю Айви, по-моему, ее зовут. И вот Бейонс, она тоже в какой-то, знаешь, она такая царевна из советских сказок. А я немножко такой Кощей, Кощей бессмертный, да.
1: А кто знает, чем она вдохновлялась? Может быть, может быть. Может, она тоже на выходных русское фэнтези почитывает?
0: Конечно, у нее уже есть прямой доступ. А еще мне понравилось, сейчас я тебе скажу, кто не то чтобы понравилось, удивило. Я не узнал Кэти Перри за маской. Почему-то считается в медиапространстве, что у Кэти Перри либо плохой вкус, либо у нее плохие дизайнеры, плохие стилисты. Тут она вообще была недавно в компании Balenciaga, неожиданно для всех. Она рекламировала кроссовки, а теперь она вышла на Медгале в образе от Стелла Маккартни. Тебе нравится вообще Стелла Маккартни?
1: Тут тоже пока не настолько погружена, вот. В общем, я пока, грубо говоря, поверхностно достаточно знаю, стараюсь, очень стараюсь как-то углубляться и внедрять прям плотненько в свою жизнь изучение моды и вообще, в принципе, слежение за трендами, слежение за новостями. Но, опять же, это не всегда удается вписывать в график.
0: Мне еще понравился образ Дойчи, у нее такой тюрбан на голове, такой достаточно экзотический. Опять как будто бы мне вспоминаются советские мультфильмы, где Чунга-Чанга. Я не знаю. Может быть, они все-таки решили взять за основу русские сказки? Наконец-таки. Да. Ну, наверное, вот по образам как-то так получается. Там вообще можно очень долго смотреть и обсуждать, в том числе и образы A$AP Rocky и Рианы. Они всегда как-то выделяются на общем фоне, даже на Мэтт-гала. Помню, когда A$AP пришел в идеале. В идеале он пришел в идеале. Эти образы тоже достаточно интересные у них последние.
1: Ну, там, если каждый образ, да, детально рассматривать, в принципе, они все довольно-таки интересные. Не всегда, правда, после первого впечатления можно сказать, что что-то прям вау. Но вот, мне кажется, если детально все рассматривать, то, конечно, да.
0: А я бы хотел тебя спросить про твои личные перформансы, твои личные какие-то проекты. Я помню, что вот когда мы с тобой увиделись в тот четверг, твоя мама показала то ли видео, то ли фотографии. Я так мельком успел посмотреть и особо не понял, что это. Можешь поподробнее рассказать, что это было, где ты принимала участие?
1: Это студ «Весна». Мне предлагали в ней поучаствовать еще с первого курса. Сейчас я уже на третьем. И вот, к сожалению, только один раз у меня получится поучаствовать, потому что уже выпускаюсь. Вот. Я представила там коллекцию из 7 образов. Называется «Нить истории», в которых я как раз постаралась максимально сшить все костюмы из каких-то переработанных, из каких-нибудь пододеяльников, наволочек, простыней, скатерти, естественно, в хорошем состоянии, то есть без пятен, без протертостей, которые просто лежали очень долго. Там вот, например, одно из платьев было сшито из кулис из моей старой школы, класса первого, наверное, то есть им очень много лет, и я как раз постаралась это все переработать, дать этому всему вторую жизнь. Видео тебе, наверное, показывали Сапскова, потому что мы прошли как раз на следующий этап. Первый этап был в Великих Луках, и потом мы поехали выступать в Псков. И там я взяла вот второе место. И сейчас, в принципе, я прохожу на Россию, и мы очень думаем, надо нам это, не надо, потому что лететь довольно-таки далеко.
0: А ты говорила, что бюджет ткани 1000 рублей?
1: Да, грубо говоря, да. Вот, то есть 7 образов, 7 платьев, причем довольно-таки объемных. Я старалась их делать пышными. Они вдохновлены как раз там 19 веком. Чуть-чуть что-то есть, отголоски какого-то старорусского стиля. Вот, ну и приспособленные под современную жизнь, плюс-минус. И из-за того, что как раз я очень мало, во-первых, материалов докупала, во-вторых, если я докупала, то я докупала их в секонд-хендах. Вот, то есть я купила вот один пододеяльник, я помню, за 300 рублей из-за него вышло 2 платья. То есть он довольно-таки большой, и поэтому получился очень маленький бюджет. Больше всего как раз затратилось на каблуки для девчонок, которые подошли бы по стилю и по цвету. Вот на них, наверное, ушло, не знаю, не смогу подсчитать, но вот на 7 моделей почти все каблуки я покупала. Так что...
0: Ты же часто носишь именно свои луки?
1: Которые сшила именно?
0: Да, ну вот в четверг на том мероприятии ты была в своем.
1: Нет, там не было, по-моему, ничего вообще сшитого мною именно, потому что в последнее время я очень хочу что-нибудь наконец-то сшить для себя, у меня очень много лежит и тканей, и задумок, но очень мало времени для реализации всего этого, поэтому пока что у меня слишком мало сшитых изделий для самой себя.
0: Как люди реагируют на твои образы?
1: А всегда по-разному. Кто-то восхищается вот и говорит, что это очень круто быть настолько смелой и вообще, в принципе, самовыражаться. И как раз по возрасту тоже очень хорошо, что выплескиваю свой какой-то внутренний мир во внешности. Кто-то, наоборот, смотрит осуждающе, но прям каких-то плевков в спину пока не наблюдалось.
0: Но это проблема малых городов, мне кажется, не только Великие Луки, но и в других городах России тоже присутствует. Вот это, знаешь, такое легкая нота осуждения.
1: Это, конечно, да, это да. Вот. Ну, самое главное, не обращать на это внимание и знать, что нравится именно тебе, и придерживаться этого пути.
0: Да. А расскажи, какие аксессуары сегодня на тебе? Вот рубашка, наверное, у тебя не своя, покупная. Я так полагаю, ты рубашки еще не шьешь?
1: Рубашки я шила, но пока только в ходе обучения. Поэтому вот у меня подружка моя как раз носит рубашку, сшитую мной. Эту рубашку мне отдала одна из моих подружек. Штаны на мне тоже отдала одна из моих подружек. Мне очень смешно с того, какой у нас постоянно какой-то круговорот вещей в нашем кругу общения.
0: Это экологично, кстати.
1: Да, да. То есть кому-то надоедает эта вещь, она отдает другой. И мы вот так вот меняемся. Туфли как раз у меня красные с студ весны оставшиеся. Вот у меня 7 новых пар туфель в моем гардеробе. Вот, я их стараюсь носить. Сережки я полностью сделала сама, оба. Ожерелье мне подарила подружка на день рождения. Браслетики мамины, наверное, еще с молодости. И часы мне очень нравятся. Они не идут, естественно, но они покупались на опрашке в Питере за 20 рублей.
0: Но это просто больше про стиль, чем про узнать время.
1: Да. Вот, я все хочу их тоже отнести, починить, поменять батарейки, но все тоже не доходят руки.
0: Полин, спасибо тебе большое за твой визит.
1: Спасибо, что позвали. Я надеюсь, через год тоже я окажусь тут, и мы посмотрим на мои новые достижения.
0: Да, но это такой немного разговор кубарем получился, потому что у нас 20 минут, и хочется сразу все вместить. И актуальные новости, и литература, и музыка, и кинематограф, вообще все. А, кстати, какой последний трек тебе понравился, который ты послушала?
1: Ой, сложно сказать, еще и так быстро. Сложно сказать. В последнее время я вот Сабрину Карпентер в основном слушаю. О. И Дойче.
0: Как раз которых мы назвали сегодня, да?
1: Да-да-да.
0: Да. И, кстати, недавно у Дойче и с Леди Гагой вышел довольно стильный клип, промоушен к фильму «Дьявол носит Прада 2».
1: Вот «Дьявол носит Прада 2» мы все очень ждем. Половиной города, всеми подружками, все очень ждем.
0: Представляешь, насколько громко это было сказано, что половина Великих Лук ждет именно этот фильм. Но посмотреть сам клип, пока фильм еще толком не вышел, я думаю, стоит. Потому что это услада для глаз. Полина, спасибо тебе. Увидимся в следующих программах. Меня зовут Антон Киф. Это «Клиповое мышление». Слушайте Луки FM в 13.00 каждый понедельник. Всем пока.
1: Пока-пока.
2: А знаете ли вы что? Иван Грозный любил варенье из огурцов. Просто космос.
3: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне Этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
2: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 25 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 25 и узнавайте, как это сделать. +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
5: Вооруженные силы России третий день подряд не наносят удары по ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. Украинские формирования, в свою очередь, 23 802 раза нарушили режим перемирия. В этих условиях российские войска реагировали зеркально, то есть вели ответный огонь по позициям украинской артиллерии, поражали места запуска беспилотников. В зоне работы группировки войск «Запад» ВСУ нарушили перемирие и потеряли больше 90 военнослужащих. Отмечается, что поражение украинским формированием было нанесено в районах населенных пунктов Крестище и Маяки в ДНР.
2: О конфликтах.
5: Греция поставит в известность Евросоюз об обнаружении дрона около острова Левкада. Власти не допустят военных операций у берегов государства, заявил глава МИДа Йоргас Герапетритис. Он не упомянул, что начиненный взрывчаткой военный дрон «Магура В-5» произведен на Украине. Ранее греческий телеканал Sky TV сообщил, что местный рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер со взрывателями, большим количеством взрывчатки и работавшим двигателем в пещере рядом с островом Левкада. блокада в Айническом море.
2: О санкциях.
5: Великобритания расширила санкционный список по России на 85 позиций. Власти Соединенного Королевства внесли в стоп-лист физические и юридические лица. В их числе глава Росмолодежи Григорий Гуров и гендиректор автономной некоммерческой организации «Диалог» Владимир Табак, министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин и бывший первый замминистра образования и науки ЛНР Дмитрий Шевченко.
2: О мошенниках.
5: Мошенники применили новую схему хищения денег с банковских карт. Аферисты рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а затем предлагают отменить транзакцию. Человек, который не совершал платеж, переходит по ссылке и попадает в форму, где его просят ввести номер банковской карты и CVC-код для возврата средств. На самом деле эти данные переходят злоумышленникам и позволяют им списать деньги со счета жертвы. Поддельный чек приходит с адресов, имитирующих аккаунт и маркетплейсов. Если внимательно прочесть название, можно найти 2-3 буквы, которые не сходятся с оригинальным названием.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки.
2: О погоде.
5: В Москве плюс 11, облачно, возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
6: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев. В эфире программа «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем традиционно с новостей.
2: Новости недвижимости.
6: Цены на вторичку разгоняются с каждым месяцем. В апреле вторичное жилье в Москве подорожало больше, чем на 1%. Это максимальный месячный рост с сентября 2023 года. За 12 месяцев рост скромный, около 7%, но темпы растут каждый месяц. По словам экспертов, основная причина – люди стали активнее покупать готовое жилье. После ужесточения с 1 февраля условий семейной ипотеки спрос на новостройки провалился, а оставшиеся покупатели стали перетекать на вторичку, где стоимость жилья ниже. Основной прирост цен за апрель по-прежнему связан с вымыванием наиболее доступных предложений. В апреле, по данным Дом.РФ, было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на треть больше, чем в том же месяце прошлого года. Объемы кредитования в прошлом месяце составили почти 360 миллиардов рублей. Рост составил 25% год-году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок ипотеки оживает, но пока до адекватных рыночных ставок еще далеко. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.
7: Ну, действительно, мы заметили о том, что рыночную, именно рыночную, обращая ваше внимание, ипотечные кредиты, начали брать люди под даже ту ставку высокую, которая сегодня есть. Льготная ипотека у нас, так сказать, трансформируется более жестко. Такие правила, поэтому, конечно, люди пользуются рыночной ипотекой. Это не большой всплеск по отношению там к ипотеке, когда была она доступной, скажем так, да, когда были ставки там 9-8. Но это, да, конечно, признак того, что рынок чуть-чуть оживает. Ждать повышения стоимости вторички и первички не стоит, так как все-таки еще не пришло такой спрос на ипотеку, как был при нормальной ставке там 8%, 9%, 10%. Поэтому, когда мы увидим ставки по ипотеке 12-ю, она будет более популярной, тогда можем говорить о том, что действительно корректировка стоимости квартир на вторичке и первичке может пойти вверх. Но до этого нам еще далеко. Я думаю, что мы такие ставки увидим, ну, не раньше, чем через 1,5-2 года.
6: Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до почти 19%. Россияне стали активно скупать у банков залоги в виде квартир и машин. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сами кредитные организации. В ВТБ сообщили, что в первом квартале число сделок по продаже залоговых автомобилей выросло в 3 раза по сравнению с прошлогодними показателями, а количество сделок с недвижимостью на 50%. В Сбере видят рост продаж машин в 3 раза. В Банке Дом РФ также заявили об увеличении вдвое количества сделок с залоговым жильем и автомобилями. Руководитель одной из юридических компаний, которая занимается недвижимостью, Кирилл Иванов, в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил тенденцию увеличения сделок именно залоговыми объектами.
8: Как юрист и как риэлтор могу подтвердить, что действительно тенденция сейчас такая есть. Увеличилось количество сделок залогового имущества. Ну и, кстати, я бы сюда бы еще добавил земельные участки. С чем это связано? С весенней активностью, ну в хорошем смысле этого слова. Потому что у нас часто очень такая зимняя спячка бывает, и в недвижимости это все знают. Особенно после новогодних праздников, после Нового года, уже там весной, да, начинается активизация. Где-то с февраля начинает, там в марте, в апреле, особенно в марте-апреле, самые такие активные начинаются сделки, если говорить там про недвижимость в частности.
6: Увеличение подобных сделок, продолжает эксперт, говорит об ухудшении социально-экономической ситуации в стране. Собственники ипотечного жилья не справляются с платежами и вынуждены отдавать квартиры банкам.
8: Почему больше стало выкупа залогового имущества? Вторая сторона медали, а она уже не такая хорошая. А именно потому, что залоговое имущество становится все больше и больше. Потому что банки отнимают у людей ипотечное жилье, потому что люди не могут, не вытягивают ипотечные выплаты. И не могут платить за это жилье. А как известно по закону, хоть это единственная квартира, но если она ипотечная, то ее, соответственно, можно спокойно изъять и выставить на торги, собственно, что сейчас и делают банки. Поэтому сказать, что это такая хорошая новость, что у людей появились вдруг свободные деньги, они инвестируют в залоговое имущество, да на самом деле это здесь где больше плюсов, а где больше минусов, это еще большой вопрос. У одних отбирают квартиры, а другие люди имеют возможность их выкупить.
6: В самих банках считают, что клиенты интересуются залоговой недвижимостью из-за сниженной цены. Кроме того, это возможность купить актив без дополнительных затрат на риэлторов и посредников.
2: Разговор с экспертами из сферы недвижимости.
6: И с нами на связи экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Евгений, приветствую.
9: Да, Юр, да, привет.
6: Женя, я знаю, что вы в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru очень часто пишете о вопросах недвижимости. Предлагаю сейчас коротко обсудить о том, что происходит на рынке. Женя, первый мой вопрос. Ну, давай поговорим о тренде. Что сейчас происходит на рынке недвижимости с новостройками, со вторичной недвижимостью?
9: Ну, в целом у нас такое разнонаправленные движения идут. То есть, с одной стороны, как раз-таки спрос на новостройки, он падает. Ну, по понятным причинам, потому что у нас массовые льготные программы фактически отменены. На рынке вторички, наоборот, идет рост, потому что снижается ключевая ставка, а вместе с ней снижаются ставки по ипотеке. И вот та разница в ценах между первичкой и вторичкой, она уже начинает играть в пользу вторички, потому что, действительно, по сравнению с первичным рынком, она сейчас действительно недооценена, и многие, видимо, решили, что все, вот он пришел момент, когда нужно вытащить деньги со вкладов, копили, допустим, несколько лет кто-то, и сейчас уже решили, что, ну вот, скорее всего, сейчас уже цены пойдут вверх, поэтому нужно совершать покупку сейчас, ну, по крайней мере, вот, что говорят риэлторы, которые работают на рынке, действительно, оживление очень большое, заметно, и достаточно заметный рост цен. С начала года, то есть там порядка 10-15% вторичка уже прибавила как раз вот на вот этом оживлении спроса. И при этом, что интересно, многие берут рыночную ипотеку. Банки об этом тоже говорят, что увеличился объем рыночной ипотеки, то есть люди, не всегда хватает собственных накоплений на то, чтобы купить квартиру за наличные, и они поэтому обращаются в банки, ну, при этом берут какую-то часть суммы, понимая, что, скорее всего, ключевая ставка будет снижаться, уже тренд вроде такой заякоренный у нас получился, и условно через год они смогут рефинансироваться под более выгодные ставки.
6: Ты представь, если ипотеку берут под 19%, что будет на рынке, если ипотека опустится хотя бы до 14-13? Как ты верно заметил, тренд уже действительно наметившийся.
9: Да, я думаю, да, спрос будет расти здесь. Я думаю, что у вторички есть хороший потенциал для роста. Понятно, что вторичка, она отличается, да, поэтому по качеству квартиры и так далее. Но я думаю, что да, здесь оживление у нас может быть, тем более, что отложенный спрос на вторичку очень-очень большой. Я думаю, что он в какой-то момент, да, должен сыграть.
6: А что происходит на рынке аренды? Вот как раз я слышал и вижу данные, что аренда как раз страдает.
9: Ну, я тоже смотрю, что, ну, и есть вот эти статистические данные, что у нас аренда где-то на 3-5% упали ставки по аренде по сравнению с прошлым годом, и это в целом отражает, ну, какие-то реалии того, что происходит на рынке, то, что действительно стали выходить на рынок в большом объеме квартиры, купленные как раз по льготным ипотекам. Вот они достроились, ремонты там сделаны, приемку владельца совершили, выставили, в общем, объявление, а потом оказалось, что, ну, как-то таких объявлений в их жилом комплексе оказалось, не знаю, 100 штук. Все с идентичным ремонтом и, в общем, от застройщика. И все пытаются заработать какие-то баснословные деньги на этом. Действительно, многие, особенно в Москве, покупали квартиры с инвестиционной целью или чтобы на этом зарабатывать, или просто чтобы вложить деньги, потому что они, например, не очень доверяют вкладам или ценным бумагам. И сейчас вот этот объем квартир вышел, то есть у нас предложение на рынке аренды резко увеличилось, а продавать, как мы понимаем, вот эти квартиры, купленные по льготной ипотеке, никто не может, потому что это сразу они становятся вторичкой, и это очень большой дисконт по отношению к, в общем, к ценам на первичном рынке. В убыток себе, естественно, никто продавать не хочет, они выставляют эти лоты на рынок аренды, ну и, конечно, да, сталкиваются с тем, что ставки уже не такие интересные, да, и, по сути, сейчас на рынке аренды у нас снова складывается рынок-покупатель, и, скорее всего, здесь вот тоже мы можем увидеть продолжение этой тенденции, то есть снижение ставок по аренде, потому что, ну, вот эти, количество этих жилых комплексов, квартир, купленных по льготным ипотекам, оно еще в ближайшие пару лет будет насыщать этот рынок и увеличивать предложение дальше.
6: Женя, я тебя благодарю. Мы будем и дальше следить за вашими материалами в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Напомню, с нами на связи был Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды». Спасибо. На сегодня у меня все. Здесь был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Метры и квадраты», ваш радиогид по миру недвижимости. До встречи в эфире.
2: «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. Новости. Реклама.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
11: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что? Слово «провинция» появилось в России благодаря Петру Первому в начале 18 века. Это было официальное название новых административно-территориальных единиц. В середине 19 века провинции упразднили, заменив уездами. Но в языке слово осталось.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Вы не виноваты. Не виноваты, что с возрастом память стала хуже, реакция снизилась, а внимание рассеялось. Вы не виноваты, что иногда срываетесь на близких, а потом сами себя за это корите. Это не характер испортился, это наш мозг. Наш главный компьютер начинает давать сбои. Вопрос в другом. Что можно сделать, чтобы сохранить активность мозга? У нас в гостях специалист Международного центра здоровья Светлана Валентиновна Лихачева. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Светлана Валентиновна, мозг, он вообще за что отвечает?
15: Если просто, то мозг отвечает за три главные вещи. Во-первых, это наш интеллект, память, внимание, речь, обучение. Во-вторых, это наше состояние, настроение, сон, эмоции. И в-третьих, это главный пульт управления для всего тела. Сердце, давление, зрение, все работает по его командам.
14: Получается, мозг как компьютер, вроде бы и мощный, но с годами начинает тормозить?
15: Да, к сожалению, все идет по нарастающей. Сначала мелочи. Ключи куда-то запропастились, слово вертится на языке. Потом начинаются более серьезные звоночки. Забыли выключить утюг, растерялись в знакомом месте. Это изматывает и самого человека, и его близких.
14: У меня вот бывает, вроде бы все нормально, а потом тревога накатывает, раздражаюсь по пустякам или ночью глаз сомкнуть не могу.
15: Да, постепенно нарушается и психологическое состояние. Тревога, раздражительность, паника, бессонница. А еще мозг управляет работой всех органов, сосудов и нервов. Поэтому если мозг стареет и сбоит, то и органы начинают работать с ошибками. Все это сигнал от уставшего мозга.
14: А в чем вообще причина?
15: Причин две, и они работают вместе. Первое. Нервные клетки гибнут, а связи между ними рвутся. Мозг буквально усыхает. Вторая. Вероятность сужения сосудов. Питание и кислород поступают хуже. Поэтому если вы замечаете, что стало сложнее запоминать что-либо, вы хуже и тяжелее сосредотачиваетесь, возможно, появляется тревога, раздражение, плохо спите, мозгу необходимо помочь, предоставить ему необходимое питание.
14: Но наверняка есть способы поддержать мозг.
15: Вы правы. Чтобы сохранить активность мозга, ясность и четкость мышления, важно в первую очередь обеспечить поступление питательных веществ и витаминов в организм, в том числе к головному мозгу, создать защиту нервным клеткам и поддержать чистоту сосудов. К такому выводу пришли ученые из Японии. Именно в Японии почти 100 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. Они ведут активный образ жизни, путешествуют, встречаются с друзьями. И знаете, в чем их секрет?
14: В чем же он?
15: В уникальном фосфолипиде – плазмологене. Это родной для нашего мозга строительный материал. Он содержится в уникальном японском моллюске азумипектинида, который обитает лишь в северо-западной части Тихого океана. И именно плазмологен используется организмом для починки клеток мозга. А содержащийся в этом же моллюске лецитин участвует в поддержании качественного кровотока в сосудах и их чистоты.
14: Погодите, я запутался. А как это все работает? Ну, простыми словами, что происходит?
15: Основная задача плазмологена, а точнее их три. Первое. Защита и поддержка. Фосфолипид используется в качестве строительного материала нервных клеток. Встраиваясь в их мембраны, способствует их укреплению. Второе. Поддержка чистоты сосудов. Лецитин из моллюска помогает сохранить сосуды чистыми, гибкими и эластичными. И третье – сохранение активности мозга. Плазмологен создает условия для рождения новых нервных клеток. Да, нейроны могут восстанавливаться и во взрослом возрасте.
14: Нейроны восстанавливаются? Нас же всю жизнь учили, что нет.
15: Вот это и есть главная новость. Эксклюзивный дистрибьютор уже привез плазмологен в Россию. Называется он у нас «Мозг-терапи». Звоните и узнавайте подробнее о «Мозг-терапи». А тот, кто позвонит в ближайший час, узнает, как получить ценный подарок. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные.
14: Какая приятная новость. Светлана Валентиновна, я хочу поподробнее понять про плазмологен. Вы сказали, что это фосфолипид. А что такое фосфолипид?
15: Постараюсь объяснить простыми словами. Представьте, что каждая клетка вашего тела – это маленькая квартира. У квартиры есть стены, окна, двери. Без них это просто груда кирпичей, а не жилье. Фосфолипиды – это и есть те самые стены и перегородки, из которых состоят все клетки нашего организма, особенно клетки мозга. И тут важно понимать, что в 20-30 лет организм производит фосфолипида плазмологена ровно столько, сколько нужно, поэтому мозг работает идеально. В 50 выработка падает в разы, а в 70 ее почти нет. Это естественный процесс, как седина или морщины. Мы не можем заставить организм стареть медленнее, но мы можем поддержать его активность. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, узнает, как получить ценный подарок. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные.
14: Плазмологен, понятно, стройматериал для клеток. А лецитин, вы про него сказали, но как-то вскользь.
15: Без лецитина, а это тоже фосфолипид, плазмологен работает в полсилы. Вот представьте, вы построили новый дом. Красивый, теплый, но дорогу к дому завалило камнями. Не проехать, не пройти. Вот плазмологен – это дом, а лецитин – дворник, который расчищает дорогу.
14: Дорога – это сосуды, я правильно понял?
15: Да. С возрастом сосуды мозга могут забиваться холестериновыми бляшками. Кровь по-прежнему несет кислород, но если есть пробки, то они не дают ей пробиться к клеткам. Лецитин поддерживает чистоту и эластичность сосудов, чтобы кровь бежала свободно.
14: Ну хорошо, допустим, я начинаю принимать мозг-терапи. Что конкретно изменится? Мой уставший мозг прямо оживет?
15: Не ждите чудес за 3 дня. На все нужно время. Мозг получает мощную поддержку в виде стройматериалов для крепкой памяти, концентрации, внимания, те самые витамины и вещества. Задача плазмологена – поддержать клетки мозга, чтобы они выполняли свою работу в полном объеме. А это наша память, наша концентрация, наша речь, наш интеллект и, конечно, настроение. Я от всей души желаю вам оставаться в ясном уме и крепкой памяти, чувствовать вкус к жизни и радовать детей и внуков своей активностью.
14: Светлана Валентиновна, спасибо вам огромное. Очень важный разговор получился. Друзья, а я напомню, что подробнее про мозг-терапи вы можете узнать, позвонив по телефону звездочка 125.
15: Тот, кто позвонит в ближайший час, узнает, как получить ценный подарок. Звоните с мобильного звездочка 125.
14: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
3: Всем привет, это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Что такое ложечка и где она находится – Уверена, вы не раз задавались этим вопросом. Обещаю, к концу этого выпуска и ложечка найдется, и осадка не будет. Итак, ложечка – это разговорное название конца грудной кости и впадины под ребрами, которые образуются грудной костью. Говоря «под ложечкой», обычно имеют в виду область ниже отростка грудины. В анатомии она называется эпигастральной, в ней находится желудок, печень, поджелудочная и двенадцатиперстная кишка. Здесь же расположена диафрагма и проходят крупные сосуды – брюшная аорта и нижняя полая вена. Обычно люди говорят «сосет под ложечкой», когда описывают ноющее и тянущее ощущение. Это, правда, неприятное чувство, но при этом терпимое. Не острая боль, а некий умеренный продолжительный дискомфорт. Но почему это происходит? Первая причина – голод. У желудка есть гладкая мускулатура, которая помогает перемешивать пищу внутри, проталкивать ее по пищеварительному тракту дальше в кишечник. И для обеих задач наш желудок совершает разного рода сокращения. Когда человек голоден, мышцы желудка находятся почти в полном покое. Спустя некоторое время орган вдруг включается и выполняет серию коротких сокращений для одной из задач. А затем наступает всплеск быстрых сокращений желудка и тонкого кишечника для задачи уже номер два. И длятся они около 5-8 минут. И вот все это называется мигрирующим моторным комплексом или сокращенно ММК. И вот этот самый ММК совпадает с чувством голода. Можно предположить, что именно он и вызывает ощущение, что сосет под ложечкой. А вот вторая распространенная причина дискомфорта – это психологический стресс и тревога. Тогда тоже начинает сосать под ложечкой. Наверное, всем знакомо ощущение, когда от страха сводит живот, возникает чувство, будто в нем что-то движется. Кто-то говорит «бабочки в животе». Это когда случается какое-то волнующее событие, наш мозг дает сигнал к высвобождению гормонов адреналина и норадреналина. Они воздействуют на рецепторы по всему телу, и у людей активируется симпатическая нервная система. Это та, что отвечает за реакцию «бей» или «беги». Она замедляет опустошение желудка и тонкого кишечника, а также снижает секрецию желудочной кислоты. Возможно, именно эти перебои в работе и вызывают тот самый дискомфорт. А еще у ученых есть гипотеза, что за неприятное ощущение в животе во время стресса отвечает кишечный микробиом. Наши бактерии якобы могут синтезировать свои гормоны стресса, которые дополнительно увеличивают эти ощущения. Но это пока не доказано. Главное, не перепутать это самое «сосет под ложечкой» с болью. То есть, если вы не можете понять, сосет у вас под ложечкой или болит, и это чувство не зависит от голода и стресса и сопровождается другими симптомами, срочно обратитесь к врачу.
13: Здоровый разговор. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
17: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что они могут выставить? Сторожевой катер? У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
13: На радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
18: Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
18: О пожарах.
5: Власти Череповца опровергли связь пожара на Северстале с атакой беспилотника на промплощадке. Предприятие, возгорание, возникшее сегодня днем, ликвидировали. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщил мэр Андрей Накрашаев. Пострадавших нет. На предприятии ранее заявили, что загорелись бочки с бензолом и маслом. Причина ЧП пока не уточняется.
18: Об атаках.
5: ВСУ за сутки выпустили 18 дронов по гражданским объектам в Белгородской области. В результате ранены двое мирных жителей, заявили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, украинские военные использовали 8 беспилотников самолетного и 10 коптерного типа. Повреждены 3 автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и 2 частных домовладения.
18: О санкциях.
5: Мария Захарова, отвечая на новые санкции Великобритании, призвала Лондон вызвать себе санитаров. Так, официальный представитель российского МИДа прокомментировала новые ограничительные меры против психиатрической больницы и детских лагерей в нашей стране. По ее словам, подобные меры, направленные против учреждений социальной и медицинской сферы, свидетельствуют о серьезных проблемах с восприятием реальности у британских властей. Захарова подчеркнула абсурдность включения таких объектов в санкционные списки. Ранее Великобритания расширила стоп-лист против России, включив в него ряд физических и юридических лиц.
18: Об автомобилях.
5: Промышленники США просят Трампа не открывать двери китайскому автопрому. Законодатели из обеих партий, демократической и республиканской, настойчиво обращаются к президенту, чтобы он перекрыл доступ КНР к американскому авторынку, передает Рейтер. Производители машин, поставщики, стали литейные компании, профсоюзы и политики утверждают, что китайские бренды раздавят местные компании. Для этого у автоконцернов из Поднебесной есть безграничная господдержка, технологическое преимущество в области сбора, сборки электрокаров и минимальные цены на машины. В январе Дональд Трамп заявил на встрече Детройтского экономического клуба, что было бы замечательно, если бы китайские автопроизводители захотели построить заводы в США и нанять американцев.
18: О скандалах.
5: Певица Дуа Липа подала иск к Samsung на 15 миллионов долларов. Компания использовала ее фотографию на коробках телевизоров без разрешения, пишет Variety. В заявлении утверждается, что компания извлекла выгоду от создания впечатления, что певица одобряет этот продукт. Хотя это не так.
18: О погоде.
5: В Москве плюс 11, облачно, возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
19: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев. Микрофон. Это прямой эфир. Я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Aqualife» Асю Рак. Ася, привет. Как слышишь студию?
20: Привет. Слышу хорошо. Как меня слышно?
19: Отлично. Очень даже. Поэтому можем начинать.
20: Радует, что связь хорошая, мы друг друга слышим. Надеюсь, ловит радио «Комсомольская правда» по-прежнему во всех городах России. Присоединяйтесь к этому прямому эфиру, устраивайтесь поудобнее. Будем затрагивать максимально важные темы для каждого. Тему здоровья. Что может быть важнее? Когда мы с вами здоровы, у нас хорошее настроение, у нас силы, у нас энергия, мы куда-то летим, стремимся. И вот очень хотелось бы, чтобы вы были здоровы, и были у вас и силы, и энергия, и желание творить и совершать. Но давайте будем разбираться же, что помогает нам поддерживать это здоровье, поддерживать активное долголетие, быть активным в любом возрасте, а активным значит и здоровым. Я здесь ставлю знак равно. Давайте сразу перейдем к фактам, ибо изучением воды ионизированной занимаются довольно-таки давно, с середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучало ионизированную воду и то, как она воздействует на живые организмы. Даже было время, хлопок поливали, и, кстати, урожаи были значительно лучше на тех полях, где хлопок поливали именно водой ионизированной. Но что же современная наука? Ну, современная сейчас, например, водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета, например. Вот так. В Японии она включена в протоколы и при онкологии. Но почему же, да? Давайте пройдемся по фактам. В 2008 году ученые доказали, что буквально 900 миллилитров такой воды ионизированной в день, 900 миллилитров в день, совсем чуть-чуть, за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспалений и старения. Когда это все открыли, в 2007 году еще японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В клиниках Южной Кореи ее используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. В России тоже встали на этот путь. Следим за тем, где, когда и как появится российский аппарат для ингаляции молекулярного водорода. О его разработке и создании официально заявил министр здравоохранения Российской Федерации господин Мурашко. Так что ждем. Ну а пока ждем, налаживаем с вами питьевой режим и пьем преимущественно правильную воду. Почему правильно? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, вот какую вы пьете, к чему привыкли, да, выпейте целый литр, пока будете слушать программу, усвоится и пойдет на пользу организму всего лишь одна столовая ложка. Представляете? А вот если вы эту же воду, ту вот, которую вы сейчас пьете, предварительно зальете в ионизатор и проионизируете. Ну, а здесь все как с чайником. В ионизатор заливаете воду, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут ионизатор вам голосом говорит, ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Вот буквально несколько минут. Все точно так же, как с чайником, то есть легко и просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, то усвоится ровно 1 литр. Ровно 1 литр пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрию, и вы почувствуете прилив энергии. Понимаете? Вот наукой доказано и предоказано. Я столько статей в день читаю, я столько всего собираю, анализирую, общаюсь с врачами. И везде, куда ты ни ткнись, куда ни сунься, везде вода, вода. Нет воды, все ломается. Вот, допустим, если вы долго не будете пить воду, и у вас там появляется туман в голове, рассеянность, вы такие, ой, погода. Ребят, не погода, воды не хватает. Мозг, тупо мозгу не хватает воды, и он первый реагирует на обезвоженность организма. Мозг. Попьете воды и почувствуете, как вот эта пелена с глаз спала. Понимаете? Простой воды попьете, вряд ли сработает, потому что, еще раз повторю, выпиваете простой воды литр, усваивается одна столовая ложка. А вот ионизированный попьете, сразу и прилив энергии почувствуете, и вот внимание, туман в голове, они начинают уходить. Это отмечают все без исключения. Даже самые скептики из скептиков, кто пробовал хоть раз ионизированную воду, все как один говорят ровно о таком эффекте. Ну а когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что получите? Ну, смотрите, давайте разберем, как такая вода работает при диабете второго типа. Просто это в России у нас очень распространенный диагноз. А вот представьте, при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин, а водород здесь действует как чистильщик. Он снижает окислительный стресс, который является главной причиной инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах и падает риск осложнений. Он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. У нас в России в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, то есть помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пожалуйста, пьете ионизированную воду, да, уменьшается воспаление в сосудах, защищаем печень от жирового гепатоза, снижаем сахар, а еще снижаем плохой холестерин, ЛПНП. Упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это я вам озвучила итоги исследования 2008 года. Понимаете? Вот сколько всего. У вас появился ионизатор. Вы заливаете в него простую воду. Простую, обыкновенную, которую привыкли пить. Ну, просто прежде чем вы пьете простую воду, вы ее готовите. Залили вы ионизатор, подключили ионизатор к розетке, нажали кнопку «Старт». Через несколько минут он вам голосом сообщит, что вода готова. Ну и вот, пожалуйста, одна из историй, что врач поделилась к ней на консультацию. Пришла женщина, 58 лет, у нее стаж диабета второго типа 10 лет, у нее сахар натощак 12 ммоль, невероятно отекали ноги. Врач не стала менять ее терапию, вот какую она терапию получала, такую оставила. Просто к ее терапии добавила 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца, ребят, это анализы, результаты анализов, это вот, ну, все официально. Через 3 месяца сахар натощак упал до 6 ммоль. Отеки прошли. И врач снизил дозу лекарственного препарата. Это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это еще и с экономической точки зрения, в том числе, потому что я вижу, как все подорожало, все невероятно подорожало. Я каждый раз, когда заказываю кофе, ну, чтобы дома готовить в зернах, он каждый раз в месяц покупает. И каждый месяц он дороже, дороже и дороже. То же самое с лекарствами происходит. И вот просто посчитайте,

0: ячмень на глазу выскакивает, все ранки, все порезы, все царапины, все это мы обрабатываем кислотной водой. Она готовится в ионизаторе воды Aqualife. Мы умываемся кислотной водой, чтобы смягчить кожу, устранить сухость. Мужчины после бритья обязательно умываются водой. Кислотной водой можно использовать от перхоти. Кислотной водой можно устранить грибок на ногтях. И это факты, доказанные наукой. И все это вы один раз купили ионизатор, и вы не ходите каждый месяц покупать эти средства. Вы бытовую химию можете заменить кислотной водой. Потому что она просто разрывает бактерии изнутри. Она обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. А еще ионизатор готовит серебряную воду. Серебряная вода – это природный антибиотик. И с вирусами работает, и с бактериями работает. Представьте, сколько у вас всего после одной покупки. И сколько после этого вы будете экономить. Да вы сами удивитесь. Но вот бытовую химию я вообще практически ничего не покупаю. Кошачий лоток тот же, кислотной водой, никаких запахов, ничего. Все это элементарно. Попробуйте. У нас, кстати, есть тестовый период, он длится 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. И сегодня, кстати, 29 900. Распродажа, ликвидация склада 29 900. Наш ионизатор воды Aqualife с голубой крышкой, который готовит 4 вида ионизированных вод. Оплата при получении. Доставка бесплатная. Рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня. Сегодня последний день. Там осталось последнее количество. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новость.
2: Реклама.
1: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8 911 388 21 22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? В среднем снежинки достигают земли примерно за час. Поэтому в новогоднюю ночь, после боя курантов, еще какое-то время падает прошлогодний снег.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжается прямой эфир. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании Aqualife Асирак, которая готова не только рассказывать, но и выслушивать ваши ответы и ваши отзывы, точнее, и вопросы. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Это будет очень здорово, если вы дозвонитесь. Обожаю с вами пообщаться, услышать ваши живые, бодрые голоса, потому что тот, кто пьет ионизированную воду, тот всегда максимально бодр, энергичен и в хорошем настроении. Все почему? Потому что ионизированная вода усваивается как...

0: каждой клеточке нашего организма и проникает туда, куда простая вода проникнуть не в состоянии, и исправляет наше с вами самочувствие. Это надо обязательно попробовать хотя бы раз в жизни. И именно попробовать, здесь я акцентирую внимание на том, что Аквалайф предоставляет тестовый период. Как это работает? Вы получили ионизатор, и с момента получения у вас есть ровно 90 дней на то, чтобы пробовать. Вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду, вы пьете эту воду, вы наблюдаете за своим самочувствием. И на календарь посматриваете. Помните, что в течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня, кстати, просто беспрецедентное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда» — это 29 900. Таких цен давно не было и не будет, как только закончится наша модель с голубой крышкой. Это вот, по сути, распродажа и ликвидация склада. 29 900 к оплате при получении. Что вы получаете? Вы получаете ионизатор с голубой крышкой, с серебряным электродом. То есть он готовит серебряную воду. В комплекте 4 мембраны. Этого хватит на 8 лет пользования ионизатором. В комплекте, разумеется, сам ионизатор, жидкий pH-тестер. Вы получили, у вас есть абсолютно все, чтобы тут же начинать им пользоваться. Получили, сразу инструкцию глазами быстренько пробежали. Залили в него воду, воду простую заливаем, которую вы привыкли до этого пить. Просто теперь, прежде чем пить, вы эту воду готовите. Заливаете в ионизатор и готовите. Это занимает буквально несколько минут. Ну и тестовый период, завершу свою мысль, в течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Я уверена, как только вы сделаете первый глоток, вы поймете, что это совсем другое. Совсем, что называется, другой уровень вашего самочувствия. Вам понравится пить воду, потому что она усваивается каждой клеточкой, ее хочется пить. Вот те, кто люди утверждают, что не любят пить воду, не могут пить воду, потому что она им невкусная, ионизированную воду начинают пить с легкостью. Вот прям с легкостью, это уже отмечено наблюдение неоднократно. Но в любом случае, если вам не будет питься, вы можете в течение 90 дней вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. И только сегодня до 19:00 29 900. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все очень легко и просто. 8 800 505 08 55. Давайте пойдем с вами дальше. Что еще вы почувствуете и получите, как только начнете пить ионизированную воду? Ну, например, смотрите, хочу озвучить такой момент, что современная наука сегодня доказала, что наше здоровье, наша молодость определяется не состоянием крупных сосудов, а капиллярной сетью. Вот их там 100 тысяч километров микроскопических трубочек, и они несут жизнь каждой клетке. А вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются, даже если вы пьете литры простой воды. А вот водородная вода – это сегодня, по сути, можно сказать, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла, которые видно под микроскопом уже после первой процедуры. Я это видела неоднократно, это просто что-то невероятное. И очень приятно отметить, что на одной крупной выставке наши коллеги-партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И людям, которым там 60-70 лет, которым они говорили: «Ой, слушайте, у вас хорошие капилляры». Они говорили: «А я пью Аквалайф». И они не выдержали, они пришли к нам и сказали: «Вы знаете, вот у кого видим хорошие капилляры, все сказали, что пьют Аквалайф, что у них есть ионизатор Аквалайф». Давайте с вами познакомимся с некоторыми отзывами. нам пишут, присылают в наших социальных сетях. Подписывайтесь и вы обязательно, пишите, общайтесь с нами, задавайте вопросы. Так вот, один из отзывов. У Ольга 68 лет, у нее был синдром диабетической стопы, нейропатия. Диабет у нее 20 лет. И, как она пишет, ноги горели огнем. Я не чувствовала пальцев, и мне уже говорили о том, что вполне возможно придется ампутировать, там на одной стопе ампутацию делать. Ей провели капилляроскопию в клинике, вот хирург, который говорил о риске ампутации. И под микроскопом, она говорит, было жуткое зрелище. Капилляры были вот как обрубки, и кровь в них не шевелилась. И врач назначил пить водородную воду. И она говорит, через несколько недель опять посмотрели под микроскопом, показали мои капилляры. Она говорит, я буквально вот прям плакала. Потому что там, где не было жизни, где кровь-то стояла, по капиллярам ничего не шевелилось, она побежала. И появились новые тоненькие ниточки капилляры. И через пару месяцев после приема водородной воды впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. Было опубликовано исследование в журнале «Диабет» в 2022 году. И оно показало, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, ну это, я думаю, уже кто нас слышит не первый раз, выучил хорошо, что водород снижает оксидативный стресс. И, собственно говоря, он и восстанавливает функцию существующих сосудов. Оксидативный стресс, напомню, по-моему, сегодня я еще ни разу не сказала, является первопричиной 90% заболеваний. Поэтому неважно, какое у вас заболевание, как оно называется. Важно, что первопричина у нее оксидативный стресс. И как только вы начнете пить водородную воду, вы как раз-таки будете воздействовать на оксидативный стресс, работать с ним. И, соответственно, что? Соответственно, справляться со своим заболеванием. Давайте познакомимся еще с одним отзывом. Артем Сергеевич нам написал, ему 54 года. У него резистентная гипертония. Это состояние, при котором артериальное давление остается высоким, несмотря на лечение минимум тремя антигипертензивными препаратами. Представляете? Это очень опасное состояние, так как повышается риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркта миокарда, инсульта и прочее, и прочее. Так вот, он пишет, у меня давление 180 на 110 и не снижалось даже на трех препаратах. Головные боли и мушки в глазах, вот его, мое привычное состояние. На капилляроскопии картина сладжа, эритроциты склеились, комки еле ползали. Кардиолог добавил к терапии водородную воду. Через месяц давление начало потихоньку стабилизироваться. Там 140 на 85, 130 на 85. И под микроскопом, что очень важно, мы увидели, что эритроциты разошлись. Кровь стала, приобрела нормальную реологию. И врач сказал, что вот теперь снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний, продолжайте в том же духе. Был опубликован метаанализ в журнале «Гипертензия», он так называется, в 2023 году. И там подтвердилось, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Пожалуйста, снизить сахар в крови, убрать отеки, стабилизировать артериальное давление. Все это легко и просто, и вы купили один препарат, аппарат точнее, один. Не 25 разных коробочек, которые вы будете пить, и неизвестно, сработают, не сработают. А вы купили один прибор. И этим одним прибором может ведь пользоваться вся ваша семья. Не один человек, а все. Прибор готовит 4 вида ионизированных вод. Серебряную, водородную, щелочную, кислотную. Попробуйте. Попробуйте прямо сейчас. Таких цен больше не будет. Это однозначно. Сейчас закончится эта модель, и все. Звоните прямо сейчас, не надо ждать. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, а оплата при получении. И тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней можете вернуть обратно нам, ионизатора, мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Напоминаю, сегодня 29 900. Это последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. Успевайте.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой», а КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-весна-победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
1: О валютах.
2: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
3: И вновь к разговору о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Рак. Ася, тебе слово.
0: Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. Давайте разберем с вами исследование, которое звучит таким образом: водород против артрита. Но помните, мы с вами уже говорили, что водородная вода работает на уровне клеток, гасит воспаление и помогает суставам. Вот сейчас об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши, и опубликовано оно было еще в 2012 году. И здесь оценивали именно лабораторные маркеры. То есть не просто, а как вы себя чувствуете, да, а именно смотрели на лабораторные показатели. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Хроническое воспаление, при котором иммунитет атакует свои же суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили всего, внимание, по 530 миллилитров водородной воды в день. Это много? Вы столько сможете выпить? Ну, давайте познакомимся с тем, что же они получили. Пили 4 недели, потом был перерыв, потом пили еще 4 недели. И вот результаты, которые получили. Снизился показатель окислительного стресса на уровне клеток. Проще говоря, насколько ржавеет организм изнутри. То есть после первого месяца употребления водородной воды уровень вот этого показателя, он просто имеет очень сложное название медицинское, в моче снизился на 14,3%. Вывод, который сделали, водород реально проникает в клетки и нейтрализует те самые свободные радикалы, которые разрушают ткани. Упала активность болезни, DAS-28. Это индекс, который используют ревматологи во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. И анализ крови, и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,02, то есть 3,2. Это средняя низкая активность за первый месяц. А во второй месяц еще этот показатель снизился, что уже ближе к ремиссии. Это значит, что люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И это движение лучше и приносит удовольствие, а не боль. И еще отдельно провели здесь исследование. Они посмотрели на 5 человек, у которых ранний артрит, то есть они болеют меньше года, и без каких-то специфических антител. Ученые часто их выделяют, потому что у таких пациентов прогноз лучше, и терапия может сработать эффективнее. У всех 5 наступила ремиссия. А у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок тому, чтобы организм сам справлялся с воспалением. И вот они это так объясняют. Молекулярный водород – это единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные радикалы, те, от которых идет разрушение при артрите. И что для нас с вами это значит? Это просто прямое доказательство того, что водородная вода – это не вода из-за рекламы и не лапша на уши, а инструмент с доказанной эффективностью. Пожалуйста. Поэтому я никогда не устану говорить, что не перестану говорить и не устану говорить, что пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный способ по отношению к своему организму справляться с оксидативным стрессом, который, в свою очередь, уже вызывает все эти болячки. Жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертензия, и все остальное. Все это вызывает оксидативный стресс. Чтобы со всем этим бороться, надо в первую очередь использовать мощный антиоксидант. А наука не знает сегодня антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Вот ответы на все вопросы. Не верите? Проверьте, попробуйте. Вот именно, действительно, попробуйте. Наша компания предоставляет всем, без исключения, тестовый период. Как это работает? Вы звоните 8 800 505 0855, заказываете ионизатор, получаете его, оплачиваете и ставите в календарике у себя галочку. День, когда вы его получили. Вот с этого дня у вас начинается отсчет тестового периода в 90 дней. То есть на протяжении 90 дней вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду, вы пьете эту воду. Ну и дальше уже по вашему желанию, по вашему самочувствию, какое решение вы принимаете. Либо оставляете и пользуетесь им дальше, как делает, кстати, большинство. Либо решаете, что это не ваш способ, не подходит, не нравится, не пошло, не зашло. Не знаю, мы не спрашиваем, почему вы возвращаете. Но вы можете вернуть его нам обратно, там, на 88-й день или на 75-й. А мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все до копеечки. Сегодня, кстати, вот прям я аж, у меня дыхание замирает. Но сегодня просто невероятнейшее предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Супер распродажа, супер ликвидация склада. Все, что осталось от нашей супермодели многофункционального ионизатора с голубой крышкой, по супер цене 29 900. Сегодня последний день. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Успейте, пока они есть в наличии, потому что я знаю, что их оставалось крайне мало. Наш ионизатор, он готовит ионизированную щелочную, кислотную воду, водородную воду и серебряную воду. И вы готовите каждую из этих вод по мере необходимости, что вам надо. Ну, например, серебряная вода – это прекрасный способ справляться и с вирусами, и с бактериями. Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию и обеззараживать руки, или поливать, например, свою рассаду, если там завелась какая-нибудь ля или еще какая-нибудь бактерия, которая ее поедает. Пожалуйста, серебряной водой поливайте, и все. И не будет ничего. И опять же, покупать не надо никакой химии, и травить свои любимые помидорки тоже химии какой-то нет. Можно использовать максимально экологичный способ, а именно серебряную воду, которую вы готовите в ионизаторе воды Аквалай. Одновременно получается щелочная и кислотная вода, щелочную пьем, кислотную воду используем, умываемся, лицо умываем, женская гигиена тоже, пожалуйста, никакого мыла ни за что никогда, просто кислотной водой используем, и все, пожалуйста, чудесно. Если перхоть, то тоже волосы моем, втираем кислотную воду. Мужчины после бритья в обязательном порядке, лучше любого бальзама работает кислотная вода непосредственно. То есть один ионизатор, один прибор, одна покупка, а заменит огромное количество всевозможных средств. Это я говорю вам с точки зрения экономики, с точки зрения экономии семейного бюджета. А с другой стороны, это еще ведь и прекрасный способ привести себя в порядок. Потому что, подчеркну еще раз, 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Он является первопричиной и артериальной гипертензии, и жировой болезни печени, и диабета второй степени, и многих-многих заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте прямо сейчас. Тестовый период 90 дней. Целых 90 дней вы можете проверять ионизатор, проверять ионизированную воду, как она действует на вас, на ваш организм. Но я однозначно знаю, что, во-первых, первым делом придет прилив энергии. Получите массу энергии. Вы стабилизируете артериальное давление, потому что улучшит, плюс ко всему, еще реология крови. Уйдут отеки, поменяются пищевые привычки, перестанет вот это все время хотеться сладкого и чего-то из белой муки. Более чистое питание, значит, не только отеки уйдут, но уйдет еще и плохой вес, который мешал вам. Сплошные плюсы. Но надо попробовать самостоятельно. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня, последний день акции. 29 900. Ионизатор воды Аквалайф многофункциональный. Готовит щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. 29 900. Таких цен больше не будет. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении. Тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор у вас дома. 8 800 505 0855.
4: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
10: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
11: Эксперты предрекли конец эры дешевых гаджетов. Явление, получившее название «Рамагеддон», спрогнозировали журналисты. Название произошло от английской аббревиатуры RAM, обозначающей оперативную память. Чипы памяти сегодня используются везде – в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, телевизорах и вообще всех устройствах, которые хоть немного умнее утюга. Хотя и умные утюги с чайниками тоже уже существуют. Цены на память начали расти еще в прошлом году. В результате крупные производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, уже повысили стоимость бюджетных моделей или вообще сняли их с производства из-за дефицита микросхем памяти. Найти телефоны и ноутбук дешевле $500 все сложнее, отмечают журналисты. Даже Sony в начале апреля подняла цену на свою приставку PlayStation 5 и отложила выход нового поколения игровой консоли. Рост стоимости устройств, использующих оперативную память, дошел и до российского рынка, говорят эксперты. Все дело в том, что главными потребителями этих чипов стали ИИ-компании. Им требуются большие мощности для обучения нейросетей. И производители просто не справляются с высоким спросом, рассказал радио «Комсомольская правда» главный редактор портала itworld.ru и журнала IT-эксперт Андрей Виноградов.
12: Тема искусственного интеллекта не теряет своей актуальности, а для работы нейросетей требуются огромные вычислительные мощности. Сегодня, когда вы вбиваете любую фразу в поисковую систему, вы запускаете множество механизмов, которые затрагивают систему искусственного интеллекта. Каждая компания пытается внедрить искусственный интеллект в свои внутренние и внешние процессы. А для работы системы в целом нужны еще и оперативная память, и твердотельные, и классические жесткие диски. Учитывая все это, я боюсь, что ситуация с ценами на всю электронику будет только ухудшаться в ближайшем будущем.
11: А это подорожание далеко не последнее. По мнению журналистов, до конца 2026 года техника еще вырастет в цене примерно на 40%, а дефицит чипов памяти может продлиться в лучшем случае до 2028 года. Только к этому моменту производители чипов откроют дополнительные заводы и смогут выйти на тот уровень производства, чтобы обеспечить запросы всех участников рынка. Помимо этого, россиян ждет еще одно повышение цен во второй половине этого года. Все из-за введения в нашей стране технологического сбора. Это новый налоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет введен постепенно как для готовой техники, так и отдельных электронных модулей и начнет действовать с 1 сентября. Это также повлечет за собой как рост цен на технику, так и падение спроса на нее, заявил радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
13: В течение года в среднем рост составит 20% из-за технологического сбора. Это будет около 5% на всю технику до 100 тысяч рублей. То, что выше 100 тысяч, там чем выше цена, тем меньше влияние, потому что предельный сбор 5 тысяч рублей с единицы продукции. Спрос на электронику из-за этого будет падать около 20%.
11: Кроме удорожания компонентов, на стоимость электроники влияет и усиление регулирования импорта. Так, с 1 января следующего года Минпромторг планирует ввести НДС на все иностранные товары, закупаемые через интернет. Сначала он составит 7%, в 2028-м его увеличат до 14%, а в 2029-м – до 22%. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
14: Россиян предупредили о скрытой опасности жидкостей для розжига. В СМИ и социальных сетях активно обсуждается, что популярные средства для розжига углей могут повышать риск развития онкологических заболеваний из-за канцерогенов, которые образуются во время жарки мяса. При приготовлении шашлыка жир с мяса попадает на раскаленные угли и образует бензопирены – опасные соединения, которые оседают на еде и попадают в организм вместе с дымом. Особенно вредной ситуацию делает использование химических жидкостей для розжига, поэтому лучше отказаться от использования подобных жидкостей и разжигать угли натуральными способами – с помощью бумаги или коры деревьев. Это может занять больше времени, зато сэкономит здоровье. Однако эксперты поспешили успокоить россиян. На самом деле все не так страшно. Действительно, заметное влияние на организм жидкости для розжига могут оказывать только при использовании в закрытом пространстве. А если вы жарите шашлыки на открытом воздухе, никаких проблем быть не должно, рассказала радио «Комсомольская правда» врач-терапевт Центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
15: Это только в закрытых помещениях опасно. А так как мы с вами разжигаем все-таки на свежем воздухе, естественно, у нас опасности такой нет. И главное, не переборщить. Если написано там 3 колпачка по 5 мл столько, наливаем. Но не наливаем целую бутылку в наш костер. И тогда все у нас в порядке.
14: А вот какую опасность действительно могут представлять жидкости для розжига, так это ожоги. Нередки ситуации, когда жидкость слишком быстро вспыхивает, и человек не успевает среагировать. В итоге все кончается в лучшем случае травмпунктом. И угадать по составу такие легко воспламеняемые жидкости проблематично. Но способ уберечь себя есть, говорят эксперты. Достаточно капнуть такую жидкость на руку и прислушаться к ощущениям, рассказал заведующий лабораторией химии Политехнического музея Денис Жилин.
16: Вы берете капельку жидкости, какую-нибудь палочку стеклянную, наносите ее просто на руку. Если вы ощущаете, что у вас жидкость холодит, значит, у нее низкая температура вспышки, поскольку низкая температура кипения. И такие жидкости лучше для розжига не использовать.
14: Помимо собственной безопасности, не стоит забывать на шашлыках и о законе. Если вы решили устроить барбекю на своем дачном участке или сжечь прошлогоднюю листву и мусор, обращайте внимание на то, где именно вы это делаете и не представляет ли это опасность для построек и деревьев. В противном случае вам может грозить штраф в 5000 рублей, заявила радио «Комсомольская правда» юрист Мария Свиридова.
17: Сжигание мусора или вообще разведение шашлыков с нарушением правил пожарной безопасности. В частности, что касается мусора, бочка должна быть закрыта на необходимом удалении от всех построек. И не забывайте про соседские и также деревья. Шашлык, мангал, то же самое касается. Должно быть оборудованное место. Также должны быть средства пожаротушения.
14: Ну и стоит заранее подумать о своем желудке, отмечают эксперты. Поездка на шашлыки традиционно сопровождается перееданием жирного мяса, а также употреблением спиртных напитков. Поэтому главное в этом деле не переусердствовать, чтобы отдых душой и телом не обратился во вред. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
18: В этом году треть россиян заявили о желании провести майские праздники в пределах своего города. Четверть хотят устроить генеральную уборку в квартире перед летом, а каждый пятый собирается отправиться на прогулку. Если вы как раз из тех, кто предпочитает отдыхать в городе, мы расскажем, куда стоит сходить одному, с семьей или друзьями в эти три дня. А сходить действительно есть куда. Излюбленным местом для прогулки москвичей является ВДНХ. К тому же в эти дни там как раз открывается выставка «Иномарка» в павильоне Музея транспорта Москвы. Проект посвящен российским авторынкам 90-х. Это попытка взглянуть на тот период, но не через ностальгию, а как на момент, во многом сформировавший наше отношение к автомобилю и опыту владения им сегодня. Центральным автомобилем одной из инсталляций, например, является легендарный BMW E34, та самая бандитская бэха, которая была у главных героев фильма «Жмурки», рассказал блогер Виталий Фокс.
19: Хроника из фильма «Жмурки». Естественно, рядом со «Жмурками» должна стоять Е-34, легендарная бандитская тачка, пятерка BMW. И еще даже на германских номерах. Здесь вот автомобиль со вмятинами, даже на крышке багажника есть шпаклевка, но тем самым это демонстрируется то, что автомобили тогда в 90-х на авторынках были готовы купить на марку даже в таком состоянии, потому что это было круто, модно.
18: Если вы вдруг решили сесть на Сапсан и укатить на выходные в Санкт-Петербург, то и там есть интересные выставки. Например, можно взглянуть в музей-квартиру Георгия Гурьянова, барабанщика группы «Кино», художника и настоящего модника. Он сам находил и реставрировал мебель, поэтому вы сразу погрузитесь в быт участника легендарного коллектива. Да и о самой группе «Кино» можете узнать много интересного и нового. В Русском музее в корпусе Бенуа проходит еще одна необычная выставка «Сад в цвету». Здесь вы увидите много работ Петра Кончаловского, пейзажи, натюрморты, портреты, а в залах расставлены букеты сирени для создания особой цветочной атмосферы, рассказал главный эксперт по творческим стратегиям Русского музея, заведующий отделом новейших течений Александр Боровский.
20: Он такой вот еще сердцевин. Он был в сердцевине русского искусства и французского искусства. Он знал всю энциклопедию вообще имен искусства 20 века. Это его адресная книга. И при этом он Кончаловский. Он не стал подражателем, когда типология была общая. Он очень осторожно смотрел, как мне представляется. И на мир, и на искусство, и на время. В этом что-то суриковское.
18: Можно проникнуться петербургским искусством и в Москве. С гастролями приезжает известный театр «Мастерская». Особое внимание критики советуют уделить спектаклю «Мой дедушка был вишней», в котором на примере главного героя, итальянского мальчика Танино, рассказывается о хрупкости и драгоценности человеческих отношений. Кстати, музыку к спектаклю написали Марина Ландау и Сергей Васильев, создавшие ту самую музыку и песни к «Смешарикам». Если же театру вы предпочитаете кино, то и тут вам есть чем себя занять. Например, к 9 мая в прокат вышел фильм «Отец» от режиссера-дебютанта Павла Иванова. Картина уже взяла приз зрительских симпатий на прошедшем Московском международном кинофестивале. По сюжету опытный сибирский охотник узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Мужчина уходит на фронт, надеясь разыскать сына, но вместо отправки на передовую главного героя назначают старшиной группы молодых снайперов.
2: Настоящим прошу зачислят меня добровольцем в ряды действующей Красной Армии. Дети есть?
21: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
2: Фронт всего 4000 километров. От Мурманска до Таганрога.
21: Обязательно найду.
18: Помимо этого, в кино выходит и другой режиссерский дебют – триллер Алины Насибулиной «Шурале». Главная героиня тоже ищет родственника, пропавшего брата. Для этого она вынуждена отправиться в родную татарскую деревню, но поиски осложняются встречи с коварным лесным духом. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
22: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
25: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то действовать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система, они всем союзники, и даже с тем, что противники, тоже союзники. Поэтому Ракши, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем он там полетел. В канун визита Трампа.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
23: Об атаках.
24: Два мирных жителя пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ. За минувшие сутки населенные пункты региона трижды атаковали, сообщил губернатор Евгений Балецкий. В городе Пологе дрон противника ударил по территории частного домовладения. Постройка повреждена в Васильевском округе. В селе Скельке также атакован частный дом. Пострадали женщины и мужчины 53-го года рождения. Обоих госпитализировали.
23: Об Украине.
24: Украинская делегация в США обсудила с американскими переговорщиками возможные форматы встреч на уровне лидеров для завершения российско-украинского конфликта, рассказал в Телеграме Владимир Зеленский после разговора с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, возглавлявшим делегацию. Контакты Умерова со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером состоялись в конце прошлой недели. Украинский лидер подчеркнул важность того, что Америка остается Ницца в дипломатическом процессе и, в частности, выступила посредником в вопросе обмена пленными. Зеленский добавил, что контакты для согласования формата обмена продолжаются на необходимом уровне.
22: Об отставках.
24: Министр здравоохранения Британии заявил о желании стать следующим премьером. О своих планах Уэс Стритинг сообщил во время встречи с действующим премьер-министром Киром Стармером, пишет «Телеграф». Глава Минздрава готовится начать кампанию за лидерство, если нынешний премьер будет вынужден покинуть пост до конца этой недели. Стритинг отметил, что не планирует напрямую бросать вызов Стармеру, но готовит аргументы для борьбы за власть. Главу правительства призвали уйти в отставку свыше 40 депутатов правящей лейбористской партии. Это случилось после катастрофического провала во время местных выборов на прошлой неделе.
22: Об авиации.
24: В аэропорту Екатеринбурга задержаны 17 рейсов на прилет и вылет. Еще два рейса в Кольцово отменены, свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани. Среди задержанных рейсы авиакомпании «Ютейр» в Ханты-Мансийск, Самару и Сургут, «Ред Винкс» в Оренбург и Астану, а также рейсы уральских авиалиний в Ереван, Баку, Самарканд и Хабаровск. Максимальное время задержки превышает 6 часов. На прилет также задерживаются рейсы из Пекина, Владивостока, Душанбе, Самары и Сургута. Кроме того, авиакомпания «Ямал» отменила рейсы в Ноябрьск и обратно. Пассажирам рекомендуют уточнять статус у авиаперевозчиков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки» Евгения Глинская, служба информации.
22: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда», популярная программа «Диалоги». И она сегодня, ну, не совсем обычная, потому что главный герой нашего сегодняшнего диалога – это прославленный режиссер, знаменитый не только в России и в странах СНГ, но во всем мире. Это Владимир Владимирович Бортко. А почему Владимир Владимирович к нам сюда, в студию радио «Комсомольская правда» заехал? Потому что мы его уговорили, и мы не могли пройти мимо знаменательной даты. 7 мая этого года легендарному выдающемуся режиссеру исполняется 80 лет. Если кто забыл, хотя я знаю, думаю, таких нет, это тот человек, который подарил нам и «Собачье сердце», и «Мастера и Маргариту», и «Блондинку за углом», и много-много-много еще фильмов. А беседуют с мэтром и с классиком журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
3: Для меня большая честь. Почему? Потому что я с малых лет читаю «Комсомольскую правду». Сейчас, конечно, уже как-то с этим сложнее, но всю жизнь, простите, я читал «Комсомольскую правду». Почему? Спасибо. Могу объяснить это. Потому что в газете «Правда», как правило, там была, так сказать, информация определенная. В газете «Известия» тоже, а в «Комсомолке» иногда, может, проскальзывало то, что меня интересовало не только меня, а многих людей. Поэтому «Комсомолька» была очень популярна. Тут работали всегда очень хорошие журналисты, и читать это было очень приятно.
0: И все так и осталось, Владимир Ильич. Вот нам в прошлом году...
3: Что хвастаться, потом посмотрим.
4: Правильно.
0: В прошлом году нам 100 лет исполнилось, и вот мы какие были, такие, в общем-то, и остались.
4: Владимир Владимирович, я не случайно начала про график, про ваш рабочий день. Вот, и я знаю, что вы к нам приехали прямо, можно сказать, с рабочего места. Да. Откуда? Можете рассказать?
3: Москино. Это специальная площадка, сделанная здесь, под Москвой, для съемок разного рода кинофильмов и разного времени. Там находятся избушки, там находятся дома. В данном случае нас интересовали развалины. Развалины города, поскольку у нас кино начинается с конца, то есть с посещения главного героя Орла, разрушенного города Орла. Вот этого мы, собственно говоря, и искали, и нашли здесь.
0: А главный герой – это Иосиф Виссарионович Сталин?
3: Это Иосиф Виссарионович Сталин, всего-навсего.
0: А вот Владимир, все спрашивают, все знают, что Владимир Владимирович снимает Сталина, а кто его играет?
3: Игорь Миркурбанов.
4: Это он очень интересный актер.
3: Все остальные, это можно придраться к тому, кто похож, кто не похож. Ну, я не знаю, насколько Сухоруков похож на Хрущева, хотя он третий раз будет его играть. Но, тем не менее, что касается Миркурбанова, то он похож сейчас в Риме на Сталина больше, чем сам Сталин на себя. Это действительно очень большое сходство. Посмотрите, будет смотреть кино. Вот единственное безупречное сходство. Это вот...
4: Владимир Владимирович, насколько я знаю, вы этот замысел-то вынашиваете чуть ли не с 2010 года, 2010 года.
3: 2011, точнее.
4: 2011-го, да? И вот, вот, наконец-то, вы начали это снимать. Изменился как-то в чем-то ваш замысел
3: или нет? До запятой не изменился, все осталось как было.
4: Вы вот в первом варианте, как я смотрела, там было написано, что среди сценаристов огромное количество каких-то людей.
3: Трое.
4: А, трое.
3: И все трое.
4: А сейчас, вот я смотрю справку, там написано «сценарист Бортко».
3: Ну, да кто писал справку, того и спросите. Уже не сценарист я, действительно. Я при участии, называется, при участии одного, второго и третьего. Но участие – это весьма и весьма существенно. Ибо материала фактического я-то, собственно говоря, не так уж хорошо знаю. А это специалисты. Любой из них очень крупный специалист по жизни и деятельности Иосифа Федоровича Сталина. Поэтому практически я писал, хоть написано я, поскольку я делал от начала до конца, но материалы и всякие идеи, которые они привносили, они вошли в фильм, и я им чрезвычайно благодарен. Так что, в общем, это коллективное творчество.
4: Это очень существенное замечание, потому что, насколько я знаю, все-таки в обществе, во всяком случае, было до определенного времени негативное отношение к Сталину. И вы сказали в свое время, что это наиболее оболганная фигура в нашей истории.
3: Я в этом не сомневаюсь ни одной секунды и пытаюсь развенчать этот миф, который создан о нем не только у нас с вами здесь, но и при помощи...
5: Мы не создавали
3: его. Ну, да, ну, понятно, я имею, но тем не менее, не без, может быть, «Комсомольская правда» в стороне стояла, но тем не менее, достаточно много было гадостей сказано со всех сторон. Я не хочу сказать, что это был светлейшая личность и херувим с крыльями. Это не так. Достаточно того, что мой дед расстрелян в 37 году. Но в какой степени участвовал в этом Сталин, во-первых, это раз. А во-вторых, мне кажется, что самое главное, что я хочу сказать... Это был человек на своем месте, в свое время. И без этого человека на этом месте, в это время, мы с вами вряд ли бы здесь сидели. Это уж точно совершенно. Ибо время было очень и очень страшное и тяжелое. Я имею в виду, наш фильм начинается с 45-го года, «Победа», и кончается 53-м, смертью. То есть вот это время мы как раз и хотим сделать. Начинается от атомной бомбы американской, потом наша появляется. После чего ситуация в мире резко изменяется. Мы должны были быть уничтожены еще в 48-м году, в 49-м. Но в 49-м появилась наша собственная бомба, и дальше разговор шел другим.
5: Мы потом после съемки зайдем в наш голубой зал, у нас там знамя с Лениным и Сталиным, мы обязательно вас...
4: Это знамя...
5: Мы его отреставрировали, Владимир Владимирович, к столетию.
3: Молодцы, что я вам сказал.
4: Владимир Владимирович, ну я вот, может быть, опять как бы свою линию, но мне кажется, что будет очень много критики. Вы к этому готовы?
3: Причем критики с обеих сторон.
4: Вот.
3: Справа и слева. Почему?
5: Мы за вас.
4: Почему?
5: Мы за вас.
4: Почему, Владимир Владимирович?
3: Потому что я делаю фильм о человеке. Не о бронзовом памятнике, ну, например, которым делали его довоенные фильмы, взяли... Падение Берлина, проезжает человек на самолете, садится прямо в белом. Этого нет. Но нет и очернения абсолютного гадости, которые говорили, которого он имел никакого отношения. Человек работал. Еще раз говорю, я хочу снять фильм о человеке, который был в свое время, на своем месте, и слава богу, он работал.
5: Через
3: и слава богу,
5: дней...
3: что он был на этом месте.
5: Владимир, через несколько дней, 80 лет, Владимир Владимирович Бортко. Как вы на площадке его будете встречать или за праздничным
3: столом? В этот день, наверное, нет, а уже следующий, да, конечно, да, без спор.
5: Как это все будет? Вы утром проснетесь.
3: В этот день?
5: Да, вот что будет? Вот.
3: Выпью чаю. Потом, значит, я полагаю, что придут родственники, их не так много.
5: Прямо с утра?
3: Ну, не с утра, туда ближе к обеду. Мы пообедаем, а потом ляжем спать, на том все конец.
4: Сейчас по телевидению повторяют много ваших замечательных, великих сериалов. Но я бы хотела напомнить вот сначала о Тарасе Бульбе. Мне кажется, может быть, вы немножечко поторопились с этим фильмом. Может быть, сейчас он был бы гораздо более актуален, чем в том 2003 году.
3: Мне кажется, сейчас он будет, что специально, что ли, готовил. Я захотел это снимать и снимал давно. Предложил это каналу «Россия». И чрезвычайно благодарен им за то, что они откликнулись на это. Нашли деньги, и немало. И мы это сняли. А тогда или сейчас? А Гоголь когда писал? Он что, юбилеем, что ли, писал? Мы снимали Гоголь. Только и всего. Это было всегда. Я думаю, что худо-бедно, мне кажется, что не самый плохой кинофильм у нашей, значит, киноэпопеи.
4: Не то, что не самый плохой, но, скажем, «Богдан Ступка» там просто великолепен.
3: «Богдан Ступка» был защищен великолепен, тем более, что смешно, что он до недавнего времени был министром культуры у Украины. Всего-навсего. Но и когда в финале нужно подняться, я чую, сейчас поднимется, значит, я поднимается новый царь, и не будет силы, которая остановит бы его. Ему было говорить достаточно сложно, но он сказал, потому что он артист. Он большой, я бы сказал, великий актер. И он понимал, что он прикасается не с политикой в данном случае, а с Гоголем.
4: Но, тем не менее, фильм политизировали даже в то время, когда он только что вышел.
3: Так читайте Гоголя, я ничего не прибавил, ни одной строчки не прибавил. Но... ни одной. Вот как есть, так и есть.
4: Владимир Владимирович, у вас репутация человека, который, ну, может быть, лучше всех других читает классические произведения, потому что, ну, можно сказать, что прямо не отходит от текста и в то же время, значит, делает
3: свое кино. Вы знаете, я уже рассказывал несколько раз, будет интересно рассказать, вот сейчас вот «Комсомольскую правду» читают и смотрят достаточно много людей. Есть такое впечатление, что, значит, Владимир Владимирович снимает построчных, берет, значит, что тут написано, ага, снимает. Это далеко не так.
4: Не так.
3: Подождите, тут надо сказать, почему не так, а почему не так. Есть два способа снимать кино. Экранизировать. Один из них – это когда режиссер находит в литературном материале что-то, что его задевает. Не обязательно все.

0: Зрителю, что я думаю, что думал писатель, когда писал эту книгу, а это не всегда правда.
1: А откуда вы знаете?
0: Вот он то и делал, но я так считаю. Я имею право.
1: Ну, наверное.
0: Вот и все. Я рассказывал про «Мастера и Маргариту», про Тараса Бульму, про все остальное.
1: Про идиота.
0: Как мне, про идиота, кстати.
2: А вот.
0: Именно этим я и занимаюсь. Поэтому для меня нужно очень важно в этом случае точно совершенно передать то, что писал писатель от начала до конца. Я ничего не сделал. Ребята, вот это написано. А как я это трактую, это мое дело. Я считаю, что так надо читать.
1: Поэтому
0: это.
1: Вы легендарный режиссер, как говорят по телевизору.
0: Да, повторите еще раз. Кто я такой?
1: Легендарный выдающийся.
0: Приятно слушать, да, хорошо.
1: Это не вычеркиваем и не вырезаем. Да. Владимир Владимирович согласен. Я напоминаю, друзья, сегодня в программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» удивительный герой, легендарный режиссер, автор знаменитых, уникальных, великих фильмов. И это и «Мастер и Маргарита», и «Собачье сердце», и «Блондинка за углом», и еще много-много-много. Владимир Владимирович Бортко. А с ним общаются журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, потому что мы к вам сейчас вместе с нашим героем вернемся буквально через несколько минут.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Новости.
4: Реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: А знаете ли вы что?
10: Дочь рассказала маме сказку про летающего дядю Кварстона. А мама написала про него книгу, только дала другую фамилию – Карлсон.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. Сегодня в программе «Диалоги», популярнейшей программе на радио «Комсомольская правда», знаменитый, великий, выдающийся режиссер Владимир Владимирович Бортко.
2: Кстати, про идиота. Почему не братья Карамазовы? Почему не преступление?
0: Это странный вопрос. Почему идиота? Вы что любите? Мороженое какое любите? Пломбир или какое еще?
1: Я вообще не...
2: Разное.
0: Ну, вот видите, это то же самое. Братья Карамазовы до меня были сняты. И сняты, мягко говоря, очень неплохо. Там умер режиссер в это время, снимали там сами, но тем не менее это удалось. И найти таких исполнителей ролей главных я бы, например, не смог. В таком количестве. Это вот фантастика просто какая-то. Это здорово. В то время как «Идиот», которого снимал режиссер, простите, напомните мне на меня.
1: Выдающийся режиссер Пырьев. Владимир Владимирович.
0: Пырьев.
1: Пырьев, да.
0: Ну, это, мягко говоря, спорное произведение. Хотя потому, что самая главная тема – человек, Бог, смертная казнь. Там об этом никак и никогда. И почему закончил-то он? Ну, хорошо, сначала про Настасью Филиппову. А дальше-то что? Настасья Филиппова кончается в первой-третьей книге. А дальше что? А дальше разговор с вами о другом идет. Поэтому Поэтому здесь было легко и просто, что называется. Я очень уважаю режиссера Пырьева и с собой смотрю.

0: трактористов,
1: свинарка-пастух
0: прекрасный.
1: Это его же, да?
0: Да, ну да. Вот когда вот доходит дело до идиота, то тут, по-моему...
2: Вы заговорили об актерском ансамбле. У вас на роль Мышкина Миронов был изначальный, или вы искали?
0: Изначально, это было очень интересно. Значит, изначально это все было, потому что если не было двух этих исполнителей, что называется...
2: Миронов-Машков.
0: Миронов-Машков. Я бы дальше не взялся снимать. Это, по-моему, идеальное попадание. Люди созрели к этому, прям специально родились, чтобы сыграть эти роли. Это вообще очень сложно, потому что, извините, воплотить то, что написал Достоевский, это, мягко говоря, несложно. Мне кажется, что это... Я боюсь быть самонадеянным, но мне кажется, что удалось это и актеру, и мне рассказать про это достаточно точно то, как мне кажется, хотел сказать.
2: Я вас полностью поддерживаю, как и множество наших, думаю, зрителей, потому что, мне кажется, Миронова еще не скоро кто сможет переиграть именно в этой роли, потому что он действительно сыграл гениально. Если мы заговорили о подборе актеров, скажем, профессор Преображенский, вы пробовали нескольких актеров. Вот меня интересует не только
0: профессия.
2: То, почему вы выбрали Евстигнеева, а не обижались ли те люди, которых...
0: Обижались.
2: И как они это вроде...
0: Кто у нас Мюллера играл в кино?
2: Броневой.
0: Очень обижался. Он считал, потому что я еврей, поэтому с ума сошел. Причем есть еврей, не еврей. Рехнулся, что ли. Не в этом дело. Почему? Объясняю. Он очень замечательный актер. И, кстати, очень хорошо попробовался. Дело в том, что мне кажется, что профессор Преображенский чем и хорош. Он снизу, он не из графьев. Он сделал сам себя. И в Евстигнееве это было. Там написано, и во время операции его толстые пальцы становились тонкими и гибкими. Изначально это, ну что, у него там отец был священник. Священник – это не из графьев, действительно. Так оно было. Ни маркиза, ни никто. И для меня это было важно. Почему? Совсем не потому, что замечательный артист решил. Что да, что здесь какие-то национальные вещи. Нет, конечно. Он замечательный актер, я обожаю его, смотрю с удовольствием.
2: Я как-то читала воспоминания, что Евстигнеев поначалу пришел в кадр как Плешнев.
0: Это было, это была профессия, называется. Спрашивайте, что делает режиссер?
1: И он не читал книжку, да?
0: Книжку он не читал, сценарий читал. И вот здесь начинается режиссура. Режиссура – это вещь серьезная, ну, элементарный уровень. Первая съемка в подворотне сидит собачка, и напротив магазин, сейчас он стал по-другому выглядеть, это центр Петербурга, вот, и оттуда выходит профессор Плешнер. Я говорю, стоп, почему стоп? Я говорю, так не ходит так. А как он ходит? Как Менделеев. Вот после этого вы видели профессора Преображенского. Надо было сказать, что ты, значит, парень, делаешь немножко не то. Нужно по-другому. И не только в хождении, это в чтении роли. Моя задача делать то, что я хочу. Это касается идиота тоже. И всего, что я снимал. То, что я снимаю, я снимаю фильм. Актер либо со мной согласен, и тогда он работает, либо нет, тогда мы не работаем вместе. Вот в чем заключается работа режиссера.
2: Ну вот, кстати, актеры жалуются, что вы деспот на съемочной
0: площадке. Какой случай? Вот я уже сказал, был деспот, я только что рассказал, что деспот, нет? Это что, деспот? И надо было сказать, хороший, иди ты, наверное, лучше. Он, правда, мне сейчас сказал, я что вы мне говорите, я сыграл, знаете, сколько я сыграл по этим профессорам? Ого, может быть, но это Менделеев. А до него дошло, он умный человек. Мало читал, но умный человек.
1: А вы еще так собаку хвалили, которая там...
0: Собака говорила. Замечательная была. Она
1: что она
0: французская не говорила, только она...
2: Лучший
0: актер. Я ее ставил в пример артистам. Вот, посмотрите, как нужно играть, не врать ни одной секунды.
1: А как ее в жизни звали?
0: Карай.
2: Это была домашняя собака?
0: Это была дворняга, которую приютила или взяла, или вырастила хозяйка. Он работал в милиции, там что-то такое защищал, но, по-моему, это легенда. Ничего там не защищал. Но не в этом дело. Была замечательная собака. Я действительно не любил дублей. Он как народный артист, он делал максимум два. Дальше он отказывался делать. Нет, без меня. Он ходил, все, хвост опускал. Нет. Но один он делал гениально. Ну, достаточно, нужно посмотреть. Значит, один кадр, и можешь посмотреть кино. Значит, сидит собака. Дальше проходят красноармейцы через улицу, он ждет, пока они пройдут. Потом переходит улицу, потом стоит дворник, он садится возле него и ждет, пока дворник его будет выгонять метлой. Дворник выгоняет, он и уходит в другую сторону. Это один кадр. Значит, он сразу должен... Так, я перехожу, сажусь, жду, потом ухожу. Неплохо?
1: Конечно, супер.
0: Вот вам собака. Он, посмотрите, вот перед вами. Этот кадр, он не резан, просто вот от начала.
1: Он Владимир Владимирович слушался тогда, вот как вы...
0: Он не меня слушал, он хозяйку слушался. Я говорил, хозяйка слушалась меня, такая передача такая была, понимаете. Путин Владимирович тоже не рассказывает сам, он говорит как своим помощникам, они там другим подвожили, там третьи, потом в результате получается или не получается что-нибудь.
1: То есть не было сложнее, чем с Евстигнеевым? с ней было сложнее, чем с Евстигнеевым?
0: С ним нет. Нет. Почему же?
1: С псом, с собачкой.
0: Все нормально. Почему? Я говорю, 2 дубля, пожалуйста, ради бога. Он был готов работать.
2: Владимир Владимирович, мы сейчас вспоминаем вот ваши великие фильмы. Я без, так сказать, совершенно осознанно
0: великие
2: говорю, потому что это великие фильмы.
0: Великие фильмы у Тарковского. У меня они великие. Максимум хорошие.
2: Владимир Владимирович, а мы считаем, что великие.
0: Великие,
2: давайте
0: да,
2: поспорим.
1: Нет, не будем спорить.
2: Не будем спорить. А вот есть же еще масса ваших фильмов, которые мы, кстати, и помним, и знаем, начиная, скажем, с «Блондинки за углом». Но вам не обидно, что вспоминают прежде всего вот эти фильмы?
0: Чему обидно? Нет, конечно, нет. Как говорится, портной шьёт один костюм лучше, другой хуже. То есть, мне кажется, всякий костюм хорош, но одному нравится одно, другому другому. Нет, конечно, нет. Мне нравятся свои фильмы, я бы иначе не снимал. Но что-то, так сказать, зашло и попало, что-то нет. Это уже не от меня зависит, а от зрителя. Насколько я угадал чаяние наших зрителей.
2: А вот «Блондинка за углом», насколько я осведомлена, по почтению моему, там очень много было выброшено цензурой.
0: Да.
2: Вот интересно,
0: меня
2: что именно выбросили?
0: Два фильма сильно, армия работает на меня, да, 2 фильма сильно пострадали от цензуры. 2.
2: Какие?
0: 1 «Блондинка за углом», а 2 «Душа шпиона». Mm-hmm. Сейчас снял ее ровным счетом в 16-м году. Вот 2 фильма. Но как цензура? Цензура... О, чем хороша советская власть? Кстати, про шпиона то же самое. Тем, что про советской власти никто не отрезал ничего. Это должен был сделать сам режиссер. И больше никто не имел права к этому прикоснуться. Например, когда, понятно совершенно, он, или вариант, или на полку. На полку, значит, не фильм никогда не увидит. Mm-hmm. Поскольку мы снимали Саша Червинский, он автор сценария, Андрей Миронов, который снимался в главной роли, мы не думали о том, на века снимать, понимаете, да, и вот ну, что делать, значит, либо принять эти сокращения, либо отказаться от фильма. Мы собрались в гостинице «Астория», которую любил Андрей, он там чуть ли не родился, он был. Сели, пообедали и решили, что, пожалуй, бог с ним, мы пойдем на эти самые уступки. Вот таким способом все и случилось.
2: А к чему придирались-то? Что именно?
0: Смешно. Придирались к тому, что похоже на жизнь было. Это был революционный фильм. Сейчас он смотрится, ну, как милая комедия. А тогда это была революция. Это барышня, которая живет сама по себе вне, так сказать, линии, прочерченной партией и правительством. Она его полностью принимает, потому что считает, что это ее. Это она так считает. Но она так считает. Это точка зрения самостоятельной женщины. Которая вот гастрономика, что всем нужно помогать. Что такое помогать, скажите, пожалуйста? Это как понимать? Помогать-то как? Понятно, вот как сейчас помогают.
1: Мы когда утром с вами говорили, вы мне сказали, ой, не знаю, интернет не работает, там то сё.
0: Да.
1: А вот как вы будете обходиться, когда интернет совсем вырубится?
2: Если вдруг.
0: Ну, что я сейчас скажу, поскольку я абсолютный, что называется, государственник, то могу себе позволить это сказать. Для того, чтобы заработал интернет, нужно применить ТЯО. И уже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда мы выиграем 2 недели. Ай-яй-яй, нас там не поймут, дед. Пускай лучше не поймут наши враги. Это будет лучше. Это мое мнение. Оно совершенно с вашим не согласно. Но я так считаю.
2: Сейчас я очень много читаю о том, что все-таки в отношении Украины люди говорят о том, что надо быть более решительными, более жесткими.
1: Как вы
2: относитесь? Вот люди, которые сейчас вот мы общаемся, очень многие говорят о том, что надо быть более решительными, более жесткими.
0: Давай перейдем на русский язык.
1: Как вы отнеслись вот к недавним заявлениям Минобороны, что если они, я имею в виду,
0: вы знаете,
1: главарь киевского режима попытается свои дроны над нашим парадом,
0: то
1: мы ударим по центру Киева. Как вам?
0: Сколько объяснений таких было обещаний?
1: Так.
0: А нападение на Россию? Впрямую. Это что? И ответ. Извините, наверное, вы отсюда выбросите все это, но я это должен сказать, уже думаю, и я.
1: У нас
0: так
1: без...
0: думают миллионы людей.
1: Не будем мы ничего выкидывать.
0: Тогда вы слушайте, что я скажу.
1: Да, слушаем.
0: Тогда, значит, единственное, что воевать нужно крепко и по-настоящему. Сейчас война изменилась. Война стала совершенно другой. От 100 тысяч танков, которые стоят сзади, толку мало. Вдруг появляются маленькие штучки, которые останавливают его, переводят его в другую часть. У них-то, между прочим, их чуть ли не больше, чем у нас. И уже мы стоять будем. Так будем исполнять то, что сказал президент, или нет?
1: Будем.
0: По-моему, будем. А раз будем, тогда давайте воевать тем, что у нас есть, и чего нет у них.
1: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» был выдающийся, легендарный режиссер Владимир Бортко. С днем рождения, с 80-летием Владимира Владимировича Бортко и с наступающим Днем Победы. Всем счастливо. Пока. Удачи.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит, ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «125» и узнайте, как это сделать. «125». В основе Ламинора – революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «125» и узнайте, как это сделать. «125». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном Братском захоронении. Цветы и венки в память о героических предках возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой», а КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-Весна-Победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
3: О валютах.
5: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
3: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». А это что значит? Мы продолжаем вас знакомить с героями нового времени, с героями специальной военной операции, с героями России, в конце концов. И пусть на груди у моего гостя нету звезды Героя России, во-первых, мы уверены, что это дело времени, вот, да. И он станет все-таки Героем России. А во-вторых, ну, все равно все ветераны, все участники специальной военной операции для нас герои. Пусть не официальный там по бумагам Герой России, но народные герои, это абсолютно точно. У нас в гостях Александр Фролов, старший лейтенант, командир мотострелкового взвода, дважды кавалер Ордена Мужества. Как говорят в армии, дважды мужик. Александр, здравствуй.
7: Здравствуйте.
6: Давай начнем с самого начала, ну, не совсем с самого начала, а с самого начала специальной военной операции. Как для тебя началась специальная военная операция?
7: Ну, она началась неожиданно, конечно, мы к ней готовились, вот, и морально, и как бы по всем остальным показателям, технику готовили, все остальное, людей, вот. Ну, были готовы, что будет серьезно все, и нам это, конечно, никто об этом не говорил изначально, но мы догадывались сами, вот, ну, смирились и пошли, так сказать, ну, родину надо защищать, кто, если не мы, вот.
6: Тут приходит приказ.
7: Да, и тут приходит приказ, то, что мы все едем колонной, заходим в Украину, конечно, было темно, мы еще не понимали, где мы едем, вот, три танка у меня, как помню, было во взводе, нормально, люди были готовы, ехали. Вот. И только потом уже, когда начали вылезать из танка, и увидели то, что всё, мы пересекли границу с Россией, Украиной, и ехали спокойно, как бы нормально, никто нас больно и не встречал, так громко, так сказать. Были, да, то, что видели людей, кто-то забыл, кто-то нам приветствовал, кто-то нам хлопал, флагами махал, как помню. Да и мы сами с флагами на танках ехали российскими, как бы.
6: Когда это самое-самое начало, это 24 февраля.
7: Да, вот нас, я помню, как помню, ночью построил комбат перед прямо границей, поздравил с 23 февраля всех, сказал, все по танкам, мужики, и поехали. И все в ночь 24 февраля мы заехали уже в Украину, нормально ехали.
6: Куда, в каком направлении?
7: В сторону Киева ехали, по дорогам, по населенным пунктам. Как бы нормально было все.
6: Через Чернобыльскую зону?
7: Ну да, тоже Сумскую область приезжали, Сумы, и как бы народ там видели. Были тоже кто-то рад, кто-то как бы нам хлопал, махал, приветствовал нас. Ну и, естественно, есть такие люди, которые против были, без них никуда. И нам осталось где-то 40 километров, 50 километров до Киева, до центра Киева, и нас уже начали, так сказать, плотно встречать.
6: А потом какие направления были?
7: Сумская область, Изюм брал. Самый первый раз Изюм брал. Взяли мы его как бы там уже. И дальше поехал Харьковская область и так далее. Тоже проезжал Бахмут. Сейчас уже на другом направлении. Луганское там в том направлении сейчас воюю. Как бы нормально. Держал высоту один, ну, в танке. как бы, чтобы наши подразделения дальше проходили. Это как раз вот было после Изюма, мы дальше продвинулись. Держал высоту один со своим экипажем. Там же и получил ранение первое свое.
6: За это как раз был награжден.
7: Да, за это был награжден орден мужества, что держали высоту, наша техника проезжала. Вот.
6: Как это было?
7: Ну, лесополка, как помним, была такая, ну, не густая. Мой танк в ней стоял. Вот. Как бы и отражали атаку, по нам велась атака. Мы, как помню, ангар был один там стоящий, и из него, ну, велся обстрел миномета по мне. Не сразу мы его засекли, конечно, потому что непонятно было, а там просто потом птичку подняли, а там просто дырка в крыше, и он оттуда вел обстрел, и я сначала не понял, откуда ведется по мне обстрел. А ранение получил я, как помню, 5 утра. Ну, стоим как бы нормально, ничего не ожидаем. И слышу, надо мной что-то как бы зависает. Но я не знаю, что. Докладываю по радиостанции там дальше командиру батальона. И он говорит то, что, типа, не надо высовываться, сидите, типа, тихо, и все нормально будет. Ну, мы сидели. И произошел то ли сброс, то ли что. Ну, и танк пробило.
6: Угу.
7: Пробило броню у меня, видимо, был кумулятив, либо фосфорное. И начался пожар в танке. Слава богу, как бы успели потушить. Есть в танке такая, ну, кнопка тушения пожара.
6: Какой танк? Т-72?
7: Т-72 Б3М был у меня еще модернизирован, как помню. Вот там есть тушение пожара кнопка. Ну, ее нащупал и нажал. И танк как бы сам потушил огонь. Ну, чуть-чуть обгорел, ноги обгорели, руки чуть-чуть обгорели. И получил множественное осколочное ранение.
6: В районе... От сброса от этого, да?
7: Да, от этого сброса. Помню, повредил радиостанцию, никак не мог дозваться, ну, своего командования. И механик тоже хорошо сработал. Вот, и вывез как бы нас, наш экипаж. И нормально, меня потом эвакуировали. Как помню, в этом Вишневском, в центральном госпитале лежал, потом в Одинцово лежал в госпитале, и потом в санаторий отправили. Прошел курс лечения. И дальше уже попал на госграницу, еще был, Брянскую область стоял на госгранице.
6: Это когда эти террористы к нам сюда заходили?
7: Это в Курской было области.
6: Так.
7: А ну, я был в Брянской.
6: Ну, в Брянской области рядом. Там тоже это
7: ну, тоже ДРГ.
6: Террористическая группировка, да, вот эти ДРГ, да, там российский добровольческий корпус, запрещенная в России террористическая организация, да, это да, очень да. Важно проговорить. Это, уроды, когда они мирных расстреливали по этому самому, ездили по деревням.
7: Да-да-да, это было в Курской области, ну и на пересечении Брянска. Как бы настрой у бойцов был хороший, все были готовы, как бы никто не боялся, все наоборот стремились там защитить, там, ну, кому-то охота была это почувствовать на себе, пройти этот путь. Мы их готовили, и, в принципе, все нормально проходило. Потом меня отправили, ну, я попросился опять на СВО туда, и уехал уже в роли командира штурмового взвода.
6: Вот смотри, это очень тонкий момент. Ты прошел через бои, горел в танке, получил ранение. Ну, кстати, я не знаю, как оно квалифицируется, там тяжелое или какое-то. Ну,
7: средней тяжести.
6: Средней тяжести.
7: Да.
6: Получил ранение, долго восстанавливался. И в госпитале Вишневского, потом в Одинцово, там, в санатории, и вот это все. И, ну, слушай, ну ты же мог бы вот служить на нашей территории, готовить срочников, рассказывать им, как, там, как стрелять из автомата и как там, палить из танка, да, и все. Нет, ты попросился в зону СВО.
7: Ну, как разощищать-то родину надо. Кто, если не мы, поэтому как бы... Там уже знаешь, как что происходит, и знаешь, где враг, где бить, откуда он идет. Как-то попроще уже, привыкший к этому, так сказать, местонахождению. Иногда проще быть там, чем здесь вот работать.
6: Угу.
7: Там уже все свои, все друг друга знают. Ты знаешь человека, кто рядом с тобой спит. А тут надо каждого человека изучать, кто он, что он. А там уже знаешь, кто за тебя пойдет, с кем ты в бой пойдешь. Знаешь, где враг, куда бить, и все. Этого достаточно. Ну и ответственность, конечно, за свой личный состав.
6: Давай сейчас сделаем маленький перерыв, 2 минуты. Сразу после него продолжим. У нас в гостях Александр Фролов, старший лейтенант, командир мотострелкового взвода, 2-й кавалер Ордена Мужества. Никуда не переключайтесь. Мы вернемся через 2 минуты. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем вас знакомить с героями нового времени, с героями специальной военной операции. Это все в преддверии Дня Победы.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
9: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
3: Новости.
11: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
12: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
13: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Фролов, старший лейтенант, командир мотострелкового взвода, 2-й кавалер Ордена Мужества. Александр Викторович, вот вы нам рассказали про один Орден Мужества, а второй?
7: Ну, второй уровень мужества, он тоже был получен. Там на СО была замечена группа...
14: Где? Ну, где? Ну, направление какое хотя бы?
7: Это вроде в Сумской области, ага. Как помню, группа в количестве там 15 человек и БМП. Вот, и своим экипажем приняли атаку и поразили и технику, и личный состав был отражен. И...
14: Так, и все?
7: Ну так, и так... тем самым мы...
14: Так скромно и просто?
7: Тем ну, самым хорошо. Как бы у нас прошла наша группа, которая шла на зачистку населенного пункта. Ага. И дальше мы начали продвигаться, и как бы тем самым населенный пункт был очищен от нацистов.
14: Я хочу подчеркнуть, дорогие слушатели, да, вы слышите, как спокойно и скупо Александр рассказывает нам про свои подвиги. Ну, вообще-то это, за это вручена госнаграда. Вот они все такие герои современные, все такие скромные, рассказывать никто ничего не хочет. А ведь за этим стоит огромная работа, куча нервов, куча крови, пота, да и, может быть, даже еще и жизни сослуживцев.
7: Мы, так сказать, не любим вспоминать данный момент, и мы скромные люди военные.
14: Хорошо, скромные люди. Тогда расскажи нам, пожалуйста, Саш, как вообще ты в армии оказался?
7: Как бы, как это сразу сказать, вырос в простой семье, где отец тоже воевал в Афгане. Тоже награжден там Красной звездой, не помню, как она называется, тоже у него 6 там госнаград за отвагу, за храбрость, за доблесть тоже. Он тоже получил ранение, контузия у него очень сильная, на левом ухе он был контужен, не слышал им. А я смотрел, как помню, раньше был такой сериал «Кадетство».
14: Да.
7: Все его помнят.
14: Да.
7: Я его очень любил, смотрел. И как бы думал, и отцу говорю, вот, я тоже хочу пойти учиться в кадетское училище. И как-то думаю, давай-ка попробуем поступить. Подал документы в Казанско-Суворовское училище, когда мне было 10 лет. Все, как бы пришел ответ на документ, приезжайте, проходите комиссию. И я поступил в Казанско-Суворовское военное училище в 10 лет уже. И до 17 лет, 7 лет я учился там, в Казанско-Суворовском. И потом думаю, ну а куда идти? Уже как бы 10 лет проучился. Думаю, ну, пойду я дальше по стопам военного. И поступил в Казанское танковое училище. То 4 года учился там. И как бы потом уже... 4 года отучился и по распределению попал сюда, в Подмосковье, служить. И тем самым уже пошла дальше карьера офицера у меня.
14: И здесь уже ну, то есть, получается, спецоперация у тебя началась вот из
7: Подмосковья. Да, вот я в 21-м году окончил училище. Угу. Как помню, в сентябре я приехал представляться командиру полка.
14: Сентябрь 21-го?
7: Да, и то есть, прослужив...
14: Ну, то есть даже полгода не прошло, да?
7: Ну да, 5 месяцев ППД, почувствовал вот эту гражданскую мирную жизнь, я уже сразу поехал воевать.
14: Слушай, ты, получается, на гражданке ты не был-то вообще?
7: Ну да, 5 месяцев побывав тут в мирное время, послужил, и все как бы.
14: То есть там в Суворовском училище, да, казарменное положение, да. В танковом училище, в Казанском, да. Казарменное положение. Да. И тут вот только ты вздохнул, да. Свободы, как это...
7: И уже она и закончилась. И все, и уже на протяжении 4 лет... Воюем, служим родине.
14: Семья есть?
7: Семья, да, есть. Жена, ребенок.
14: Что они говорят про твои награды?
7: Ну, сын гордится.
14: Сколько лет ему?
7: 7 лет.
14: 7 лет он понимает уже, что он...
7: Ну да, он уже и даже в некоторых моментах на кружках хвастался. Вот мой папа там защищает, герой. Как бы, ну, нормально.
14: Ну, 7 лет, ну, хоть в школу, наверное,
7: да,
14: сейчас,
7: в школу,
14: наверное, первый
7: уходит,
14: класс.
7: Да.
14: Удалось проводить его в 1 сентября, первый раз первый
7: Нет.
14: класс? Нет.
7: Был там. Ну, ничего страшного. Мне потом фотографии показали, ну, нормально.
14: У участников специальной военной операции есть целый ряд льгот, совершенно заслуженных. Здесь ни в коем случае мы не наводим тень на плетень, да. Вот, совершенно заслуженные льготы. В частности, вот в школу можно пойти без очереди, там еще что-то. Какими-нибудь этими льготами пользовался?
7: Ну да, в школу он без очереди попал, как бы без проблем, и администрация школы отнеслась к этому. И как бы у меня дом жилой, новый, новостройка, и застройщик дома подарил, как ветеран боевых действий, мне парковочное место. Ну, от себя лично он узнал то, что в его доме дважды, ну, орден мужества есть человек, и вызвал меня к себе в кабинет. У меня тоже была на то время машина. Вот и сейчас есть. И предложил парковочное место бесплатно. Как ветерану боевых действий.
14: Ну, ты, наверное, на какой-нибудь подземной парковке.
7: Да, хочешь? Подземная парковка, паркинг подземный, под домом, с лифтом и со всеми там вытекающими.
14: Ну, слушай, танк свой ты там не припаркуешь?
7: Нет. Там мало ему места будет. Заехать он сломает ворота.
14: Но жена паркуется, наверное?
7: Да, жена, мама паркуется, ну, нормально. Всех все устраивает.
14: Честно говоря, эта информация для меня сейчас, ну, такой немножко шок, потому что я-то думал, мы сейчас про государственные льготы поговорим, и вот это все. Но здесь я хочу выразить благодарность от себя. Понятно, что ты им уже выразил благодарность. Вот, ну, и поддержать товарищи бизнесмены, в первую очередь застройщики. Обратите внимание, посмотрите, какой шикарный ход и абсолютно правильный. Слушайте, на там одно-два парковочных места, ну, вы не, ну, беднее не станете. Но зато человеку заслуженному вот сразу есть куда машину ставить, нет проблем. А мы понимаем, ты же в Подмосковье живешь, наверное, да?
7: Да.
14: Ну вот, мы понимаем, что такое в Подмосковье жилые комплексы. Там не то, чтобы ночью, там вечером машину поставить негде. Там, в принципе, там чихнуть негде, чтобы это самое. Так что возьмите на вооружение, товарищи застройщики. Да. А что дальше? Когда закончится специальная военная операция? А мы не сомневаемся, что она закончится. Нашей победой. Ну, здесь.
7: Ну да, ну, победа будет за нами в любом случае.
14: Да, сомнений никаких нет. Что дальше? Ты останешься в армии или, может быть, уже там на гражданку хочешь пойти?
7: Да нет, в армии также буду продолжать службу, обучать там.
14: Плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом.
7: Да. Солдат обучать и все остальное в этом роде.
14: Может быть, учеба дальше? Потому что может... у тебя же есть возможность тоже поступить в там, высшее
7: командование. Ну, второе образование тоже в планах получить, так сказать. Ну, пока подождем, и потом буду поступать уже на второе высшее образование, получать в планах.
14: Саш, желаем тебе, чтобы ранений не было больше, чтобы и не в танке не горел, нигде не горел, ничего, чтобы парни твои, с кем ты служишь, кто у тебя в подчинении, тоже возвращались всегда с боевого задания, во-первых, выполнив его, во-вторых, без потерь. Без потерь. Спасибо. Никаких 300-х, никаких 200-х, никаких контузий, ничего. Мы вас ждем, очень любим, передавая от нас всем большой привет. И если вдруг кто-то разгоняет какие-то гадости, что мы там армию там не поддерживаем, нет, поддерживаем. Поддерживаем, любим, верим. И готовы помогать всем, чем только можно.
7: Спасибо.
14: Александр Фролов у нас был в гостях, старший лейтенант, командир мотострелкового взвода, дважды кавалер Ордена Мужества и обладатель, счастливый обладатель парковочного места в своем жилом комплексе. Очень классная информация, правда, я очень прям от души очень этому рад. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», я Валентин Алфимов. Мы продолжаем вас знакомить с героями нового времени, с героями специальной военной операции, так что никуда не переключайтесь и слушайте «Комсомолку».
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
15: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
16: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
3: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
18: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем».
19: Галдят грачи на дереве, гремят грузовики. Весна. Весна на улице. Весенние деньки. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
3: В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О пожарах.
20: В Москве при пожаре спасли 3 человек. Огонь вспыхнул на 5-м этаже дома по адресу проспект Андропова, 18. Как сообщил агентство «Москва», источник, из 3 окон идет густой черный дым. С 9-го этажа сотрудники МЧС спасли 3, в том числе детей. Их осматривают медики. Причины ЧП выясняются, также неизвестна площадь возгорания.
3: Об экономике.
20: Антон Силуанов отметил медленный рост экономики России. Об этом министр финансов сообщил журналисту Александру Юнашеву. Не так растет, как хотелось бы, но вырастет. Все в плановых значениях, уточнил глава Минфина. По данным Минэкономразвития, ВВП России снизился на 2,1% в январе и на 1,5% в феврале в годовом выражении. По итогам первого квартала падение валового продукта в России составило 0,3%. Среди причин снижения показателя президент Владимир Путин назвал погодные и календарные условия, в том числе большее количество выходных дней в январе, чем в прошлом году. В Кремле также связали снижение ВВП с охлаждением экономики.
3: О вирусах.
20: В Еврокомиссии назвали низким риск распространения хантавируса в Европе. При этом Брюссель активировал механизм гражданской обороны для безопасной эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius. С таким заявлением на брифинге выступила представитель структуры Эва Харцинова. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн отметила, что тесное взаимодействие ведется с властями Испании, ВОЗ и Европейским центром по контролю заболеваний. Сегодня Всемирная организация здравоохранения рекомендовала 42-дневный карантин для всех эвакуированных с судна.
2: Об Украине.
20: В Минобороны Украины заявили о наличии госструктуры для изучения НЛО. Она работает с советских времен, пояснил советник министра обороны в области военных технологий и беспилотников Сергей Бескреснов. Он отметил, что в 2023-м публиковал видео, как аэроразведка наблюдала появление в зоне боевых действий неопознанного летающего объекта. Эксперт полагает, что это могло быть испытанием новых типов вооружения.
2: Обо всем.
20: Японцы научились выращивать людям зубы. Ученые из Киото изобрели препарат, который блокирует белок, мешающий зубам расти. Первые испытания на людях уже прошли. Массовое применение препарата собираются запустить к 2030-му. Поэтому в будущем коронки и импланты могут стать не нужны.
2: О погоде.
20: В Москве 11 выше 0, пасмурно, возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Наши программы объединены, а не разбиты, на темы, на те тематики. И вот сегодня у нас заключительная книга из цикла про российскую политику. Валерий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, что нового мы узнаем сегодня и от кого самое главное.
21: Всем привет. У нас действительно заканчивается месячник российской политики, и заканчивается он мифологией, архетипами. Очень интересный аспект политики. Мы с вами экономический подход к политике рассматривали на примере книжки Григория Явлинского «Периферийный капитализм». Мы рассматривали социально-психологический подход к политике на примере книги Алексея Рощина «Страна утраченной эмпатии». Рассматривали чисто политологический подход к российской политике на примере книги группы авторов из Центра политической конъюнктуры России «Механизмы власти». А сегодня мифологический подход или антропологический подход, он тоже имеет место быть, он крайне интересен. Два автора, Светлана Феоктистова, Автодил Цуладзе, может быть, не очень известные, но, на мой взгляд, очень интересные. И книга их называется «Россия, СССР, Россия. Мифология власти. Опыт управления на местах».
6: Книга Цуладзе у нас, кажется, уже была, Валерий Валерьевич.
21: Да, была. Вот, это исследователь из Москвы, а его коллега Светлана Феоктистова, она из Рязани, и это не случайно. Именно рязанские эпизоды из истории богатой политической часто в книжке этих двух авторов служат иллюстрациями тех или иных выводов и умозаключений. Так что альянс теоретика и практика в этом случае точно сработал на отлично. Благодаря их книге многое становится понятным не только в нашем прошлом, но и в сегодняшнем дне российской политики. О чем книга? Вообще деконструкция распространенных мифов о России – это главный исследовательский подход, который здесь реализован. Авторы, их двое, вот, и они отмечают, что мифы у нас тоже обычно ходят парой. Ну, например, есть миф о русском народе. Для одних это народ-богоносец, а для других это народ-анархист. Угу. Этому мифу соответствует другой миф о русской власти, тоже парный. Миф о хорошем, добром царе и миф о плохом, лживом, слабом царе. В общем, мифология власти и мифология народа составляют неразлучную пару. что еще интересно, эти пары циклически чередуются. На одних этапах господствует государственническая пара, где присутствует народ-богоносец и хороший царь. Угу. На других этапах анархическая пара. В ней народ-анархист и плохой, лживый, слабый царь. Вот такое краткое введение. Очевидно, налицо перекличка с Карлом Густавом Юнгом. Именно он ввел в социальную психологию понятие архетипа и дал ключи к пониманию архетипов. Самое главное, в них заложено мифологическое содержание. Базовые архетипы, безусловно, сформировались задолго до появления отдельных наций. Они, так сказать, общечеловеческие. Однако сегодня, после длительного периода жизни в обособленных национальных государствах, мифы во многом различаются. Различаются национальные судьбы, национальные истории, национальные характеры. Вот. Как это получилось? Ну, на помощь приходит принцип историчности. Исследуя национальные архетипы, пишут Феоктистова и Цуадзе, нужно отталкиваться от исторического опыта народа, а не искать генетические коды или патриотические хромосомы, в кавычках.
14: Ну, так это же и есть исторический, генетический код. Вся история накопленная, она сублимируется вот в ДНК в нашем.
21: Ну вот, спорят об этом ученые пока. Угу. Вот, там не все так просто. Вот, наши авторы, они все-таки апеллируют к истории описанной, вот, и к ней обращаются в поиске корней распространенных у нас архетипов и мифов. И вот по их мнению, чередование периодов жесткого централизма, жесткой, даже деспотичной централизованной власти с эпизодами смут и революций, а именно таким чередованием отмечена российская история, вот это чередование, это через полосица оставило по себе так называемые мифологические остатки в исторической памяти народа. Что-то осело, что-то удержалось. В основном все потоком истории мощным, потоком событий, потоком нового беспрерывно сменяющегося опыта унесло, но что-то осталось. Что осталось? Что это за остатки? Почему они так важны? И вот здесь авторы выходят на конкретный набор архетипов, значимых для нашей российской национальной психологии. Ну, давайте начнем сверху. Царь. Царь у нас представлен архетипом отца. Именно отец воплощен в образе царя-батюшки.
14: Правильно, потому что он о нас заботится, он о нас думает, и, собственно, единственный весь полностью правит нашей
21: вот самый
14: страной.
21: Патерналист. Да, в котором нас упекают, вот он отсюда. И царь является также, кстати, персонификатором государства. То есть государство – это он. Угу. Государство – это государь. Царь-отец может быть строгим, даже жестким или жестоким, как, скажем, Иван Грозный, жестокий царь. Это не главное. Главное, что он должен быть сильным. Если он силен, то, силен и его, то сильно и его государство.
14: Ну, наверное, и справедливым.
21: Вот, да. А слабых царей в России считают предателями, лжецарями. Со времен смуты начала 17 века слабое государство прочно ассоциируется в народном сознании со слабым лжецарем, с предателем, с чужаком, который не имеет права на трон. Бунтарство и анархизм просыпаются в русском народе именно когда к власти приходит подобный чужак. Когда же у власти свой, настоящий, сильный, жесткий царь, работает противоположный архетип – архетип покорности. Даже если царь дурит, измывается, издевается над своим народом.
14: Здесь свой-чужой – это вовсе не означает, как условный лжедмитрий, который был чужим, да? Свой – это сильный, а чужой – это слабый. Я так, ну, насколько я понимаю, именно такое
21: даже
14: разделение.
21: Даже наоборот, смотрите, последовательность обратная. Сильный – значит свой. Ага. Никому не даст в обиду себя и державу, и нас. Слабый – значит чужой. Вот. Ну, пример Екатерина Великая. Немка, ничего русского, значит, но при этом очень сильная государыня. Наверное, своя. Вторая после Петра. Поэтому своя, конечно, несмотря на немку. Вот. А свой Николай II – слабый. Вот. Все профинтил. Вот. Поэтому даже канонизированный не пользуются большим уважением у русского народа. И тогда когда он жив, тоже не пользовался. Если бы пользовался, конечно, никакой бы революции не произошло. Ну, наверное, об этом поговорим уже после перерыва, потому что мы только один архетип обозначили, а их довольно много, и все они довольно важны для понимания того, что происходит в нашей политике, как она построена и что будет дальше.
14: Да, давайте так и сделаем. Да, небольшой перерыв, дорогие друзья. Через 2 минуты мы вернемся. Нам сегодня Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, рассказывает о книге Светланы Феоктистовой и Автандила Цуладзе «Россия, СССР, Россия. Мифология власти. Опыт управления на местах». Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Совершенно правильно делаете. Никуда не переключайтесь. Мы скоро вернемся.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: никакие решения тут приводить. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотрите, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
8: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
9: Как я и обещал, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Светланы Феоктистовой и Автандила Цуладзе «Россия, СССР, Россия. Мифология власти. Опыт управления на местах». Мы этой книгой заканчиваем месячник российской политики.
10: Да, кого она заинтересовала, полный текст рецензии может прочитать в моем телеграм-канале, который так и называется «Валерий Федоров. Механизмы власти». Мы исследуем антропологический, архетипический, мифологический подход к анализу российской политики. Об одном из архетипов, архетипе царя, отца, царя-батюшки, уже поговорили. Теперь следующий архетип, очень важный. Архетип родины, родной земли. Он связан с архетипом матери. Именно родину как мать надо защищать, надо служить ей. И функцию этой службы выполняет обычно человек из народа. Именно он спасает родину, когда царское место оказывается занято предателем.
9: Все правильно. Царем. Если отец мать не защищает, значит, сын будет защищать. А мы же все дети нашей родины.
10: Сын русской земли. Да. Именно таков Илья Муромец, главный герой наших былин. Именно таковы Минин и Пожарский, да, гражданин и дворянин. Земля, территория имеет высокую, практически сакральную ценность. Ее нельзя отчуждать, нельзя отдавать. Это будет предательство. Родина-мать.

0: постоянно подвергающийся опасности, нуждается в сильном отце-царе. Увы, бывает так, что трон занимает слабый лже-царь, и тогда мать призывает на помощь богатыря-спасителя. А, ну, как уже говорилось, прослеживаются повторяющиеся циклы. За сильными царями приходят слабые лже-цари. А родина лежит в руинах, в запустении. Ее разграбляют, отрезают от нее куски, как правило, чужаки, иностранцы. И в этот критический момент, когда, казалось бы, уже ничто не может нас спасти, на помощь своей матери приходят богатыри, люди из народа. Они подготавливают смену власти и восхождение на престол нового сильного царя.
1: Вот, Валерий Валерьевич, здесь с Ильей Муромцем все понятно. С Мининым и Пожарским вот прям вот черным по белому. А мы с вами называли слабого царя Николая II. Кто, получается, сын-богатырь-то? Владимир Ильич?
0: Да, как ни странно, Владимир Ильич. И другие его братья-богатыри, большевики. Ну, что вспоминать события столетней давности? У нас четверть века назад аналогичный круг имел снова место. На смену слабому лже-царю Ельцину пришел человек из народа, Владимир Путин, который стал истинным правителем государства. И именно в таком образе архетипическом и воспринимается значительной частью наших людей, а не только в образе президента.
1: Не столько даже к Ельцину, сколько комбинации Горбачев-Ельцин, да? Потому что, наверное...
0: Да, вот получилось, что два слабых царя. Ну, знаете, во время смуты в начале 17 века слабых царей и лжецарей было существенно даже больше.
1: Да, да.
0: Вот. Ну да ладно, идем дальше. Вот такой у нас круговорот. Кстати, что замечают наши авторы? Такое вот цикличное время, круговорот, круги – это же циклы, да? Вот цикличное время само по себе говорит о том, что наше восприятие происходящих событий, прежде всего политических, оно носит мифологический характер. Вот западная цивилизация живет по другому времени, по линейному времени. Есть начало, есть конец, значит, и есть движение, значит, из точки А в точку Б. А мифологическое время, оно как раз круговое, оно циклическое. Мы все время в этом круге бродим. Вот. В реальности же вернуть прошлое невозможно. Но вот в символической реальности, в мифологической реальности это происходит сплошь и рядом. Вечное возвращение в прошлое – это важная особенность русской политической культуры. Все попытки прервать цикличность, вырваться в линейное время – регулярно терпят крах. Культура, заключают авторы, берет свое. Главный вопрос, а как в такой ситуации возможно развитие?
1: Если мы все время по кругу ходим, да.
0: Да, ведь нельзя же отрицать, что мы все-таки далеко ушли от наших предков периода смуты начала 17 века, периода Отечественной войны начала 19 века, периода революции и гражданской войны начала 20 века. Ушли далеко. У нас вот роботы уже появляются, беспилотные автомобили, курьеры автоматически по городам, вернее, по улицам Москвы бегают беспилотники, грузовики пусть и в пробном режиме уже выходят на федеральные трассы. Мы же совсем другие, то есть развитие это возможно.
1: И общество как? Самое главное другое, Валерий Валерьевич.
0: Что?
1: Общество другое.
0: Это самое общество главное. Другое, да. То есть оно изменилось, оно развилось как-то, да. Да? Не в пещерах сейчас живем, не в землянках, не в мазанках, не в коммуналках даже живем, и даже не в хрущобах. Вот. По-другому мы живем. То есть развитие происходит. Как? Увы, оно происходит не постепенно, не гармонично, не эволюционно. Оно происходит скачками, рывками через цепь исторических катастроф, таких как революции, перевороты, затяжные войны, включая гражданские и так далее. И именно в такой момент и возникает запрос на защитника Родины-Матери. Мы о нем только что говорили, это архетип Илья Муромца. Но есть и другой запрос. После того, как Родина спасена, как мы отошли от края бездны, возникает следующий запрос. Наши авторы назвали его идеологом. Запрос на идеолога. Ну, можно и по-другому его назвать. Вот. Но важно, что после того, как Родина спасена, люди обращают свои взоры к фигуре идеолога с большой буквы. Это человек, который учит, как надо жить по-новому, чтобы в стране нашей обильной где порядка нету. Наконец этот порядок наступил. А может быть, даже рай земной у нас наступил. Вот этот архетип преобразователя, устроителя, законодателя, политического творца или идеолога, он у нас связан с Петром Великим, еще одним персонажем нашей великой истории. Он заложил основу для архетипичного для России стремления к внешним преобразованиям и копированию чужого опыта, часто даже насильственным путем. Бороды режем, палим, берем штрафы, Россию поднял на дыбы наш Петр Великий, да? Как сказал Александр Пушкин. Вот такие преобразования у нас происходят периодически. Травматично, жестко, но дают развитие, дают импульс, дают скачок. Цена, конечно, высока. Вот такие архетипы. У нас почти времени не осталось, поэтому один еще обозначу. Один миф об особом пути России.
1: Вот наши что значит миф? У нас нет особого пути?
0: Есть у нас особый путь, но его сопровождает миф. Миф об особом пути. Попытки подражать Западу обычно бывают неудачными. Вначале кажутся удачными, а потом, как выясняется, они не очень удачные. Цена оказывается высокой, и скопировать Запад полностью не удается. Да и к этому моменту, как правило, в наших отношениях с Западом наступает кризис, конфликт. Мы в нем разочаровываемся, они в нас разочаровываются. В общем, начинаются поиски особого пути. Это тоже происходит регулярно. Вот, после периода реформ наступает период особого пути. Мы, кстати, вот в нем сейчас находимся. Он затягивается обычно, бывает по-разному. Вот. Затем, через какое-то время, снова накапливаются ошибки, проблемы, трудности и потребность в развитии, которая, как все уже помнят, происходит у нас через рывки, через скачки, через революции, через перевороты, иногда через реформы, но тоже очень радикальные, почти революционные. Вот такой вот круг, вот, который тоже для нас характерен, напомню, круговое циклическое время, это время мифологическое. Вот, минимальный набор мифов, сидящих в нас и действующих посредством нас, мы сегодня по нему пробежались. Всем рекомендую книжку, она очень интересная, там больше мифов, больше архетипов рассматривается. Для чего все это нужно? Не только для того, чтобы приятно провести время. Знать и уметь различать национальные мифы нужно, чтобы действовать рационально, а не мифологически. Это первая задача для тех, кто хотел бы для нашей Родины более благоприятной, более благодарной, более достойной нас судьбы.
1: Да, и самое главное – понимать вообще, что вокруг происходит. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал об интереснейшей книге Светланы Феоктистовой, Автандила Цуладзе «Россия, СССР, Россия. Мифология власти. Опыт управления на местах». Этой книгой мы завершаем наш месячник российской политики. Следующий месячник будет о чем-то другом. О чем пока не скажем, да, Валерий Валерьевич? То, что...
0: Да, вот скоро я запущу голосование в своем телеграм-канале. Пожалуйста, все приходите. Называется он Валерий Федоров «Механизмы власти». И там вы можете поучаствовать и повлиять на выбор следующей темы. Там будет 7 или 8 вариантов, которые тот, который наберет большинство и даст тему для нашего следующего месячника. Уверен, он будет очень интересным и познавательным.
1: Да. Так что, дорогие друзья, встречаемся через неделю и слушаем очередную книгу, которая объясняет нам с вами, как устроена наша с вами жизнь. До встречи.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания Pylorus. Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты Pylorus – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите Pylorus бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. В основе Pylorus – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите Pylorus бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Pylorus – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку Pylorus бесплатно. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов Советской Армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном Братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой», а КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-Весна-Победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
2: О валютах.
4: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
5: под Самарой замолчал тот самый радиоцентр, откуда 9 мая 1945 года на полмира транслировали сообщение о падении Рейха. Как строили секретный бункер с мощнейшим передатчиком и что сейчас на месте центра?
6: Восьмого мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.
5: На огромном пустыре заросли бурьяны и остатки служебных строений. 200-метровых вышек, передающих сигналы на полмира, здесь нет уже 10 лет. Когда в 2010 году сносили вышки и вывозили оборудование, прозвучала идея создать музей радиотехники. Однако дальше обсуждения дело не пошло. А теперь уже ничего не восстановить, рассказал бывший директор радиовещательной станции имени Попова Александр Максимов. А ведь когда-то этот объект спутал карты Гитлера.

0: одного оружия было недостаточно для победы. Людей нужно было мобилизовать, поднять, морально поддерживать. Эта великая задача и ложилась на плечи работников радио. Построить самую мощную радиостанцию в мире правительство СССР решило еще до начала войны, в 1939-1940 годах. Место было выбрано под Курском. Лучшим заводом двух столиц заказали оборудование для станции мощностью 1200 киловатт. Но война смешала все планы. Сотрудница Центрального государственного архива Самарской области Людмила Антонова рассказала нам, что город выбирали в глубоком тылу, с хорошей транспортной развязкой, с водными путями сообщения. К тому же в годы войны к нам были эвакуированы многие крупные заводы Союза. В те годы в Куйбышеве в условиях жесточайшей секретности возводили укрытие для первых лиц Союза. В центре города строили объект номер один – бункер Сталина, а чуть южнее – бункер Берия. Сверхмощная подземная радиостанция была названа объектом номер 15. Гриф «Совершенно секретно» с документов сняли только спустя десятки лет, рассказывают в архиве, демонстрируя кипу пожелтевших бумаг и чертежей. Содержание документов впечатляет. В июле 41 года колхозники Новосемейкинского сельсовета на собрании единогласно соглашаются отдать 105 гектаров земли под строительство станции. Через несколько дней начались работы. Сроки для огромного объема работ немыслимые. 2,5 месяца. Естественно, за такой срок стройку завершить не смогли. Основной объем строительных работ удалось завершить только за 9 месяцев. Проектировали, строили и монтировали оборудование практически одновременно. 6000 заключенных Безымянлага вырыли огромный подземный котлован глубиной больше 20 метров. Возвели бункер, который мог выдержать даже прямое попадание авиабомбы. А в планах еще были 4 антенны, 205 метров высотой каждая. И еще 4 средневолновые антенны по 150 метров. Также строился отдельный от Новосемейкина поселок для радистов. Техники у строителей практически никакой. Лопаты да один паровой экскаватор. Основная работа пришлась на суровую зиму 41-42 годов. Мороз доходил до минус 46 градусов. Полуголодные рабочие обмораживали руки и лица. Плохо обстояло дело с подачей горячей воды и топлива. Но отступать было некуда. Работали на пределе. Над созданием центра в добровольно-принудительном порядке работали лучшие технические умы Союза. Управление особого строительства НКВД СССР привлекло Сергея Надененко, Григория Айзенберга и многих других выдающихся специалистов. Научным руководителем проекта был Зиновий Модель. Производством руководил профессор Александр Минц. А утверждал акты государственной комиссии сам Берия. Первая очередь радиостанции начала работать уже 17 ноября 1942 года. К августу 1943 сверхмощный передатчик вещал на территорию всего Советского Союза и всей Европы. Это была первая победа Союза. Победа в эфире.
1: Внимание! Внимание! Слушайте, говорит Москва! Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза.
0: Александр Максимов уточняет, что наша радиостанция спутала много карт у Гитлера. Естественно, у него было желание ее уничтожить. По рассказам и документам он пытался это сделать, но мы оказались недосягаемы. На всякий случай у нас зенитки здесь стояли. Куйбышевский радиоцентр покрывал вещанием всю Европу, Северную Африку, Дальний Восток, а в ночное время его очень хорошо слышали и в Америке. Документы свидетельствуют, что частоты выбирали специально близкие к немецким, чтобы в Германии и других странах можно было слышать советскую пропаганду. Однако не только ради пропаганды вещала станция. Из Куйбышева передавали информацию для агентов Союза в тылу у противника, пересылали коды и команды на подрывы фугасов, оставленных в захваченных фашистами городах. Голос Левитана разлетался на полмира, сообщая главные новости с фронта. Правда, сам Юрий Левитан в Куйбышев не приезжал. Сигнал передавали из столицы по специальному каналу. А на случай разрыва в радиоцентре всегда были готовы к работе автономные студии с дикторами и переводчиками. Через месяц работы станции возникла необходимость в собственной грамотеке. Куйбышевское отделение ВРК не в состоянии обеспечить подачу необходимых программ на объект номер 15. Передачи или не даются из-за отсутствия свободной аппаратуры, или сопровождаются большими накладками одной программы на другую из-за плохого монтажа и некачественных усилителей. Также совершенно неудовлетворительно по своему составу и имеющаяся грамотека. Достаточно сказать, что к удивлению европейских слушателей, в течение месяца через уникальную по своим достоинствам радиостанцию ежедневно передавались пластинки с имитацией пения петухов и запетых куплетов Утесова. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
2: «Все хорошо, как никогда, чему скорбеть от глупого сюрприза, ведь это право ерунда».
0: Необходимо срочно передать в Куйбышев полноценные художественные программы «Тон фильмов» и «Грамзаписей», писал директор объекта номер 15 Копытин 15 января 1943 года. Так, в здании радиокомитета на улице Красноармейской попали уникальные пластинки, которые хранились там вплоть до 1970-х годов. Задачи, которые ставило правительство в годы войны перед радиоцентром, были выполнены. Но для работы на полную мощность объект был принят в эксплуатацию только в 1945 году, уже после войны. Ей было присвоено имя Попова и поставили новую задачу – глушить иностранные радиопередачи. Станция проработала больше 60 лет, а потом на смену довоенному оборудованию пришли новые цифровые технологии. Огромные помещения стали ненужными. Последний эфир состоялся 9 мая 2005 года. После станция замолчала навсегда. Часть оборудования вывезли, часть оставили в подземелье. От сырости оно быстро превратилось в металлолом. 200-метровые вышки грозили рухнуть. Тогда, в мае 2010 года, взрывники снесли антенны. Объект номер 15 исчез с карты страны, о которой когда-то вещал на полмира. Гигант, сообщивший миру о великой победе, остался лишь в документах и фотографиях. Техническая зона центра размещалась на площади 105 гектаров. Техническое здание представляло собой подземный прямоугольный бункер длиной 60 и шириной 50 метров, имевший два этажа. Нижняя подошва технического здания находилась на глубине 22 метра. Бункер был выполнен из монолитного железобетона, толщина стен 1 метр. Над перекрытием здания сверху насыпан полутораметровый слой песка. Еще выше уложена монолитная железобетонная шляпа толщиной 2,5 метра, закрывающая здание и выступающая за его края на 5-6 метров. Сквозь ее толщу проходят железобетонные вентиляционные шахты. Бункер был рассчитан на прямое попадание 500-килограммовой авиабомбы, которая являлась самой мощной в период Второй мировой войны. А теперь на этом месте руины. Грустное зрелище.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Реклама.
0: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта, 5Б и Новоселенинская, 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Охотском море, недалеко от Магадана, расположен остров Недоразумение. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
9: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак. Я официальный представитель компании «Аквалайф». Это прямой эфир, и в ближайшие 10 минут мы с вами разберем, как вода влияет на здоровье человека. Ну, самым прямым образом, сразу такой маленький спойлер в начале, потому что человек 75% вода. Ну, среднестатистический человек. С возрастом мы эту воду теряем. И, внимание, от этого мы болеем и стареем. Даже еще Авиценна говорил, что старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная наука, геронтология с ним абсолютно согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше проблем у этого тела, а именно тем больше заболеваний. Давайте сразу приведу вам конкретные примеры. Например, нам написала Виктория, 41 год на данный момент, но вот в начале 20-х перенесла очень тяжело COVID-19. У нее стоял диагноз – длительный постковидный синдром. Как она пишет, что после ковида я превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать. И невролог, проводя всевозможные обследования, в том числе сделала мне капилляроскопию. Оказалось, у меня скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Мне назначили пить водородную воду. После 2 месяца туман в голове рассеялся, вернулась энергия. А контрольное исследование, контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста, исследование, оно было опубликовано в очень авторитетном медицинском журнале «Lancet». Я думаю, каждый из вас хотя бы раз в жизни слышал название этого журнала. Опубликовано в 2024 году. Где они связывают постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Пожалуйста. Еще один отзыв. Мужчина Сергей, 49 лет на тот момент, когда он написал этот отзыв, он давно написан, я его нашла вот недавно. У него псориаз, псориатический артрит. И вот он пишет, что у него кожа была как такая броня, суставы опухшие и очень сильно болели. Дерматолог объяснила ему, что проблема в аутоиммунном воспалении, которое бьет по капиллярам. Сделали ему тоже капилляроскопию, и там увидели, что у него слабые очень капилляры, слабый кровоток. И ему также приписали пить водородную воду. Он пишет, что уже через 3 месяца кожа очистилась более чем на 50% и ушла скованность в суставах. А под микроскопом на повторной капилляроскопии капилляры успокоились и вернули свою красивую шпилечную форму. Капилляры, они такие, знаете, как шпилька для волос. И кровь по ним бежит так быстро-быстро-быстро. На капилляроскопии это видно. Хороший, здоровый капилляр. Кровь бежит быстро-быстро. А если капилляр с капиллярами что-то плохие, они и форму меняют, и движение этого не видно. Так вот, научное обоснование данного вопроса. В 23-м году, также в медицинском журнале, было опубликовано, что молекулярный водород подавляет активность ядерный фактор КПБ, ну, то есть как бы такой главный переключатель воспалительных процессов, что приводит к снижению выработки провоспалительных цитокинов и разрушающих микрососуды. Ну, то есть, если сказать совсем по-простому, то убирает воспаление. Водород убирает воспаление. Еще один отзыв, это врач нам рассказывал про свою пациентку, молодую, там 30 небольшим, у нее была мигрень с аурой. Это такое неврологическое заболевание, при котором головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. И представьте, по 2-3 раза в неделю она могла случаться у этой пациентки. У нее еще светобоязнь, тошнота при этом, и мало что помогало. И тоже, кстати, сделали капилляроскопию, причем вот сделали в такой момент предвестников приступа. И увидели там спазм. Капилляры резко сузились, кровоток почти остановился. И вот невролог тоже предложил пить водородную воду. И на повторной капилляроскопии через какое-то там время увидели, что капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало все гораздо легче и проще. Тоже исследование по этому поводу опубликовано в 24-м году, где было доказано, что молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет, ну, корковую депрессию. Это вот очень умно тут написано. То есть помогает в том числе и с решением этих вопросов. И про атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Это один прибор. Вот один прибор, который вы один раз купили и пользуетесь годами. У вас в комплекте есть все, чтобы им пользоваться, докупать не надо ничего. Там единственный сменный элемент – это мембраны, но мы положили мембран на 8 лет. 8 лет. Вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья, да хоть еще и все ваши соседи. Одна покупка, один раз. А воды он готовит 4 вида. Он готовит щелочную кислотную, они одновременно получаются. Он готовит серебряную воду, для этого в комплект мы положили серебряный электрод. Он готовит водородную воду, самый крутой, известный сегодня науке антиоксидант. Это молекулярный водород. И вот вы один раз покупаете такой прибор, каждое утро начинаете с того, что заливаете в него воду простую, обыкновенную. Вот какую вы привыкли пить, такую в него воду и заливаете. Включаете в розетку, нажимаете старт, и через несколько минут он вам голосом скажет: ионизатор. Ионизация окончена, готовая вода в кувшине. И вы просто пьете эту воду. Не куда-то ездите там делать инъекции, не куда-то ходите, чтобы постоянно покупать какой-то возобновляемый продукт, надежде поможет, не поможет. Нет. Вы один раз купили ионизатор, просто каждый день готовите воду и пьете ее. Это легко, это просто. И нет никаких противопоказаний, никаких. Сколько исследований Нет в описаниях ни побочных эффектов, ничего. То есть можно всем. Неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что ее вызвало. А 90% заболеваний вызывает оксидативный стресс. Когда вы пьете ионизированную воду, вы как раз-таки на этот оксидативный стресс и воздействуете. Вы его устраняете. И только сегодня, последний день, потому что там вот остатки самые, что ни на есть, остались. Последний день акции, как говорится, 29 900. Ионизатор воды Аквалайф, который готовит 4 вида ионизированных вод. Звоните прямо сейчас, не откладывайте на потом. Потом такой цены точно не будет. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении и тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней вы можете вернуть нам ионизатор, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Напоминаю, сегодня он 29 900. Но обязательно захватите магний. Магний. Если вы хотите получить максимум эффекта этого, от магния, то его, конечно, лучше всего разводить ионизированной водой. У нас магний шипучий, растворимый, он в стике. В одном стике суточная доза. А в одной упаковке у нас 120 стиков. То есть это на 4 месяца приема для одного человека. Магния-цитрат. Одна из самых легко усвояемых форм. Это также доказано наукой. Магния-цитрат. Магний в организме практически не накапливается, потому что, смотрите, вы выпили кофе, вы потеряли магний. Вы немножечко стрессанули, чуть-чуть расстроились, чуть-чуть поплакали, чуть-чуть покричали, вы потеряли очень много магния. Вы выпили бокал вина, вы потеряли еще магния, и он не накапливается. Поэтому магний – это одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Врачи оценивают всегда по признакам. Есть магний, нет магний. Проблема со сном – недостаток магния. Сводит судорога ног, беспокойные ноги – недостаток магния. Нервничаете слишком – недостаток магния. Вот сами оцените, да? Еще раз, упаковка на 4 месяца для одного человека. Там 120 стиков, а в одном стике суточная доза цитрата магния. И стоит такая упаковка 3000. Ну, обязательно возьмите ионизатор сегодня, потому что, правда, таких цен больше не будет, не ожидается, не предвидится. Последний день акции. Успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Тестовый период 90 дней. 8 800 505 0855. Успевайте. До 19:00 принимаем сегодня ваши звонки. 8 800 505 0855. Оплата при получении. То есть сейчас деньги не нужны. Звоните.
10: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
14: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична. Потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс»
3: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: Как первый луч весенний ярок. Какие в нем не сходят сны. Как ты пленителен, подарок воспламеняющий весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
16: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О политике.
13: Еврокомиссия рассчитывает на следующей неделе направить Украине первый транш из кредитной программы на 90 миллиардов евро, одобренный в апреле. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос перед встречей глав МИДов стран ЕС. Одобрение программы состоялось после снятия вето Венгрии и Словакии. Кредит рассчитан на 2026-2027 годы. При этом значительная часть средств, до двух третей, пойдет на оборонные нужды. Кроме того, Брюссель может начать переговоры с Киевом по членству до конца июня.
3: О вооружениях.
13: Украина и Германия запустят совместное производство дронов с дальностью полета до 1500 километров. О договоренности заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Сегодня он прибыл в Киев с необъявленным визитом для запуска новых совместных проектов в сфере безопасности. Глава оборонного ведомства сообщил в интервью агентству ДПА, что речь, в частности, идет о беспилотных системах, включая вооружение для дальнобойных ударов.
3: Про визы.
13: В Минэкономразвитии анонсировали безвизовый режим с тремя странами – Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Обсуждение активно ведется, сообщили в ведомстве. При этом, как заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Никита Кондратьев, взаимная отмена виз между Россией и Саудовской Аравией позволит нарастить турпоток между странами на 30-50%. Приток гостей из этого государства показывает уверенный рост. В 2024-м в Россию с королевства приехали 108 тысяч туристов. В прошлом году их было больше 140 тысяч. С сегодняшнего дня между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз для туристов.
3: Обо всем.
13: Мошенники применили новую схему хищения денег с банковских карт. Аферисты рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а затем предлагают отменить транзакцию. Человек, который не совершал платеж, переходит по ссылке и попадает в форму, где его просят ввести номер банковской карты и CVC-код для возврата средств. На самом деле эти данные переходят злоумышленникам и позволяют им списать деньги со счета жертвы. Поддельный чек приходит с адресов, имитирующих аккаунты маркетинга.
3: О валютах.
13: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки. Больше новостей в мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
17: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
18: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит!
19: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня, как и каждую пятницу, в эфире «Луки ФМ», передача «Меня бомбит», в студии Катя Пахомова и Дима Иванов. Вполне себе, Дима, мы с тобой уже часто вели передачу «Меня бомбит». И, конечно же, самая главная, наверное, первая важная новость, о которой мы хотим поговорить, которую хотим обсудить, и обсудить то, что другие обсудили, это окончание отопительного сезона.
20: Да, это здорово, это классно. классно, потому что, ну, меня вообще спрашивать не стоит. Я бы его давно себе отменил, но все-таки мирюсь с сомнением других жителей, у которых теплообмен в организме чуть иначе устроен. То, что все-таки лучше окошечко лишний раз открыть, но последние дни была такая история, что мне даже окошечко открытое не помогало, когда там плюс 26 на улице. А еще батареи топят, но здесь все-таки интересный момент получается. В прошлом году была настоящая эпопея у нас, поэтому в этом году особое внимание уделили режиму отопительного сезона, да, его срокам проведения, срокам окончания в первую очередь, потому что Великие Луки по областным СМИ в прошлом году прогремели. Не сказать, да, что там виноваты конкретные люди, но конкретные люди все равно фигурировали именно в этих новостях как последняя инстанция принятых решений в любом случае. В том году у нас май выдался достаточно холодным, насколько я помню, но по нормам вроде как решили все-таки завершить отопительный сезон чуть раньше, и поэтому получилось то, что получилось. В этом году ситуация на контроле у губернатора была полностью, отдельную тему он себе в пунктик внес, и в этом году, кажется, все более-менее адекватно. Да?
19: Послушай, ну вот я по себе, например, помню о том, что нам отопление отключали, когда вот я в школе училась. У нас, кстати, всегда очень хорошо топили в квартире. Это центральный микрорайон. Всегда было зимой тепло. И отопление как-то отключали, мне кажется, в апреле. И я помню прекрасный период, когда вот так, сейчас отопление отключат, мы должны достать теплые халаты, теплые носки, потому что безумно еще холодно на улице и в квартире, соответственно. И я вот, знаешь, настолько у меня в памяти сохранился этот период, что вот раньше было вот так. Ну, никогда до мая никто не топил. И я это прекрасно помню.
20: Ну, раньше и зима была, в феврале заканчивалась. И зима была. В принципе, была зима, да. Поэтому...
19: Да, вот я как раз хотела сказать о том, что и в марте было еще холодно, вот люто. Не так, как в этом году в марте, да, который нам просто раскрыл окно в весну. Мне кажется, давно такого не было. Но вот как по мне... Сейчас. Последние несколько дней мне действительно было в квартире очень жарко. Но для людей, у которых такая ситуация, которым вот жарко, когда жарко, холодно, когда не холодно, просто поставьте себе батареи, которые можно перекрыть. И все закончится в тот момент, когда вы их перекроете.
20: А, да? Я окно открываю или дверь.
19: Можно просто перекрыть подачу тепла совершенно легко, и все будет окей. И не надо будет писать в нашем популярном паблике «Потной ночи». Такое, знаешь, откровенное признание, которое меня немножко выбило даже из колеи. Вот нашему люду, что не произойдет, все плохо. Рано отключили. Плохо.
20: Рано
19: отключили, холодно. Поздно отключили. Ну, до мая довели, друзья мои. Ну, май, ну, уже картошку люди сажают. Ну, о чем? Говорят, в землю-то. Плохо. Там, я не знаю, перекрыли плохо, там что-то еще сделали плохо. Все плохо. Как по мне, пожалуйста, друзья, кондиционер вам в помощь поставьте. Ну, в конце концов. Ну, хватит уже жаловаться и смотреть. Посмотрите вот дальше своего носа. Если вам жарко, откройте окошки, там, я не знаю, сделайте сквознячок,
20: стало
19: поставьте
20: еще,
19: вентилятор.
20: Стало еще жарче. Вот у меня в эти дни было именно так.
19: Да, а вот сейчас будет, например...
20: Сегодня?
19: Мы ждем, да. Что сегодня, наверное,
20: мне
19: да, зябко, но будет комфортно дома, наверное, я думаю.
20: Нет, мне
19: что...
20: зябко было дома.
19: Дома было зябко.
20: Ночью, да.
19: Нет, слушай, мне было нормально, признаюсь честно, поэтому, друзья, ну мы всегда будем чем-то недовольны, но мне хочется отметить... Очень интересное сообщение, которое вот прям я хочу даже заскринить, и мне кажется, что это человек, который обязан писать какие-то романы. Отопление в этом сезоне отключат обязательно. Сразу после отключения интернета. Затем отключат горячее водоснабжение. Потом от постоянной подачи мутной холодной воды перейдем к подаче ее по графику. Электричество будет, оно первым пришло в деревню и при советской власти. Последним идет. Авторские права и текст сохранены. Спасибо вам огромное. Я оставлю скрин. Действительно, комментариев безумно много. Безумно много. Но и отключение, график отключения горячей воды тоже уже...
20: Есть?
19: Да.
20: А я в этом году на соревнования много не еду, как раньше. Я под отключение уезжал на соревнования, и там
19: спокойно мылся. Я сейчас попробую его найти.
20: Но про отопление я пока закончу. Вот по поводу того апреля, да, ты говоришь, что топили воспоминания такие. Михаил Юрьевич, в принципе, собрал онлайн-совещание со всеми главами муниципалитетов Псковской области. Отдельное внимание выделил городу Пскову и городу Великие Луки, потому что остальные просто на нем...
19: Всем понятно, почему.
20: Все остальные, в принципе, присутствовали просто на, ну, муниципальные районы, а именно города наши, хотел сказать, федерального значения, но нет, областного значения, назовем их так, да, были отдельно выведены. И Михаил Юрьевич сказал, что в этом году после 7 мая можем начинать отключать, ну, в разумных пределах, глядя на обстановку фактическую, метеорологическую. До 20 мая договорились не сливать теплоносители, то есть, в принципе, эта вся подача может будет регулироваться. Но сам еще отметил, что практически на неделю раньше, чем в прошлом году, отключаем отопление, позже, чем в прошлом году. Хотя вот ты говоришь, да, кажется, что до мая никогда не доводили. А нет, доводят и достаточно.
19: Они доводили, мы не доводили.
20: И самое удивительное, что меня испугало, я прочитал эту новость на неделе, до 7 мая, 6, наверное, может быть, нет, 6 или 5, и в тот же день у меня дома не было ни холодной воды, ни горячей воды,
19: ничего.
20: А батареи топили. Я такой, они что-то перепутали. Но нет, это кто-то, видимо, в доме у меня делал ремонт до позднего, до талого, да, до ночи. У меня просто ни капли воды, у меня все уже запасы чайника закончились, все.
19: Это
20: и не только
19: история,
20: чайника, да, но и в санузле. Поэтому была интересная ситуация.
19: Ну, я помню, кстати, у нас, когда строили рядом спорткомплекс «Айсберг», мы очень сильно страдали, потому что, видимо, у нас какие-то вот одни соединения, да, идут с дома.
20: Коммуникации
19: да. И у нас регулярно, то есть мы могли совершенно... Главное с утра проснуться, почистить зубы успеть, потому что потом воды не будет на целый день. И вот, кстати говоря, про отключение, я нашла график, могу прямо его вам зачитать. С 25 мая начинается отключение. Первая, конечно же, котельная номер один. С 25 по 4 и с 17 августа по 21. Почему два раза отключают, не знаю. Котельная номер 4 с 14 июля по 28 июля. Котельная номер 5 с 26 мая по 9 июня. Котельная номер 7 с 20 мая. А, нет, соврала. С 20 мая начинаются отключения воды. По 22 мая. Почему-то на два денечка. А потом с 13 июля по 25 июля. Тут уже конкретно. Котельная номер 8. Тут регулярное отключение просто. С 27 по 28 мая, с 17 июня по 18 июня, с 15 июля по 16 июля. А вот долгосрочное отключение у них будет... Они по дню будут отключать,
20: ну, хоть,
19: короче.
20: Хоть не в декабре.
19: По дню не будет уже двухнедельного хорошо отключения у котельной номер 8. Котельная номер 11 с 26 мая по 9 июня. Котельная номер 15 с 15 июня по 29 июня. Господи, кажется, что так долго. Котельная номер 7. Здесь тоже огромное количество отключений. Все по одному, по два дня. Поэтому с графиком можете ознакомиться в интернете. Котельная БМК. Это Зенцовская, не знаю, как это расшифровывается. 15 июня, 29 июня. И котельная номер 6. Это Великолукский район, деревня Суханова. Здесь тоже отключения довольно частые. 1 июня, 5 июня, 29 июня, 3 июля, 1 сентября, 4 сентября. В общем, все в таком контексте. Я, кстати, не помню, какая у меня котельная. По-моему, наверное, 15. То есть 15 июня у нас не будет воды. И, в частности, в том же самом Айсберге тоже, если что, не будет воды. Так что, друзья мои, ну... Знаешь, что я могу сказать? Я не понимаю до сих пор почему-то. Я почему-то до сих пор не понимаю, почему мы моемся в тазу. Ну, вы можете мне ответить, уважаемые друзья. Поставьте, Екатерина Александровна,
20: да,
19: на себе бойлер.
20: Кондиционеры,
19: да.
20: Советовал.
19: Да, а я с тобой, ты знаешь, наверное... Я почему-то, наверное, в этом году к этому приду, только у меня, знаешь как, надо посмотреть, можно ли это физически его поставить, впихнуть, этот бойлер, потому что они сейчас, кстати, есть маленькие бойлеры. Вот как раз-таки, например, там на двух, на трех членов семьи вполне себе достаточно за глаза и за уши. Так что я знаю, что у добрых людей уже давно поставлен. Особенно в районах, где частое отключение. Мне кажется, в центральном микрорайоне очень часто отключают. И за речкой микрорайоне тоже очень часто отключают.
20: Ну, здесь все-таки я склонен думать к тому, что... Я-то такой человек непривередливый в целом. Поэтому я лужу себе найду и скопаться, если совсем плохо будет.
19: Вот. А если будет засушливое лето?
20: Я найду водоем.
19: Фонтаны включат у нас с июня.
20: Дойдешь до водоема, пока с него вернешься, опять надо в него лезть, да. Нет, просто что, ну, уж лучше-то летом, чем неожиданно на неизвестный срок
19: это
20: зимой.
19: Это однозначно.

0: Культурные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
2: Телефон рекламной службы в «Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом.
5: «Меня бомбит!» Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Луки ФМ, передача «Меня бомбит». Сегодня с вами Катя Пахомова и Дима Иванов. Мы уже поговорили и про отопление, и про отключение воды. И теперь давайте перейдем к программе благоустройства общественной территории, которую, кстати, благоустроят в следующем году. Сейчас идет голосование активное. Жители Великих Лук могут до 12 июня проголосовать и выбрать территорию для благоустройства. Я вот, кстати, зашла по ссылке, почему-то мне не предложил город Великие Луки, только Великолукский район. Кстати, в Великолукском районе тоже идет голосование активное за территории по благоустройству, поэтому я думаю, что нужно обязательно всем, кто там проживает, принять участие.
7: Да, особенно если вы из Дубравы Первые, Крутоврага, Кислова или Беседина.
6: Там... Кислова нет. Разве?
7: Ну, Кислова? Это может в одном из СМИ просто площадочки, да, разместили.
6: Да, совершенно верно. Ну, а если вы из города Великие Луки, у нас вынесено три локации. Первая локация — это сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки. Вторая локация — это территория у дома номер 56 на улице Ставского. И третья локация — это территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22, корпус 1, на улице Матвея Кузьмина. Вот, слушай, районы получаются, да? Дружба, Малышева и Ставского, да?
7: Ну,
6: Заречный,
7: да,
6: район.
7: Да,
6: в принципе, мне кажется, очень справедливо. Очень справедливо. В прошлом году по этой программе у нас была восстановлена привокзальная площадь. И, кстати говоря, я как житель того района очень обрадовалась, насколько там прилично стало.
7: Привокзальная площадь?
6: Да. Привокзальная площадь со стороны проспекта Гагарина. Вот, наверное, так правильнее было бы сказать. Да, потому что привокзальная площадь у нас еще есть, которая непосредственно перед Владимиром Ильичем.
7: Это вот перекресток.
6: Гагарина-вокзальная.
7: Гагарина-вокзальная, ну да.
6: Сразу
7: там же магазин просто.
6: Чувствуется, что Дима Иванов...
7: Что там за благоустроенность?
6: Не бывает в том районе.
7: Я бываю там с футбола.
6: А я, Дима Иванов, тебе, кстати, рекомендую туда очень сильно съездить
7: там
6: и
7: вот
6: посмотреть.
7: Там магазин этот угловой. И вот этот угол пятак брусчаткой зашатали или что там с ним
6: Сейчас
7: случится?
6: Тебе расскажу. Во-первых, там очистили территорию от старых опасных деревьев, убрали бетонные заборы, которые были незаконно возведены там. Также там заасфальтировали площадь, положили, как они правильно называются, стопы вот эти, чтобы на нее не заезжали. Чуть-чуть вот подальше, да, за мойкой получается. Далее благоустроили именно парковую зону в том плане, что с правой стороны перед... крыльцом, господи, крыльцом говорю, перед ступеньками сделали
7: самому
6: два...
7: самому мосту, вот да. Эти два, где мостики.
6: Да, да, да, сделали
7: а
6: два мостика.
7: А я через дорогу ищу, где там что сделали.
6: А, нет, нет, нет, нет, нет,
7: всё,
6: нет,
7: тогда
6: нет, это
7: да.
6: Противоположная
7: сторона. Единственное, вот мы, я верю, ты сейчас вот заблагословил,

0: благоустройство, да, вот наконец-то ты за, а я тут вот, я вот это вот благоустройство, вот оно мне места... Знаешь, что самое удивительное вот в этом? Приятные мостики, хорошо вычищенная речушечка, это все замечательно.
1: Уточки появились?
0: Уточки там, ну да, были.
1: Они, нет, их там
0: просто
1: не было.
0: Просто их было не видно, они там были. Просто вот изумительно, брусчаточка вот эта идет, а мост вот здесь. Ну, вот ты, главный
1: ты
0: момент.
1: Ты много хочешь слишком. Ты свои аппетиты поумерь.
0: Ну, понимаешь, меня,
1: хоть что-то сделать. Ты знаешь, что на проспекте Гагарина яму заделали, которой 20 лет. 20 лет!
0: Я животом просто в перила, если иду по брусчатке, просто в перила моста
1: ты
0: упираюсь.
1: Отступи немножко.
0: Или живот сдуй, да.
1: Или живот сдуй. 20 лет была яма на проспекте Гагарина возле бани, мне кажется, и тут ее заделали. Заделали яму, друзья мои. Я была в шоке. Я была в шоке, но потом вспомнила, что у нас выборы, поэтому я поняла, что все идет к этому. Слава тебе, Господи, что у нас бывают выборы, иначе бы яма это была еще 20 лет.
0: Вот, а по поводу голосования и комментарии, если почитать, и с ними во многом солидарен, что с этих голосований, шумиха, да и только, вот проголосовали за фонтан перед кинотеатром «Родина», и что вы устроили? Чем вам помешали вековые ели? А нет, чтобы беречь достояние, красоту и увеличавость. Вы бы и безжалостно испилили.
1: Мне комментировали этот ответ. Мне комментировали ответ на этот вопрос о том, что это старые деревья, которые подлежали спилке.
0: Вот. Далее комментарий на этот комментарий. Бурю 21-го года и тополя на крепости пережили, пока до них благоустройство не добралось. Теперь вместо деревьев пни с культяпками.
1: Но пни будут выкорчевывать. Я смотрела план на благоустройство этого сквера. Там же напротив он домом молодежи будет. Единственное, что, конечно, для меня, знаешь, вот спил деревьев и все вот это всегда открытое солнце. Ну вот,
0: да.
1: Там хотя вот и есть тенечек, да, когда вот солнышко, но все равно. И как-то хочется немножечко тенька, когда открытое солнце. Вот в этом плане центр велосипедистов, конечно, постарался очень здорово. Там срубили деревья для того, чтобы благоустроить именно площадь перед самой трассой, да, там есть и детская площадка, там есть и места посидеть.
0: Саму трассу подрасчистили, да.
1: Ну, сама трасса, это понятно. Я тебе именно про вот въездную группу вот эту, да, и там сделали крыши. Скамеечка с крышей. Побаюсь, но точно несколько есть, и это очень удобно.
0: Это удобно, но это крыша из чего?
1: А вот не помню. Мне кажется, поликарбонат.
0: Ну, а это еще парниковый эффект. Вот тебе и крышечка.
1: Ну, она хотя
0: бы... от дождя
1: она
0: хорошо.
1: У тебя от дождя хорошо, от солнца
0: от
1: хорошо.
0: От солнца еще... Тебе теплее еще там будет.
1: Ну, тебе будет теплее, но хотя бы голову печь не будет. Ну вот если что, так посидеть. Вообще мне очень нравится центр велосипедистов. Я обожаю это место и считаю, что оно достояние нашего города. И то, как там встречают, и то, как там провожают, и то, как что там предлагают. Спасибо вам, ребят, большое за вашу работу. Да, я... Сегодня я в этой... Не в оппозиции. Сегодня я как-то, наоборот, с благодарностью ко всему отношусь. Ну что ж, по благоустройству, пожалуйста, голосуйте. Ваш голос очень важен. Я думаю, что, вы знаете, вот, наверное, стараются все равно делать лучше, стараются. Если посмотреть город, ну, лет 50 назад, зеленый!
0: А, ты просто, да, ты куда, лучше был или хуже? К какому ты моменту?
1: Я говорю про то, что он был другой. Он был не лучше них, он был зеленее.
0: Технологии были другие.
1: Да, он был зеленее, это 100%, но не было столько машин, да? И мы сразу понимаем, что нам нужно уже жить по-другому.
0: Бороться с этим нашествием машинаторов.
1: Слушай, это вообще очень интересная история про бороться с машинами. У нас в городе нет ни одной полосы, ни одной, нигде, даже ни в одном парке для велосипедистов. Вообще нигде. Вот когда ты приезжаешь, даже в маленьких, в некоторых городах, в регионах, есть полосы для велосипедистов, и это действительно и безопасно, и удобно. И если бы, может быть, она была, я бы пересела с машины на велосипед. Но сейчас мне страшно.
0: Или общественный транспорт.
1: Потому что общественный транспорт не могу. Я рассказывала о своей проблеме, у меня есть некоторые сложности с общественным транспортом. Я бы с удовольствием на него пересела, скажу тебе честно, потому что по подсчетам это выходит иногда дешевле в некоторую сторону. Но у меня есть особенности здоровья, которые не могут позволить мне пересесть на общественный транспорт, я лучше пешком пойду. Вот я так со Ставского шла один раз до Дружбы, и ничего, ты знаешь, идешь и идешь, все хорошо.
0: Один раз. Я в Долчево пешочком.
1: Ну ты мужчина, отстань от меня. Так вот, если бы были созданы условия, и в частности, даже если мы не говорим про отдельную полосу для велосипедистов, как ездить по нашим тротуарам? на велосипеде. Я вообще не понимаю. Это просто тлен, особенно по проспекту
0: Ленина.
1: А как
0: ездить по нашим дорогам на машинах?
1: А дорога по проспекту Ленина, извините, сейчас заплаток наложили, там все красиво, И заплаток больших наложили. Где-то оставили старый асфальт, там не хватило, но в целом все хорошо. А вот про пешеходов мы, как обычно, позабыли. И вот эти многолетние... Хотела сказать многовековые, но я не удивлюсь, если это многовековые ямы. Многолетние, где, знаешь, вот каждый слой асфальта, это вот видно, как закидывали, он стерся, закидывали, он стерся.
0: Для археологов.
1: Да. И вот это вот такая, там прям кратер такой уже образовался. Вот как там ехать на велосипеде, я не знаю. У меня ребенок научился на двухколесном ездить, так она по деревне гоняет, ей удобнее, чем вот по этому асфальту, который, ну, мама дорогая. Плюс ко всему, это моя больная тема, простите, с тротуаров. Почему нельзя предусмотреть чертовы спуски нормальные сделать? Вот для меня это, я просто не понимаю. Я не понимаю вот этих дорожников, которые делают. Я не понимаю этих людей, которые согласовывают.
0: Мы сегодня утром в программе «Утро с той ноги», да? «Утро с той», забыл. Вот сидишь не в той же программе, и уже за название из головы вылетело.
1: Бывает.
0: Мы говорили про кино, и я говорил, что главное — сюжет и сценарий изначально написаны, и тогда фильм преображается
1: в
0: любой локации. Здесь ровно так. Та же самая история.
1: Сценарий написан как попало, и все пошло под откос.
0: Дорожники-то, ну что, они...
1: Нет, я понимаю.
0: У них есть бордюр, его нужно установить.
1: Можно один положить себе в карман, и там будет как раз удобный спуск для велосипедистов, для колясочников и для мамок
0: с колясками.
1: Сценарием не предусмотрено, и поэтому все страдают. Ездить по нашему городу просто невозможно. Хотя я тебе могу сказать, что у нас очень много велосипедистов и очень много людей, которые действительно в теплый летний период пересаживаются с общественного транспорта, со своего личного транспорта, именно на велосипеды, что не может не радовать. Вот, поэтому, уважаемая администрация города, пожалуйста, вот прям хочется вынести на какое-то отдельное заседание. Предусмотрите нам спуски с бордюров, мы так хотим кататься на велосипеде, поставьте нам, пожалуйста, тротуары хорошие сделайте, нам так сильно хочется, чтобы мы могли нормально ходить. Я, кстати, тут шла на каблуках, понимаешь, да, каблук маленький у меня был, от драматического театра до площади Ленина, и мне кажется, я пару раз подвернула ногу и чуть-чуть не сломала, и как по мне, так, друзья мои, ну, позорище, просто позорище. Вот это моя больная тема, я высказалась, спасибо за внимание. Ну что, мы с вами, наверное, продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь на волнах Луки FM.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
6: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда».
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: Кремль говорит.
7: Слова Владимира Путина о кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и ЕС вызвали бурю обсуждений в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет, отметил он. Ранее президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Москвой и Брюсселем, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительней Шрёдер. Он отметил, что выбор лидера должны сделать европейцы. И такого, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в адрес нашей страны.
8: О судебных делах.
7: Обвиняемый в покушении на Дональда Трампа не признал свою вину. Коул Аллен отверг все пункты, выдвинутые против него, сообщает телеканал News Nation. 31-летнего жителя Калифорнии обвиняют в попытке убийства президента США и вооруженного нападения на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей. Инцидент произошел 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за два президентских срока решил посетить мероприятие. В какой-то момент раздались выстрелы, присутствующих эвакуировали, злоумышленника оперативно задержали. Был ранен один из агентов секретной службы США.
8: Про визы.
7: Россияне стали чаще получать шенгенские визы. По данным Евроактив, в прошлом году страны Евросоюза выдали гражданам России около 620 тысяч виз. Большая часть из них туристические. По сравнению с 2024 годом количество оформленных шенгенов выросло примерно на 10%. Эксперты отмечают, что получить визу легче не стало. Однако ситуация и не ухудшилась. Самыми сложными для оформления по-прежнему считаются Германия и Австрия. Более лояльные. Идеальный подход сохраняют Франция, Италия, Испания и Греция.
8: Обо всем.
7: По популярному российскому мультсериалу «Маша и Медведь» начали снимать полнометражный фильм. Над новым проектом работает создатель персонажей Олег Кузовков, который, по данным СМИ, завершил сотрудничество со студией «Анимакорд». Создатели отмечают, что фильм не станет прямым продолжением мультсериала. Зрителям обещают обновленный и семейный формат истории. Завершить съемки планируют к концу 2028-го. Мультсериал «Маша и Медведь» остается одним из самых популярных российских анимационных проектов в мире. Серия «Рецепт катастрофы» набрала больше 4,5 миллиардов просмотров на YouTube.
8: О погоде.
7: В Москве плюс 11, облачно, возможен дождь. Больше новостей в мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки» Евгения Глинская, служба информации.
9: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
10: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Луки ФМ, передача «Меня бомбит». С вами Катя Пахомова и Дима Иванов. Ну и у нас уже последний заключительный выпуск, и мы хотим посвятить его, конечно же, самому главному и важному празднику всех россиян и вообще всего мира – Дня Победы. В Великолукском драматическом театре открылась выставка «Шаги Победы». В экспозиции работы учеников художественного отделения детской школы «Центр» они посвящены войне и освобождению города, который в те годы называли Северным Сталинградом. Кстати говоря, действительно, Северный Сталинград — это про наш город. Обязательно сходите. Также хочется сказать о том, что в нашем Великолукском драматическом театре вышла премьера спектакля «Это, девушки, война». И вот как раз-таки сегодня, 8 мая в 18:00, будет этот спектакль на малой сцене. Количество мест ограничено, поэтому, если у вас есть возможность, обязательно посетите этот спектакль. Ну, а также проходит огромное количество различных акций в течение всей этой недели, посвященной Дню Победы. Это и обелиск у дороги, и свеча памяти, и георгиевские ленточки раздают на центральных площадях города. И проект «Зеленая область», он направлен на озеленение и приурочен как раз-таки к Дню Победы. В общем, у нас очень-очень-очень-очень много различных мероприятий, а также есть афиша.
0: Да, на 9 мая от Комитета культуры администрации города Великие Луки, которая больше говорит про день завтрашний, день праздничный, день Победы. 9 мая в 12:00 культурные мероприятия начнутся, которые анонсированы в этой самой афише. С 12:00 до 15:00 мастер-класс «Брошь Победы» в Краеведческом музее. Также с 12 мастер-класс аналогичный «Брошь Победы» в выставочном зале «Мира искусств». Это то, что Некрасова 6/1, бывший центр эстетического воспитания, если кто-то еще теряется в этой формулировке «Мир искусств». 12:00 или стоп, сам я потерялся уже. Это выставочный зал «Мир искусств». Это, да,
1: Некрасова.
0: Некрасова 6/1.
1: Это не художественный салон.
0: Да, да, это у нас ближе к площади. 12:00-14:00 творческий мастер-класс «Открытка памяти. Спасибо за победу» в Центральной городской библиотеке имени Семевского. С 12:00-14:00, напомню. С 12:00-15:00 мастер-класс «Звезда Победы» в художественном салоне.
1: Это уже в художественном салоне. На проспекте Ленина.
0: Ленина 30/9, да. В 12:30 концерт с участием победителей конкурса «Был и есть у России прочности вечный запас» в Краеведческом музее города Великие Луки. Как раз-таки после параллельно будет проходить мастер-класс там «Брошь Победы». Ну а с 12:00 по городу начинает курсировать творческий десант с программой «Споемте, друзья». 12:00-12:15 фонтан «Дружба» в сквере на улице Вокзальная. В 12:45 до 13:00 на площади Рокоссовского. 13:30-13:45 сквер на улице Дворецкой. Ну а потом все это дело перемещается в большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Май-весна Победа в ДК ЛК. Вход свободный. В общем, культурные мероприятия есть, несмотря на то, что ограничения присутствуют массовых мероприятий, но так более-менее локально, локализовано все будет, как и всегда, в этот замечательный день.
1: Ну что, друзья мои, мы хотим в свою очередь поздравить вас с Днем Победы, пожелать мирного неба над головой, крепкого здоровья. Обязательно рассказывайте детям и помните об этом важном празднике. Оставайтесь на волнах Луки FM. С вами были Катя Пахомова, Дима Иванов. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.
11: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луке FM 102.6 FM.
12: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь», и я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Сейчас все чаще и чаще можно услышать, но он же уже взрослый, ему 6 лет, и он должен понимать, но так ли это? Безусловно, 6-летний ребенок уже знает, что не надо совать пальцы в розетку, что у его мамы и папы есть имя и много чего еще. Но, конечно, не все то, чем наделяет его мышление взрослые люди. Что такое психологическая зрелость? Я уверена, что не все взрослые люди обладают психологической зрелостью. Так что говорить о детях? Многие взрослые не знают, как сказать «с Москвы» или «из Москвы». Проверьте себя. Небольшой урок русского языка. 4 предлога «на», «с», «в», «из». Идем на выставку, возвращаемся с выставки. Едем в Москву, возвращаться будем из Москвы. Но вернемся к психологической зрелости. По мнению психолога Натальи Гусевой, психологическая зрелость – это не просто взрослость в бытовом плане, а от себя добавлю в физическом. Это способность человека понимать свои эмоции, брать на себя ответственность за свою жизнь, строить здоровые отношения без зависимостей, манипуляций и деструктивных паттернов. Давайте раскроем эти понятия. Эмоциональная регуляция – способность осознавать и управлять своими эмоциями, не подавлять их, но не быть их заложником. Когнитивная гибкость – умение рассматривать ситуации с разных точек зрения, избегая черно-белого мышления, туннельного, так сказать. Самостоятельность и автономия – способность принимать решения, опираясь на собственные ценности и убеждения, а не только на мнение окружающих. Адекватная самооценка – понимание своей ценности без завышенных или заниженных ожиданий от себя и от других. Здоровые границы, понимание, где заканчивается ответственность одного человека и начинается ответственность другого. Давайте разберем эти понятия. Первое. Отсутствие потребности в одобрении. Человек, который постоянно ищет подтверждение своей ценности через похвалу или одобрение других, рискует попасть в эмоциональную зависимость от чужого мнения. Зрелая личность ориентируется на внутренний локус контроля. Она сама определяет свои ценности и успехи. Второе. Умение брать ответственность за свою жизнь. Инфантильность проявляется в перекладывании ответственности либо на других, либо на обстоятельства. Психологически зрелый человек осознает его жизнь. Это результат его решений. Третье. Эмоциональная автономия, страх одиночества, тревога без партнера или постоянное желание спасать кого-либо могут быть признаком симбиотической зависимости. Зрелость – это когда человек может быть счастлив и в отношениях, и в одиночестве. Четвертое. Границы и отказ от манипуляций. Манипуляция – это пассивная агрессия, когда человек с низкой эмоциональной зрелостью пытается управлять окружающими через чувство вины или страха. Зрелый человек говорит прямо и уважает личные границы как свои, так и чужие. Нужно четко усвоить, что мы все живем в одной реальности, но каждый человек проживает в своей индивидуальной действительности. Конфликты интересов неизбежны. Эмоциональная устойчивость – ключ к счастливой жизни. Она помогает сохранять внутреннее спокойствие в трудных ситуациях, справляться с негативным опытом. Как формируется психологическая зрелость с точки зрения нейробиологии? Процесс формирования психологической зрелости идет на протяжении всей жизни человека, от начала жизни до ее конца. Но особенно активно процесс развития эмоциональной зрелости у человека начинается в подростковом возрасте и ранней молодости. По мнению психолога Татьяны Парисской, именно в этот период у человека окончательно формируются области мозга, например, префронтальная кора, связанная с самоконтролем и способностью принимать решения. За последние десятилетия ученые узнали много нового о развитии головного мозга. Выяснилось, что человеческий мозг созревает только после завершения роста человеческого организма. Несмотря что в возрасте 15 или 18 лет человек по росту и телосложению может выглядеть как взрослый, развитие его головного мозга продолжается. Префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за способность принимать решения, эмпатию, самоконтроль и другие необходимые навыки, является частью головного мозга и созревает последний, примерно в возрасте 26 лет. Для того, чтобы выполнять свои задачи, клетки головного мозга обмениваются информацией через нервные соединения. В течение первых лет жизни человека, когда мозг развивается, между нервными клетками постоянно возникают новые нервные соединения. Например, если бы какая-то страна была бы мозгом ребенка, и все здания в ней были бы клетками мозга, то к 4 годам жизни почти ко всем зданиям были бы проложены дорожки. Изначально все эти дорожки были бы одинаковые. Из одного города в другой вела такая же узкая дорожка, как и дорожка между соседними зданиями, проходя через кустарник. Более позднее развитие головного мозга заключается в том, какие дороги более используются, те и как бы асфальтируются, а те, которые не используются, зарастают. Например, нервное соединение, которое человек использует часто, по учебе, тренируясь или занимаясь любимым делом, становится прочнее и работает быстрее. Физиологически важным соединением формируется электроизолирующая миелиновая оболочка из белков и липидов. Человек вырастает таким, каким его формирует постоянно повторяющееся поведение. Повторение нервных связей и исчезновение ненужных продолжается в важных отделах головного мозга. Между 12 и 17 годами жизни лимбическая система отдела переднего мозга, которая управляет нашими желаниями и намерениями, делает сильный рывок в росте. Быстрое развитие этой системы усиливает разные пристрастия. Первые порывы, зарождающиеся сексуальной потребности, чувство принадлежности или страсть к приключениям. При быстром росте префронтальная кора головного мозга, в задачи которой входит обуздать эти желания, не успевает за ними в своем развитии. Именно поэтому подростки могут вести себя непредсказуемо, потому что им сложно контролировать свои эмоции. Подростковый возраст важен для развития навыков, которые подготовят его к взрослой жизни. Конечно, до окончательного созревания головного мозга человеку сложно контролировать свои импульсы, вести себя рационально, делать истинный выбор. И будет неправильно утверждать, что психологическая зрелость определяется исключительно возрастом. Человеку может быть и много лет, но при этом его поведение может быть инфантильным. И наоборот, только что окончивший школу подросток может вести себя зрело, осознанно и ответственно. На психологическую зрелость влияет много факторов, от генетики до особенностей протекания беременности матери. Но особенно негативное влияние оказывает неблагоприятный детский опыт и особенности воспитания. Человек, который ребенком пережил травмирующее психическое событие, подвергался насилию или гиперопеке со стороны родителей, такому человеку бывает нелегко развить необходимые для психологической зрелости качества и характеристики. Та же сложности возникают у людей с психическими расстройствами и нейропластичностью. Как развить психологическую зрелость? Первое. Научитесь определять свои эмоции. Начните с того, чтобы в течение дня контролировать свои ощущения и четко их определять. Второе. Практикуйте осознание. Следите за эмоциями и чувствами. В какой момент возникает то или иное чувство или эмоция. Третье. Развивайте сострадание к себе. Относитесь к себе с добротой. Рассматривайте неудачное явление с точки зрения тренировки того, что я могу сделать в следующий раз, чтобы так не случилось. Попробуйте управлять своими эмоциями. Подумайте, как ваши эмоции могут неправильно переадресовываться во внешний мир на определенных людей и определенные обстоятельства. К примеру, в вашей жизни произошло какое-то событие, которое произвело на вас травмирующий эффект. Муж или жена ушли к другим партнерам. Не нужно потом переадресовывать свое негативное эмоциональное состояние на других мужчин и женщин, чем-то похожих на ваших неверных. Нет нужды выискивать в вашем ребенке черты характера вашей бывшей половины и постоянно сравнивать ребенка с изменщиком. Жить по факту случившегося и решать проблему по мере поступления, опираясь на свой или чужой положительный опыт. И это по-взрослому. Не сравнивать ситуации и принимать их такими, какие они есть. Благодаря нейропластичности мозга, его способности создавать новые нейронные связи и перестраивать уже имеющиеся, человек всю жизнь может обучаться чему-то новому. Поэтому развивать у себя зрелое поведение он может в любом возрасте. Главное – систематически прилагать к этому усилия. Вот несколько направлений, где нужно сосредоточиться. Развивать понимание навыки саморегуляции. Наблюдайте за своими эмоциями и чувствами в течение дня без осуждения. Попробуйте управлять своими эмоциями. Умение брать ответственность за свои решения. Ваши решения формируют вашу жизнь. Признайте, что вы можете быть неправы, и искренне извиняйтесь за свои ошибки. Четко определяйте свои границы и сообщите об этом окружающим, но сделайте это уважительно. Развитие навыков межличностного общения. Слушайте собеседника активно. Постарайтесь понять, почему точка зрения вашего собеседника отличается от вашей. Ищите образцы для подражания. Наблюдайте за людьми, которые кажутся вам психически зрелыми, и учитесь у них. Я как медицинский психолог хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Нелецкого, Сибирского районов, можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу филиала Великолукский для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70. Адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними, а осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской, Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти нас в социальных сетях ВКонтакте и в Телеграм-канале. Оставайтесь с нами, будет интересно.
2: Реклама.
13: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
14: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
18: А знаете ли вы что?
19: Георгий Данелия уверял, что снимает комедии потому, что на них выделяют больше пленки.
9: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
20: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки ФМ.
21: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы порассуждаем на тему экологического образования. И поводом для нашей встречи стала памятная дата, которая отмечается 12 мая. День экологического образования. Итак, Россия и страны бывшего СССР 12 мая отмечают День экологического образования. Праздник, цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и во всех сферах человеческой деятельности. И он был учрежден еще в 1991 году. В этот день в городах, поселках проводятся различные экологические акции, которые носят как просветительский, так и практический характер. Проходят выставки, конференции, конкурсы детского творчества на тему сохранения природы. Люди участвуют в природоохранных мероприятиях, очищают берега рек и водоемов, убирают парки, озеленяют территории. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в продвижении идеи защиты природы. Важность экологического образования переоценить очень сложно. Именно экологические знания позволяют человеку осознать, каким катастрофическим явлением могут привести пагубные привычки в отношении природы. Понять, как избежать подобных последствий. Высшая цель экологического образования – это сформировать так называемую экологическую культуру. Впервые озабоченность экологическими проблемами, к появлению которых ведет развитие научно-технического прогресса на планете, представители мировой общественности высказались еще в 1972 году на Международной конференции ООН по охране окружающей среды в Стокгольме. Через 20 лет, в июне 1992 года, в Рио-де-Жанейро собралась вторая подобная конференция, на которой в том числе поднимался и вопрос о необходимости распространения экологического образования. Главы большинства стран мира, в том числе и России, приняли и одобрили программу действий по реализации концепции устойчивого развития человечества, в которой экологическому образованию отводится важная роль. На сегодняшний день в России экологическое образование является одним из приоритетных направлений. Знакомство с системой всеобщего комплексного экологического образования начинается практически с дошкольного возраста и продолжается вплоть до вузовской профессиональной подготовки и после вузовской переподготовки и повышения квалификации специалистов в экологической сфере. Кроме того, экологические знания доносятся до населения через СМИ, а также при помощи различных проектов, которые реализуют музеи, библиотеки, учебные заведения, природоохранные учреждения, спортивные и туристические организации, ну и, конечно же, общественные экологические организации, движения и объединения. На законодательном уровне вопрос об экологическом образовании нашел отражение в статье 42 Конституции РФ, согласно которой каждому гражданину гарантируется право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. День экологического образования – это праздник, который отмечают в России и странах бывшего Советского Союза ежегодно, начиная с 1991 года. Этот день посвящается популяризации знаний об охране окружающей среды, причем участвуют в мероприятиях, приуроченных к празднику, как взрослые, так и дети. Дело не ограничивается только лекциями и конференциями, посвященными экологии. 12 мая принято также проводить природоохранные мероприятия, очистку берегов рек и водоемов, уборку мусора в парках, лесных зонах, озеленение территорий. Кстати, у жителей нашего города есть такая возможность принять участие в общегородских экологических субботниках, привести в порядок ближайшие к дому территории, общественные места, зоны отдыха, тем самым внести свой вклад в движение по охране окружающей среды. В числе главных экологических проблем сегодня – наводнения и цунами, связанные с перераспределением воздушных потоков и с вырубкой лесов, деградацией почв, деградацией вечной мерзлоты, загрязнение атмосферы, вредные выбросы СО2 и, конечно, так называемая мусорная катастрофа. В свою очередь, по сообщениям ООН, общее количество отходов в мире составляет около 4 миллиардов тонн в год. Этот показатель неуклонно растет. В период пандемии стоит отметить, что горы мусора пополнились миллионами одноразовых перчаток и масок, которые очень долгое время перерабатываются природой, а также наносят экологический ущерб. Еще в апреле 2021 года он объявил о новой инициативе по борьбе с морским мусором и очистке Мирового океана. В рамках этого проекта планировались проверки наличия в достаточном количестве мусороприемных сооружений в портах бедных стран. Кроме того, проводились информационно-просветительские мероприятия для работников секторов судоходства и рыболовства. Планируемые меры по обеспечению маркировки рыболовных сетей с тем, чтобы можно было определить их владельца, если они были утеряны или выброшены в море, тоже давали свои результаты. Последние годы во всем мире набирает популярность пляжные уборки, очистка прибрежной территории от мусора силами местных жителей. Волонтеры собираются группами или же собирают мусор поодиночке. Причем таким занятием не пренебрегают и многие знаменитости, публикая результаты своих трудов в соцсетях. Важно, чтобы о проблемах окружающей среды знало как можно больше людей, поэтому такой праздник, как День экологического образования, особенно важен для нашей страны, где уровень культуры обращения с бытовыми отходами еще далек от совершенства. Время еще есть, и как раз в рамках общегородского весеннего месячника по благоустройству, а он проходит у нас с 18 марта по 31 мая, любой желающий может присоединиться к мероприятиям по уборке общественных территорий. Сам может организовать такие мероприятия у себя во дворе и на общегородских территориях. И не забываем о том, что у нас также проводятся такие региональные масштабные акции, как электросбор 60, когда можно избавиться от ненужного электрохлама, вышедшего из строя, а также от использованных батареек. Адреса опубликованы на порталах, в том числе администрации города, куда можно принести электрохлам и батарейки. 15 мая в рамках этой акции планируется обеспечить вывоз. Батарейки, кстати, уйдут не на полигоны. Они будут собраны воедино в одном месте и будут вывезены в Ярославль на завод по переработке НЭК. Кстати, кто обратится на портал «Электросбор 60» в соцсетях ВК, может узнать, что есть еще несколько акций и конкурсов, по результатам которых победители могут поучаствовать в том числе и в выезде конкретно на этот завод НЭК в Ярославле, где может ознакомиться с тем, что, как поступают с батарейками. Кроме того, такие масштабные акции у нас проводятся, как Международный сад памяти 2026, где в рамках озеленения пришкольных, придомовых территорий мы отдаем дань памяти всем героям Великой Отечественной войны, а также героям специальной военной операции. Такая же акция у нас проводится и по сбору макулатуры. Мы можем посмотреть на портале в соцсетях ВКонтакте, где проводится акция, и макулатура сдается на приемку. Пункт сбора у нас на улице Вокзальной, 4, где в рамках акции потом победители получат свои призы, в том числе и из видов переработанной бумаги и других продуктов. И каждый любой желающий может присоединиться к этим акциям. Уважаемые радиослушатели, в эфире программы «Пятиминутка с экологом». С вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Лук ФМ на волнах 102.6 ФМ по понедельникам 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру, пропустили его, а тема вам близка и интересна, не волнуйтесь. Можете найти запись эфира в социальных сетях ВКонтакте или в канале в группах радио Лук ФМ. Берегите себя, окружающую среду и до новых встреч.
3: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9:00 вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
22: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел обычным мечом.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
24: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
23: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
25: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
26: Кремль говорит.
7: Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре Герхарда Шрёдера как переговорщика. Владимир Путин хорошо знает бывшего канцлера Германии, поэтому предложил его в качестве представителя ЕС на консультациях с Москвой. У европейцев там сейчас целая буря обсуждений. Кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее отвечая на вопросы журналистов, глава государства выразил мнение, что для него был бы предпочтительнее Шрёдер в качестве переговорщика от Евросоюза с Россией. При этом выбор лидера, по словам Путина, должны сделать европейцы и такого, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в адрес нашей страны.
23: О Ближнем Востоке.
7: Власти Ирана потребовали от США снять блокаду Ормузского пролива. Кроме того, в Тегеране подчеркнули, что Вашингтон должен разморозить все активы Исламской Республики. Требования содержатся в ответе Ирана на мирное предложение Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель МИДа Исмаил Багаи. Наши требования об остановке войны, прекращении блокады и пиратства, разморозке активов Ирана законны, подчеркнул министр.
23: О конфликтах.
7: На Украине признали принадлежность залетевших в Латвию беспилотников. С таким заявлением выступил глава МИДа Андрей Сибига. Он добавил, что обсудил случившееся по телефону со своей латвийской коллегой Байбой Браже. 7 мая беспилотник разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, повредив 4 резервуара. Так как ПВО не сбили дрон, в отставку подал министр обороны Андрис Спруц.
23: О кино.
7: Полнометражный фильм начали снимать по популярному российскому мультсериалу «Маша и Медведь». Над новым проектом работает создатель персонажей Олег Кузовков, который, по данным СМИ, завершил сотрудничество со студией «Анимакорд». Создатели отмечают, что фильм не станет прямым продолжением мультсериала. Зрителям обещают обновленный и семейный формат истории. Завершить съемки планируют к концу 2028-го. Мультсериал «Маша и Медведь» остается одним из самых популярных российских анимационных проектов в мире. Серия «Рецепт катастрофы» набрала больше 4,5 миллиардов просмотров на YouTube.
23: О погоде.
7: В столице 11 градусов выше нуля, облачно, возможен дождь. В Петербурге плюс 16, там облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
23: секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
0: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Андрей Берсенев. Андрей,
1: здравствуйте.
0: Максим Карев, Максим Радвиди.
5: Добрый день.
0: Говорим о 9 мая. Важная, если не сказать, важнейшая дата и в нашей современной истории, и, конечно, в нашем сегодняшнем дне, как такой краеугольный камень, вокруг которого жиждется сегодня и смыслы, и скрепы, и та самая наша сакральная победа. А тем много. Во-первых, конечно, контекст и повестка дня, в которой мы сегодня находимся, и куда движемся. Во-вторых, я хотел бы, может быть, с этого начать, и мы попробуем куда-то выйти на сам день 9 мая, сам праздник, священный для нас праздник 9 мая. Я начну с простого вопроса. Как нам его отмечать? Из года в год, кажется, этот вопрос становится, как ни странно, все более актуальным. Вот в каком смысле. Ну, во-первых, просто то, что называют сегодня оперативной обстановкой, диктует, конечно, свои сложности и даже... Но сам формат государственного и официального проведения праздника усложняется. Это связано с опасностью пролета дронов. Речь идет не только о столице, где главный парад проходит, да, по всем регионам, пролетом ракет, террористическим актом. Мы видим, как действует киевский режим, и останавливаться он на этом не собирается. И, конечно, понятно, что проводить, наверное, будет все это сложнее. И сами парады, такие длительные, привычные нам, с проходом техники, с пролетом авиации, вот это вот общее единение. Вторая половина праздника – это бессмертный полк, когда люди имели, видимо, возможность выйти. И это какое-то единение. Да, Андрей, мы как-то говорили ведь про это. Вот эта связь с дедом, с миром мертвых, который каким-то фантастическим, непонятным, магическим образом подкидывает мир живых.
1: Сразу подчеркну, Игорь, что это не какая-то романтическая блажь о связи с мертвыми, а сегодня это является... актуальным, насущным нервом ситуации. Если эта связь с дедом есть, есть надежда на победу, я говорю о победе сегодняшней, и не только над Украиной, а если этой связи нет, то надежда меркнет, и катастрофа приближается.
0: И, конечно, встает вопрос, да, а как нам отмечать, если официальная часть сокращается, если неофициальная часть проблематизируется, вырастает новое поколение. Да, специальная военная операция идет 5-й год, она, очевидно, еще будет идти какое-то время. Вырастает новое поколение, те, которые называют зумерами, может быть, что важно сказать им, как нам длить этот день, как пересобраться, может быть, в этот день. Только ли это какие-то ветераны, к сожалению, ушли, только ли это прогулки с гвоздиками или этого... Ой, как недостаточно сегодня. Что мы можем взять из этого дня? Что этот день может дать нам сакрального сегодня? Что поможет нам и победить специальные военные операции? А весь наш цикл больших бесед говорит о том, что победы, видимо, в специальной военной операции будет глубоко недостаточно, потому что весь мир, помимо Украины, разворачивается в какую-то совершенно темную катастрофическую сторону.
1: Сразу два слова по поводу гвоздик. Это же вопрос о символе. Дело не в гвоздике или в чем-то еще. У разных культур... могут быть разные символы связи с мертвыми. И гвоздика здесь очень сильный символ связи с павшими. Но есть ли эта связь? Вот весь вопрос. Есть ли связь с трансцендентным, с эгрегором, где находятся эти павшие в Великой Отечественной войне? То, о чем говорил Твардовский в стихотворении, да, в тот день, когда окончилась война. Смогли бы ли мы, оставив их, павших на войне вдали, прожить без них в своем отдельном счастье? Глазами их, не видеть их земли. Видим ли мы сегодня их глазами землю? А если видим, можем ли мы признать существование Российской Федерации после развала СССР? И слухом их не слышать мир отчасти. И жизнь, пройдя по выпавшей тропе через супермаркеты и потребиловку, и все, с чем сделали с нашей страной, в конце пути у смертного порога в самих себе не угадать себе их одобрения или их упрека. Встревожен мертвых сон. Он встревожен, а мы его не слышим. Значит, этой связи нету. Значит, гвоздика не светится этим духом. Что ж мы трава, говорит Твардовский, что ж и они, павшие на войне, трава. Но он верит, что связь есть. Нет, не избыть нам связи обоюдной. Не мертвых власть, а власть того родства, что даже смерти стало неподсудно. Вот если эта связь есть, то мы сильнее смерти. А вызов неонацизма – это и есть вызов смерти. это сфинкс. Он приходит, вот так вот дует на всех, так фух, и все поклонились ей, смерти. А если есть связь с павшими, и это наш эгрегор советский, нету его больше ни у кого, потому что мы победили в войне, тогда мы можем побеждать. Вначале это связь, потом победа.
2: Ну, я дополню, Андрей, ну, действительно, ну, вот известный лозунг испанских фалангистов «Viva la muerte». То есть фашизм – это действительно некое такое поклонение смерти, очарование смерти, потому что вот, когда у нас рассуждают о фашизме, ну, как правило, и не только у нас, и на Западе, в основном обсуждают какие-то политические аспекты, ну, может быть, идеологические, но никто не говорит о том, что там есть некая очень уходящая корнями далеко во время, там, в древность, метафизическая основа, потому что, по большому счету, никто не хочет разобраться с тем, что это было. Никто не хочет обсуждать по-серьезному, что это такое. То есть, в чем сущностное содержание нацизма? Почему вот мы отмечаем 9 мая? Мы же говорим, что это победа над чем? Победа над нацизмом. Победа кого? Победа коммунистической идеологии. То есть, это даже вот песня «Священная война». Как два враждебных полюса. Но это два полюса. То есть, это две различные, не только идеологии, а просто две различные концепции человечества. И когда нам говорят, что фашизм, вот там, ну или там немецкий или итальянский, возник как реакция на победу Великой Октябрьской революции, ну это неправда. Он возник гораздо раньше. Он жил там, ну, вот Бертран де Борн, да, есть же эти известные стихотворения, где просто, ну, как фашизм – это определенная, ну, как бы ненависть к человеку. Сначала она проявляется там на основе социальной там стратификации или там этнической, а потом она доходит в пределе своей, то есть, к человеку как таковому. Но это и есть смерть, о которой Андрей говорит, что идеалом фашизма является смерть. Вот тотальное, всепоглощающее, это не бытие, вот, ну, как у Азова, да, запрещено в РФ. Это черное солнце.
0: Террористическая организация.
2: Да, которая поглотит все бытие. То есть, оно, в принципе, противостоит творению, вот божественному творению. И когда люди носят гвоздички, да, они не просто, как бы, ну, это не просто эстетика. Это действительно символ, который должен их соединить с вот этой вот большой тут семьей, там, с дедом, с прадедом, со всеми поколениями, которые совсем, ну, вот человеческая цивилизация, да, чтобы она не была уничтожена. Они должны ее воспринять не только как, ну, физиологически, да, там, рождение, рост и так далее, а как наследство этой культуры. Потому что одна из свойств нацизма, там, немецкого в том числе, это как бы не ненависть к культуре, да, все знают эту фразу Геббельса, да, но это неважно, там, он ее придумал, не он, но смысл именно в этом. Им ненавистно, и ненавистен человек, ненавистно его восхождение. Но это никто не обсуждает, к сожалению.
1: Я бы тут хотел добавить, вот мы только с Максом сегодня обсуждали связанную с этим проблему. Вот что фактически произошло? Мы же сейчас, конечно, говорим не просто о 9 мая, мы говорим о 9 мая в контексте сегодняшних событий. Еще мы их обсудим, в какой точке мы находимся сегодня. Но давайте посмотрим на это, так сказать, в большой перспективе. 9 мая 1945 года. Победа над нацизмом. Наш, конечно, решающий вклад в эту победу. Что дальше происходит? Резко, очень быстро возникает то, что сегодня называют потребительским обществом. И крах, катастрофу, как я считаю, которого мы сегодня наблюдаем. Сегодняшние события, которые проявляются в Венесуэле, на Украине, в Иране, в безумстве Трампа, в очень далеко идущих, уже засвечиваемых проектах элиты, которая стоит за Трампом, проектов, конечно, античеловеческих, проектов, о которых еще покойный Бжезинский сказал как-то: «Вы лишняя страна», сказал он про нашу страну. Что значит лишняя? Лишняя в чем? В их проекте. Ну вот он, выходит этот проект. И мы видим сегодня, какая нагрузка подается на нашу страну. Они думали, что она избыточная. К счастью, пока что мы ее выдерживаем. Но долго ли сможем выдерживать? Вот оно возникло, это общество потребления. Да? И возникло оно странным образом, ну, фактически сразу после победы в войне. Конечно, оно привело к краху СССР. Потому что возникло это самое общество ням-ням, которое зарезал один волк. Но оно же возникло не случайно. До этого был опыт, вот то, что мы сегодня с тобой обсуждали, Франции. Ведь Франция поразительно быстро сдалась после начала, да, Второй мировой войны, в мае, июне 40-го года, она поразительно быстро сдалась Германии. Никто не ожидал, что это произойдет так скоро.
2: Да, почему это... Минотавр почти не сопротивлялся.
1: Да, почему это произошло? И много на эту тему было написано, вплоть до художественной литературы, ремарк, потерянное поколение и так далее. То есть была Первая мировая война, достаточно кровопролитная. Для них, для Европы, очень кровопролитная. И мы этого не понимаем. Для них Первая мировая война страшнее, чем Вторая. Ну, хотя бы потому, что для них это очевидный крах их проекта, их гуманизма. Первая мировая война подвела черту под этим самым модерном, который там кто-то называет капитализмом, кто-то еще как-то, но вот модерном. Вот этой самой европейской цивилизации, которая несла бремя белых, которая сделала ставку на разум, на секулярную культуру, секулярное общество и так далее, на научно-техническую революцию. Вот под этой европейской цивилизацией фактически... была подведена черта. И для них это аксиома, для интеллектуалов европейских это аксиома. Первая мировая война поставила крест на прогрессивной передовой Европе. Да, она там передала пас Америке, да, возник Советский Союз, который предложил новую формулу гуманизма. Вот сегодня нет

0: и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
2: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
7: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Мы говорим о 9 мая. Андрей, продолжим.
8: Первая мировая война, кроме того, она была очень кровопролитная. И что Франция, что Германия как бы там сильно потерпели. И дальше Франция, Германия, заметьте, вот тоже интересно, несмотря на то, что она была очень сильно потерпевшей страной, а может быть и в силу этого, она сохранила какой-то запал, какой-то драйв, который, конечно, развернулся при нацистах. Они давили на все болевые точки, но они генерировали вот этот как бы немецкий дух. Они собирали эту силу. Конечно, они ее поворачивали в абсолютно черную сторону. Но они работали вот в этом духовном измерении социального, общественного, национального. А французы пошли по другому пути. Они сказали «никогда больше». В принципе, англичане тоже, политика пацификации и прочее. Но главное, возникло вот это потерянное поколение, которое вообще не хотело войны. Никогда не повторять этого кровопролития любой ценой. Лишь бы не было войны, лозунг, который повторяли у нас в 70-е и 80-е годы, и который, то, конечно, был идеологической основой развала СССР, на самом деле был взят оттуда. Это французы кричали и куражились. Красиво об этом Хемингуэй Фиесте в своей написал. Можно почитать, как они куражились. И весь этот как бы праздник жизни нужен был для того, чтобы перевести эту французскую нацию в новое состояние. В состояние холеное, в состояние как бы беспроблемное, хотя на самом деле очень проблемное. В состояние благостное, но внутреннее уже подточенное, если не поврежденное. И именно это породило полный слом. Но они легли. Они легли и не сопротивлялись. И до сих пор никто не может объяснить, а почему было не посопротивляться-то хоть чуть-чуть? Что-то там, Деголь чуть-чуть?
9: Ну, Деголь чуть-чуть, да. Но это все, собственно, все высшее командование, оно пыталось сохранить лицо. То есть, оно на своих совещаниях говорило, что вот надо сколько-то там времени потянуть, чтобы, ну, не, для, видимо, для народа не выглядело в позорном. Но решение о том, что они будут капитулировать, уже было принято. И это очень странно, потому что это та же самая, ну, те же самые руководители, которые Первую мировую выиграли. То есть, что у них там случилось в голове, или кто? Кто им это сказал, потому что, ну, все понимали, вот когда подписывался этот мир, что это не мир, это перемирие, что нужен передел Европы, в том числе там либо будут делить Германию, либо Россию, а может быть и то, и другое. Поэтому все готовились к войне, все понимали, что война будет. И когда, ну, она разразилась, почему-то они себя странным образом, ну, для нас странным образом, для них какая-то есть логика, которую мы не понимаем, но они сдались. А сопротивляться стали только русские, которых они считали, ну, в каком-то смысле, ну, неполноценными.

0: людьми, и это не только у европейцев, у американцев, то есть есть такая убежденность, что русские – это не вполне полноценная белая раса. Однако она, как бы, демонстрируя вот эти вот величия духа, тем сильнее, как бы, вызывает ненависть к себе, потому что считалось, что они на это не способны, они оказались более чем способны, мы оказались бы, и это тем более отвратительно. Потому что рушат некие концепции метафизические, которые очень ценны, от которых никто не будет отказываться на Западе. Поэтому сейчас то, что мы видим, вот этот вот реванш нацизма или неонацизма, это попытка доказать, и вот это общество потребления, о котором Андрей говорит, это именно то самое превращение человека, как бы, из духовного существа, как бы, в существо полностью материальное. И дальше мы выходим, как бы, на простую концепцию, вот эту гностическую, что есть люди, которые обладают духом пневматики, а есть, которые не обладают. Ну, вот, соответственно, те, которые не обладают, это вот унтерменши, там, свиньи, там, и так далее. И мы вам это продемонстрируем. И есть субъекты, которые это демонстрируют, потому что, ну, вот, есть такая мнение, так, ну, как бы апокриф, то есть документально не доказано, что вот Джону Рокфеллеру принадлежит фраза, что вот если Маркс написал, что идея, которая владевает массами, становится материальной силой, то мы создадим такие массы, то есть такого человека, которым не сможет овладеть ни одна идея. И это и есть общество потребления. Ну, одна идея потреблять, но это не идея, по большому счету. Это, как бы, суррогат. И вот этот суррогат за то, что мы сейчас наблюдаем. То есть они создали систему производства человека, которым не может овладеть ни одна идея, который не может, ну, то есть, который лишён, вот в платоновском смысле, лишён связи с идеальным. Оно в него не заходит. То есть, есть человек, как бы, свинья, а с ним можно делать все что угодно. Собственно, сейчас мы вот то, что эти технофеодалы, как их называют, Кремниевой долины, прямо говорят, мы будем делать все, что хотим. Германию поразили в правах зря, давайте ей все вернем. Ну, то есть, понятно, что...
1: Ядерное оружие вместе.
0: Да, ядерная война. Да. Ну, да, то есть, ну, они прямо, они настолько обнаглели, или они настолько взорвались, но они, слава тебе, Господи, они это говорят прямо, и это можно уже сейчас успеть что-то с этому противопоставить, потому что все остальные, они были более такие, ну, витиевато выражающиеся люди, и их за язык так просто не поймаешь. А это можно просто ткнуть любого человека и сказать, ну, ты что, не видишь? Вот же прямым текстом они сказали.
2: Вот, возвращаясь к своей основной мысли, вот это и получилось. То есть, мы воспринимаем историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны несколько под другим углом. И это, с одной стороны, закономерно, но для того, чтобы побеждать в современном мире, мы должны понимать, как на это смотрят они. А они смотрят на это вот именно так. Ага, Франция легла. Почему? Экономически не объяснить, военным образом не объяснить, никак не объяснить, кроме одного объяснения. Именно в духовной плоскости. Духовный слом. Нация была духовно сломлена и поэтому не хотела воевать. А значит, тех самых русских, которые нас победили, говорят эти силы, надо тоже духовно сломать, что такое развал СССР. Его тем более нельзя объяснить не экономически. Все это ерунда, которую в перестройку рассказывали про неудачный план там или что-то в этом роде. Не конкретно политически. Ну, не существовало силы на тот момент, которая могла разгромить Красную империю. Причем, извините, ее же не разгромили. Какие самолеты летали, какие танки. Было применено что-то гораздо более эффективное, чем любое ядерное оружие. Потому что, простите, ну, давайте прикинем, каковым было бы население СССР на сегодняшний день, если бы мы просто существовали в том тренде, достаточно уже, как бы, медленном, который был в каком-нибудь 85-м году. Но было бы 350-то уж точно миллионов населения. Оно было бы значительно более образованным, чем в США. Как-нибудь мы взяли бы технологический барьер, потому что, и коль скоро у тебя есть эта самая организованная интеллигенция, как техническая, так и иная, то ты его возьмешь. А этого всего нету. Население сократилось страшным образом.
1: Но при этом были не с нуля, надо было все делать. Да, вся промышленность, да, начинает, да, от легонькой и заканчивая. Да.
0: А сейчас, да, у нас был, как бы, экономический контур, завязанный на, ну, тогда на Советские республики, все эти цепочки распадались. И в процессе приватизации тоже были разрушены цепочки, которые давай были экономически эффективны, только именно в совокупности, когда они были интегрированы. Ну, плюс, как бы, было уничтожение рядовых производств, когда западные фирмы приходили, покупали и резали станки или там передовой, ну, Ну, реально передовой, вот, как бы, опытные образцы.
1: Кстати, там... про что не говорили, после этого из подвалов забирали архивы наработок, которые ехали туда с патентами совсем.
0: Да, и это, и вот то, что он тоже называлось утечка мозгов, это то же самое. Как бы Америка, она в этом смысле достаточно грамотно себя ведет. Она, если она не может воспитать свои кадры, ну, как бы, наверное, может, да, но она еще и чужие. Вы тут вкладываетесь, развиваете их, а мы потом заберем за деньги. А деньги мы печатаем, нам это ничего не стоит. Ну, я имею в виду с американцами. Они в этом смысле работают как пылесос. Они все берут себе. То есть, в этом смысле весь мир является их данниками. Только это не только в виде там, материальных ресурсов, но и в виде нематериальных, в виде мозгов, там, талантов. Неважно, это могут быть ученые или там, гуманитарии, или там, художники, или еще кто-нибудь, или там, хоть фигуристы, там, спортсмены. Почему нет? Если все это можно купить...
1: Интересно, кстати, что вот Маск, Тиль, да, все обсуждаемые ныне персоны, о которых мы тоже отдельно говорили, там же никто не говорит про комфорт, да, бесконечный, про то же самое потребление, про деньги.
2: Вообще об этом не говорят. Да. Удивительно мало говорят о деньгах и прочем, при том, что они у них, конечно, есть. Они говорят именно на концептуальном языке. Более того, они говорят о человеке. Они говорят о власти, этого человека в грязь хотят втоптать, но они же говорят об этом.
0: Да, на самом деле, вот если брать то же самое «Темное просвещение», Ярвин, он прямым текстом говорит, что да, мы хотим сделать такое лоскутное одеяло из корпораций. И корпорация будет иметь право сделать все, что угодно с вами. Отрубать вам руки, там, как там, в восточных деспотиях там, за кражу или еще что-нибудь. И не потому, что вы так проголосовали, а потому, что мы можем это сделать технологически. Вопрос, то есть, когда есть известное определение, да, что такое фашизм, да, Димитрова, но оно, что это диктатура наиболее реакционных слоев там, финансового капитала, но оно для того времени, оно, может, было как политически удобное, но оно уже не соответствует, оно не покрывает все возможные, изводы этого самого фашизма, потому что мы видим, что есть технологический капитал, да, у них нет вот этих техногигантов, они не деньгами управляют, они управляют людьми, они управляют технологиями, они говорят о том, что мы хотим контролировать каждый ваш шаг. Вы будете там, сейчас там обсуждаются, что...
1: Для этого огромные базы данных,
0: искусственный интеллект. Да, базы данных. Люди – новая нефть. Это что значит? Это значит, что вы являетесь, в смысле, вы приравнены к товару.
1: То, против чего, собственно, был флаг на Рейхстаге.
0: Конечно. То есть, это тотальная дегуманизация. Такая дегуманизация, это смерть, да. Кому ненавистен человек, если мы говорим про христианскую культуру? Сатане. Он самый главный враг рода человеческого. Соответственно, фашисты – это тоже в каком-то смысле последователи этого учения. Поскольку оно как бы древнее, чем христианское, да, то есть...
1: Там Венс или кто, да, говоря об НЛО, которые там, они начали обсуждать, что там демоны летят.
0: Демоны. Это концепт Атиля. На самом деле, то, как он рассуждает, это тоже очень интересно, потому что он принадлежит, к определенной философской школе, там, Жерар, там, Шмидт и так далее. Он говорит интересную вещь. Он говорит, что если существует инопланетный разум, который способен пролететь многие тысячи световых лет и прилететь к нам, то этот разум очевидным образом обладает и оружием, способным нас уничтожить. И раз он нас не уничтожает, то, возможно, два варианта. Либо это такие офигительные альтруисты, которые всех любят, во что я не верю, говорит Тиль, либо у них есть коллективный разум, который их контролирует и сдерживает. Но такой коллективный разум, в понятии Тиля, он это прямо говорит, демонический. Поэтому они демоны.
1: Соавтор коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Андрей Берсенев, Максим Карев. Мы говорим о 9 мая. Сейчас будут новости, после этого сразу продолжим.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов об обмене ударами между Ираном и США.
5: В принципе, то, что мы вообще называем это перемирием, это уже, на самом деле, большая затяжка, потому что, давайте говорить откровенно, война не прекратилась. И то перемирие, которое сегодня вроде как установлено, это, неполноценный какой-то режим прекращения огня, учитывая, что продолжаются атаки на суда, американцы высаживались вполне себе на иранские танкеры, и в этом плане, говорить о том, что стороны как-то ведут какой-то конструктивный диалог, сегодня не приходится, и, собственно, сами переговоры сегодня идут даже не на тему какого-то достижения, достижение реальных договоренностей, а на тему того, можно ли эти переговоры вести в дальнейшем и уходить в какую-то долгую историю. И в этом плане вот подобные удары по береговой линии, они чем-то напоминают на самом деле йеменскую историю, когда время от времени наносились удары и по Ходейде, и по Сане, и при этом вроде как ситуация находилась в той или иной степени заморозки. При этом данные удары, которые были нанесены, они на самом деле довольно серьезные, потому что Кешм — это вообще-то остров, который контроль над ним напрямую влияет именно на судоходство по Армузскому проливу. Он находится фактически так, что именно благодаря нему там образуется вот этот узкий коридор, который простреливается спокойно с иранской территории. А Бандер-Аббас — это крупнейший, на самом деле, контейнерный порт Ирана. Его пропускная способность, она там вообще-то, ну, она фантастическая, это до 100 миллионов тонн грузов. И до войны он обрабатывал 90% контейнерного грузооборота. То есть в этом плане это объект критически важный для Исламской Республики. При этом до сих пор сейчас все удары по нему и по его окрестностям все-таки были ограничены. То есть нужно понимать, что у американцев, конечно, есть возможность этот порт полностью вырубить, но пока это не делается.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном Братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой», а КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-Весна-Победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
3: О валютах.
6: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины с авторами коллективной монографии «Украинство» Андреем Берсеневым, Максимом Каревым. Но сегодня говорим о 9 мая. И о чем стоило бы говорить именно 9 мая. А так-то вообще, конечно, не только в этот день. Нет ли ощущения, что мы немножечко запутались? Мы держим что-то ценное для нас, не очень даже формулируя это, из 9 мая, из той победы, да, вот все те смыслы, о которых вот мы говорим, мы никак-то не трансформируем это под угрозы нынешнего дня. Опять же, Украина – это что-то более видимое, связанное, ну, с прямым таким противостоянием на земле, вот как и тогда, да, а все то, о чем вы рассказываете, это, ну, или отмахнуться от этого хочется, да, и лучше пообсуждать какие-нибудь тут бесконечные штрафы, или какие-то там ключевые ставки, или еще что-то. ГОСТы там на все придумали. Ну, про это очень сложно, и как бы начнешь думать, и все, тогда непонятно, что с этим делать.
2: Я тут, Игорь, хочу, отталкиваясь от вот этого разговора о ГОСТах, штрафах и так далее, продолжить две нами заданные темы. Первая – про духовность. Вот мы заявили вот эту тему духовности войны. И я сразу понимаю, что на самом деле люди, само это словосочетание, да, духовная война, метафизическая война и так далее, понимают, скорее всего, очень по-разному. Я это понятие использую в том смысле, которое, наверное, наиболее близкое исламское понятие джихада духа, а вовсе не, я говорю о духовности, а вовсе не в том, которое, как мне кажется, сегодня доминирует в наших консервативных кругах. Когда под духовностью подразумевается этакий домик из сказки о трех поросятах, на который волк дунул, домик и разрушился.
0: Ну, это на самом деле обрядовость. То, что люди прячутся, ну, в обряды, да, считая, что они сами по себе являются спасением. Вот. Полноценная духовная жизнь, что такое духовная? Когда у тебя есть связь с потусторонним, неважно, там, Бог, ты молишься там или кому-то другому, но у тебя есть эта связь, или там, у тебя есть связь с мертвыми, что ты можешь, чувствуешь свою ответственность перед тем, да, что вот, действительно мы знаем, что была единая страна, действительно Украина, Белоруссия, там, это была часть Советского Союза. А теперь мы каждую деревню, да, мужественно, героически должны у нацистов заново отвоевывать. Ну, соответственно, люди, которые это делают...
2: На Украине.
0: Тоже, да, на Украине. Они тоже, как бы, многие говорят, что мой дед воевал, и я воюю. То есть, они прямо говорят, я являюсь, в этом смысле, духовным наследником. Угу. И это очень важно. Но это же должно быть на уровне всех, как бы. Да,
2: да, удивительно, это не то, что... как простой человек, который идет и жертвует своей жизнью, вот это чувствует сразу. Не надо ничего объяснять. Не нужна никакая заумная философия, которая, конечно, тоже нужна. Но вот насколько в русском народе это укоренено? Они сразу чувствуют, ну, фашист пришел.
0: Да. Да, это то, что вот не удалось убить вот это общество потребления, потому что, ну, понятно, что оно не только у нас, да, это некий инструмент, который определенные элитные группы использовали. Он не положил всех подряд, да, то есть нашлись, как бы, достаточное количество людей, на которых это не подействовало так. И, значит, есть надежда на то, что можно остальных тоже как-то к этому приобщить, реанимировать это, вот это вот духовное состояние, духовную жизнь. А что тогда человек? Что такой человек, если он, как сказал король Лира, да, что
1: когда желание
0: Да, и дальше что? Животное не более, да.
2: Это вообще у Шекспира, надо бы сказать, вот насколько интересно. Вот она, да, англосаксонская культура. Шекспир ведь не только в «Короле Лире» это говорит. Он это говорит и, конечно, в «Гамлете». И вообще у него это из произведения в произведение. Что значит человек, когда его заветное желание – еда да сон? Животное не более. Вот сразу же животное не более. А сегодня, я считаю, что, конечно, Шекспир очень крупный гуманист, который, конечно, можно обнаружить в том же «Гамлете» сколько угодно гностических мотивов, все эти рассуждения о тени, поместите меня в скорлупу ореха, мир, тюрьма. Но он же в это погружается для того, чтобы найти некий позитивный выход. Конечно. Он же, тем не менее, отомстил за отца. То есть, начиная с разговора о том, что человек – это квинтэссенция праха, он, тем не менее, находит основание. Шекспир и его герой, в отличие от современного традиционализма и вот такое наше бегство в традицию, поскольку больше ничего нет, я не против традиции, я просто критикую то, как мы туда бежим. Он не боится ставить предельные вопросы, погружаться на эту глубину, но не ради погружения, а для того, чтобы потом воспарить через действие. Шекспир гениально показывает становление персонажа, его трансформацию и его конечную трансформацию через действие. Да, Гамлет медлит, гётовский вопрос, почему он так долго медлит, но он совершает действие. И здесь мы снова возвращаемся к этому вопросу об этой самой духовности. Тут есть какие-то градации. Вот есть этот самый джихад духа. И, конечно, истинное, настоящее празднование 9 мая, Это праздник, посвященный нашему джихаду духа, русскому. И нету ничего более заслуживающего этого термина, потому что Вторая мировая война, борьба с нацизмом – это метафизическая война, это абсолютное зло. Это вопрос не социальный, не политический, это именно вопрос метафизический, предельный. И вот он, этот уровень. Но берем ли мы его сегодня? Конечно, нет. Следующий уровень – это то, что Томас Манн, исследуя природу фашизма в романе «Доктор Фаустус», назвал следующей фразой: «Религиозное не произрастает на почве чистой этики, голой этики». Традиционализм сегодняшний, его слабость в том, что он превращает религию в чисто этическую конструкцию. А что может быть с религией, как только ты отсекаешь вот эту метафизическую связь, когда гвоздики перестают быть символом, связью с мертвыми? Но, извините, фашизм родился именно из этой критики избыточной этичности, ну, прежде всего, немецкого протестантизма. Они же все время об этом говорили. Все эти авторы, восходящие к Юнгу, Хауэру, Фелькише движению, они все время говорили, критикуя свое христианство, которое сильно от нашего отличается, они говорили: да, давно оно ушло от истинных корней религии, давайте к ним вернемся. Но мы знаем, к чему они вернулись. Мы к этому вовсе не призываем, но они работали с некой реально существующей проблемой – потерей живого метафизического религиозного опыта, без которого древо веры засыхает, будь то оттуда все вот эти понятия нуменозного и так далее, и тому подобного со всеми остановками. Но причина-то только в этом, что высыхает религиозная жизнь, духовная жизнь человека без этой связи с мертвыми. Конечно, Томас Манн об этом писал в 40-е годы, анализируя, что такое фашизм, в чем его природа, и указывал на эту избыточную этичность позднего немецкого христианства. Но мы-то сегодня находимся в еще более тяжелой стадии. Что на самом деле осталось от религии? Что осталось от идейных установок нации? Мне все время кажется, что тут не хватает двух самых главных вещей. Ну, извините, христианство – это религия, где в центре находится жертва. А мне так все время кажется, что мы хотим говорить о традиционных ценностях, о религии, о духовности вообще, исключая понятие жертвы.
0: Потому что потребительское общество не подразумевает никакой жертвенности, оно несовместимо.
2: Конечно, потому что потребительское общество – это культ человеческого «я». «Я» – это мера всех вещей, «я» – это самая главная ценность. Может ли «я» человеческое, его индивидуальность, так сказать, быть ценностью? Ценность – это то, что выше «я». То, что апеллирует к этому самому идеалу. Ну и, конечно, духовность разрушается. Все говорят о духовности, но устранив жертву, что это за духовность-то такая? Это уже не духовность, остается одно название. А теперь посмотрим на Украину. Украинский национализм построен вокруг одной фразы. Нация, я цитирую, это единство живых, мертвых и нерожденных. То есть они говорят, нация – это категория, уходящая своими корнями в мистическое, в этот самый эгрегор. Понятно, что эгрегор у них черный, мы это много раз, Игорь, обсуждали, там и темная мать, и черное солнце, и восхваление хаоса, но ведь не обязательно эгрегору быть черным.
0: Нет, не обязательно. Но если нет никакого эгрегора, то это проигрыш.
2: Если они строят черный грааль, так мы должны строить красный. Если мы на этом метафизическом уровне не ответим, то и победы не будет. Вот там, на Украине, говорят об этом самом единстве мертвых, живых и нерожденных, об этом эгрегоре, об этом их черном нацистском граале. А мы-то о чем говорим? И как мы хотим побеждать? Как мы хотим отвечать на этот вызов? Если 9 мая и гвоздики, которые мы несем, об этом красном граале, а он ведь красный, давайте вспомним, под какой флаг был установлен над Рейхстагом. Возникает сразу вопрос. А сегодня в России готовы ли все говорить о красном как победители в Великой Отечественной войне? Мы чего только не слышали. Народ победил вопреки Сталину. Сталин – это на самом деле белый император, чуть ли не реинкарнация духа Романовых и так далее. Сколько лжи здесь намотано? А если все пронизано ложью по этому важнейшему духовному вопросу, то он становится абсолютно субтильный, в нем пропадает сила. Но и вообще говоря, разговор о 9 мая – это разговор о красной духовности. Как только мы празднуем 9 мая, убирая пласт красной духовности, то ничего не остается.
0: Андрей прав. Вот если просто повторять некие вещи, не понимая, чем они вызваны, это ритуал, обрядовость, она не выдерживает соприкосновения с тем духом, который с той стороны идет. И действительно, она очень быстро рушится.
1: Да, Максим, сейчас давайте еще одна небольшая пауза и сразу продолжим.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Реклама.
7: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Еще одна часть нашего разговора. Мы говорим о 9 мая сегодня с авторами коллективной монографии «Украинство» Андреем Берсеневым, Максимом Каревым. О чем нужно говорить, празднуя, отмечая 9 мая, и к чему возвращаться в любые другие дни с учетом всего того, о чем мы говорим сегодня? Мой извечный вопрос, в наших разговорах о том, что делать, куда нам двигаться. И вот эта искра, она же там вот как раз на этом красном флаге над Рейхстагом осталась, видимо. Да? И я так чувствую, что разговор о том, что делать ныне и пока бессмысленно, Андрей, вот из того, что много было сказано, что пока просто какого-то осознания не придет. Интересно, что вот тут в конце апреля обратили внимание, я вспомнил, на заявление Залужного. Я не знаю, террорист-экстремист, пусть будет, признанный. Над ним посмеялись, сказав, что у него две дочери, а сына нет. А Залужный вдруг выдал такую фразу, что вот он говорит: «Я буду умирать, я заставлю своего сына поклясться, пока я не умер, что он вернет себе и сарай, и этот огород, и он еще должен поклянуться в том, что если он этого не сможет сделать, он поклянется мне, что заставит своего сына сделать это так, и поклянется, что сын заберет обратно все это, что у нас забрали». Он это говорит про, как они говорят, оккупированные территории. Не хочу обсуждать Залужного и то, что он говорит, но
2: он разговаривает на языке силы.
1: Во-первых, он говорит на языке силы и на языке чего-то больше, вот этих нерожденных.
2: Жертвы. Клятвы.
1: Чего-то возвращают, неважно, что... он ставит, понятно, свое. Я-то просто думаю, что если был этот красный флаг, Произошел 91 год, это совершенно не то, за что воевал дед, и этот флаг воткнул в горло нацизму тогда. Отделилось то, за что воевали, были разрушены смыслы и так далее. Где вот это месть, где вот эта клятва, что мы должны как-то что-то, хотя бы поговорить об этом и осмыслить, а так-то по-хорошему что-то пересобрать. Но если что-то в мире изменилось, и там мы считаем, а мы теперь что считаем? Что это все не наше? Так приходится теперь слышать иногда, не хочется тоже это обсуждать, но вот мне попадалась статья, когда люди, выросшие в Донецке, и в 14 году вышли против этого фашизма тогда, собственно, против чего Донецк поднялся, они несколько удивлены, когда защитники Донбасса говорят на каком-то странном языке о том, что там хохлы, и вот просто потому, что хохлы, не говорят, что там фашисты, нацисты, а хохлы, а потому они враги. Наверное, это описывается сегодня этим термином, все, может быть, вкладывается, да, но очень какая-то тонкая грань такая пошла, когда вот этот язык, он частично, к сожалению, перенимается, да, то есть там по ту сторону сначала говорят, что это вата, нелюди, колорады, теперь применительно ко всему народу говорится некоторыми, мы ни в коем случае не размазываем эту краску, да, на всех. Но что-то такое странное происходит. А такого большого разговора по этому поводу, где эта месть? Да, где что-то, хотя бы на уровне осмысления. Вот мы говорим про 9 мая, но странно говорить всегда про 9 мая с учетом всего того комплекса вопросов и угроз, о котором вы рассказываете, и какой-то недосказанности постоянно здесь у нас. То есть мы как будто бы делаем вид, что вроде как-то нормально живем, но что-то было неправильное, вроде как-то живем. Но так сложилось теперь, что Украина независимая, а там хохлы все, значит, а они все неправильные, да. А там же тоже как-то, мы говорили вроде, что мы один народ, и да, есть нацистский режим, но Гитлеры приходят и уходят или нет?
2: Тут сразу много вопросов, постараюсь кратко ответить. Во-первых, по поводу украинцев. Мы в одной из передач говорили, это вызвало довольно большой резонанс, насколько я знаю, о двух Украинах. Советская и современная националистическая. Вот есть украинский народ, который есть часть нашего большого народа русского, а есть украинская нация, которая нам абсолютно враждебна. Кто-то скажет, народ, нация, давайте смотреть. Советский Союз не формировал нацию, он строил эти самые народы, эту самую дружбу народов. Не будем обсуждать, хорошо это было, плохо. Это было, и это существовало. И, извините, 9 мая нам рассказывают, что это существовало хорошо, потому что в любом случае война – это всегда давление на мир различных народов, проживающих на той или иной территории. Враг всегда будет бить в этот мир, пытаясь породить рознь. Такая мощная нагрузка, как противостояние с фашистской Германией, показала, что фактически все объединились против этого врага. Тут мне сразу скажут, а украинские националисты, они были на стороне Гитлера. К сожалению, это и есть украинская нация. Что и подтвердил 91 год. В 91 году была некая иллюзия, что можно сформировать нормальную, ориентированную к России, либо очень положительно, либо хотя бы нейтрально, украинскую нацию. И мы много раз показывали, что именно украинская нация, а не народ, формировалась как антирусское нечто. Украинская нация, к сожалению, это факт, который мы должны признать сегодня. Это нечто, существующее по принципу предельной метафизической, подчеркиваю, ненависти к России. И это нисколько не преувеличение, потому что главный автор украинского национализма Дмитрий Донцов, духовный отец всех этих бандеровцев, прямо говорил, что Москва – это мистический и метафизический, я цитирую близко к тексту, враг – это его термины, мистический, метафизический враг Киева, либо Киев, либо Москва. Вот что такое сегодня украинская нация. И мы много раз обсуждали, что крупнейшие спецслужбисты украинские, отвечающие за формирование бандеровского движения, прямо говорили, что нужно спровоцировать войну между Россией и Украиной. Говорили это еще в середине нулевых годов, потому что это позволит сформировать украинскую нацию, то есть вот эту самую бандеровщину. Что мы сегодня и наблюдаем. Теперь к 9 мая. 9 мая само по себе в себе все это содержит. И идею жертвы, и связь с мертвыми, и этот самый священный грааль русской цивилизации, не побоюсь этого слова. Но мы делаем все для того, чтобы превратить его в нечто стерильное. В этом фатум. Не в том, что мы не любим наших дедов. Да нету в России человека, который, когда наступает 9 мая, он вспоминает о своих павших предках, а они, извините, из каждой семьи, у него не наворачиваются слезы на глаза. Вот она, эта сила. Но она оккультурена и трансформирована в нечто, что не способно побеждать. Это же очень интересный факт. Наиболее мощное победительное начало как бы, простите, кастрировано. Кто же провел такую умную операцию? А вот она и проводилась. 20-й съезд, советское потерянное поколение, вспомним фильмы Хуциева, смертная болезнь, потом уже то, чего ни в какой Франции не было, запуск регрессивных процессов, удар по социокультурному ядру и построение чего-то нового. Конечно, общество в Российской Федерации, да на всем постсоветском пространстве, но прежде всего у нас, возникшее в результате развала СССР, в результате этой социокультурной травмы, сознательно созданной социокультурной травмы, это не просто потребительское общество, это потребительское общество в условиях регресса. И 9 мая есть та тонкая ниточка, которая, может быть, я в это верю, позволяет нам опамятоваться и вытащить себя из этой регрессивной воронки. Но для этого нужно сказать правду, чего мы не хотим, и о войне, и о русском коммунизме, и со всеми остановками, и о том, что такое советская идентичность, и тогда победить. А иначе мы все время будем говорить об Украине, с одной стороны, там фашизм, а с другой стороны, ну, это какой-то там конфликт, мы там сейчас договоримся. Не для того создавали украинский национализм, чтобы договариваться с Россией. Это способ решения русского вопроса. Лишняя страна, она должна быть уничтожена. Этим они занимаются. О каком договоре с украинским национализмом может идти речь? Они созданы только для того, чтобы нас уничтожить. Это их зиждительная сила, это их краеугольный камень, украинский национализм без тезиса о расовой, духовной и прочей неполноценности москалей и о метафизической войне с ними невозможен. Они с нами ведут метафизическую войну, как бы эту самую священную, великую украинскую националистическую операцию. А мы чем занимаемся? Мы договариваемся? Но это же и есть катастрофа, и это и есть путь к краху.
1: Времени у нас почти не осталось, да, 9 мая – большой вопрос, как мы видим. И, тем не менее, каждый год все-таки это напоминание нам о том, что, начиная с двух гвоздик, заканчиваться, наверное, должно все серьезными разговорами, да, на всех уровнях, да, на все эти темы, начиная еще, наверное, с довоенного времени, с конца вот Первой мировой, а то и с начала, да, и со всеми остановками, вот, Андрей, как вы говорите.
2: Два слова добавить. В конце, Игорь, разрешите. Я желаю всем в этом году, когда мы понесем эти две гвоздики, чтобы они светились этим духом, чтобы они связывались с этими павшими, чтобы они были этим красным флагом, развивающимся над Рейхстагом, этим красным граалем, этой клятвой перед мертвыми, перед павшими в Великой Отечественной войне. И если так будет, то мы будем. А когда мы будем, то мы победим.
1: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Спасибо. 9 мая, да, это праздник, когда мы друг друга поздравляем. Ну вот всегда, конечно, и поздравляем. Наша программа выходит в разное время, и в разное время нас можно слышать. Но, наверное, это всегда повод к тому, чтобы вернуться к всему этому сказанному.
2: Спасибо и всех поздравляю с 9 мая, с Днем Победы. И это не 5 минут, не один день, когда мы должны опамятоваться и вспомнить о нашем подвиге, подвиге наших предков. Говорю «нашим», потому что мы с ними связаны. А это 9 мая должно быть в сердце всегда, каждый день. И тогда это джихад духа.
11: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
12: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
13: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
21: О важном.
20: Никаких подвижек в вопросе двусторонних отношений между Россией и США нет. Они по-прежнему на нуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, Москва рассчитывает на продолжение формата контактов со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткофом. Представитель Кремля также рассказал, что контакты помощника президента Юрия Ушакова с Уиткофом идут постоянно. Однако пока нет четких планов по возможному визиту Уиткофа в Россию.
21: О политике.
20: Владимир Зеленский все сильнее отдаляется от США на фоне застопорившихся мирных переговоров по Украине. Причиной этому его пренебрежительное отношение к Вашингтону, пишет «Нью-Йорк Таймс». Авторы статьи указывают, что глава киевского режима уже давно перешел к открытой критике американской стороны. Зеленский жаловался, что из-за иранского конфликта у Штатов не остается времени на украинский кризис. Помимо этого, выражал недовольство частичной приостановкой американских санкций против российской нефти. Также отчитывал главу Белого дома за усиленное давление на Киев. По оценке «Нью-Йорк Таймс», подобная риторика говорит о нарастающем охлаждении между Украиной и ее ключевым западным союзником. Авторы статьи считают, что Зеленский делает только хуже своей стране.
21: О мошенниках.
20: Аферисты начали использовать новую схему, связанную с нарушениями земельного законодательства. Об этом сообщили в МВД. Гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. Далее злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах. В ведомстве напомнили, что административный штраф не оформляется через сообщение в мессенджерах или СМС. Основание для оплаты – только официальное постановление о назначении административного наказания, которое подписано должностным лицом и направлено лично, заказным письмом или через госуслуги.
21: О путешествиях.
20: Россия планирует отменить визовый режим с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Переговоры уже ведутся, сообщили в Минэкономразвитии. По данным министерства, сейчас граждане нашей страны могут выезжать без визы в 86 государств. Еще в 38 странах действует упрощенный порядок. Сегодня Россия вместе с Саудовской Аравией запустила безвизовый режим для туристов. Теперь можно выезжать и находиться на территории королевства непрерывно, либо суммарно до 90 дней. И это правило распространяется лишь на туристические цели.
21: О валютах.
20: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки.
21: О погоде.
20: В Москве 11 градусов выше нуля, пасмурно, в Петербурге плюс 15, облачно с прояснениями.
21: День «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. У нас сегодня в гостях Сергей Бочаряков, майор, герой России, командир батальона РХБЗ. Здравствуйте, Сергей Олегович.
5: Здравствуйте.
4: В тонкости вдаваться не будем, там название части и так далее. Ну, это уже мы поймем, скажем так, по ходу нашего интервью. Сергей Олегович, рады видеть вас в Москве. Я так понимаю, что вы с 22-го года в зоне специальной военной операции с редкими наездами в Москву, да?
5: Да, так вообще классно, конечно, побывать в нашей столице. Мне она... С каждым годом, если я сюда прибываю, мне она все больше и больше нравится, в том плане, что я сам с Костромской области, как говорится, с провинции. И поэтому, когда приезжаю сюда, и мне все. Даже вот эта суета уже начинает мне как бы так заходить. Нравится.
4: Нравится. Тогда не могу не спросить: слушайте, а где проще? Там со своими парнями в боях, ну там же страшно, там же очень тяжело. Или здесь? Готовиться к праздникам, ну, накануне 9 мая.
5: Ой, тут, понимаете, если так вот честно вам сказать, доложить, у нас получается, нужно быстро переклассифицироваться на новый лад, так скажем, потому что мы выполняем определенные задачи и прибываем, допустим, вот даже вот как вот мы, герои, у нас есть задача заниматься с личным составом, там, с детьми и прививать к чувству воспитания патриотизма там, и так далее. И приходится, работаешь с личным составом в зоне специальной военной операции, и приезжаешь с детьми, работаешь. Также и здесь. Работаешь в зоне специальной военной операции, а потом прибываешь, допустим, в столицу, и здесь нужно будет быстренько тебе, как говорится, грубо говоря, переобуться. И приходится работать с вами, там, и с гражданскими лицами и так далее. И когда спрашивают, допустим, там, либо здесь, по-разному. Конечно, там сейчас личный состав ваш, наш остался, работа-то не без командира, и ты несешь чувство ответственности за свой личный состав, и тебе хочется как можно быстрее туда выдвинуться. Здесь свой плюс – это новое знакомство с других направлений. Командиры прибывают, и с ними знакомишься, и как бы нравится.
4: Давайте далеко не будем ходить вокруг да около. У вас на груди звезда героя. Ее же, как правило, вручают за какой-то конкретный подвиг, связанный с риском для жизни. Как это было? Расскажите нам.
5: Это был 22-й год, август месяц. Направление тяжелое было у нас, Харьковское. Воевали, так как наши войска радиационной, химической и биологической защиты, они являются приданными подразделениями. То есть мы задачи не можем выполнять непосредственно сами. Мы кому-то придаемся в помощь, так скажем. И я работал с одной из армий, там было у нас наступление, проходило наступление. Я возглавлял огнемётно-штурмовое подразделение, состоящее из 15 человек. И мы заходили, одну из лесопол брали, опорный пункт. Разведка доложила, что там будет отделение сидеть, там, может, там 3-5 человек, так что у меня позывной был «Шмель». Говорят, «Шмель, ты отработаешь, там даже не это самое, не заморачивайся, типа, и это самое, закрепишься». Я говорю, все, принял, что, будем работать. С командирами вошли в взаимодействие, с артиллерией, с разведкой, с глазками. На тот момент, в 22-м году, у нас дроны же были, разведка чисто висели, как его, беспилотники для того, чтобы нам наблюдать, что там происходит. Угу. Но дальше не залетали, потому что у нас их отбирали, забирали. Поэтому мы ими...
4: Ну, в смысле, противник забирал?
5: Да-да-да. У них рэп-система там, видать, была пиндосовская, так скажем. Поэтому они у нас его дергали постоянно. И при этом приходилось ими поберечь. Ну, все, разведка доложила. И у нас где-то часов в 5 мы начинали наступать. Выдвинулись по этой самой по лесополосе. В тот момент там танкист был 200-й, вытащили его, танкиста. Потом вернулись и залезли прямо непосредственно к самому врагу, на первую линейку. Ползли по-пластунски. Все, со своим личным составом там переговорился, говорю, сейчас будем работать, артиллерия поработает, по тылам пробьет, для того, чтобы они голосу поприжали, а мы в этот момент начнем наступать. Все, дал команду к бою, начали биться. И я там уже начал осознавать, что это было как бы не отделение, не 2-3 человека, а ротный опорный пункт.
0: А сколько у вас было?
5: Выдвигалось 15 человек, а зашло 9. У меня там 2 пулеметчика в моей зеленке остались, они меня подстраховывали. И в 9-ром мы туда зашли. Вот. Начали биться. Получилось так, что, знаете, как этот, если передать эти чувства, как рой пчел над головой зависает. Это пули так свистели. Ну, то есть прям шум стоял такой. И в этот момент мы попряжались, бьемся. Что у нас там еще этот? Первая шторма только пошли, мы там по 5, по 6 магазинов брали, по 2 гранаты. Еще опыта такого-то особого не было. И все, этот, зашли уже практически на вторую линию это опорного пункта. Боеприпасы заканчиваться начали, ну, прямо даже слышно вот поэтому по рою пуль. И все, я там ходу. И мы так потихонечку назад, с перекатами назад начали отходить. И в этот момент с другой стороны, с другой лесополосы начали заходить враг. И нас начали брать в тиски. Ну, как бы в кольцо такое, полукольцо. Все, я понимал, что мы тут уже никак не прорвемся. И я запросил у арты огонь на себя. И они нам хлопнули там нормально. Без потерь вышли, пересчитал личный состав.
0: Сейчас, подождите. Вы там не один с подразделением.
5: Да, да.
0: Вызвали огонь на себя и вышли без потерь?
5: Да. Да, нам так, ну, просто, я не знаю, боженька на моей стороне был, он нам просто, ну, реально помогло вообще вот так вот арта. В том плане, понимаете, там резкое решение было принято, во-первых, потому что, как бы, ты там секундное, понимаете, вы понимаете, что там погибнете уже, однозначно. В врага вы попадете, и он вас забьет 100%. А сдаваться ему там уже как бы даже и мыслей не было таких. Поэтому, да, там, конечно, не как это, знаете, в фильмах. Я вызываю огонь на себя. Нет, не так было там. Нецензурная брань. Давай сюда. Топи, мочи. Вот. Смешно, конечно, но вот это не смешно было тогда. Значит, пробили, вышли, пересчитал личный состав, все нормально, закрепились, там было контрнаступление на нас, отбились, потом этот вызывали подкрепление, закрепились и держали. А потом, ну, прошло время, там, сутки где-то больше, я там начал там все перебирать у себя, у меня в тепловизоре пуля была 7,62, на спине висел, в бочине, здесь магазины были пробиты, тоже пули 7,62, чтобы вы понимали, какой поток там это, патронов, ну, боеприпасов расходовали.
0: Но ранений нет?
5: Ранений нету, да, все обошлось, я говорю, как чистенькие вышли, и бойцы тоже все нормально там. Ну, там есть этот, 2 бойца у меня, у них этот, поцарапало их, как, кожу, я так говорю. Ранения получили, они осколочные там, как бы, ну, нормальные сами вылезли, сделали, оказали помощь и вышли.
0: Соответственно, за этот подвиг вам, звезду Героя России...
5: Личному составу. Все госнаграды, да, получили. Все там родина мужества, отвагу получили, ребята все, да, молодцы. И как бы опыт такой был действительно хороший после этого, да. Чтобы понимали, мы сами войска по себе, мы не предназначены для этого. Как бы у нас немножко другая специальность. Мы,
0: ну, насколько я знаю, войска радиационной, химической, биологической защиты в случае наступления, мы сейчас не берем там обезвреживание от радиации, это тоже ваша работа.
5: Да, да, это наша.
0: Да? От химии там еще. Но в случае наступления я себе это представляю так. ТОС-1 санцепёк,
5: да?
0: ТОСочка, это ТОС-2, да, это вот издалека она как артиллерия, там с 5 километров, с 10 километров бьет и... Подъехали, ударили, уехали.
5: Да, да, да, да. Есть легкие пехотные огнеметы, это вот как раз мы. И вот такие подразделения, они как раз и придаются. Они придаются, расчеты там по 2 человека, по 4, и пехотным отделениям, взводам, ротам они оказывают помощь. Если где-то вдруг идет утыкание, там, допустим, на каком-то рубеже определенном, там доты, зоты, там, допустим, окопы надо сжечь, куда-то залезть. Вот там вот мы и применяемся. Вот, а как бы тут война началась, у нас таких подразделений не было. Мы как бы сбились, провели слаженность, постреляли, и все, и пошли работать как бы этот. Поэтому для нас это было впервые все это, как бы так вот.
0: пришлось учиться прям по ходу.
5: Да, непосредственно как бы. Но до этого у меня был уже как бы опыт с другой армии, я тоже там наступал. Это самое-самое первое, это вот еще май месяц 22-го года тоже первые наступления были. Но не такие, как бы выбивали противника там вместе с пехотой, с танчиками, ну, с танками. А тут прям вот лоб в лоб как бы забились прямо. Расстояние это было там 3-5 метров, ну, чтобы вы понимали. Там такое, чуть ли не в рукопашку. Бой-то был такой.
0: Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Буквально 2 минуты, сразу после него продолжим. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. У нас в гостях Сергей Бочаряков, майор, герой России, командир батальона радиационной и химической биологической защиты. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. Через 2 минуты вернемся.
21: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов.

0: Пора ехать. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Бочаряков Сергей, майор, герой России, командир батальона радиационной химической биологической защиты. Давайте вот сейчас попытаюсь быть ясновидцем. Раз вы служите в войсках радиационной химической биологической защиты, в самом начале вы сказали, что вы родом из-под Костромы, значит, соответственно, там же в Костроме и учились в училище. В самом, ну, наверное, в самом известном училище, собственно, этого рода войск. Как вы туда попали? С детства мечтали стать военным?
4: Я родился в Костромской области, в глубинке, поселок Поназарево. Вот, как бы, и родители, отец и мать, они работали в УФСИНе, в колонии строгого режима. Отец был тогда на тот момент начальником колонии, мать в оперативном отделении работала. Они были люди всегда при погонах, и как бы с детства на них насмотрелся, и хотелось тоже быть офицером вооруженных сил. И поэтому, да, отец меня уже как бы подвел к этому. 11 класс закончили, и все, поехали в Кострому, и поступал уже... в военную академию радиационной химической и биологической защиты в городе Кострома поступил и как бы отучился, вот стал офицером.
3: Ну, мечтали с детства. Так, оправдалось? Оправдались ожидания?
4: Вообще, как бы вам честно сказать, человечку с провинции, чтобы в жизни добиться успеха, стать в нашем обществе какой-то там, завоевать там, я не знаю... на какую-то ступень встать из поселка и стать офицером вооруженных сил, это, блин, так вообще почетно, как бы очень почетно, да, там тебя, даже когда приезжаешь в поселок, там офицер вооруженных сил, что там, мама, не горюй. Поэтому, да, оправдалось это все.
3: Конечно. Слушайте, ну вы добились ну, максимальной высоты, которая, возможно, герой России. Ну, круче уже некуда. Ну, как себя ощущаете? Вот, вы помните тот момент, когда вам вручали эту награду? Точнее так, давайте это по-другому спрошу. Вы помните момент, когда вы узнали, что вас представили к званию Героя России?
4: Да, я помню этот момент был. Я как раз занимался на полигоне, готовил мобилизованных, как раз огнеметчиков будущих. Вот, и мне позвонил мой начальник войск и... сказал: «Сергей Олегович, вас поздравляю с высокой наградой, с госнаградой, Героя Российской Федерации. Я служу России и так далее». Ну, как бы сначала для меня это все только туманно было. Ну, как бы ты выполняешь задачи, там определенные тебе звонят, в этот момент там доводят. И ты так сначала как бы...
3: Вообще-то не до вас, да? У меня тут дела есть.
4: Да, я как бы такой... Оп, да. И оно осознание потом чуть ну, позже приходит. Вот так вот получилось.
3: А кто звезду героя на грудь вешал?
4: Министр обороны Сергей Кужугетович.
3: В этот момент какие ощущения были?
4: Ну, с такими большими дядями встречаешься не каждый день, поэтому, да, там в горле пересохло, все так быстренько, моментально прошло так, раз-раз. Ощущения были, конечно, там такие тоже туманные, непонятные. Может, не каждый день пересекаешься с такими людьми. Если бы пересекался, может быть, как-то полегче это все прошло, и поэтому тревожно было.
3: Что семья о награде сказала?
4: Ну, как бы дети у меня самые еще маленькие, ну, там 13 лет, 11, 10 лет, и маленький мальчик там 2 года, они еще и не осознают, может, не понимают,

0: а потом военный, это самый герой. Как бы осознания у семьи нет. У жены, да, конечно, у нее гордость там за это берет. Поэтому. Но говорю, никому не говори. Жене. Молчи.
1: Вы сказали про то, что с большими дядями редко встречаетесь. А я готов здесь поспорить, потому что, ну, вы же сейчас прибыли в Москву для торжественного мероприятия в честь Дня Победы. Вы же проводите работу еще с молодежью, прививаете чувство патриотизма ребятам. Как они? Как они воспринимают? Вот наше поколение подрастающее, они понимают всю ответственность за память предков? Сейчас, если мы опять возвращаемся, да, к Дню Победы, к победе Великой Отечественной войны, они знают это, они все понимают?
0: Да,
1: интересуются?
0: Интересуются. Я последний раз работал с кадетским корпусом в Костроме, в городе Костромы. Дети маленькие, от мала до повзрослее, до 11 класса. Заинтересованы, да, видно там блеск в глазах. Кстати, большинство детей, вот как, если берем кадетские корпуса, процентов, наверное, 90 хотят быть офицерами. И они понимают все вот это чувство ответственности. И еще в большей степени зависит, конечно, воспитание родителей. Потом уже у нас идет школа, это самое, институты там, и так далее. Но в основном, конечно, это институт семьи. Как родители будут задавать этот оборот. А потом уже, да, и школьные преподаватели там и так далее. И здесь и наша главная задача героев Российской Федерации, ветеранов специальной военной операции в дальнейшем, в будущем и сейчас проводить работу военно-патриотическую, чтобы детки понимали, для чего мальчики особенно, кем они являются, кем они будут, и что должны будут в любой момент встать на защиту нашей Родины.
1: Должны понимать, что это именно они защитники, а не кто-то другой.
0: Так точно.
1: Потому что больше-то никто и не защитит, если не они. Да.
0: Да, да, да. Вот это и должны понимать, что в любой момент мы должны встать. Дети, в общем, Великую Отечественную войну вспомните, там детки воевали. Так что.
1: Буквально минута у нас до конца остается, но не могу не спросить. Вы сказали, что у вас есть дети. Знаю, что для героев специальной военной операции, для участников СВО, для участников ветеранов боевых действий, вы же ветеран боевых действий,
0: да.
1: Вот, положен целый ряд льгот от государства, от Министерства обороны и так далее. В частности, там дети, например, могут пойти учиться там, в институт, да, вне конкурса. Там питание какое-то дают, еще что-то. Пользуются льготами? Работает это все?
0: Детки у меня сейчас старше в школе учатся, средняя тоже в школе, мелкий еще пока мальчик не пошел у меня в этот в садик. Ну, как бы уже в очереди стоим. Да, у нас.
1: Так вам же должны, никакой очереди не должно быть.
0: Ну да, я и хотел как бы это сказать. Там у нас получается так, что я не стараюсь там докладывать, что я там герой Российской Федерации, давайте меня там пропускайте везде. Нет. Как бы все в порядке очереди, ну, конечно же. В связи с тем, что в Курской области немного нас, поэтому как бы знают там все и пропускают. Поэтому государство полностью нас обеспечивает всеми возможными льготами, всем, что угодно дают, и как бы грех жаловаться, так скажем. Все супер.
1: Довольствие денежное вовремя на карточку приходит?
0: Все своевременно. Сыты, накормлены, все здорово.
1: И одеты, и слава богу. Сергей, удачи вам, собственно, в ближайшие дни здесь, в Москве, в этих праздничных мероприятиях. И самое главное, успеха в зоне специальной военной операции. Желаем вам, чтобы ваше подразделение, ваши подчиненные, ваш личный состав никогда, в общем, всегда без ранений, чтобы задачу выполнял от и до, и чтобы никаких сложностей, никаких ранений, ничего. Главное, чтобы все живы и здоровы были. Мы вас ждем здесь с победой. А то, что победа будет, ну, мы вообще не сомневаемся.
0: Спасибо вам большое за приглашение. Победа будет за нами.
1: Сергей Бочаряков, майор, герой России, командир батальона радиационной, химической и биологической защиты, был у нас в студии. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем знакомить вас с героями специальной военной операции, с героями нового времени.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы – только на радио «Комсомольская правда». Радио «Дозор».
3: Привет, друзья! С вами Юрий Кораблев, это «Радио Дозор», программа, где мы общаемся с людьми на улицах. Сегодня 9 мая 2026 года, День Победы. Всех с праздником! Здрасте, девушки, уделите минутку для радио «Комсомольская правда». Про День Победы хотели бы спросить, с чем у вас ассоциируется День Победы, слово «Победа»?
4: С радостью.
3: С праздником вас!
4: Спасибо вас,
3: спасибо.
4: С праздником.
3: Спасибо. Скажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется слово «Победа», «День Победы»?
4: С радостью, с победой, с дядей без вести пропавшим, с папой, который по броне гонял эшелоны, скажем, в тылу.
3: А дядю, вот помните фамилию, может быть, вспомним героя в прямом эфире?
4: Я знаю фамилию Сафин, а имя, к сожалению, не знаю. Это мамин брат.
3: Спасибо. С праздником.
5: Я работаю волонтером в больнице. Мы планируем там немножко отметить, устроить праздник для тех, с кем мы работаем. Музыку включить, военные песни. Придем с георгиевскими ленточками.
3: С какой песней у вас ассоциируется 9 мая?
5: Много, конечно, песен, с которыми ассоциируется. Ну, наверное, если так просто выбирать что-то наугад, то «Майский вальс».
6: Дядя и дед, они воевали. Пропали без вести оба. И за родину могу сказать. И спасибо.
3: С праздником, во-первых. С чем у вас ассоциируется слово «победа»?
7: Победа, скорее всего, освобождение. Георгиевская лента, солдат.
3: А песня приходит в голову какая-то?
7: Да, приходит «Лебеди». Плакать хочется сразу.
3: С праздником вас.
8: Да, и... Народ сильный, смелый. Мужественный, отважный, любящий свою родину.
9: Обязательно надо, чтобы память была для молодежи. Дома где-то надо, ну, в кругу семьи звонить родственникам, родным. Для меня это самый великий праздник, который может быть. У меня вся родня воевала, отец воевал. Закончил войну в Кенигсберге в 44-м году.
10: Маленькая была, мне было 5 лет. Я помню этот замечательный день. Я сидела на плечах у своего дядюшки, который пришел с севера, с войны. На Красной площади. Это было совершенно великолепно. Эти вот яркие-яркие воспоминания. И просто радость вот эту невероятную, вот она осталась в груди и в воспоминаниях.
2: Радио «Дозор». Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
12: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались. Ну и важно, как это озвучили, не важно, что решили и какие решения приводятся. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотреть, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном Братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой». КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-весна-победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
2: О валютах.
13: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
2: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции, с героями России, в конце концов. И пусть у нашего гостя сегодня нет на груди медали звезды Героя России. Ну, во-первых, я уверен, что это дело времени. Вот. А во-вторых, Сергей, для нас, как минимум, народный герой, человек, который служит в зоне специальной военной операции, по определению герой, по-другому быть не может. У нас в гостях Сергей Ян, капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе, дважды кавалер Ордена Мужества, еще и награжденный медалью за отвагу. Сергей, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Давайте начнем издалека. Как для вас началась специальная военная операция?
14: Для меня спецоперация началась после моего выхода на пенсию.
1: Так.
14: В 21-м году я вышел
1: на пенсию. Вы не выглядите на 65, давайте честно.
14: Честно, у меня служба вся проходила на Кавказе. С моим послужным списком и с выслугой лет мне позволили года мои уйти на пенсию.
1: Ага.
14: И уволился, так сказать, на пенсию вышел, устроился в мирную жизнь гражданскую.
1: Это было в 21-м?
14: В 21-м году, да, в середине года проработал. И когда уже началась уже подготовка к военной специальной операции, когда уже все озвучивать по телевизору начали, мой характер мне не позволил сидеть дома. И так вот я оказался на военной специальной операции.
1: То есть никто вас не звал, не вызывал никуда, ничего? Сами пришли?
14: Нет, доброволец. С самого начала почти. практически.
1: Тогда откатимся еще чуть назад. Вы служили на Кавказе в спецслужбах. Да?
14: Да, все верно.
1: Как это началось вообще? Ну, то есть с детства вот хотели стать военным или околовоенным?
14: Ну, у меня отец тоже служил в спецвойсках, как вы выразились. Был в Афгане, было все остальное. И вот по его стопам все, я уже принял решение и также пошел служить.
1: Смотрите, с момента вашего увольнения со службы до момента, когда вы пришли добровольцем и отправили в зону специальной военной операции, у вас, ну, получается, вот как вы правильно сказали, что специальная военная операция почти с первых дней, да?
14: Да.
1: Всего полгода прошло.
14: Да.
1: Не успелось забыться. Разница есть. Ну, вот вы почувствуете, ну, я понимаю, что у нас на Кавказе-то, ну, и войны, и таких боевых действий нет. Но все равно вы же там воевали с террористами. Вы же там с ними боролись?
14: Ну, в принципе, разница только в техническом плане.
1: Ага.
14: Там все приходилось делать все, как сказать, ножками, своим умом, как меня учили мои командиры, товарищи. И все. А здесь чуть сейчас поменялось. Сейчас перенастраиваемся тоже. Все в ногу со временем, так сказать, идем.
1: Вот как ваши сослуживцы говорят, что, ну, с ребятами, с которыми мы уже пообщались сегодня, нужно меняться каждый день.
14: Да.
1: Сегодня в зоне специальной военной операции нужно меняться каждый день. Если ты хотя бы один день не придумаешь что-то новое, все.
14: Да, все верно. Даже вот и все свои задачи, которые я со своим подразделением выполнял, каждая задача была новая. Новая тактика, новые действия, все по-новому. Все приходилось хитрить, все по-другому перестраивать и все делать.
1: Ну, я как всегда говорю, у военных творческая работа.
14: Да.
1: Расскажите про ваши медали. Давайте вот начнем, наверное, с медали за отвагу.
14: Медаль за отвагу, так сказать, мне вручили. Это было харьковское направление у нас. Была поставлена задача командиром полка взять высоту. Вот у меня группа была небольшая. Пошли выполнять данную задачу. В течение 3 дней мы ее выполнили. Все. Завели ребят, которые там закрепились, с ними посидели. Спустились уже все с докладом, то, что задача поставлена, выполнена в полном объеме. И тут же, сразу, мгновенно, так сказать, мне поступила задача привести языка, чтобы дальше посмотреть, где силы противника, их количество, вооружение узнать и все остальное. И пошел выполнять данную задачу, взяв с собой 2 человека всего. Дошел я, можно так сказать, не до глубокого тыла, но до тыла противника. И мне удача улыбнулась, забрал командира орудия с собой. Чуть выждал.
1: Ну, сразу вот видно, что
14: провел.
1: Во-первых, скромный, во-вторых, служивый человек. Это вот на все это ушло, ну, мне кажется, неделя минимум, нет?
14: Ну, на 3 дня у меня ушло на первую задачу, на выполнение, и 1,5 дня на другую.
1: За 30 секунд успели обо всем этом рассказать сухо, прямо. Вступил в задачу, но мы выполнили.
14: Да? Можно сказать, работа есть работа.
1: Проявив при этом личную отвагу.
14: Да, сам лично все забирал, все ребята стояли у меня на подстраховке, все сам лично все делал.
1: Взяли языка, ну, соответственно, пленного, да?
14: Да.
1: Удалось с ним пообщаться самому? Или просто кляп в рот и поехали?
14: Нет, по пути я его успокаивал. Он, данный военнослужащий ВСУ, не знал то, что мы уже высоту забрали, опорных пунктов уже с наемниками там уже не было. Они просто не знали. Я представился ему как новые вспомогательные силы, то, что только здесь появился, чтобы он не переживал, потому что военнослужащий был в 2,5 раза больше меня на данный момент. И все, он, в принципе, всем моим приказам подчинился. Я ему сказал, сейчас мы подойдем к моему начальству, мы определимся, я тебя обратно отведу. На полпути он шел спокойно, тихо, мирно. Мы с ним беседовали на разные темы, чтобы дабы отвлечь человека, вообще полностью отвлечь от данной ситуации.
1: Так, стоп, подождите, я сейчас... Вы выдали себя за ВСУшника?
14: Да.
1: Ага.
14: Без опознавательных знаков я был, да, все.
1: Браток, все свои, все нормально.
14: Да, не переживай.
1: Так, подождите. А они же все на речекряке на своем, на мове на это разговаривают.
14: Нет, человек был без акцента, без ничего.
1: Все по-русски нормально
14: разговаривал? Все по-русски нормально разговаривал.
1: И не понял, что происходит.
14: Он только понял тогда, когда мы уже прошли их позиции, которые до этого были зачищены. Тогда он уже понял, куда он попал.
1: Ага. Ну, подождите, ну, вы тут, получается, вы же вообще шли в полный рост. Ну, то есть...
14: Полный рост, ничего не боясь, и ведя себя как... Чтобы даже если где-то кого-то я пропустил, чтобы они видели, что мы спокойно идем и также приняли нас за своих.
1: Веди себя как можно наглее.
14: Да, тогда... да, наглость – это талант.
1: Правильно подумай ты сам. Как он себя повел? Потому что он был в 2,5 раза больше, чем вы. Как он себя повел, когда понял уже, что куда попал? Или уже все, уже не было шансов у него?
14: Нет, шансы, конечно, есть всегда.
1: Ага.
14: Он начал уже сопротивляться, вырываться. Пришлось его чуть-чуть поставить на колени, объяснить ему, угу, что да как. И потом дать ему, так сказать, слово свое, то, что по дороге физическая сила не будет применяться, ничего не будет, все будет спокойно, все угу, по-человечески. И все, он уже более-менее успокоился и пошел.
1: Молча или удалось с ним поговорить уже как российский военный с украинским? Почему спрашиваю? Потому что, ну, все время же там, там расскажут, что они либо какие-то фашисты-террористы, либо насильно мобилизованные, эти самые. В общем, кто они? За что воюют? Вот, или не, просто не разговаривали даже?
14: Ну, не разговаривал, я потом в конце у него спросил, почему они не отходят, хотя знаю то, что мы все равно день, два, три, но мы это все заберем, как оно, в принципе, и там и происходило. И все, он просто мне ответил, у меня вариантов нет отойти.
1: Угу.
14: И все, мы будем стоять.
1: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. 2 минуты буквально, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Сразу после него продолжим. У нас в гостях Сергей Ян, капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе, дважды кавалер Ордена Мужества, награжденный медалью за отвагу. И я бы так еще характеризовал, наглец. За вот эту вот операцию, за этого языка украинского. Никуда не переключайтесь, мы через 2 минуты будем снова в эфире.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о якобы договоренности между США и Ираном о смягчении блокады в Ормузском проливе.
16: Вот это рамочное соглашение, вот буквально, вот, которое, возможно, будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет: смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно не выгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости.
17: Реклама. Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
18: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
19: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Население Папуа-Новой Гвинеи около 11 миллионов человек. При этом страна является мировым рекордсменом по языковому разнообразию. Помимо трех официальных, в ходу еще 839 языков. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе, дважды кавалер Ордена Мужества, награжденный медалью за отвагу Сергей Ян. Прошлую часть мы закончили на совершенно удивительной истории, как вы брали языка, в лучших традициях наших фильмов про войну. Вот. Но я же так понимаю, что тогда же вы получили ранение.
14: Да.
1: Это как было?
14: Ну, данного военнослужащего, когда я уже все передал командованию, они его допросили, все узнали, где что он находится, уже передали дальше уже по этапу его. Чуть шел до своих ребят, и, не знаю, что сподвигло, где-то какое-то подразделение сделало лишнее движение, и начался артобстрел. Все, начался артобстрел. Кому я смог, тому помог, так сказать, и по станции уже вышел на свою группу, сказал то, что так и так, чтобы они принимали там команду на себя уже в данном случае, тоже назвал, кто за место меня будет, чтобы действовали уже потом самостоятельно по обстановке. Оказал ребятам помощь медицинскую и пешком с другим командиром, со своим, начали выходить уже на эвакуацию. Почему пешком? Чтобы, дабы не подставлять других, которые приедут нас эвакуировать. Ну, мы все понимали.
1: Так, а ранение-то здесь где? Вы что, так про ранение так... Вот опять. Сухо, коротко, ребятам помог. Здесь вот живы-здоровы начали с командиром. Ну, а ранение-то где было?
14: Ранение у меня было в живот. В живот. И осколок залетел в глазное, над глазным яблоком тоже, в пазух. И потом, как я узнал, еще был надрез сердца, но... Так как я был на адреналине, меня по-быстрому перемотали просто живот, чтобы кровотечение остановить, и продолжили ребятам помогать все это делать.
1: Слушайте, это ранение, оно как считается? Тяжелое, среднее? Там...
14: Ну, средней тяжести было.
1: Давайте тогда дальше пойдем про медаль Ордена Мужества. Это уже не личное, да? Это конкретный подвиг, но, может быть, не столько личный, сколько подразделение, да?
14: Да, это уже подразделение. Это мне присвоили звание лейтенанта в госпитале. Это уже с моим вторым ранением, так сказать, в госпитале присвоили звание. Я уже стал... Потом меня перевели. Уже стал командиром штурмовой роты. Штурмовой роты. И также уже на другом направлении... со своими ребятами, которых сам лично готовил, выполняли задачи. Также брали укрепрайоны противника. Вот, один орден мужества мы захватили, укрепрайон. Также все сходил, доразведал сам лично с одним со своим бойцом. Посмотрели, узнали, где противник, все вычислили. Потом наводили туда свою артиллерию, чтобы дальше продвигаться. И также все отбили с ними 3 контратаки, уничтожив силы противника. Но укрепрайон был удержан для продвижения союзных сил подразделений своих. Так вот, первый уровень мужества, так сказать, благодаря ребятам, их отваге тоже.
1: А второй?
14: Второй тоже это же направление, где первый я получил, только чуть в стороне. Также брали укрепрайоны, все брали, произвели зачистку. Но у нас начался минометный по нам обстрелы, помогал выносу раненых, и также все под обстрелами эвакуацию производил, и выставил все свои боевые порядки, также удержали укрепрайоны.
1: Про второе ранение расскажете?
14: Второе ранение у меня произошло, так сказать, как так выразиться-то? Помогали другому подразделению, они попали под обстрел тоже. Услышал их крики о помощи. Ну и под этими обстрелами также пошел им помогать, всех перевязывать. Все, когда все успокоилось, присел под дерево. И не знаю, как мне повезло, конечно, но это реально повезло. И прямо в дерево прилетела мина, прямо за спину, на дерево, которое я облокотился.
1: Ну, получается, дерево закрыло...
14: Да.
1: Могла бы мина-то и вас прилететь, да? Или чуть-чуть правее, метр, чуть левее, и всё.
14: Даже просто если бы дерево сломалось, оно не такое уж толстое было, так сказать, тоненькое. Ну, это просто удача. Просто удача была.
1: Давайте сейчас абстрагируемся немножко от специальной военной операции. Точнее так, специальная военная операция закончится. Мы очень надеемся, что скоро... Как закончится? Тут все понятно, нашей победой. Других вариантов нет, и для нас их быть не может. Чем вы займетесь? Уйдете на гражданку или все-таки уже в армии останетесь, потому что за эти 4 года прикипели? Ну... Или все-таки попробуйте наладить жизнь на гражданке, потому что полгода не хватило?
14: Не, ну, в принципе, по-любому 100% сразу не уволюсь. Это будет 100%, потому что даже надо кого-то за себя уже оставлять, чтобы и обучить, и чтобы спокойно уже выходить на пенсию. Но в гражданской жизни, не знаю, надо искать, где я себя найду, так сказать.
1: Ну, то есть про будущее пока не думаете?
14: Ну, про будущее нет, потому что, с 2005 года в погонах. Это надо вспоминать свои профессии, обучаться новым профессиям, и вливаться в гражданскую жизнь.
1: Хорошо. Я знаю, что есть же у ветеранов боевых действий льготы всевозможные, например, при поступлении в вузы. Вы могли пойти получить, высшее командное училище, полковник, и дальше уже всё. Или нет, неинтересно?
14: Нет, почему интересно? Все интересно.
1: Но это потом.
14: Это потом, да.
1: А семья есть у вас?
14: Семья есть, двое детей.
1: Да. Как они реагируют на медали, на ордена, на то, что папка герой?
14: Гордятся, переживают.
1: Удалось ли... Я знаю, что Министерство обороны или Министерство просвещения привлекает ветеранов специальной военной операции к работе с молодежью, в школах есть эти разговоры о важном, уроки и так далее. Удалось ли в таких поучаствовать?
14: На данный момент не удалось, но приглашений много поступает, и также в институты приглашения поступает, и... в школу.
1: То, а как чего отказываетесь-то?
14: На данный момент, когда бываю в отпусках, семейные вопросы надо решать, которые накопились.
1: Понимаем. Так, сейчас вы в командировке в Москве?
14: Сейчас в командировке в Москве.
1: Да. Принимаете участие в подготовке праздничных мероприятий к годовщине Великой Победы. Где проще? Здесь... прямо сейчас, здесь, в командировке, или все-таки там, со своими парнями, со своим подразделением. Хотя мы же понимаем, что там совсем не сахар, там война идет.
14: Смотря о каких ситуациях, там проще, если ребята выполняют задачу, со своим опытом им подсказать, руководить, все вот это вот организационные моменты на себя все взять, чем дистанционно им подсказывать, да, там, там командиры хорошие, но у каждого есть свои нюансы, видение, точнее, по выполнению задачи. Если в плане ребятам помогать, то там проще, конечно, там уже и ребята, боевой дух у них поднимается сразу, когда они видят своего командира и когда знают, что именно командир боевой рядом с ними находится, и настроение у них поднимается, и боевой дух поднимается, и выполнение задачи, результаты, конечно, естественно, другие.
1: Ну, сейчас с ними на связи?
14: На связи.
1: Каждый день?
14: 24/7.
1: Ох, желаем вам поскорее, наконец, уже отправиться к своим парням. Но самое главное, мы желаем вам и всем ребятам тоже передайте, пожалуйста, поскорее вернуться уже на гражданку. Мы вас ждем с победой. Мы другого не рассматриваем. Мы в вас верим. Мы вас любим. Мы вас поддерживаем. Мы за вас молимся. Мы... Там, у нас огромное количество волонтеров, которые всячески помогают. Вот. Это не просто так. Ждем вас поскорее с победой.
14: Спасибо большое.
1: Желаем как можно меньше ранений. Два у вас ранения?
14: На данный момент, да.
1: Вот, все, все, не надо больше. Никаких больше ранений. Вот. И парни ваши тоже, чтобы с боевых задач возвращались живые, здоровые. Никаких 200-х, никаких 300-х ваших подразделений, чтобы вообще больше не было. Вот. Вот этого вам желаем. У нас в гостях был Сергей Ян, капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе. Дважды кавалер Ордена Мужества, награжденный медалью за отвагу. Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. И продолжим это делать. С наступающим вас праздником. С Днем Победы, дорогие друзья.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
20: Привет слушателям Радио «Комсомольской правды».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
22: Нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную с соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар агентства. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Видите, организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют. А на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. We'll be right back.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О переговорах.
4: Глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. Об этом она заявила во время брифинга. По ее словам, она сможет распознать ловушки. Глава евродипломатии напомнила о своей карьере в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах. 9 мая Владимир Путин во время общения с журналистами назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой.
0: О политике.
4: Украина и Германия заявили о планах совместного производства дронов, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину. Соглашение между Берлином и Киевом предполагает запуск совместного производства дронов с дальностью полета до 1500 километров, а также малых беспилотников с дальностью полета не менее 100 километров.
0: О технологиях.
4: Минздрав начнет снижать документационную нагрузку на врачей при помощи внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. Он отметил, что сейчас уже вводится ряд подобных разработок, включая нейросети. Это позволит быстро проанализировать электронную историю болезни, карту пациента и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи, подчеркнул министр. По словам Мурашко, время анализа при помощи искусственного интеллекта занимает несколько секунд, а раньше – до получаса.
0: О мошенниках.
4: Аферисты применили новую схему хищения денег с банковских карт. Мошенники рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а затем предлагают отменить транзакцию. Человек, который не совершал платеж, переходит по ссылке, попадает в форму, где его просят ввести номер банковской карты и СМС-код для возврата средств. На самом деле данные переходят злоумышленникам и позволяют им списать деньги со счета жертвы. Поддельный чек приходит с адресом, имитирующим аккаунты маркетплейсов.
0: О регионах.
4: Значительный подъем уровня воды фиксируется на реке Лени у города Ленск в Якутии. Опасные отметки не превышены и составляют 621 сантиметр, при опасной 760. Жителям прибрежной зоны рекомендуется соблюдать осторожность, сообщили местные власти.
0: О валютах.
4: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки.
0: О погоде.
4: В Москве 11 градусов выше нуля, пасмурно. В Петербурге плюс 15, облачно с прояснениями.
0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все наши радиослушатели, все, кто слушает радио «Комсомольская правда», и, в частности, те, кто внимательно следит за всеми событиями, которые происходят в рамках настоящего хит-парада. И уже не первый год. Сегодня очень праздничный выпуск, и мы об этом будем говорить много раз, и мы, конечно, подготовились. Мы вас всех приветствуем и начинаем. Меня зовут Александр Анатольевич, а моего коллегу и друга зовут Александр Вячеславович Нуждин.
23: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители порой.
5: Да.
23: Сегодня действительно замечательная программа и замечательный день. Мы готовимся к тому, чтобы поздравлять вас все два часа, которые мы будем в эфире. Ну, а начнем мы, естественно, с рубрики, посвященной Великой Победе.
0: Настоящие песни о Великой Победе.
23: По сценарию в фильме «Белорусский вокзал» не было ни одного кадра боевых действий, но была ремарка о том, что нужна батальная песня. Но уже отсняли больше половины ленты, а композиции все еще не было. Вариантов текстов и мелодий поступало много, но их отвергали. Тогда было принято решение обратиться к поэту Булату Акуджаве знавшему о войне не понаслышке. В апреле 42 года 17-летний Булат добровольцем ушел на фронт.
5: Окуджава долго не соглашался взяться за песню для «Белорусского вокзала». Тогда режиссер Смирнов попросил, чтобы Барт прочитал сценарий. Но это только ухудшило ситуацию. Сюжет Булат Шалович не оценил. «И тогда я пошел на отчаянный шаг», – вспоминал потом Смирнов. «Я показал Булату отснятый материал. Когда зажегся свет, вижу, глаза у Булата горят, взволнован. Очень ему понравилось». Конец цитаты. Скоро Окуджава принес песню. Послушать ее собралась вся киногруппа, включая композитора картины Альфреда Шнитке. «Я, признаться, растерялся», – рассказывал об этом моменте Булат Окуджава. «Предупредил, что не предлагаю свою мелодию, пусть они судят только о стихах». И неуверенным каким-то диким от волнения голосом начал петь. К тому же я вздумал аккомпанировать себе на пианино в присутствии композитора Шнитке.
23: После того, как Окуджава закончил петь, повисла неловкая пауза. Ни режиссер, ни съемочная группа не впечатлились. Ситуацию спас Шнитке. Он сказал: «Послушайте, а ведь это же очень интересно». Тогда песню исполнили еще раз. Шнитке сел за фортепиано, а все присутствующие запели. И стало понятно, что именно то, что нужно. Эта песня называлась «Нам нужна одна победа». После выхода «Белорусского вокзала» композиция сразу полюбилась народу. Сейчас ее исполнит «Лог-дог». «Нам нужна одна победа».
3: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем землю тут.

0: Это была рубрика «Настоящие песни о Великой Победе», «Лок-дог» и его вариант «Любимый народом, нам нужна одна победа». Самое время нам обратиться к нашему хит-параду, который составили вы. Вот оно, десятое место.
1: Десятое место. Десятое место.
0: «Марсу нужны любовники». «Искал».

0: На марше радио «Комсомольская правда» Нуждин и Анатольевич мы рассказываем о том, как вы проголосовали в течение всей недели. На 10-е место вы поставили композицию «Искал» коллектива «Марсу нужны любовники». У нас рубрики за рубрикой, поэтому, не откладывая, переходим к очередной, которая называется «Новая песня».
1: Новая песня.
2: Долгое время в десятке настоящего хит-парада провела композиция «Императрица» радио Тапка. Но настало время представить вам еще одну работу с его прошлогоднего альбома. И наш выбор пал на песню «Танк Алеша». Артист рассказывает. Песня посвящена реальному подвигу экипажа российского танка Т-80, принявшего неравный бой под Новодаровкой в Запорожье 6 июня 2023 года. Наш танк с позывным «Алеша» вступил в противостояние с превосходящими силами ВСУ и уничтожил колонну бронетехники противника. Наш «Алеша» разобрался с 8 вражескими танками. Итак, песня «Радио Тапка», «Танк Алеша».

0: Танк Алёша, Радио Тапок. Это была рубрика «Новая песня», и мы доблестно прошли всего несколько шагов нашего хит-парада. Это только начало. Впереди еще много всего, и песен, и рубрик. И, конечно, мы будем говорить о великом празднике, великой победе. Сейчас перерыв и вернемся.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8

0: Но вернемся к хит-параду, к обратному отчету. У нас 9-е место сейчас. А рубрики будут, будут рубрики.
1: 9-е место.
2: 9-е место.
0: 25-17. Серый голубь.
3: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни, и нет тебя бесполезно.

0: тебя, гадкая птица.
1: Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я гадкий.

0: Это было 9-е место настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда». 25-17 «Серый голубь». Вот еще одна рубрика.
1: Чужие.
2: Чужие.
1: Как родные.
2: Как родные.
3: Роллинги снова в строю. В это трудно поверить, но новый альбом The Rolling Stones, который будет называться Foreign Tongues, выйдет уже 10 июля, совсем скоро. Пластинка была записана всего за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Нас ждет 14 новых песен. Среди звездных гостей на свежем релизе отметились Пол Маккартни, лидер группы The Cure Роберт Смит и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чет Смит. Ну а главное, в альбом вошла и песня с участием уже покойного барабанщика The Rolling Stones Чарли Уотса. Напомним, ударник скончался в августе 21 года. Кстати, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд уже презентовали первый сингл с грядущего альбома. Композиция получила название «In the Stars». Хотите – верьте, хотите – нет, но они продолжают катиться. Как про них говорят уже, я не помню сколько лет, но это уже не важно. Итак, вечное творчество вечного коллектива «The Rolling Stones – In the Stars».

0: К удивлению многих, это действительно новые Rolling Stones. Им уже за 80, но прыти не поубавилось. Да?
1: Да.
0: In the Stars. Но вернемся к хит-параду. У нас уральские тоже рокеры.
2: Восьмое место.
0: Чайф, считалочка.

0: Это было 8-е место настоящего хит-парада. Чайф из Екатеринбурга, где, кстати, давненько не было. Вот в Пермь езжу.
1: Вот и приезжай. На днях-то что так-то?
0: Нет, так-то я поеду на днях, а в Пермь
1: там
0: я
1: рядом.
0: Имею в виду.
1: Ага.
0: А там рядом, да. Но...
1: Решите привал, Александр Вячеславович.
0: Хотел сказать отставить, а почему отставить?
1: Не надо.
0: Нам действительно
1: не надо,
0: привал.
1: Не откладывайте это решение, смелее.
0: Привал.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
4: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которым мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая «прогрессивный» в кавычках Запад нас призывает, не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться, я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно», мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном Братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой». КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-весна-победа».
6: К
5: 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году к 9 мая вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
2: О валютах.
5: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Всех с великим праздником Победы! А у нас еще одна рубрика, которая называется «Весь рок-театр, а гитаристы в нем актеры».
2: «Весь рок-театр, а гитаристы в нем актеры».
1: Зачастили наши рокеры в театр. В том плане, что их музыка все чаще звучит на театральных подмостках. Первопроходцами в этом жанре стала группа «Король и Шут», которая еще в 2012 году записала 21 песню для рок-оперы «Тодд». А Михаил Горшенев еще и сыграл там главную роль. Но теперь этот жанр уже полноценно поставлен на поток.
0: Новосибирский музыкальный театр сделал постановку «Фома» по мотивам жизни Юрия Шевчука и с песнями ДДТ. В Иркутском музыкальном театре недавно презентовали спектакль «Я хочу быть с тобой». Постановка создана по мотивам повести «Вам и не снилось», а музыкальной основой стали композиции Наутилуса. Прибавьте к этому еще одну театральную антиутопию «Структура» от группы «Люмен». Создатели называют получившееся действо «джукбокс-мюзиклом». Что это такое, я не знаю, но звучит модно. Он построен на 26 песнях коллектива. Действо разворачивается в мире будущего, где искусственный интеллект уничтожает искусство, а герои борются за эмоции, любовь и право выбора. А сейчас к премьере готовится спектакль «46 минут» по автобиографическим очеркам участника группы «Ундервуд» Максима Кучеренко. Со сцены прозвучат и песни Ундервуда, правда, не хиты, а неизданные вещи. В общем, как я уже сказал, весь рок-театр, а гитаристы в нем актеры.
1: А послушаем мы сейчас одну из песен из спектакля «Я хочу быть с тобой». Там через точку. «Я хочу быть с тобой». Наутилус Помпилиус. Дыхание.

0: Вы не представляете себе, сколько раз я слышал эту композицию Наутилуса Помпилиуса.
1: Какую?
0: Дыхание.
1: Ну, дыхание. Ладно. А это хорошо или плохо? Ты сейчас попытался произнести.
0: Ты знаешь, если бы меня спросили лет 10 назад, я бы сказал, что не очень хорошо, потому что песня мне в свое время надоела. Сейчас она вызывает только ностальгические чувства, поэтому, в принципе, как сейчас говорят молодежь, норм. Но мы...
1: еще ок.
0: Еще ок.
1: Я тебе так скажу. Кто не понял, о чем мы говорим сейчас с Нуждиным, мы говорим о чудесах и чудодейственном влиянии горячей ротации на музыкальных радиостанциях.
0: Ты поясни сначала,
1: что такое... У тебя какая любимая песня?
0: У тебя какая любимая ротация?
1: Да. Вот ты называешь любимую песню и слушаешь ее 100 раз в неделю. И ты ее уже любишь сильно меньше, если не наоборот. Поэтому
0: наоборот.
1: Ничего страшного. Не зависит от качества песни. Зависит от вашего вкуса, как часто вы к ней, к этой песне обращаетесь. Поэтому песня-то хорошая. Но нам, ребятам, которые находятся за пультом, многие песни... Ну, как мозоль. Но, опять же, это не страшно. Это просто, так сказать, издержки профессиональной деятельности.
0: Мне послышалось, или ты мне сказал, какая моя любимая, в кавычках, песня?
1: Можно и без кавычек.
0: Нет, без кавычек это совершенно другая песня.
1: Ну, какая у тебя любимая песня?
0: А вот
1: песня,
0: «Заезженная в усмерть» это... вот у меня вот круче песни нет. Ну. Это Тони Брэкстон «Unbreak My Heart».
1: Я знаю, о чем ты говоришь. Это, я ее включал тысячи раз.
0: А я, по-моему, 3000, если
1: а
0: не больше.
1: А я 5000 раз.
0: А я 7.
1: Вот и включай.
0: Нет. Мы вернемся к хит-параду. У нас Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
2: Седьмое место.

0: Седьмое место настоящего хит-парада. Мы все ближе и ближе к пятерке лидеров. Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес». Еще одна рубрика.
1: Настоящие песни о Великой Победе.
2: «Лизавета». Песня начала 40-х, которая до сих пор любима в народе. Весной 1941 года режиссер Леонид Луков приступил к съемкам художественного фильма о герое гражданской войны Александре Пархоменко. Работа едва не остановилась после нападения фашистов на Советский Союз. Но съемочную группу быстро эвакуировали с киевской киностудии в Ташкент. И процесс продолжился. Никаких песен в фильме не предусматривалось. Однако постановщик вдруг понял, что в сцене свадьбы никак не обойтись без музыкального номера. Композитор Никита Богословский быстро написал мелодию, а вот с текстом вышла заминка. Поэт Евгений Долматовский, приглашенный для участия в съемках, срочно отправился на фронт. Пришлось съемочной группе ждать несколько месяцев, пока Долматовский не вырвется обратно в Ташкент на пару дней.
0: Тогда-то и появились строчки «Ты ждешь Лизавета, от друга привета, ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне, одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне». Новую версию фронтовой классики в 2026 году исполнил Миша Марвин. Итак, Миша Марвин, «Лизавета». Ты ж...

0: Миша Марвин, «Лизавета». Легендарная композиция из легендарного кинофильма. Дорогие друзья, у нас праздничный выпуск. В студии Нуждин и Анатольевич. Мы сейчас вернемся и лихо расскажем вам о новых песнях и, конечно, о легендарных в том числе. Итак, праздничный выпуск продолжится через несколько секунд.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Новости. Реклама.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками «0+».
5: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Как и обещали, мы через несколько секунд вернулись и продолжаем наш праздничный хит-парад. И все посвящено, конечно, великому празднику. Но есть и отчет о проделанной работе. И кое-какие новости так называемого, дай бог ему здоровечка, шоу-бизнеса.
8: Ой.

Это было шестое место настоящего хит-парада на этой неделе. Сургановый оркестр «Здравствуй». Напомним вам места с 10 по 6. Марсу нужны любовники. Искал. 10.

0: Вот всем здрасте, а первый час пролетел. Праздничный хит-парад объявляет, так сказать, перерыв, привал. Я не знаю, что там, как это называется.
1: Перекур.
0: Это нехорошо. Это, ну, в символическом смысле разве.
1: Символическом.
0: Но это вредит
1: вашему
0: здоровью.
1: Я в лучшем смысле этого слова.
0: Так или иначе, дорогие друзья, мы, конечно, продолжим. Через несколько минут вы пока прослушайте важнейшие сообщения, поздравления. В общем, будьте в курсе всех праздничных событий, но далеко от приемников не ходите. Мы вернемся, и вторая часть настоящего хит-парада не за горами. А пока антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
4: Реклама. Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер, важно, что журнал «Телепрограмма»...

0: Программа всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
3: Режим временного прекращения огня США с Ираном находится под угрозой срыва. Он буквально дышит на ладан. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами. Так, глава Белого дома прокомментировал новый ответ Тегерана на американские предложения. По словам американского лидера, все может рухнуть очень быстро. При этом он отметил, что достижение Вашингтоном и Тегераном дипломатической договоренности о завершении военных действий вполне возможно.
2: О расследованиях.
3: Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственную работу с экс-главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, сообщают местные СМИ. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк написал в соцсетях: подтверждение того, что Ермаку предъявляют обвинения, пока нет.
2: Об авиации.
3: Маркировка радиоэлектроники, системы и честный знак не помешают ремонту самолетов и не приведет к подорожанию билетов, сообщили в госкорпорации Ростех. Там отметили, что правила, установленные правительством, не распространяются на товары, которые имеют привязку к авиационным компонентам, поскольку их заранее исключили из перечня.
2: О мошенниках.
3: Россиянам начали сдавать несуществующие дачи, сообщили в МВД. В ведомстве отметили, что в интернете появляются объявления с идеальными вариантами, красивыми фотографиями, удобным расположением и низкой ценой. При этом авторы нередко требуют срочно принять решение и внести предоплату за бронирование. В ведомстве отметили, что злоумышленники используют фразы «очень много желающих» и «бронь только после перевода». После получения денег якобы арендодатель перестает выходить на связь и блокирует жертву, а объявление исчезает с площадок. В киберполиции посоветовали не переводить предоплату до личного осмотра объекта.
2: Обо всем.
3: TikTok и YouTube блогеров решили приглашать на заседание саммитов Евросоюза. Проект представил Совет ЕС, пишет Политику. По данным издания, дипломаты, присутствовавшие на рабочей группе по вопросам информации в Брюсселе, были шокированы предложением Евросовета, который стартует уже в июле. Отмечается, что блогеры получат доступ в штаб-квартиры Совета в Брюсселе, которые сейчас открыты только для аккредитованных журналистов. Но блогерам будет запрещено задавать вопросы министрам и лидерам.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки.
2: О погоде.
3: В Москве 11 градусов выше нуля без осадков, в Петербурге плюс 14, облачно с прояснениями.
2: Настоящий хит-парад.
4: На радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этот прекрасный день мы продолжаем настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. У нас для вас новая песня.
1: Новая песня.
5: Уже 2 года мы ставим в эфире каверы на группу Любэ. И вот настало время включить и самого Николая Расторгуева. Тем более, что коллектив записал новую композицию «Жди меня». Автор слов и музыки, естественно, Игорь Матвиенко. Даем ему слово.
6: Я именно хотел создать пафос, особенно в куплетах, словами «человек». Это звучит гордо. Именно вот эту мысль пафосную я вот хотел, потому что вот таких песен я давно не слышал. Мне почему-то хотелось именно так сделать вот такие куплеты. А припев такой уже в стиле Любэ «Ты, пожалуйста, жди меня». Аранжировка данной песни не совсем будет характерной для Любэ, потому что там будет использован оркестр, оркестр с сатурацией. Это такой звук под старую виниловую пластинку. И 3/8 размер. Ну, у нас есть, конечно, песни с оркестром, и в таком на 3/4, но все-таки это будет отсыл к тем временам.
5: Любэ, жди меня.
7: Человек, это значит бороться под лучами

человек, это жить не сдавая.

хочет влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: мама, ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вася?
1: Это была группа «Любэ». Новая композиция под названием «Жди меня». Вернемся к хит-параду. У нас пятое место.
2: Пятое место.
1: Крематорий. На грани тьмы и света.

0: Это было пятое место настоящего хит-парада на этой неделе. Группа «Крематорий», «На грани тьмы и света». Ну, сейчас...
1: Жахнем!
2: Здесь куют металл. Рубрика о тяжелой музыке, от которой становится легко на душе.
1: В этой рубрике неожиданная информация, но очень приятная и интригующая. 62-летний Иосиф Раминович Павлиашвили неожиданно решил попробовать себя в альтернативной музыке. Он запрыгнул на фит к парням из группы X-Date и South Bunch. Знаете, получилось так, будто Сосо всю жизнь пел этот ваш new metal. Серж Танкиан и System of a Down, отзовитесь. Нет, лучше постойте в сторонке. Вот что об этой мощной работе рассказал нам сам Сосо Павлиашвили.
3: Никакого преображения в этом нет, потому что я в 16-17 лет играл такую музыку. В подвале я играл на бас-гитаре, окровавленные были пальцы у меня. И мы сочиняли песни. Я, мой друг, гитарист, тоже скрипач, кстати, и его брат. Играли в подвале, потому что... Нас тогда с такой музыкой никто не выпустил. Вот. Но если тогда появился бы какой-нибудь продюсер, мы перевернули бы мир. Но ничего просто так не проходит. И эта музыка рок-н-ролл, это сердцебиение мое, это мое дыхание, это моя свободная вера в Бога. Свобода от бесов и так далее, и так далее. Это все зарождается в этом стиле. И тогда я был студентом там, училища музыкального, потом консерватории, как скрипач. Но параллельно мне безумно нравилась эта музыка. Мне нравится разная музыка, я делаю разную музыку.

0: Это была рубрика «Здесь куют металл». Вы только что прослушали композицию, которая называется «Иди вперед». Исполняли X-Date, South Bunch и Сусо Павлиашвили. Вот такой финал этого блока. Александр Вячеславович, крепка броня у нас. Скажи же.
1: А? И танки наши быстрые.
0: Очень. Но даже быстрым танкам нужно чуть-чуть уйти на перерыв. И вернемся. Это настоящий хит-парад.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении Максим. Это же так просто. Скачай приложение Максим. Доступно в маркетах.
6: Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда».

0: прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Ну что ж, еще одна рубрика. Тебе слово, Анатольевич.
2: Мимо хит-парада, прямо в душу.
3: Мимо хит-парада, прямо в душу.
4: Девчонки из сибирской, точнее красноярской группы «Отукен» говорят: «Приезжай ко мне ты в тундру или просто повернись на север и включи нашу новую песню на долганском языке». Ну, примерно так они и сказали. Давайте именно так и поступим. Итак, дамы и господа, друзья, товарищи, «Отукен», «Тундра».

0: Это была рубрика «Мимо хит-парада прямо в душу». Отекен. Тундра. Пришло время... Ну, я не могу уже объявлять. Ну,
1: все,
0: чем тяжелее, тем... Ближе к Александру Анатольевичу. Хотя да. Я тоже его тяжелую музыку слушаю.
1: Ну так объявляйте же, у нас фанат.
2: Четвертое место.
0: Ария. Созвездие Иршалаим.
3: В душу.

0: Четвертое место настоящего хит-парада — группа «Ария» и тяжелая композиция «Созвездие Иершалаим». Был такой стишок замечательный: «Люблю музло потяжелее и Корн, и Слейер, и Слепнот, но равных нет Ивану Дорну, реально слушать тяжело».
1: Ну что, перейдем к серьезной рубрике?
0: Да.
2: Настоящие песни о Великой Победе.
1: В 1945 году, разбив гитлеровцев, советские бойцы разъезжались по домам. Возвращение на малую родину не для всех было радостным. Многие потеряли в годы войны близких людей, и не с кем было разделить радость от Великой Победы. Именно этим горьким чувством и посвящена наша следующая песня. В 1945 году поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Враги сожгли родную хату». Год спустя произведение напечатали в журнале «Знамя». Там эти пронзительные строки прочитал Александр Твардовский. Он-то и убедил композитора Матвея Бланта сделать из стихотворения песню. В итоге получившуюся композицию стал исполнять Марк Бернес. Мы с вами сейчас послушаем эту песню в исполнении Александра Маршалла. «Враги сожгли родную хату».
3: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью.

Свой день, свой праздник, возвращение к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

0: Город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: Это был Александр Маршал. Враги сожгли родную хату. Нам пора сделать небольшой перерыв, после чего мы узнаем, кто же у нас сегодня в тройке лидеров.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
4: Очевидно, что вооруженные силы США и флотилия наблюдения не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют эти острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О переговорах.
5: Зря. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас об участии в качестве переговорщика в будущем диалоге с Москвой. Ранее об этом Каллас сказала журналистам. Она напомнила о своей карьере в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах. 9 мая Владимир Путин во время общения с представителями СМИ назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой.
2: Кремль говорит.
5: Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич посетить парад Победы в Москве и погостить несколько дней. Для педагога российского лидера была организована специальная культурная программа, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А сегодня глава государства пригласил свою учительницу на ужин в Кремль, при этом лично заехав за ней в гостиницу. По словам Пескова, Владимир Путин приехал за рулем. Представитель Кремля также уточнил, что есть любительские видеосъемки из неформальной программы президента. Они будут опубликованы.
2: О расследованиях.
5: Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинение к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Его подозревают в деле о легализации 460 миллионов гривен. Это 770 миллионов рублей. Дело касается строительства элитного жилья под Киевом.
2: О санкциях.
5: Санкции ЕС в отношении детских лагерей России можно считать бессилием Запада в попытке ограничить влияние России в сфере образования и воспитания, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, рестрикции не повлияют на работу детских центров. Сегодня Лондон объявил о введении ограничений против 85 лиц и организаций. В частности, в список попали детские центры «Орленок», «Смена», «Алые паруса», а также Российское агентство социального проектирования, Севастопольский госуниверситет и санаторий который здравница в Евпатории.
2: О спорте.
5: Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Льямаса Руиса в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Риме. Встреча завершилась со счетом 3-6, 6-4, 6-2. В четвертом круге россиянин сыграет против победителя матча между итальянцем Флавио Каболи и аргентинцем Тьяго Августином Тиранте. Соревнования в Риме относятся к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и итоговый турнир АТП.
2: О валютах.
5: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки.
2: О погоде.
5: В Москве плюс 11 без осадков, в Петербурге плюс 14.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, товарищи. С вами Александр Нуждин. Александр.
6: Можно я отвечу, как товарищ?
1: Ну-ка, давай.
6: Здравствуйте, товарищ ведущий.
1: Ого.
6: А так? А как?
1: Класс. Мне нравится.
6: Это слышал? Слышал? О, как?
1: Кто же у нас в тройке лидеров? Как ты думаешь?
6: А что тут думать? У меня вариантов никаких. Я знаю отчет за прошедшую неделю, и у меня все эти исполнители,
1: ну,
6: вот они, перед носом.
1: Ну, у тебя все ходы записаны.
6: Конечно.
2: Третье место.
1: Константин Кинчев. «Соль».
7: Когда

0: Это было третье место настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда». Но самое время разбавить поп-музыкой наших отечественных рокеров.
1: Я у мамы попсовик.
2: Вот насколько это будет поп-музыка, тут я не уверен. Судить вам, дорогие наши слушатели. Уж кто только не исполнял песни Сергея Евгеньевича Жукова. Того самого Сереги Жукова. А вот «Шаман» добрался до наследия «Руки вверх» впервые. Но зато спел Алешку. Да так, будто готовился к этому всю свою жизнь. Дорогие друзья, послушайте, как это получилось. Вдруг не слышали. Алешка поет «Шаман».
3: Любишь?

0: Шаман. Композиция, исполненная им Алёшка, была мною не сразу идентифицирована, но слова, по словам я вспомнил.
1: Ну,
0: потому что есть
1: тебя.
0: Алёшка качнуло, у меня.
1: Сань.
0: Качнуло. Я даже почему-то вспомнил. Ну, почему-то, знаешь, у меня с поп-музыкой ассоциации. Ага. Мне попался на глаза переделка известной популярной композиции. Там были такие слова: «Жировые складки, вестники разлуки».
1: А, это шутка в строю, которая никогда не помешает, понимаешь, для бодрости, духа и крепости шага.
0: Еще два шага отделяют нас от того момента, как мы закончим сегодняшний хит-парад. У нас
2: второе место.
3: Второе место.
0: «Нога. Проклятие шута».

0: Второе место настоящего хит-парада «Нагард. Проклятие шута». Как я и сказал, у нас осталось всего два небольших шажка. Рубрика «Да первое место».
1: Да почему шажка? У нас нормальные шаги. Но разрешите, так сказать, перед тем, как мы рванем к финишу, приставить шаг. Помнишь такую команду? Приставить.
0: Приставить шаг, да.
1: Ну, то есть, короче, тормозим, потом ускоримся. Это настоящий хит-парад.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано
3: рекламно. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
4: Телефон рекламной службы в «Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте всем, кто присоединился к нашей компании. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете «Настоящий хит-парад». Еще одна рубрика и еще одна песня о Великой Победе.
2: «Настоящие песни о Великой Победе».
1: В марте 1975 года поэт Владимир Харитонов обратился к композитору Давиду Тухманову с предложением создать песню, посвященную Великой Отечественной войне. Страна готовилась к 30-летию Великой Победы, и в Союзе композиторов СССР был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. Буквально за несколько дней до окончания конкурса Харитонов передал свои стихи соавтору. Тухманов очень быстро написал музыку, и композиция успела прозвучать на последнем прослушивании конкурса. Ее исполнила жена Тухманова, поэтесса и певица Татьяна Сашко. Однако никакого места «День Победы» не занял. Прослушивание вызвало болезненно острую реакцию старших коллег Тухманова. Против песни прозвучали резкие высказывания, о чем вскоре стало известно на гостелерадио.
0: Но неожиданно на День Победы обратил внимание Лев Валерьянович Лещенко. Позже он вспоминал: «Ко мне подошел один из редакторов «Юности» и сказал, что есть хорошая песня, которую зарубили на худсовете. Я тогда сказал: хорошо, я возьму ее в поездку, может, что и удастся». Буквально в поездке мне ребята из «Мелодии» сделали легкую аранжировку, и мы решили попробовать. В конце апреля 1975 года в Алма-Ате состоялась премьера этой песни. Я увидел, что с залом творится нечто невероятное. Лев Валерьянович Лещенко. День Победы.
7: День Победы, как он был от нас далек, как в космосе.

0: Дамы и господа, друзья, товарищи, величайшая песня про величайший праздник. День Победы. Лев Валерьянович Лещенко и та самая песня, которую, уверен, вы пели вместе с нами. Это радио «Комсомольская правда», это настоящий хит-парад. Мы заканчиваем этот выпуск и напоминаем имена исполнителей, названия коллективов, которые вошли в праздничный настоящий хит-парад. На 10-м месте «Марсу нужны любовники», «Искал».
1: 10-е.

0: Константин Кинчев. «Соль».
1: Третье место.
2: Все как бы ровно, да только все не так, как бы хотелось мне.
0: Нагард. «Проклятие шута».
1: Второе место.
3: Моя плата не звон монет, а украденный яркий смех. Под улыбкой измазанным мелом прячет голос, что...
0: Перед тем, как Нуждин и Анатольевич покинут на одну неделю студию радио «Комсомольская правда», потому что наш выпуск закончится, в тот самый момент, когда мы запоем произведение Василия Агапкина «Прощение славянки» и торжественным маршем пойдем отмечать День Великой Победы, в тот самый момент я официально напоминаю о том, что у нас есть сайт radiokp.ru. Там есть страница настоящего хит-парада. Заходите, голосуйте с понедельника по пятницу. И мы встречаемся в субботу в 10 утра, в воскресенье в 8 вечера. Смотрите все наши выпуски, все наши рубрики. И, конечно, пересматривайте этот праздничный выпуск. Мы спешим поздравить всех с Днем Победы, дорогие друзья, товарищи. Тем более тех, кто был свидетелем тех самых событий и участником тех самых событий. Спасибо вам! С Днем Победы, друзья! Объявляем результаты вашего голосования.
1: Первое место.
4: Место. Первое место настоящего хит-парада на этой неделе – группа «Кино». Композиция «Фильмы».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: 4 мирных жителя получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщили местные власти. Беспилотники атаковали поселок Октябрьский. От удара дрона о крышу многоквартирного дома ранен 18-летний юноша. Бригада медиков прибыла к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но была атакована вторым дроном. У троих сотрудников скорой баротравмы.
0: О политике.
1: Администрация США сократила помощь Украине на 99%. Белый дом пытается выстраивать более благоприятные отношения с Россией, пишет «Нью-Йорк Таймс». В материале газеты отмечается, что спустя месяц после вступления Дональда Трампа в должность президента он и его окружение унизили Владимира Зеленского во время встречи в Вашингтоне. Глава киевского режима, как говорит автор статьи, все больше дистанцируется от администрации американского лидера. Подчеркивается, что после начала конфликта на Ближнем Востоке переговоры по Украине практически остановились, а Киев стал готовиться к сокращению поддержки США. При этом в последние месяцы Зеленский стал жестче критиковать Вашингтон.
0: О медицине.
1: Минздрав начнет снижать документационную нагрузку на врачей при помощи внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. Он отметил, что сейчас уже вводится ряд подобных разработок, включая нейросети. Это позволит быстро проанализировать электронную историю болезни, карту пациента и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи, подчеркнул министр. По словам Мурашко, время анализа при помощи искусственного интеллекта занимает несколько секунд, а раньше на это уходило до получаса.
0: О музыке.
1: «Калинка-малинка» стала одной из самых популярных песен в арабском мире. За неделю число запросов по слову «калинка-малинка» на арабском языке выросло больше, чем на 1500%, пишет РИА Новости. Активнее всего эту композицию ищут жители Иордании, Сирии, Египта, Саудовской Аравии и Ливии. Популярность песни начала расти после того, как 2 недели назад 9-летняя Эмилия исполнила ее на русском и арабском языках на шоу «Голос дети» для арабского мира. Одновременно с этим растет и интерес к изучению русского языка.
2: о валютах.
1: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки.
2: О погоде.
1: В Москве плюс 11 без осадков, в Петербурге плюс 14 облачно.
3: Верните нам наше небо.
4: Никогда мы не будем брать.
5: Госпожа Западенко, не путайте.
3: Верните нам наш покой.
5: Вас, сестра, никто не зовет.
3: Зачем вы пришли с войной?
5: Говорим мы о русских.
4: Никогда мы не будем брать.
6: Никогда.
5: Мы единый навеки народ.
7: В середине апреля 2014 года Украина атаковала города Донбасса. Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
8: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Часть первая.
9: Еще во время своего нахождения в Крыму в должности внештатного советника Сергея Валерьевича Аксенова.
7: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
9: Мы с ним неоднократно обсуждали перспективы развития украинского кризиса и имели, на наш взгляд, более чем обоснованное мнение, что этот кризис после воссоединения Крыма с Россией неизбежно должен привести к отделению от Украины всей Новороссии. Он возглавлял организацию «Русское единство», филиалы которой были не только в Крыму, но и в Харькове, в Донецке, в Луганске, в Одессе, в Херсоне, в Николаеве. Где-то больше, где-то меньше, но, в принципе, во всех основных областях Новороссии были филиалы данной организации. Естественно, после того, как в Крыму «Русская весна» победила, к нему потянулись русские активисты из данных регионов за помощью, с тем, чтобы повторить то же самое по мере силы и возможности у себя. Он всех их переключил на меня. Поручил фактически общаться с этими людьми, готовить планы, разрабатывать народных выступлений по всей территории Новороссии.
7: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
10: Само противостояние началось только потому, что случился Майдан, только потому, что люди, которые в результате Майдана пришли к власти, тут же начали озвучивать свои законотворческие инициативы, которые для Донбасса были неприемлемы. Это и языковые вопросы, это и вопросы самоопределения национального. Поэтому, конечно, в Донбассе это без особого энтузиазма воспринимали. И если посмотреть хронику тех дней, еще до начала активного силового противостояния на улице и Донецка, и Луганск, и Харькова, и Одессы выходили многотысячные демонстрации, митинги, люди с российскими флагами, люди с георгиевскими ленточками, марши там по той же Одессе ходили по 10 тысяч человек, Одесса русский город, Хунтугеть. Поэтому, собственно, народ уже тогда показал, что он не хочет мириться с тем, что произошло в Киеве. И при этом, наверное, в какой-то мере копировал поведение людей на Майдане, потому что, как, допустим, в Львовской области захватывались милицейские участки и захватывалось оружие для Майдана, так и в Донбассе, в том же Луганске захватывалось здание СБУ с оружием, в Донецке захватывались воинские части. То есть народ понимал, что все это националистическое отребье, вооруженное с Майдана Киевского, приедет подчинять себе Донбасс. И, кстати, мне на Майдане говорили об этом различные лидеры, в том числе и правого сектора. Они, размахивая автоматами, говорили, что да, сейчас мы поедем до Донбасса. То есть понятно, что именно вот это отношение негативное к жителям Донбасса было, если не спусковым крючком, то одним из главных факторов, почему на Донбассе люди начали вооружаться и готовиться именно к вооруженному противостоянию. Конечно, никто не думал, что это выльется в такую полномасштабную войну. Тут чего греха таить. Все очень надеялись на крымский вариант, что придут вежливые люди, начнут захватывать здания, а пока вот они захватывают там администрацию, какие-то силовые ведомства, чтобы вежливым людям уже было проще, после чего Россия примет в свои объятия и Донецк, и Луганск, и Харьков, и Одессу. Но вот в Харькове и Одессе очень жестко подавили эти выступления народные, практически всю верхушку пересажав. Ну и что случилось 2 мая в Одессе, мы прекрасно помним. Ну, а, наверное, основным таким спусковым крючком был, и он это, кстати, сам говорил, Игорь Стрелков, который из Крыма приехал в Славянск с группой несколько десятков человек, захватив здание СБУ, ну и захватив контроль над этим городом. Вот, наверное, тогда и началась новая фаза противостояния, уже силовая.
6: Игорь Стрелков продолжает.
9: У меня было выделено 2 кабинета на 2 этаже в администрации Симферопольском. Я сидел непосредственно в 222 кабинете. Я еще так пошутил. Ну, 3 гуся. Знаете, статья 222 – незаконное хранение и ношение оружия. Очень символично. Соответственно, в этом кабинете побывало большинство тогда бывших на слуху лидеров русского движения Новороссии от Харькова до Одессы. И все, в принципе, говорили, что русские группы готовы выступить при достаточно высокой поддержке населения. Наиболее высокая была в Харькове и в Одессе из перечисленных регионов, не считая, подчеркиваю, Донбасса. В Донбассе тоже была чрезвычайно высокая поддержка. Там, со слов делегатов, до 90% готово было хотя бы пассивно поддержать, ну, в плане, в случае проведения референдума, 90% проголосовало бы, так же, как в Крыму. По Одессе, по Харькову цифры были немножко поменьше, 70-80%, но меньше всего, по-моему, называлось Херсон, там где-то 40-50% называлось. В остальных регионах тоже 50-60-70% людей, которые лояльно отнеслись бы к воссоединению с Россией. И для меня, и для Аксенова было аксиомой, что в случае, если киевский режим не будет свергнут, киевская хунта, то через какое-то время они развяжут войну против Российской Федерации за возвращение Крыма.
11: Когда люди готовы жертвовать своей жизнью по-настоящему, не на митингах, выступать, всегда есть очень серьезные предпосылки.
6: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
11: Донбасс страшно прессовали. Донбасс называли ржавым поясом. Называли этот регион страны, населенный дикими ублюдками, подземными хоббитами. Им реально закрутили гайки с родным языком. В регионе, где 99,5% людей, практически все говорят на русском языке, украинской речи практически не услышишь, был всего лишь один кабельный телеканал на русском языке. И украинцы мне доказывали, что это нормально и правильно. Там все вывески были на русском языке, за исключением государственных знаков установленного образца, дорожных знаков. Запрещали любые проявления, скажем так, пророссийского патриотизма. На раз закрывались любые детские клубы, где что-то там говорили об общем пути, деды воевали, поминали Великую Отечественную, а там же проходил так называемый Миус-фронт. Это была область страшных боев времен Великой Отечественной войны, и ветеранов там было и есть немало. Сознательно пытались размывать православие. В любой шахтерский поселок залетаешь, особенно в 14-м, это было хорошо видно. И вдруг бац, бывший дом культуры, зеркальные стекла, вокруг клумбы, все, красота, шлагбаумы на электронике и огромный плакат, там истинная церковь Иисуса Христа. То есть регион сознательно набивали сектами, как правило, американскими, с лидерами-харизматиками, только чтобы размыть вот традиционное православное поле.
12: Скажи,

0: Игорь Стрелков продолжает.
1: Мне казалось, что в Москве прекрасно понимают, что примирение с этими ребятками, которые на чужие, скажем так, на заграничные деньги провернули данный переворот, в принципе, невозможно окончательно. Сначала их необходимо было как минимум очень сильно придушить, а потом уже договариваться с ними. К сожалению, в Москве и в Кремле считали по-другому. И за минувшие 5 лет ничему их, по большому счету, не научило. То, что украинские партнеры, так называемые, регулярно нарушают все договоренности, все перемирия, как зафиксированные, так и, видимо, кулуарные. Но на тот момент мы считали, что все будет происходить дальше в Новороссии по крымскому сценарию. И у меня были основания для того, чтобы так считать, помимо собственных домыслов.
2: Никогда не будем брать.
3: Госпожа Западенко, не путайте. Вас, сестрою, никто не зовет.
4: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Продолжение через несколько минут. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
8: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: А знаете ли вы что?
4: Река Пьяна в Нижегородской области, согласно Мельникову-Печорскому, получила свое название за чрезвычайную извилистость. Шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы.

0: Донбасса. Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
1: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Часть вторая.
2: 90% славянского гарнизона составляли местные жители.
0: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
2: 10% было добровольцев из России. Где-то около 70 человек прибыло из Днепропетровской области нам в качестве добровольцев. Немного прибыло из Харькова, несколько десятков человек. Это я в целом за время осады беру. Из Херсона приезжали. Достаточно сплоченная группа прибыла из Кировоградской области, хотя как бы она теоретически не рассматривалась в качестве части Новороссии. Даже из Одессы добирались люди. Сначала, кстати, вот массово приехали, в том числе и потому, что я звал тех, с кем поддерживал контакт, массово приехали русские актив. Потом гарнизон по большей части пополнялся местными.
3: Все началось с кровавой Пасхи на блокпосту Блобосовка.
0: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
3: Это было 20 апреля. Ночью на блокпост, где были местные жители из поселка Болбасовка, вооруженных палками, и был у них пара травматических пистолетов «Форд» украинского производства. Подъехали правосеки. У них был копия пулемета немецкого общевойскового пулемета МГ, только воспроизведенный в 50-х годах в Чехословакии. Пулемет заклинило, слава богу. Но все равно людей они поубивали. Был у них там снайпер, который лежал где-то в засаде чуть в стороне от блокпоста во время нападения. У стрелковцев тогда не было практически сил, чтобы держать плотную оборону вокруг города. Стрелков оборону построил так, насколько я это понял. На блокпостах банально люди, как это говорится, сидели на фишках и должны были подать сигнал в случае обострения обстановки. Вот кто-то успел отзвониться в штаб ополчения, и примчалась туда тревожная группа на броневике Приватбанка инкассаторском. Обе стороны этой войны конфисковывали со страшной силой эти броневики, они действительно были удобные. Вот примчалась тревожная группа. По-видимому, там были очень сильные специалисты, которые пришли со Стрелковым из Крыма, и они вынесли этих правосеков просто в сухую. Сожгли им джипы, кого-то убили, кого-то подранили, отняли все оружие, и там же в тот момент была и найдена знаменитая визитка Яроша, над которой очень сильно смеялась украинская пропаганда. И вот, да, вот эта пролившаяся первая кровь, она и запустила маховик войны на Донбассе.
0: Игорь Стрелков продолжает.
2: Они остановились, эти украинские военные, когда наша группа вылетела фактически на них лоб в лоб. Они были на двух микроавтобусах Volkswagen черных тонированных. Это стандартная техника передвижения СБУ. За ними следовал БТР. Наши бойцы в группе были ветеранами чеченской кампании. Это была, так сказать, моя личная группа из тех людей, кто перешел границу. Они не стали дожидаться предупреждения и открыли огонь первыми. Впоследствии выяснилось, это была действительно украинская «Альфа», которая выехала на разведку в рамках подготовки операции по нашему уничтожению. С ними был заместитель начальника антитеррористического центра, собственно говоря, замкомандир «Альфа», с ними полковник украинских спецслужб и группа его сопровождения. Они попали под огонь. В принципе, их, наверное, всех бы могли бы наши бойцы уничтожить, поскольку сразу поразили несколько человек. Но шедший БТР открыл огонь из пулемета. Поскольку он был сзади, он не мог бить напрямую по нашим бойцам, чтобы не зацепить своих. Но угроза была достаточно серьезная. Мне доложили, что она уничтожена.

0: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
1: Потом была попытка проникнуть в Славянск группы «Альфы» СБУ, которую тоже покрошили ополчение Стрелкова.

0: Потом начинаются потихонечку обстрелы, то есть Украина прощупывала, насколько ей можно далеко зайти. Сначала из миномета запустили пару мин, запустили 10 мин, смолчали, подтянули гаубицы, танки, начали с танков там одиночными, потом залпами, потом грады. И вот все это как снежный ком. Украина видит, что Россия не собирается вводить туда войска, Россия не собирается принимать к себе Донбасс, и Украина потихоньку наглеет, наглеет, наглеет.
1: Игорь Стрелков продолжает.
2: Всех жертв, всех потерь, которые произошли за 5 лет и еще произойдут, к сожалению, в будущем, можно было легко избежать тогда, в 2014 году, в апреле, в мае. Достаточно было просто вести миротворческие силы. Сами украинские военные вплоть до 25 мая открыто говорили, в том числе мне лично, в ходе тех встреч, которые с ними я проводил, что в случае вступления российской армии они сопротивляться не будут. Возможно, какое-то сопротивление оказали бы так называемые нацбаты, сформированные из майданчиков правого сектора. Но, опять же, по опыту боевых действий особой боевой стойкостью и боеспособностью они не отличались. До 25 мая, в принципе, мы соблюдали вместе с украинскими военными негласный нейтралитет. Он нигде не был подписан, но они в нас не стреляли. Мы, в свою очередь, подчиненные мне подразделения ополчения, не атаковали их расположение. Конечно, косвенно они оказывали поддержку киевскому режиму. Почему? Потому что постепенно, продвигаясь вдоль границы, и они ставили блокпосты. Мы на эти посты, опять же, не нападали. А через какое-то время на эти посты дополнительно вводились нацики и СБУшники. Вся вторая половина мая прошли вот под данным флагом. То есть постепенно, пользуясь тем, что мы не можем открывать огонь по украинским солдатам, чтобы не вызвать ответной реакции с их стороны, вот они тихой сапой так продвигались, отрезали нас. С 25 мая, с момента, когда Путин признал Порошенко легитимным президентом, лучшим выбором, сразу все достаточно быстро и резко изменилось. У украинской армии появился легальный главнокомандующий, легитимный главнокомандующий, и они начали выполнять его распоряжение. 26 мая ВСУ реально вступили в боевые действия против народа Донбасса. Сам факт присоединения Крыма, подчеркиваю, именно воссоединение, фактически сделал это противостояние неизбежным. Если бы в Крыму было создано некое новое Приднестровье, ну, аналогичное Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, квази-независимое государство, то вполне возможно коллективный Запад, Соединенные Штаты отнеслись бы к этому относительно с пониманием, поскольку они сами проводят такую же политику в Косово, еще где-то и так далее и тому подобное. Вопрос был бы подвешен, и они бы вступили в долгую, нудную борьбу на непризнание, удушение. Однако воссоединение Крыма с Российской Федерацией — это был вызов, на который они не могли отреагировать иначе, нежели полным, абсолютным, стопроцентным неприятием, жесточайшей конфронтацией. Я это понимал ровно с того момента, когда Аксенов на узком собрании своего штаба, в который я входил, объявил о том, что референдум проводим не просто о независимости, а именно о независимости и воссоединении с Россией. Я помню, что свои чувства, я был полностью поражен, потрясен просто данным заявлением, поскольку был уверен, что будет аналог Приднестровья некий. И дальше последуют логичные в таком случае шаги по уничтожению, собственно, Украины как таковой. Я имею в виду Украины не как страны, а Украины как государство. Ну, как минимум, уничтожение киевской хунты. Поскольку для меня было, ну, очевидным абсолютно, что Киев во власти проамериканской хунты будет означать бесконечную вялотекущую войну без малейшей надежды на примирение. И я полагал, что в Москве это тоже понимают. К сожалению, я ошибся.

0: Никогда мы не будем братьями. Никогда мы не будем братьями.
1: Госпожа Западенко, не путайте. Вас сестрой никто не зовет.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
3: Смотри, как листья молодым стоят обвеяны березы. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
4: В Кремле надеются, что в ближайшее время работа по обмену пленными с Украиной будет финализирована. Соответствующие службы работают в этом направлении. Об этом Интерфаксу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, процесс согласования списков сложный и длительный. Так Песков ответил на вопрос агентства о том, появилась ли реакция Киева по инициативе президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая по обмену пленными в формате 1000 на 1000.
2: О президенте.
4: Владимир Путин впервые проехал на джипе «Аурус». Глава государства сидел за рулем внедорожника. Президент приехал на встречу со своим учителем Верой Гуревич. Кремль опубликовал видео этой встречи. Глава государства пригласил Веру Дмитриевну в Москву на парад Победы. После торжественных мероприятий для нее подготовили культурную программу. Вместе со своим учеником она посетила Красную площадь. Также они побывали в нескольких столичных местах, а после отправились на ужин в Кремль. Вера Гуревич преподавала президенту немецкий язык в школе. Владимир Путин неоднократно называл ее человеком, повлиявшим на его становление.
2: О санкциях.
4: ЕС собирает предложение по содержанию 21-го пакета санкций против России. С таким заявлением по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза выступила глава Еврокомиссии Кая Каллас. Она отметила, пакет нацелен на военно-промышленный комплекс нашей страны и теневой флот. При этом, по ее словам, приветствуются и другие идеи от стран ЕС.
2: О конкурсах.
4: 5 европейских стран отказались транслировать Евровидение на национальном телевидении в знак протеста против участия Израиля в конкурсе. Об этом информирует вещательная корпорация BBC. На бойкот решились Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения. Несмотря на различия в формулировках, причины у всех государств схожи. Все они не желают видеть израильских артистов в конкурсе. Часть бойкотирующих обвиняет Тель-Авив в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа. Другие апеллируют к принципу равенства участников. По мнению ряда вещателей, участие как Израиля, так и Украины ставит их в заведомо выигрышное положение по сравнению с остальными конкурсантами. Такой расклад, считают они, делает соревнование несправедливым и лишает конкурс объективности.
2: О валютах.
4: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки.
2: О погоде.
4: В Москве 11 градусов выше нуля без осадков, в Петербурге плюс 14, облачно с прояснениями.
0: Верните нам наше небо. Никогда не будем брать.
1: Госпожа Западенко, не путайте.
0: Верните нам наш покой.
1: Вас, сестру, никто не зовет.
0: Зачем вы пришли с войной?
1: Говорим мы о русских.
0: Никогда не будем брать.
1: Мы единый навеки народ.
5: 8 лет назад, в середине апреля 2014 года, Украина атаковала города Донбасса. Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
3: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Часть третья.
6: Начиная с 2014 года, я готов вернуться был в любой момент.
5: Игорь Стрелков, в 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
6: У меня не было желания вообще покидать территорию. Хотя я, конечно, нуждался в отдыхе, это реально так. Психологически, конечно, мне было тяжело, особенно последнее время, но тяжело не столько из-за личных переживаний, сколько из-за груза ответственности, который свалился и который на какой-то момент показалось, что все гибнет. Особенно июль месяц тяжелый был. В августе так полегче немножко стало. Я был готов остаться командиром среднего и младшего даже звена и даже рядовым. Но мне такой возможности предоставлено не было.
7: Со Стрелковым знаком был задолго до Славянска. Я с ним знаком был еще по его работе в Чеченской Республике оперативником ФСБ, где он мне очень сильно помогал.
5: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
7: Безусловно, в контексте русской весны в Донбассе это историческая фигура, этого у него уже не отнять. Люди, которые воевали вместе с ним, к нему относятся с глубоким уважением. На передовой встречаешь там из славянского батальона кого-то, обязательно просят передать привет. Он реально творил историю. Не хорошую, не плохую, это вот история. И от этой истории его фактически подвинули после того, как он вывел свой гарнизон из Славянска в Донецк. Сейчас много к нему предъявляют по этому поводу претензий, но предъявляют, как правило, те люди, которые в Славянске не были. Легко рассуждать о том, как надо было удерживаться на тех рубежах или на иных рубежах. Но когда он приехал в Донецк, еще полиция была украинская, еще воинские части были украинские, нельзя с оружием и так далее, и так далее. А там уже 2 месяца шла война и долбили из всех калибров, включая там совершенно страшные калибры, типа тюльпана, с применением авиации, со всеми делами. В Донецке, значит, тишь, гладь, полный консенсус с еще украинскими властями. Что случилось со Стрелковым после возвращения, мне не очень нравится. Он резко изменил взгляды на политическое руководство страны. Жалко, что с ним история вот так вот распорядилась, потому что, ну, не отнять того, что это одна из главных фигур донбасского противостояния на начальном этапе.
5: Игорь Стрелков продолжает.
6: Естественно, поддержка России была. Но в той форме, в которой она ожидалась, то есть в той форме, как это было в Крыму, или хотя бы близко к этому, к сожалению, этой поддержки не случилось. Непосредственно в боевых действиях никакие военнослужащие стран НАТО не участвовали. Даже бойцы частных военных компаний находились вне передовой. Я сообщаю по тем докладам разведки, в том числе агентурной разведки, все противостояние с нами вели непосредственно украинские военные, нацбаты и прочее. ЧВК, советники, может быть, какой-то спецназ действовали только в тылу. В частности, оборона Корчуна строилась следующим образом. Первые передовые позиции удерживали только украинские военные. За ними на определенном расстоянии размещались ЧВК. То есть снайперско-пулеметные группы по 3-4 человека находились с одной стороны вне досягаемости нашего тяжелого вооружения, а с другой они страховали на случай бегства украинских партнеров. То же самое, один из полевых штабов группировки, которая осаждала Славянск, он находился в лесном урочище, в районе лесной развилки. Я пытался организовать разведку его, но не смог, потому что, опять же, первое кольцо оцепления этого штаба было из украинских военных, а внутреннее было из ЧВК, которые растянули, соответственно, системы слежения развернули, серьезные системы слежения, и украинские военные чувствовали себя в безопасности. Была информация, что в боях в районе Дубровки, уже позже, во время Донецкого периода боевых действий, участвовали какие-то ЧВКшники, якобы даже представители неевропейской внешности. Но я этого сам не видел. К тому же Дубровку достаточно быстро отрезали, вот этот коридор, который был прорублен, и съездить туда проверить сам лично я уже не мог. Говорили, что даже мертвые негры были найдены. Я вполне верю, что видели темнокожих, но я же до этого много видел убитых в Дагестане и в Чечне. Сутки на солнышке, и он становится черным, как будто он таким родился. Учитывая, что эту информацию мне сообщали бойцы из Донбасса, которые в Чечне не были, они вполне могли принять трупы убитых, тем более одетых там в какую-то там камуфляж западного образца, за реальных негров. Как в одном из боестолкновений южнее Иловайска, это еще до начала боев за Иловайск, это где-то середина июля, были захвачены форма со знаками различия армии Бундесвера. Но опять же, это могла быть и гуманитарная помощь, которую нацепили на себя какие-нибудь националисты из какого-нибудь батальона Нацгвардии. Почему я твердо уверен, что это были иностранцы? Потому что между Корчуном и непосредственно нашими позициями на тот момент существовала достаточно большая нейтральная зона, где-то 2, местами до 3 километров. Прямо под Корчуном в сторону Славянска, между ним и железнодорожной линией, находится поселок. Он находился в нейтральной зоне. Украинские военные его не контролировали, но они регулярно спускались в этот поселок для того, чтобы закупить сигареты, водку, пиво и все, что им было необходимо. Туда же спускались за тем же самым и иностранцы. Причем жители фиксировали, что не говорят совершенно ни по-русски, ни по-украински, и не славянской, и не европейской наружности, в том числе среди них были. А информация о том, что вот как они располагались, это уже информация от украинских военных агентурным образом получена.
8: Летние бои, 14-й год, лето, везде по всей протяженности от Саур-Могилы до Азовского моря и выше к Луганску.
9: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
8: Это, наверное, самый страшный вариант, когда ты можешь сидеть в котле, вокруг тебя вражеские войска, которые сами находятся в котле. То есть еще внешний контур окружения. Одно из самых страшных для работы журналиста – это перемещаться по такой через полосице фронтов. И, к сожалению, именно из-за этого погиб наш товарищ Андрей Стенин, который жил у меня последние недели своей жизни в номере в Славянске. Может быть, благодаря фотографиям Стенина этот период войны назвали «войной в подсолнухах». Я разбирал ее последствия, мы с Сашей Котцем гоняли вместе с трофейной командой ополчения, подразделения «Оплот», собирали брошенную военную технику, чтобы там не говорили недоброжелатели, но брошенной техникой там можно было действительно вооружить армию, и армию ей вооружили. Потом были бои за аэропорт. Тут я помяну Стрелкова. Я его в сентябре 2014 года, вернувшись в Москву, я спросил там Игорь Всеволодович, почему никак не можем выбить из аэропорта засевших там ВСУшников. Он сказал, ну это же самое страшное, когда русские люди воюют против русских людей.
10: Нас собрали, чтобы мы 200-й свои забрали, самые спокойные, забрали оружие, а ваши командиры стоят и прямо в глаза нашим ребятам говорят: мы придем еще к вам в Луганск город убивать ваших женщин и детей.
11: Это командиры дураки, а не солдаты. Одноразменная монета в этом
9: всем. Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
7: Страшно было и в Славянске, когда мы с волонтером с позывным «Дровосек» ежедневно выезжали собирать трупы гражданских, и это было от 3, минимум 3, до 5 тел гражданских, которых хоронили в тот же день, потому что не было в городе света, морг не работал. Это страшно каждый день наблюдать. Битва за аэропорт – совершенно эпическое событие. Дебальцевский котел, когда мы приезжаем в горлышко этого котла, в село Логвиново, на которое в течение суток украинцы сбросили... Вот мы насчитали 5 остатков от ракет тактических .У. Все завалено было телами и украинских военных, и ополчений. Иловайский котел, но это вообще для Украины больная мозоль. Там погибло очень много их бойцов, которые пытались выйти из окружения на боевой технике и с оружием, хотя было поставлено условие, что они выходят пустыми. Саур-могила, когда люди 10 раз вызывали огонь на себя, чтобы отстоять высоту. Это примеры героизма, сопоставимые с историями, которые мы знаем из книг советской военной прозы о Великой Отечественной войне. Тем более, что все эти бои по странному стечению обстоятельств проходили по тем же линиям обороны, что и 42-43 год. После того, как была, допустим, взята Саур-могила, вокруг там, значит, копали, собирали, приводили в порядок и вместе с телами погибших этой войны находили кости войны Великой Отечественной, находили боеприпасы времен Великой Отечественной и до сих пор находят.

0: будем братьями. Никогда не будем братьями.
1: Госпожа Западенко, не путайте. Вас сестрой никто не зовет.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Продолжение через несколько минут.
3: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано реклама.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Верните нам наш нет. Никогда не будем братьями.
1: Госпожа Западенко, не путайте.
8: Верните нам наш покой.
1: Вас сестрой никто не зовет.
8: Зачем вы пришли с войной?
1: Говорим мы о русских.
0: Никогда не будем братьями.
9: Никогда.
1: Мы единый навеки народ.
10: 8 лет назад, в середине апреля 2014 года, Украина атаковала города Донбасса.
11: Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Часть 4.
12: Украинские военные никакого боевого опыта не имели, поэтому называть их профессиональной армией было нельзя.
11: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
12: Это была регулярная армия, которая всегда имеет серьезные преимущества против плохо вооруженного, плохо организованного и, скажем прямо, плохо руководимого ополчения. Я отдельно подчеркну, я не про себя даже говорю, хотя тоже невеликий общевойсковик, мягко говоря. Я никогда не командовал в общевойсковых подразделениях ничем крупнее взвода. Я имею в виду, что кроме командира одного командующего, существует еще целый аппарат офицерского состава, пирамида, которая обеспечивает нормальное функционирование. Катастрофически не хватало офицеров и сержантов. В результате ополченческими ротами, потом батальонами командовали сержанты запаса, бывшие сотрудники милиции. Только под занавес начали так более или менее активно приходить офицеры. Это война, которая продолжается, исход которой, к сожалению, сейчас не есть.

0: Игорь Стрелков продолжает.
1: Наши дорогие западные партнеры являлись инициаторами всей этой войны. Собственно, вся изначально вот эта хунта киевская, составленная из людей крайне неприглядных и моральных, и в остальном, они делали инструмент против России. Фактически, производя этот переворот, они стремились оторвать окончательно Украину от России и нацелить ее на противостояние Российской Федерации.
2: Войну на Донбассе 5 лет назад развязали так званые «новодонецкие». Есть еще старые донецкие.
0: Александр Охременко, президент Украинского аналитического центра.
2: Когда Янукович переехал в Киев, он забрал часть донецких. Это назовем их стародонецкие. Но часть донецких он оставил. Вот те, которые остались, очень на него обиделись. И пока Янукович был при власти, было все хорошо. Но когда он потерял власть, новодонецкие отжали все, что было стародонецкое. На сегодняшний момент там чисто конфликт денежный. Да, потом, естественно, пролилась кровь, появилось оружие, появилось убийство, появились уже сепаратисты, армия, правый, зеленый сектор. Но это уже потом. Сначала просто ребята не поделили, кто более главный. Скажем так, если бы Янукович не проиграл, ничего не было. Но он перегнул палку. Обращаю ваше внимание, он же побоялся приехать в Донецк. Понимал, разорвут.
0: Игорь Стрелков продолжает.
1: С момента, когда было принято решение о воссоединении Крыма, война стала неизбежной. Именно горячая война. И она остается неизбежной по сей день. Но тогда, в 2014 году, ее можно было избежать, просто ликвидировав Украину в том виде, в каком она существовала с 1991 года. Это можно было сделать, и сделать достаточно легко. Потому что без Новороссии Украина воевать бы не смогла. Надо было поддержать русское движение на Украине. Причем не обязательно было входить танковыми клиньями на Киев. Даже не обязательно, скорее всего, было занимать всю территорию Новороссии. Произошел бы распад, окончательный распад украинских вооруженных сил. Массовый переход на сторону народа, русского народа, Донбасса и Новороссии, частей и подразделений. А нас ждали не только на Донбассе. Я не могу многое сказать, потому что сейчас это может повредить. Но я еще из Крыма вел переговоры с офицерами из различных военных баз в Одесской области, в Херсонской области, в Николаевской области. И они примерно говорили так: пришлите один взвод. Один взвод пришлите к нам на базу, дальше мы поможем взять ее под... Мы возьмем ее под контроль. Этого сделано не было.
0: Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды».
3: Это что, Украина – наш задний огород, где мы могли бы зайти, провести там люстрацию, а арестовать всех бандеровцев на территории суверенного государства, отправить их в Сибирь? Ну, это же глупость. Единственное, что, с чем я могу согласиться, о чем я настаиваю, и, наверное, это печальная правда, в том, что действительно после распада Советского Союза Россия выпустила из поля зрения Украину, из района своего стратегического внимания и допустила разрастание антироссийских сил. Россия поступает и будет поступать с Украиной как с суверенным государством. А все эти размышления о том, что мы должны бросить были войска на Украину, о том, что мы должны были оказывать военное давление на Украину, чуть ли не управлять избранием власти вместо народа Украины, мне представляется просто авантюрным бредом. А почему мы не помогли Донбассу? Почему мы туда не ввели войска так же, как и в Крыму? Эти ситуации совершенно несопоставимы. Москва рассчитывала определенным образом, что те референдумы, которые были проведены, они, возможно, позволят и Донецкой, и Луганской области пойти по крымскому пути. Но вот здесь почему-то не получилось. Я думаю, что не получилось признать со стороны Москвы только ради того, чтобы не получить еще больше неприятностей экономических, военных, технических, дипломатический.
0: Игорь Стрелков продолжает.
1: Поэтому теперь и в течение всех, вот уже 5 лет, на Донбассе продолжают погибать люди. Украина за 5 лет накачала реальную боеспособную армию. Она не очень сильна духом, Она не очень хорошо технически оснащена, хотя она оснащена точно лучше, чем корпуса народной милиции ДНР. Хотя бы в области связи, тоже ПВО, ракетного вооружения. Американцы дали много достаточно новой техники. Турки, наши дорогие друзья, наш дорогой друг Эрдоган им беспилотник большую партию передал. Причем ударных беспилотников даже, не разведывательных.
4: В ходе боев сравняли практически полностью с лица земли поселок Семеновка, достаточно зажиточный.
0: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
4: Там же было первое применение неконвенционного оружия, фосфорных мин, зажигательных. Причем мы умудрились снять обстрел этими минами днем. Мы сидели-сидели и досиделись до обстрела этими минами. Я их снимал на видео. Так что, ну, я дергал камеру, это на съемке видно. Мне казалось, что, ну, следующее уж точно мне на макушку упадет. В кассете 4 шарика с фосфором. Если, допустим, этот шарик тебе падает на ладонь, он вываливается с другой стороны руки, прожигает. На наших глазах эти шарики фосфорные прожигали колодцы в асфальте. Я все это отснял и не скрываю, что видеосъемку я передал в Следственный комитет. Потому что это было применение неконвенционного оружия по населенному пункту.
0: Игорь Стрелков продолжает.
1: И у них армия теперь обстреляна. В ней действительно появилось ядро, которое готово воевать. И воюет. Говорить, что все они алкоголики, наркоманы. Но только в отличие от корпусов народной милиции, у них армия намного более укомплектована. Не говоря о том, что она значительно больше по численности. А у нас в ДНР и ЛНР в пехоте в лучшем случае четверть личного состава от списочного. А наши дорогие украинские партнеры об этом прекрасно знают. Об этом не знают, может быть, соответствующие люди в Кремле, потому что им просто это не докладывают, поскольку, чтобы не портить настроение. А украинские партнеры знают все, что там происходит. Потом они не скрывают, что если им сдадут Донбасс, то ни в коем случае они не собираются прощать Крым.

0: никогда не будем братьями. Никогда не будем братьями.
1: Госпожа Западенко, не путайте. Вас сестрой никто не зовет.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте «Радио Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
5: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то действовать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система, они всем союзники, и даже с тем, что противники, тоже союзники. Поэтому Ракши, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем он там полетел. В канун визита Трампа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
6: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах, с новорожденную их тенью. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
7: Экипаж задержанного шведскими властями судна «Кафа», среди которого есть граждане России, должен покинуть Швецию завтра. Само же судно остается задержанным, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме. Шведские власти в начале марта задержали сухогруз, шедший под гвинейским флагом через Балтийские проливы в территориальных водах Швеции. Из 11 членов экипажа 10 имеют российское гражданство.
2: О политике.
7: Венесуэла никогда не станет американским штатом, заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес. Она подчеркнула, Каракас будет продолжать защищать целостность, суверенитет и независимость. Так она прокомментировала заявление журналиста Fox News, который после разговора с американским лидером Дональдом Трампом сказал, что глава Белого дома всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. В марте американский президент уже намекал на желание присоединить Венесуэлу к США, когда поздравлял национальную сборную страны по бейсболу с победой над Италией. Тогда он приписал успех венесуэльской команды сотрудничеству Каракаса с Вашингтоном.
2: Об отставках.
7: Ряд членов правительства Великобритании заявили премьер-министру Киру Стармеру, что он утратил доверие правящей либористской партии и ему стоит подать в отставку. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники. По его данным, некоторые члены кабинета говорят премьер-министру, что игра окончена. Отмечается, что среди тех, кто посоветовал премьеру подать в отставку, возможно, были глава МИД Великобритании Ивет Купер и министр обороны Джон Хилли. К настоящему моменту уже 60 60 депутатов Палаты общин британского парламента от лейбористской партии публично призвали Стармера уйти в отставку. Политический кризис разгорелся после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в Великобритании 7 мая. По их итогам лейбористская партия впервые в истории утратила контроль над парламентом Уэльса.
2: Про визы.
7: Россия планирует отменить визовый режим с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Переговоры уже ведутся, сообщили в Минэкономразвитии. По данным министерства, сейчас граждане нашей страны могут въезжать без визы в 86 государств. Еще в 38 странах действует упрощенный порядок, то есть россияне могут посещать их через электронную визу или визу по прибытии.
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки.
2: О погоде.
7: В Москве 11 выше нуля без осадков, в Петербурге плюс 13, осадков также не ожидается.
2: Вопрос дня.
8: Добрались. Вопрос дня и телефон прежний 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Как наказывать звезд-беспредельщиков? Смотрите, накануне азербайджанский рэпер Наваи Бакиров устроил ДТП на Феррари в Москве. То, что закончилось без жертв, это удача. Потому что и то, что он остался жив, это хорошо сделанный Феррари. Машина там, я не знаю, мне кажется, она не под восстановление, или будет это стоить десятки миллионов. Ну, какая машина, такой ремонт. В общем, серьезно, на Зубовском бульваре после аварии он попытался, по данным СМИ, сразу говорю, не по данным протокола, он попытался осторожно скрыться. Я не знаю, что такое осторожно скрыться. На Зубовском осторожно скрыться, это смешно, каждый москвич. Зубовский как на ладони, там тем более в районе МИА России сегодня, там вообще муравья заметить можно. Настолько открытое большое место. Автомобиль стоит 50 миллионов рублей. Ремонту, пишут СМИ, не подлежит. За грубое нарушение правил дорожного движения повреждения городской инфраструктуры, а он влетел в клумбу, в середине которой дерево растет. Жутковатое зрелище. Я видео несколько раз посмотрела на замедленном режиме, в том числе. В отношении него готовят обращение в суд. По сообщению Диптранс, речь может идти о компенсации ущерба и лишении прав. Причина аварии, у него же спросили тут же, плохие гоночные колеса. Я не знаю, может, там дело не в колесах, а в том, что у Феррари мощности такие, что если ты педальчику газа немножечко пережмешь, у тебя передние колеса немножко задираться начинают. Я такое видела. Вот. Возможно, нет. Я за рулем Феррари, к сожалению, никогда не сидела и ездить не пробовала. Но машина летела на очень большой скорости. Это шестиполоска, если мне память не изменяет, Зубовский, шестиполоска у нас, а может быть, даже восьмиполоска. Ну, там, когда посвободнее, там есть где развернуться, такая история. Так, номера не поставил, машина без номеров была, потому что недавно купил Феррари. Ремонт спорткара обойдется, если он подлежит, в десятки миллионов. В общем, смотрите, это не просто случайность. Это такая штука, как пример. В данном случае мы понимаем, что рэп – это жанр, которому увлечено в основном и в первую очередь подрастающее поколение в пубертатном периоде. Я, конечно, не исключаю взрослых людей. Это я вот по наблюдениям. Это раз. И смотрят, и что? Хотят так же. Лихо, звездно, дорабаато. Как любим шутить мы, знаете, так, с прищуром. Вот это стоит наказывать или нет? Но вообще, если вот так вспоминать какие-то вещи, которые позволяют себе люди публичные, абсолютно не заботясь о том, что им за это будет, ну, они же публичные, значит, им ничего не будет, иногда волосы начинают шевелиться. Если будет звонок с идеей наказания, да, вот уже есть, хотела там. Ладно, про другие примеры, которые я тоже подготовила, напомню позже. Самара с нами на связи. Геннадий, здравствуйте. Слушаю вас.
9: Ну, во-первых, я хочу сказать сначала, что Александр Яковлевич Розенбаум сказал один раз, звезд никаких нет у нас, есть звездуны и звездуньи. Это вот один такой. А насчет... У нас есть кумиры и есть публика, есть таланты, есть поклонники. А насчет наказания, вот я во дворце спорта в Самаре в 78-м году работал, 78-79, приезжал Юрий Антонов. Угу. Вот, Юрий Михайлович глубоко почитаемый мной певец, композитор и музыкант, но он во время концерта высказался в зале, ну, наозоровал, короче, скажем так.
8: Как вы мягко, озоровал, смотри, не хулиганил, озоровал.
9: Ну, короче, он высказался о некоторых, ну, о публике, ну, не очень лицеприятно, нелицеприятно. И его в наказание отлучили от гастролей. Тогда же Росконцерт был, вот. Они все от филармонии работали, там, от каких-то филармоний.
8: То есть культура отмены, как мы называем на современной манере.
9: Да, совершенно верно. А там уж как его еще наказали. Конечно, музыкант великий, просто я... Ну, вот он так вот, один раз это... Тогда был город Куйбышев, я как раз работал в дворце спорта, я...
8: Понимаю, спасибо вам за пример. А у меня, знаете, такой пример, брат-близнец вашего, только уже в современной России. Я сейчас про Михаила Ефремова. И, знаете, даже не про ДТП. Погодите, ДТП у нас было в 20-м, а в 2018-м он вышел на сцену театра, где бы вы думали, в Самаре, да? В Самаре, в нетрезвом виде. Вот только что оттуда звонок был из Самары. А когда зрители сделали ему замечание, он вступил с ними в словесную перепалку с использованием нецензурной брани. Алкоголь, конечно, страшное дело. Что было запечатлено на видео и распространено в сети интернет. А спрашивается, если Ефремову можно, великий актер, гениальный актер, Антонову можно, ну, то почему кому-то еще нельзя там? Васе с 39-й квартиры, с 5-го этажа. Это я сейчас так, понимаете, рассуждаю. Это примеры, это какой-то кодекс культуры, который деятели культуры должны все-таки блюсти. Но мне так кажется, мне так кажется. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар на связи. Валерий, здравствуйте. Ваше мнение, как наказывать, может быть, не наказывать, вы скажете? Предложение, как говорится. Да,
10: знаете, элементарно сказать, то наказывать, как уж там не столь важно, я просто немножко глубже хотел в проблему заглянуть.
8: Слушаю.
10: Повсеместное пренебрежение, игнорирование наших правоохранительных органов, я имею в виду со стороны населения. Вот я родился, вырос и становился водителем, условно говоря, в Узбекистане. Там гаишник палку поднял, ты уже должен. Он найдет, как тебя вздрючить, я извиняюсь за неэфирные выражения. А в России вот настолько этот статус полицейского, милиционера, настолько он принижен, что вот какой-то вот гопник, условно говоря, который там молодежи напел всякую чушь в уши и 50 лямов заработал на Феррари, и он забыл, что он из таких же костей из мяса состоит, как и все остальные. Он недолго будет кататься, там даже и о наказании сложно помышлять сейчас. Угу. Я просто вот про общую тенденцию, что...
8: Ну, слушайте, России... а я бы с вами поспорила по поводу общей. Вот слово «общее» меня смущает. Если меня останавливает сотрудник ГИБДД... Я, честно говоря, ну, у меня нет такого. Слышь, что делать нечего. Хотя, смотрите...
10: Но вы одна из немногих, условно говоря.
8: Слушайте, ну я спрошу вот коллегу, да, вот сидит звукорежиссер. Тоже женщина, человек, за рулем тоже ездит. У тебя есть вот это, конечно? Никогда, но недавно, слушайте, вы мне напомнили, я недавно включаю ВК-видео, когда там Джиган со своей женой какой-то шоу уделали. И ее реально останавливает кто-то. И она потом рассказывает это на камеру для молодежи. А я останавливаюсь и говорю, вам что, заняться больше нечем? И вот тут я такая думаю, что? Только потому, что у тебя денег куры не клюют, да? И зад классный. Так можно говорить? Ты же как бы понятно, какая целевая аудитория у этого шоу. Я не помню, как он называется, и слава тебе, Господи. Вот я помню, что меня это прям цепануло. Ну, про зад это комплимент, если что. Немножко зависти. Спасибо вам большое. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли наказывать звезд беспредельщиков? И, конечно, что мы считаем беспределом? Саратов на связи. Александр, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Статья 19 Конституции прямо говорит о равенстве всех и вся перед законом. Я не вижу разницы между рэпером там, и ментом, которых сейчас говорили, и прочим гражданином. Всех одинаково. А если еще и с особым цинизмом, им еще капать еще больше. Там можно уголовные статьи. Не вижу никакой проблемы. Спасибо.
8: Быстро вы отстрелялись. Ну ладно, окей. Да, мы все равны. Равнее некуда. Конечно. Именно поэтому мы видим, ну вот, помните, в каком же году это было, дай бог памяти, когда Марат Башаров, он звезда, супер-пупер, актер, кумир женщин, напился и распустил руки, причем несколько раз, и жены попадали под удар. Ну, в общем, как-то что-то я не вижу, чтобы его там штрафовали или еще что-то. То есть женщину бить можно. 8800 200 ровно 9702. Если ты Марат Башаров, я не договорила. Подольск на связи. Алексей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
8: Ваше мнение, пожалуйста.
11: Ну, он такой же гражданин Российской Федерации, как и все остальные. И он должен нести наказание ровно так же, как и все остальные.
8: А то вот есть он... пометочка, сносочка, у нас минутка остается, сносочка. Он не только такой же гражданин, хотя все время пишет азербайджанский рэпер. Не знаю, какой у него паспорт, не суть, допустим. Он такой же, некое собирательное имя, звезда, да? Но он же еще известный человек. Он как бы законодатель какого-то чьего-то мнения.
11: Ну, к сожалению, у нас так устроена система, что если у тебя есть деньги и есть связи, то зачастую такие ситуации, они быстро куда-то исчезают и про них быстро забывают. Кстати, вот радио «Комсомольская правда» очень-очень часто помогает.
8: Алексей, 10 секунд у нас остается. Мы помогаем?
11: Да, вот. Угу. Спасибо радио «Комсомольская правда» за то, что не упускаете из виду многие такие моменты, их
8: спасибо.
11: Постоянно освещаете.
8: Тем спасибо за добрые слова о нашей работе. Будем держать вот эту марку. Спасибо. Ребята, в следующем блоке продолжаем. Звоните.
12: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
14: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Газеты пишут «Дни горячей». Налетели отряды передовых грачей. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
8: Вопрос дня, как наказывать звезд-беспредельщиков. У нас есть на повестке ДТП с повреждением городской инфраструктуры на Феррари. Не выговариваю, не привыкла это слово говорить. На Феррари за 50 миллионов рублей. Азербайджанский рэпер на Зубовском. Ну, хорошо, что жив остался. Вот, я, конечно,

0: вышел пьяный на сцену, наорал на слушателей, там полицию вызывали. Вот. Я считаю, что все равны, как бы, и надо не только наказывать, но и запрещать концерты вот, вот таким вот...
1: То есть культура отмены нам необходима?
0: Да.
1: Да, это произошло, по-моему, в 2026 уже году, да, 1 марта, да. Полторы тысячи зрителей получили удовольствие от собственного такого поведения. Ну что ж, а чем дело-то закончилось?
0: А там вроде как полицию вызывали, потом... Я просто не был на концерте, я только читал, потому что я люблю только NU, может, знаете, такого.
1: Слушайте, знаете, я вспомнила, я смотрела видео, она объяснила недовольным зрителям, что у нее очень болит ухо, и она не может нормально соображать. Так что, дорогие слушатели, если вы вдруг услышите в моем исполнении какую-то нецензурщину или оскорбление, это у меня ухо болит. Ну, мы же можем так оправдывать себя, да? Это когда... Да, так, а что, так можно было? Это когда Глюкоза вышла на сцену, что-то там материлась со сцены и, ну, я не знаю, дотрагивалась до себя не очень прилично, этично. Она тоже сказала, а это антидепрессанты. А, ну, больничный не отменяли. Понимаете, я вот не склонна... прощать такие вещи. От слова... Нет, я не буду говорить. Это некорректно на русском звучит. В общем, понимаю. Спасибо вам за пример. Культура отмены, смотрите, мы вот на этом останавливаемся. Если это, конечно, не руководствуется уголовным или административным кодексом Российской Федерации. Там вступает в силу уже закон. А здесь, я не понимаю, ну, штраф какой-то. Да, по словам певицы, она хотела отменить концерт, но за это ей бы пришлось платить крупный штраф. Позор, меня шатало из стороны в сторону, не потому что а на таблетках уже ничего не соображаю. Ну, ладно, все. Артисты встали на сторону славы. Ну, конечно, встали. 8 800 200 ровно 9702. Ко мне ни один артист не придет. Но не так уж мне. Москва на связи. Николай, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. А вот мы, вы осуждаете артистов. А артисты, они что? Они, ну, совершили административное правонарушение. Угу. Но вопрос в другом. Они его совершают-то почему? Потому что они знают, что нет наказания. Вот у нас, например, министр внутренних дел, товарищ Колокольцев, он ездит по заграницам, всех передает опыт, как нужно там бороться с преступностью, пресекать административные правонарушения и так далее и тому подобное. А какое административное правонарушение, вот, например, она совершила? Она выражалась нецензурной бранью в общественном месте. Это вообще у нас является судебная статья. Ее должны были задержать, доставить в суд, либо в отдел полиции, и там бы должно было быть принято о том, какое наказание к ней применить. А почему этого никто не сделал?
1: А вы хороший вопрос.
2: А вы не хотите пригласить к себе в программу министра внутренних дел? И вот прямо...
1: Вот слушайте, нет, самого, вот по этому вопросу все равно не хочу господина Колокольцева. Я не хочу по этому вопросу приглашать. Это какая-то, вот знаете, я не знаю, скрипкой или этим микроскопом гвозди забивать. Это то же самое получается.
2: Вы не хотите пригласить, другие не хотят пресечь, третьи не хотят, в итоге все не хотят, но при этом да вы это обсуждаете.
1: Я бы хотела спросить у Пензы концерта, потому что они принесли извинения и попросили направить на электронную почту для дальнейшей передачи решения возникшего вопроса организатору мероприятия. Но то есть организатор несет ответственность перед зрителями, это юридическая сторона вопроса, а певица несет перед организаторами ответственность. А мы, зрители, можем в отношении певицы написать, конечно, но индивидуальное заявление, потому что вот она меня оскорбила, но там совершенно по-другому будет разруливаться.
2: А она никого не оскорбляла. Почему вы считаете, что она кого-то оскорбила?
1: Когда я слышу почему? Мат в не в свой адрес, а просто при Нет. мне, вот. Это, от этого страдает вот. Мое чувство прекрасного. Ну, это административка.
2: Ну, если оно... Вы понимаете, у вас страдает вас. Вдруг начало страдать чувство. Но это не отменяет того нарушения административного законодательства, которое сотрудники полиции, так как они там отвечают, на концертах всегда есть тот же самый участковый.
1: Полицию вызвали.

0: Слушайте, ну давайте мы в коллизии, да. Я поняла. Я понимаю. У вас вопрос. Какие меры? А, почему мы обсуждаем это на радио, а не действуем вот как-то пошли правильно. Ножками до, сами? Я могу сказать, что у меня в Пензе не было. А, у нас...
1: Извините, дайте я скажу.
0: Давайте.
1: До того момента, пока мы не будем принимать меры к самим артистам, не к тем, кто организовывает. Они же, вот, вы поймите одно, организатор, он организовал, как сказать, культурное событие, скажем так, мягко.
0: Я поняла, в смысле ясно. Нет, ну просто договаривать мы будем, у нас еще просто очень много, вот, ну, понятно же все, спасибо огромное, не обижайтесь. Я понимаю, я реально поняла суть, и уверена, что я не одна это поняла. 8 800 200 ровно 9702, Тула на связи, Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, иногда в информационном пространстве проскакивает то какой-то рэпер подрался, то знаменитый футболист подрался. А дело вот в чем. Почему их не наказывают? Они откупаются.
0: А значит, откуда заявитель, вам это известно?
2: Слушайте дальше. Заявитель берет, значит, пойдет на мировое соглашение. Забирают заявление, ему платят 4 миллиона, и все, и дело закрыто.
0: Ну, вот, это регулируется так.
2: Это мирового соглашения, было бы совсем другое. Поэтому, а люди, понимаете, взяли 4 миллиона и купили. У человека нет ни гордости, ни чести. Он купился за 4 миллиона. Вот этот мировой
0: если говорить не про мировые соглашения, не про административку, и уж тем более не про уголовку, а вот просто за то, что, ну вот помните, в 2000 каком-то там лохматом уже лет 10 назад артист Дмитрий Дюжев, стоя в аэропорту, был возмущен, что его не пропустили, потому что... И он отчитал всех присутствующих, потому что он привилегирован. Да, у него был там проход, возможно, на какую-то VIP-стойку регистрации, по картам некоторых авиакомпаний это возможно. Но все это выглядело как-то настолько недостойно. Я артист, остальные зрители, когда он объяснял это на камеру.
2: Да.
0: Здесь же
2: и
0: ничего
2: потом,
0: такого...
2: Знаете, вот... Когда организовывают концерты, значит, они такие требования, чтобы там коньяк был, чтобы какая-то закуска была.
0: Ну, Райдер мы трогать не будем,
2: вот это тоже портит.
0: Замашки барски. Спасибо за мнение. Так, сколько у нас остается времени? 2,5 минуты. Последний звонок успеваем принять. Леонид, здравствуйте. Мы с вами финализируем. Давайте зажжем. Москва на связи.
3: Здравствуйте, Маша. Я просто немножко поздно включился, по теме не знаю. Так вам могу сказать, что касается силовиков, ну, были у меня контакты.
0: Мы не про силовиков. Мы не про силовиков.
3: Да. Про публичных людей.
0: Понял. Людей, стоит ли их как и наказывать? Силовики-то сейчас при чем?
3: Ну, как вам сказать? Ну, конечно, надо. То есть они такие же люди, как и мы. Они должны нести такую же ответственность. Просто здесь ситуация какая? Они пользуются, ну, как бы, своей популярностью, что ли, в этом плане.
0: Да.
3: Да. А я считаю, что они должны, наоборот, больше отвечать за свои поступки,
0: вот
3: чем
0: и я
3: обычный
0: так
3: человек.
0: Вот и я так считаю. А? Вот смотрите, я сегодня упоминала Баширова. Он сам ведь признался... Подождите, я неправильно сказала. Баширов, я сказала, да? Нет, неправильно. Башаров, Марата Башарова. Он спустя много лет, после нескольких разводов, после оглашения, ему ничего за это не было, потому что заявления не писали жены. Он признался в шоу Леры Кудрявцевой, да, что он бил. Ну, стали его чуток меньше приглашать. Ну, битва экстрасенсов там, я не знаю, пострадала, наверное, и слава тебе, Господи. Вот. Он мне подсказывает. Не завидуй, бочень, не идет. И что? Где наказание? Ну, как только это опубличено было в телевизионном эфире, ну, тут же это должны взять на контроль. Друзья мои, спасибо вам большое за вот это мнение, да? Я пытаюсь читать вашу переписку на Рутубе и ВКонтакте. Кто-то пишет, просто жаль машину. Но этим все сказано. Ладно. Спасибо большое. У нас дальше больше. Ну, а итоги дня вернутся завтра.
4: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
5: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о якобы договоренности между США и Ираном о смягчении блокады в Ормузском проливе.
7: Вот это рамочное соглашение, вот буквально, вот, которое, возможно, будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет: смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно не выгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
4: О важном.
0: ЕС следует прекратить распространять фейки о якобы депортации России украинских детей и заняться проблемой неправомерного изъятия украинских детей у родителей в Европе, а также установить судьбу несовершеннолетних, въехавших в ЕС без взрослых, говорится в комментарии постпредства России. Российские дипломаты призвали Брюссель обратить внимание на собственные системные проблемы. В дипмиссии подчеркнули, с первых дней СВО усилия нашей страны были направлены на эвакуацию несовершеннолетних из зоны боевых действий для спасения их жизни и здоровья, а также на воссоединение семей, разлученных во время конфликта.
4: О вирусах.
0: Испания завершила операцию по эвакуации пассажиров и членов экипажа с судном, на борту которого выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения страны Моника Гарсия. Борт прибыл к острову Тенерифе. Власти Испании организовали поэтапную высадку, а также репатриацию пассажиров и части экипажа. При этом корабль отправится далее в Нидерланды, где пройдет дезинфекцию. Вспышка хантавируса произошла в начале мая. Подтверждены 9 случаев заражения. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле.
4: О туризме.
0: Турпоток из Саудовской Аравии к концу года достигнет 200 тысяч человек, заявил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев. Сегодня вступило в силу соглашение об отмене виз между Москвой и Эр-Риядом. Теперь россияне смогут въезжать и находиться на территории королевства без визы непрерывно, либо суммарно до 90 дней в течение года. Аналогичный режим действует и для граждан Саудовской Аравии при посещении России.
4: Обо всем.
6: Ученые пришли к выводу, что связь между математическими и музыкальными способностями почти полностью объясняется общим уровнем интеллекта. Исследователи провели с участием математиков, музыкантов и людей без выраженных талантов в этих сферах. Оценивали их чувство ритма, способность различать фальшивые ноты и мелодические нюансы, а также базовые арифметические навыки и знания высшей математики. Дополнительно измерили уровень интеллекта. Первоначально результаты показали заметную связь между успехами в музыке и математике. Однако после учета уровня интеллекта эта корреляция стала статистически незначимой. Исключением оказалось только чувство ритма. Оно практически не зависело от IQ.
4: О валютах.
6: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки.
4: О погоде.
6: В Москве 11 градусов выше нуля без осадков, в Петербурге плюс 13, также без осадков.
4: Вопрос дня.
0: Добрались. Вопрос дня на повестке. Считаете ли вы, что в России ущемляют права женщин? К чему я? В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Автором инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди». Согласно законопроекту, за публичную пропаганду модели поведения, которая ограничивает женщин в правах на образование, труд, участие в общественной жизни, а также сводящие их роль к обслуживанию мужчины, предлагают штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Ну, вот мы недавно видели некий скандал, да, с Соловьева, с... Как фамилия модели? С Бонней, господи, с Викторией Бонней. Вот, понимаете, самый нужный момент у меня. И тумблер отключает Боню. А вот Соловьёва не забуду никогда. Ну так чему я веду? К тому, что да, там были оскорбления. Не знаю, послужило ли это неким триггером, но вообще я часто особенно удивляюсь, когда священнослужители, выступая в публичном пространстве, говорят о том, что женщине не нужно образование, не нужно работать. Я не феминистка, но в этот момент, конечно, бурления начинаются. Итак, в пояснительной записке... А, вы пока набираете, друзья. 8 800 200 ровно 9702. И женщины, прошу, активизироваться. А то мужчины нам чаще звонят. А вот сейчас нужно и женщинам активизироваться. Мужчины тоже нужны. 8 800 200 ровно 9702. Голосование висит в ВК, в нашей группе ВКонтакте. Группа «Радио Комсомольская правда». Так вот, возвращаясь к пояснительной записке авторов. Там указано, что в последние годы участились публичные высказывания чиновников, депутатов, религиозных деятелей о том, что женщина должна сидеть дома, только рожать, обслуживать. И все это, ну, так вокруг мужчины. Да? А это, как пояснили депутаты, противоречит статье 19 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует равенство прав людей независимо от их пола. Вы знаете, я сегодня даже опрос проводила в редакции, есть ли у нас дискриминация по половому признаку. Все сошлись во мнении, что в «Комсомольской правде» вообще такого нет. Я согласилась. Ну, правда. Вот. Я сейчас абсолютно вот смеюсь не просто так, знаете, чтобы дать вам понять, что шутка. Нет, вот у нас нет, я этим горжусь. Ну, потому что у нас, в принципе, на руководящих постах женщин много. И это не может не радовать. Так, друзья мои, возвращаясь к тому, о чем хотелось бы с вами поговорить, как вы только вот наберете 8 800 200 ровно 9702. Считаете ли вы, что в России ущемляют права женщин? Вообще, вас не должен, конечно... возмущать или удивлять этот вопрос, потому что кто-то считает, да, что ущемляют, ну и аргументы имеют в виду, имеют. У нас мужчины и женщины, кто-то думает, что равны в правах, а некоторые говорят, что и мужчин ущемляют. Особенно, знаете, вот когда при разводе чаще всего детей оставляют там с мамой. Вот такие аргументы я слышала. Есть звонок, да? Надежда, Петербург, здравствуйте.
8: Здравствуйте, уважаемое радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, слушаю вас.
8: Я бы хотела отметить, что 1 июня в 1806 году был заложен камень под строительство Санкт-Петербургского Смольного института. И тогда еще задумывалось как раз образование. И строил его Кваренге, а закладывал он вместе с митрополитом. И царская семья отслужила тогда молебен, и в 1808 году был Смольный институт построен. И женское образование считалось приоритетом, потому что как раз женщина должна быть образована европейским. Она могла принять гостей, несмотря на свою образованность. Она могла быть женой и могла рожать до 6-7
0: детей. А сегодня у нас, Надежда, мы поняли исторический экскурс, замечательно. Сегодня, ну, просто надо немножко форсировать, потому что звонков много, а времени не очень. Объясните мне, пожалуйста, на сегодняшний день современность, переносимся, у нас ущемляют права женщин или все-таки не ущемляют?
8: Я считаю, что на самом деле все зависит от личности. Если женщина хочет, она реализовывается и в семье, и в рабочем. Ну, в рабочей карьере. А если она считает, что ее ущемляют, значит, она просто сама себя еще недоразвила и недообразовала.
0: Ужас, это звучит как сама виновата, когда речь о насилии,
8: на мой взгляд. Не сама виновата, общество виновата.
0: Конечно, вот это...
8: Но
0: вы же сами сказали только что...
8: Потому что не занимается семьей.
0: Вы только что сами сказали, что женщина сама виновата. А потом вы говорите, что общество виновато. Так кто, что виновато-то в итоге, женщина или общество?
8: Виновата женщина, которая недополучила образование, потому что она считает, что она там просто-напросто... Ну, она себя недооценивает. Мне кажется, просто недооценка.
0: Вот, я достучалась, а то я уже на вас прям наехала в возмущении. Вы меня простите, если что. Я всех люблю. Спасибо. 8-800-200-9702. Пятигорск с нами на связи. Семен, здравствуйте. Выключайте, да, Семен, секунду. Выключите, пожалуйста, радиоприемник. Это инструкция для тех, кто вот рядом с приемником и звонит. Вы будете все слышать в телефонной трубке, и качество связи будет роскошным. А теперь, пожалуйста, ваша точка зрения, Семен. Погромче только.
9: Ну, я считаю, что права женщин не ущемляются у нас в стране. Вот. И как бы, как предыдущий вот звонок сказали, как бы женщина сама решает идти и учиться, не идти, как бы, в принципе, я считаю так.
0: А когда женщина вдруг во время учебы становится матерью, вот и учиться нет возможности дальше, это разве не ущемление прав, не перекос в сторону того, что женщина больше так загнана, скажем, в угол, чем мужчина?
9: Ну, как бы, всему свое время, я так думаю.
0: А, то есть у вас все по плану.
9: И время, и выучиться, и как бы, ну, тоже это...
0: То есть во время учебы нельзя становиться родителем.
9: Определять.
0: Но иногда, извините, пожалуйста, если открою для вас тайну, иногда случается неожиданное счастье. Вот. Во время учебы тоже. А я просто считаю, что вот отсутствие разного рода, я не знаю, там, специализированных заведений для детей. Я сейчас помимо детских садов, комнат для кормления, особенно в регионах. Это тоже вот туда ущемление прав. Мне так кажется. Поэтому это я почему об этом стала вспоминать? Потому что вы сказали, женщина принимает сама решение доучиться ей, учиться или не учиться. 8-800-200-9702. Уфа на связи. Мурат, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, «Комсомольская правда».
0: Да, слушаю вас.
10: Мое мнение однозначно такое, что у нас, если говорить про Россию, у нас ущемлены права мужчин.
0: Так, аргументы, слушаю внимательно.
10: Ну, во-первых, смотрите.
0: Громче, Мурат, не слышно. У вас экзотическая точка зрения, мне нужно слышать каждое слово.
10: Ну, во-первых, смотрите, у нас в России было 3 волны эмансипации с 1917 года. Вот, и... У нас женщин, во-первых, лишили женской территории. Если вы вспомните наших бабушек, чем занималась женщина. Папа в основном был добытчиком, у женщины были дети, внуки. Ее задача была звонить всех родственников, всех собрать на какой-то праздник. Мы дружили с семьями. Сейчас незаметно это куда-то исчезло. За это всегда, во-первых, отвечала женщина. Во-вторых, подать на развод там, и настроить детей против отца, об этом раньше и речи быть не могло. С сегодняшними законами это сплошь рядом. Нам здесь хотя бы надо у некоторых европейских стран поучиться, где после развода ребенок, например, 2 недели живет с мамой, 2 недели живет с папой. То есть в данном случае у нас вот в данное время женщины пытаются строить карьеру, пытаются получать высшее образование, хотя у нас процентом 12 людям в реальности только нужно это высшее образование. И потом, когда ей 30-40 лет, она вдруг становится клиентом клиники репродукции, да, потому что она уже не может родить нормально.
0: Вы нормальные вещи говорите, Мурат?
10: Я говорю вам данные, которые...
0: Данные? Какие вы данные говорите? По фертильность у женщины в 40 лет, она не заканчивается. И это исключение скорее, чем норма.
10: Но по всем данным, я так уж получил, что у меня медицинское образование, и у мужчин,
0: так
10: и у
0: женщин. Это не медицина, это статистика.
10: Это медицинские данные, вы можете их посмотреть. Здоровые дети рождаются у нас до 30 лет. И если мы до 30 лет всех детей, как говорится, родили, то когда даже младший уже вырос, нам всего 50, и мы живем уже для себя и изредка
0: радуемся. Сегодня приду, скажу своим детям, что они больные, к сожалению. Ой-ой-ой-ой-ой. Я чувствую, сегодня прям бойня будет в эфире. Ну, это ж, послушайте, я обязательно поищу эти данные. Жалко, можно мне спросить, где эти данные смотреть? Потому что, ну, это все какой-то вот...
10: Матерков опубликовал эти данные. Можете посмотреть, это 2015 год. Последний раз такие данные опубликовали. Кстати, третья волна эмансипации у нас была в 91 году. И большинство карьеристок, вот женщин, которым 40-45, можете их спросить, большинство из них по ночам слезы в подушку, потому что...
0: Это я, вы обо мне говорите. У меня замечательная карьера, двое детей, сплю как младенец. Храплю только в подушку иногда по старости лет. Представляете, а? И дети вроде здоровые, всех родила позже срока, который вы назвали. Но не надо так клейма ставить. Я что-то как-то вот мне аж прям не по себе и неприятно. Ладно, не-не-не, я с уважением к любой точке зрения. Вот, Мурат, я услышала, конечно, что вы медицинский работник и так далее. Просто это вот... Мне надо это осмыслить. Я сейчас уйду на перерыв, подумаю. Вернусь. Это я вам гарантирую, потому что я же карьеристка. Куда я денусь со своего рабочего места? Друзья, если серьезно, 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. В следующем блоке у нас для вас, кстати, будет сюрприз. Интрига пока что. Так что не отключайтесь и голосуйте во ВКонтакте, в нашей группе. Считаете ли вы, что в России ущемляют права женщин?
4: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
11: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
13: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична. Потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
4: Это значит верно, что зиме конец. Самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
15: Вопрос дня.
0: Ох, друзья, читаю, сижу, комментарии на Рутубе, во ВКонтакте. Ну, честно скажу, мужчин там больше, мурашки по спине прям бегают. У нас вопрос дня следующий. Считаете ли вы, что в России ущемляют права женщин? 8 800 200 ровно 9702. Предлагаю еще женщинам активизироваться и звонить. Гавриил с нами на связи, правильно я услышала? Да, Гавриил, да. Здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
0: Слушаю ваше мнение.
15: Ну, вы знаете, во-первых, чем отличается матриархат от патриархата? Если женщины половое поведение не регулируется со стороны, это матриархат. А если, знаете, ей, ну, как бы за ней следят, там, родственники, общество, это патриархат.
0: Встречный вопрос, Гавриил. А при чем тут это, если мы говорим о правах? Если права не ущемлены, то это сразу матриархат? Нет. Просто вот это смотрите, тут совершенно разные да. вещи.
15: Вот в Иране патриархат, в Ираке матриархат. В Ираке женщина может до 20 раз выйти замуж. Ну, официально, представляете, что с Ираком произошло? Страна исчезла. Что с Ираном произошло? Страна выстроила. Вы понимаете, если строгая нравственная женщина, то и мужчины будут строгие нравственные. Когда немцы нас оккупировали, то они сказали, этот народ русский не победить. Девушки 18 лет девственные. Он нравственный, он сильный.
0: Мне кажется, просто в светском обществе такие рассуждения, они как бы склоняют исключительно в религиозную плоскость. Я бы хотела остаться в светской плоскости, прошу прощения.
15: Вы отрицаете, вы умная женщина.
0: Да, возможно, да. А статистику я не отрицаю. Вот мне тут пишут, ориентируйтесь все на Марию Баченину, статистика по боку. Матильда, я защищала диплом на кафедре статистики, защитила на хорошую отметку. Поэтому не надо разбрасываться фразами, когда вы не в курсе. Я как раз не услышала из статистики ничего, что меня бы убедило. Вот, то есть, ну, нету пока статистики как таковой среди тех, кто что-то пытается доказывать. Так. 8 800 200 ровно 9702. Елена из Саратова, здравствуйте. Слушаю вашу точку зрения, Елена.
16: Да, очень приятно. Моя точка зрения, вот Мурат сейчас, по-моему, через одного человека...
0: Да, все верно.
16: Ну, он может быть, немного радикально, конечно, высказывался, но я с ним согласна в том смысле, что все-таки родить в 25 лет или в 40, мне кажется, это большая разница.
0: Это огромная разница, с вами никто не спорит.
16: Огромная, да. И вы знаете, вот мне 63, да, и я вижу просто, как каждое поколение, оно... Вот мой там сын, например, он слабее, чем я в физическом плане.
0: И с этим я согласна. И я слабее, чем мои родители. Так.
16: Да, общая тенденция. Угу. Вот. А по поводу того, что ущемляют женщин или нет, но я очень много, я работаю в общественном месте, и я очень много встречаю женщин, которые, ну я бы сказала, очень такие уверенные, и, ну, не скажешь по ним, что они там чем-то ущемлены. Всякое бывает, я не знаю вот точно насчет студентов, как там вот мамочки, конечно, надо их поддерживать. Но то, что я хотела бы этого Мурада еще поддержать, в том, что я считаю, что права мужчин у нас тоже ущемляются. Вот когда, например, заходит разговор о том, что нужно ввести налог на бездетность, и почему-то это касается мужчин только. А я вот вижу общение своего сына с женщинами, и я знаю не понаслышке, что очень многие не хотят заводить ребенка. Вы представляете, не хотят семью создавать. Вот трагедия какая у нас, вот какая тенденция. И вот это вот, она идет как бы тенденция на
0: понимаете,
16: народ.
0: Еще, вот я совсем согласна. То есть тут я не поддерживала Мурада не в том, в чем вы его поддержали, в этом я с ним согласна. Я не поддержала в том, что больные дети, и вот это там еще несколько. Но я сейчас хочу у вас спросить, касательно вашей точки зрения. Скажите мне, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, многие хотят быть одинокими, оставаться одинокими. Может, потому что так проще?
16: Ну, вы знаете, вот я вот просто вижу, да, вот, к сожалению, общение своего сына. Я, конечно, не лезу там в его дела, но все равно как бы в курсе. И с другими общалась, ребятами. Вот они говорят так вот, что... Ну, один мне сказал, таксист, кстати, просто с ним разговаривать. Он говорит, а я не хочу гробить свою жизнь. Они ведь мозги выносят. Он говорит, я вот так сейчас буду ходить, вот так вот. Я говорю, ну как же, семью тоже надо же создать. Все-таки. Он говорит, ну, мне мое здоровье дороже. Может быть, позже...
0: Ну, это же глупость, вы же прекрасно понимаете. Здоровье здоровье, оно и не только от этого портится. А вот стакан коньяку подать в старости некому будет. А то зачем мы детей-то рожаем? Не понимаю. Больше ж незачем. Спасибо вам огромное. Мне очень нравится вот этот тренд, друзья, когда вы мостик перебрасываете от одного звонка к другому и как-то разговариваете через прямой эфир «Комсомольской правды». Ну, правда, это очень тепло. 8 800 200 ровно 9702. Павел, здравствуйте. Москва с нами на связи.
17: Здравствуйте.
0: Слушаю
17: вас. Я считаю, что права женщины ущемляются очень циничным и простым способом. Не признается за тяжкий труд, рождение ребенка, вскармливание и воспитание, пока он еще очень маленький. Только призывы есть, уважайте мать и так далее. А всякий труд-то должен быть оплачен. Почему женщина в среднем получает меньше денег? Да потому что она готова и бесплатно рожать ребенка. Но если не женщина, худо-бедно может сварщицей сделаться, а мужчина не может сделаться матерью. И тем не менее материнство не оплачивается, а сварщикам много платят. Мне кажется, что это цинизм.
0: Я не знаю, что мне сейчас сказать, что, Павел, вы святой человек, обнять вас виртуально, расцеловать в обе щеки. Я только, наверное, добавлю, что не только в нежном возрасте это большой труд, а в пубертате так это вообще, это такой, знаете, шахтерский труд. Спасибо вам огромное, что вы об этом сказали. Мне кажется, сейчас очень многие слушательницы оценили вот ваше высказывание. Светлана, Тюмень на связи. Светлана, у нас с вами заключающий звонок, поэтому вот я всегда придаю ему значение. Повышенная ответственность. Слушаю вашу точку зрения.
18: Моя точка зрения такая. Я, Светлана Юрьевна, училась на сварщика. Всю жизнь проработала сварщиком. Меня отец научил, он тоже сварщик. И я возмущена. Очень возмущена. Я уже на пенсии. Я еще 11 лет лишних проработала. И вот 2 года, как ушла на пенсию, это все бросила. Потому что случайно, буквально случайно услышала такую фразу. Как это так, женщина будет зарабатывать больше мужчин? Ну, конечно, в спину всегда мне такие фразы летели. Но я как-то... Я люблю свою работу. Да, я выучилась дальше, но нет, варить хочу, ручная дуговая. И вот вы не правы, что нет женщин-сварщик у нас.
0: Я знаете, сейчас сижу с открытым ртом, что вы позвонили и что вы дозвонились. Вы что? Это так здорово! Я не говорил, что их нет, но просто это редкость. Понимаете?
18: Редкость. Но понимаете, вот это вот... Да, я терпеливая, но мне нравится варить, и я буду варить. Сейчас вот я попросту ушла конкретно, бросила все. Не буду больше на производстве работать. Я сейчас на даче и халтуры делаю, и занимаюсь...
0: Слушайте, я хочу вам пожать руку, это раз. Я хочу вас поблагодарить, что вы дозвонились, Светлана. И, конечно, пожелать удачи, чтобы вот ваши планы все сбылись, и чтобы сил хватило. И чтобы зарабатывали столько, сколько считаете достойным себя. Спасибо вам огромное. Результаты опроса. Итак, в России ВК-опрос был, напоминаю, в России ущемляют права мужчин, а не женщин. 43%. У нас мужчины и женщины равны в правах. 38%. Да, ущемляют. 19%. Но среди, если смотреть, как голосовали мужчины и женщины, то очень сильно отличаются данные. Среди мужчин почти 60% ответили, что в России ущемляют права мужчин. А женщин среди них всего 6%. Ну, а теперь сюрприз.
4: Саундтрек.
0: Итак, саундтрек возвращается. Выпускникам запретили танцевать вальс под иностранные песни из-за закона о защите русского языка. Пишут об этом сегодня в телеграм-каналах. Сообщается, что одной из школ Рязанской области для танца выбрали знаменитую «Shape of my heart». Заплатили хореографу 50 тысяч, а вот готовились, но администрация запретила. Друзья мои, не только в Рязанской области. Сейчас для вас и для всех слушателей «Комсомольской правды» стинг «Shape of my heart».

0: Вопрос дня. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Сергей Станкевич о нашем ответе на массированную атаку дронами российских регионов.
3: Пошла гонка вот этих дальнобойных вооружений, в которой главную роль сейчас играют пока дроны. Чуть позже добавятся, видимо, еще и крылатые ракеты новых образцов. Вот по дронам. Россия показала, что может справляться, если на одну какую-то территорию, на какой-то регион нападают за ночь десятки дронов. Сотни дронов появились за ночь, и это уже тяжело. Когда появятся тысячи, а это уже близко, это будет означать очень значительный ущерб. И с этим не справиться. Но ведь меняется не только численность. Дроны становятся более совершенными. Государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит. Не самозапугивающего «ой, караул, все пропало», а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска в рамках существующих технологий какого-то максимально эффективного ответа. А во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации.